0: Николаевна, нигде не найдешь.
1: Людмила Александровна, вы здесь?
2: Да, здесь.
1: Не верю глазам.
2: Поверьте, спасибо вам.
1: Объясните.
2: Смотреть-то на вас не хочу.
1: Неужели прогнал? Мерзавец, мерзавец, замоскворецкий дикарь. Не ждал, не ждал.
2: Не ждал?
1: Ждал, но не такого скандала. Предупреждал, что придется пережить очень неприятные минуты.
2: А вам все как с гуся вода.
3: Не заметив вышедшей из спальни Клавдии, Щеткин обнимает Людмилу.
1: Ну, Людмила, у вас и был другой выход. Мало ли что мы думаем.
4: И зачем?
1: За папашей в управе нужен. Голова просил хоть на минутку заехать.
4: Он в кабинете.
1: Авось вытащу.
3: Оглядываясь на Клавдию, Щеткин направляется к двери, все убыстряя шаги, и вдруг почти выбегает из комнаты.
4: Ты иди скорее наверх. Да советую тебе дня два не показываться отцу. Скорее то встретитесь.
2: Да-да. Лучше не встречаться. Опять вверх. Опять этот грох.
4: Скорее, кажется, идут. Ты никогда и ничего, сестра, не проходит даром.
2: Ты все знаешь?
4: Седая стала.

0: Столовая в доме Ванюшиных. На столе все приготовлено к обеду. Авдотья, Арина Ивановна и Акулина хлопочут на кухне, ожидая задержавшегося в магазине Ванюшина. На лестнице сидят вернувшиеся из гимназии Катя и Аня. Воспользовавшись отсутствием Елены, девочки взяли ее шкатулку с письмами и дневником и теперь с любопытством читают их. Неожиданно в передней показалась Елена.
1: Она! Она! Как же быть? А?
0: Девочки растерянно бегают по комнате. Потом прячутся за стол. Елена, не заметив их, проходит наверх.
1: Я тебе, что она скоро придет. Ой, давай спрячем куда-нибудь, скажем, что не брали.
2: Куда?
1: Под лестницу, а вдруг кто-нибудь найдет. Ну вот, ну. Ну мы потом в комнату подкинем, да и все. А?
0: По лестнице быстро спускается Елена.
1: Как вы смели? Негодные девчонки. Отдай шкатулку!
0: Катя швырнула шкатулку. Елена торопливо собирает рассыпавшиеся по полу тетради и письма.
2: А мы теперь все равно все знаем.
1: Ничего вы не знаете.
2: Знаем, знаем. Мы прочли.
1: И не стыдно вам читать чужие письма?
2: А мы и не письма, мы дневник прочли. Знаем, знаем, знаем, знаем.
1: Бесстыдница. Это ты бесстыдница? Тебя папаша, как бедную родственницу, содержит, кормит.
2: Да.
1: А ты? Тебе должно быть стыдно. Ты нехорошая.
2: Да.
1: И Костя тоже. Старший брат, он не должен себя так вести. Надо все знать, Аня, чтобы так говорить. Ты молода, и не тебе судить. Я, может быть, очень несчастная. Я бедная.
3: Леночка, Лен, мы ведь никому не скажем. Не скажем ведь, Катя?
1: Ой, дайте мне слово, я вам все расскажу. Даешь?
3: Мы никому.
2: Ну вот ей-богу, никому не скажем.
1: Нет, а ты Косте не говори, а? Нет, не скажу.
2: А то она нас сердится станет, не скажешь?
1: Не скажу. Да она не знает, что у меня дневник есть.
2: Не знает?
1: Нет.
2: А я бы на твоем месте все поговорила ему.
4: Ну нет, этого нельзя. Мужчинам не надо все говорить.
1: Почему? Девочка! Ой, папаша!
0: Елена и девочки убегают наверх. Сняв шубу, Ванюшин проходит к себе. Акулина и Авдотья осматривают накрытый к обеду стол.
5: Иди за супом. Сам пришел. Все в порядке?
2: Все. Скатерть грязный.
5: Ничего. Сегодня не воскресенье, ладно. Щеткину есть приборы?
2: Накрыла.
5: Чай придут сегодня опять. Редкий день не ходят. Так не хватает же одного прибора.
2: Раз, два, три.
5: Ух ты, считалка. Ну иди, иди за супом, я сама.
0: Достав из буфета прибор, Авдотья ставит его на стол и уходит. Появляются Елена и Константин.
6: Глупо. Писать не умеешь, да какие там дневники завела. Сожги.
1: Я, Костя.
6: Сожги. Я, Костенька. А с ними будь поласкивай, не ссорься, черт знает что.
3: Ну не сердись.
6: Да хоть кого взбесит. Уехали бы тебя на одно время.
3: Ну нет, я не поеду.
6: Ну после поговорим. Папаша, ну что вы там, ей-богу, я есть хочу.
0: Акулина ставит на стол миску с супом и достает из буфета водку. Входят Арина Ивановна и Ванюшин. Он замечает, что Елена чем-то расстроена.
7: Да нас, Сыч, повесила.
3: Так, дядя, я не повесила.
0: Ванюшин подходит к лестнице, ведущей наверх.
7: Эй, вы! Вшивый команду обедать!
0: Все садятся за стол. Ванюшин сам разливает суп по тарелкам. Сбежавшие сверху Катя и Аня занимают свои места. Следом за ними по лестнице спускается Людмила. Ванюшин не видит ее.
7: А Людмила где?
0: Ванюшин обращается к Людмиле.
7: Давай тарелку.
0: Едва Ванюшин успел это сказать, как Аня уже протянула ему свою тарелку.
7: Обожди, скороспелка. А что нижних нет? Стучи им.
0: Катя выбегает из-за стола и несколько раз стучит ногой в пол.
8: Как будто бы без них нельзя.
7: А тебе что, жалко?
8: Да не жалко, а только странно. Ни одного обеда без них.
9: Они же 3 дня не обедали.
8: На стене надо записать, мамаша.
7: Ешь хорошенько. Чё выбираешь, ковырёлку?
10: Я морковь не люблю.
7: Ешь всё.
0: Входит Клавдия и щетки.
11: А мы только что сели за стол с Клавдюшей.
12: У нас сегодня индейка.
7: Садись, жареная индейка не убежит.
11: Опять суп из потрохов.
7: Из потрохов. А ты не любишь?
11: Так себе. Такая любовь может быть кушанием. Мне всегда кажется смешным, когда говорят, люблю жареного гуся или простокваши. Забавно.
12: А сам очень часто говоришь так. Любишь солонину с хреном?
11: Мне нравится, но любить солонину с хреном я не могу.
7: А ты ешь суп простынет.
10: Папаша! А у нас классная дама ушла.
7: Ешь. Какая там дама? Ты что, вдова, жеманься?
9: Людмилочка, куда ты? Папаша пошутил.
8: Ну так не шутят.
7: Садись. Отцу шутить нельзя. Пальцем до вас не дотронься.
8: Вы же бревном тычете.
11: О, ей за папаши этот грешок. Наконец-то мы с вами хоть в одном сошлись.
8: И очень сожалею.
10: Полно, Костей!
0: Акулина убирает тарелки из-под супа, а Авдотья ставит на стол второе блюдо. В это время в передней показался Алексей. Сняв пальто, он пытается незаметно проскользнуть наверх. Арина Ивановна замечает сына.
9: Алёша, ты куда?
13: Папаша. Меня выгнали из гимназии.
7: Дождался! Ух ты!
0: Алексей убегает наверх. Ванюшин бросается за ним. Алексей быстро спускается с лестницы и, схватив пальто, бежит в переднюю.
14: Ни за что!
7: Пальто! Не давайте пальто!
14: Не надо! Не давай!
10: Алёша!
15: Алёшенька! Алёшенька!
10: Ну куда же ты он побёг, а?
15: Как бы над тобой чего не сделал?
8: Да ничего не будет!
0: Ванюшин проходит в спальню.
10: Павлик, ты пошёл бы!
11: Ну вот ещё! О, как зверь!
14: Карапову побежал на шум!
10: Я сейчас с Акулиной пошлю ему!
9: А сам-то где?
10: Акуля?
11: Я всегда говорил, что он что-нибудь выкинет обоих.
8: Дурак! Я знаю, за что его выгнали. Предупреждал его, так не влюбился, потерял голову.
12: Ну что он только не проделывал, а говорят, дрянь какая-то, харистка из театра.
11: Я видел его третьего дня с ней на извозчике.
6: По несколько дней в гимназии не бывал, у нее сидел.
16: А ты бы вот пошел к ней, да читал бы ее хорошенько. Ведь это подло с ее стороны.
6: Ну, был. Взял у нее 50 рублей.
17: Так это он для нее украл. Ты что же их мамаша-то не отдал?
6: А это не твое дело. Отдам.
17: Ну как это не мое дело, Костенька? Я ведь мамаша деньги-то дала.
11: Детские, из копилки. Мы не обязаны давать.
6: Ну вам тоже не обязаны. Да дают.
11: Ну это уж вы позвольте. Я имею нравственное право. Да-да, и папаша не отрицает это. А вы напрасно злитесь. А вот это странно, что вы не отдаете взятые у харистки деньги, украденные ваши правда.
6: Ну, довольно. Возьмите. Людмила, скажи мамаше, что я отдал за нее деньги Щеткину. Обедать я не буду. В собственном доме не дают есть.
16: Когда вы перестанете ссориться?
11: А вы, Людмила Александровна, думали, что за неделю вашего отсутствия у нас все переменилось? В этом доме никогда ничего не переменится. Глупо вы сделали, что приехали.
17: Пора перестать.
11: Не перестану. Я прав. Я скажу правду в глаза. Скандальнее дома Ванюшиных нет во всем городе.
17: Только здесь все делается шито и крыто. Где, в какой еще семье мальчишки-гимназисты имеют содержанок?
11: Пример старшего брата за родителем. Я не удивляюсь, Алексей. Оттягивать у родственников, у родной сестры для побочной семьи. Очень хорошо.
18: А ну перестань. У Кости нет никакой побочной семьи. Вы говорите неправду.
11: Ах, оставьте, все знают в городе. Кассирша из магазина Павленкова ходит в шелках и бабах. Всем известно, кто ее одевает, как куклу и камелию.
18: Неправда.
19: Правда или неправда? Только вам-то не следовало бы это говорить. Да еще при девочках. Простите меня, Павел Сергеевич. Вы слишком много ссоры и грязи вносите в нашу семью.
11: В нашу семью? Заступаете за нашу семью? Напрасно. Долго вам здесь жить не придется.
18: Перестань!
11: Ты можешь оставаться на этом милом званом обеде. А я уж слуга покорный. Кусок в горле застрял.
18: Хорошо, что ушел. Костенька услыхал, беда была бы.
17: Он раздражительный. Наговорит, а потом и сам кается.
20: Сам ты мог, раскрылся он очень. Компресс ему на голову положил, пока их не капель.
17: Какой была. Тут обед?
20: Что с Алешенькой-то будет, не знаю. Надо ему наверх покушать оставить, ночь придет съест. Вот, Людмилочка, дела-то у нас какие, из рук вон, просто из рук.
16: А вы не расстраивайтесь, мамаша. Вы думаете, только у нас в семье так? Ух, есть такие семьи.
20: Хотела за доктором послать. Не хочет, не любит он лечиться.
18: Взять да послать. С ним может что-нибудь случиться, а больных не спрашивают.
20: Я знаю, садись,
21: кушай. Не ждали?
0: Это вошел муж Людмилы, приказчик московской фирмы Степан Федорович Красавин. За ним Авдотья несет большой короб.
21: К теще в гости пожаловала. Но не с пустыми руками, а по-московски с подношением. Мы по-христиански добром за зло. Авдотьюшка, пожалуйте сюда кулек. Тут все. И филипповские сухарики, и абрикосовские конфеты. Ну, а теперь по-родственному. Давайте целоваться.
0: Красавин подходит к Людмиле и низко кланяется.
21: А вам особенной и нижайшей. Простите свирепого, простите нелепого, простите окаянного. Вот как у нас, знай наших.
17: Вы пьяны. Поезжайте в номера и проспитесь, а потом приезжайте.
21: Не дело. Зять к тестю в гости приехал. И в номерах их поют, не дело.
20: Зачем же Людмилочка в номера? Алешеньки дома нет, можно пока в его комнате. Ступайте, Степан Федорович, сосните.
21: Аринушка.
20: Александр Николаевич, зовет.
2: Зачем вы приехали?
21: Об этом уже с отцом говорить будем.
2: Он болен.
21: Подождем, пока выздоровеет.
20: В спальню вас зовет.
21: С удовольствием. Вы доли ходите, рассыкай. Вон.
20: Лежит он. А?
4: Убирать, что ли, со стола?
20: Убирай, я до тебя тут.
2: Вы пошли бы лучше наверх.
22: Ну вот еще, нам интересно.
20: Ступайте, делать вам тут нечего.
22: А вам есть что?
20: Ступайте. Ступайте.
0: Елена и девочки уходят наверх. Арина Ивановна стоит у дверей спальни, прислушиваясь к разговору мужа с красавиной. Клавдия, закурив папиросу, наблюдает за Людмилой, которая нервно ходит по комнате.
2: Мне надо уехать. Я знаю, он для скандалов сюда приехал, и безобразничать только будет.
23: Ну, куда же ты поедешь?
2: Все равно куда, оставаться здесь нельзя.
20: 20 000 просит. Тогда, говорит, возьму обратно.
2: Подлец!
4: Выгнать его, ты все, чего там?
23: Только и стоит.
2: Дай мне денег. Я не могу уехать, у меня ни копейки нет.
23: И у меня тоже нет.
2: Возьми у мужа, скажи, что я прошу.
23: Не даст. Он на тебя сердится.
2: За что?
23: Ты его несправедливо обвиняешь. Он ни в чем не виноват.
20: 15 тоже просит.
2: Дай мне денег. Я знаю, я перед тобой виноват. Но прости меня, пожалей. Ты же видишь, в каком я положении.
23: Да когда нет, что же делать?
2: Ну хоть сколько-нибудь, только на дорогу.
23: Нет,
2: нет. Заложи вещи!
23: Павлик не позволит.
2: Не смеет, он не позволит. Он должен помочь мне.
23: У него семья, дети. И что это такое за должность?
2: Сестра! Сестра!
23: Упрекать меня.
2: Папаша!
20: Прячемся где-нибудь, а ты сюда придешь.
0: Клавдия и Арина Ивановна с Людмилой уходят. Из спальни идут Ванюшин и Красавин.
21: Да помнишь ты, ей-богу.
24: А я человек коммерческий, в полном смысле мошенник. И горжусь этим. А нынче иначе жить нельзя. Кто взял палку, тот и бьет. Вся Москва знает, как я сумел получить 40 000 страховых, когда всего сгорел на 15. Вот какой я. У меня хозяин-то вот где сидит.
25: Да бог тебя знает, что ты мелешь. Я тебя знал за дельного человека, не пьющего, а теперь просто не узнаю. Помешал словно ты.
24: А что?
25: Вот ступай лучше, проспись, а потом поговорим.
24: А что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. На любой бирже справьтесь, на бесчестии высокий тариф стоит, а у нас в Москве в особенности.
0: Входит Авдотья.
25: От тебя Авдотья спать отведет. Веди ты его.
4: Верно, идем. Чего продумаешь?
24: Авдотья, славная ты, мама, люблю тебя, Владимир. А сколько я тебе на чай дал, когда был женихом, а?
4: 10 рублей.
24: То-то помни. Эх, Авдотья, ты, Авдотья,
25: Иди, не будь конетелец-то.
24: А только мое слово неизменно. Не меньше 15 000. Эх, Авдотья, ты, Авдотья,
0: Оставшись один, Ванюшин задумывается, потом, решив что-то, подходит к комнате Константина.
25: Дома ты? Отопли.
21: Давно
25: Приговорить хочу я с тобой.
0: Как только Ванюшин вошел в комнату Константина, на лестнице показались Катя, Аня и Елена.
1: Всем нельзя, услышат. Ты одна, Катя, на цыпочках, подойди.
18: Я уж знаю.
0: Катя осторожно подходит к комнате Константина и прикладывает ухо к замочной скважине. Елена и Аня садятся на ступеньки лестницы.
18: Лена, как ты...
1: Как ты думаешь, зачем он теперь сюда приехал? Тише говори, не знаю. Обил он Людмилу. Хотел, да она убежала. Никогда, Аня, не выходи замуж без любви.
18: Я не выйду. Леночка, а любить хорошо?
1: Любовь – это все в жизни. Для нее только и стоит жить.
18: А Алешу за любовь из гимназии выгнали. Должно быть, хорошенькая она.
1: Скверная женщина.
18: А что в ней скверного?
1: Она артистка.
18: Артистка? Артистки все нехорошие, они никого не любят.
1: Кто деньги дает, того и любит.
18: И целуем, Катя. Катя!
1: О чем они говорят?
18: Плачет папаша.
1: Ой.
18: Да, просит его на Распоповой жениться.
1: Ой,
18: да он не хочет.
1: А он? Он что говорит?
18: Говорит, что никогда без любви не женится.
1: Ой, ступай, ступай, слушай. Ой, он тебя очень любит. Ой, ты, Аня, об этом никому не говори. Мы очень друг друга любим. Я хотела, чтобы ты их так же любила.
18: А Костенька никого не любит, кроме тебя. Ни мамашу, ни сестер.
1: Его никто не понимает в семье. У него добрая душа.
18: Нет, это неправда. Он злой. Все только для себя одного делает.
1: Ты не знаешь его.
18: Да он никогда не говорит с нами.
25: Ушатка! Никогда это не
18: сделает! Костя рассердился, собирается в магазин!
25: Я для вас многое сделал. Я бросил карьеру, не пошел

0: Ванюшин денег не дал, грошей не дал. Кредита не будет, да как мы с тобой торговать-то будем?
1: Да это вздор, кредит будет.
0: А с какими глазами мы в Москву покажемся? Да я скорее в гроб лягу, чем поеду туда.
1: И так, значит, один выход. Я должен жениться. Я этого не сделаю. Пускай лучше все в трубу вылетит. Я проживу без торговли.
0: Врешь! Есть сладко, да спать мягко, только ты и можешь. А это так, говоришь, пыль в глаза мне, старику, пускаешь, дурать шопца. Денег не хочешь. Не захотел бы так за прилавку, не сел бы, а вот они тебя и приковали к прилавку. А вот выучил слова, говорит, да и ты чьими вновь в университет пошел. Помогаю вам, помощник, дери тебя горой. Сказал бы прямо и просто, что ты ни мне, ни сестре, ни делу помочь не хочешь.
2: Ну что ж, надеюсь, вы кончили. Ведь я вас слушал только потому, что вы мой отец.
3: Ванюшин растерянно смотрит вслед Константину. Потом, не заметив вошедшей Ирины Ивановны, садится на диван, сжав голову руками.
4: Не поправишься. Что делать-то? Что делать-то? Голова кругла.
5: Александр Егорович, зачем встал-то? Ступай, ляг.
4: Божья старушка, научи. Скажи что-нибудь, а руки у меня упускаются.
5: Я Клавденьку и Людмилочку позову.
4: Не надо. Не говори им ничего про меня. Несчастные все. Все несчастные.
5: Да ты не убивайся, все обойдется. С чем б не ехал, с тем и уедет.
4: Не обойдется. Нельзя, чтобы обойтись. Души у них у всех несчастные. Работать не могут. Жить не могут. Старуха, что у нас с детьми-то? Откуда они? Наши ли?
5: Я не пойму, про что это ты говоришь?
4: Для них работал, для них делал. И всем врагом стал.
5: Грозен ты больно, вон Алешенька-то как перепугал.
4: Грозен. Боятся. А знают ли они, как смотреть на них тяжело? Не чувствуют. Ничего не чувствуют, словно и не отец я им.
5: Вот я Алешеньке скажу.
4: Не надо. Пусть думают, что хотят про отца. Все равно немного нам с тобой жить, как-нибудь доживем. Устал я 40 лет вести вас. Рукой на все махну, и пусть как сами хотят. И для чего работал? Для чего жил? Грош грошу кровью приклеивал. Суета ты, жизнь человеческая.
3: Арина Ивановна приносит из спальни небольшой флакончик и смачивает Ванюшину виски.
4: Что это?
5: Води ты, святой, исключай семиозерной пустыни.
4: Вот ты мочила бы детям головы, да не теперь, а раньше. Остань!
5: Я за Костенькой пошлю.
4: Не надо! Не смей говорить ничего никому, слышишь? Не смей. Мне больней будет. Я пойду лягу. А ты молись. Я люблю

Гостиная в доме Ванюшиных. Яркое весеннее солнце врывается в окна, освещая скромную обстановку комнаты. Круглый стол, стоящее возле него кресло, старенький диван, потускневшее от времени зеркало, несколько маленьких литографий, развешанных по стенам. В глубине высокая арка, соединяющая гостиную с залой и двери, ведущие в переднюю. В зале у большого покрытого чистой скатертью стола суетится Акулина. Напевая, она расставляет чайную посуду.

0: Из дверей соседней комнаты выглядывает Аня. Увидев, что в гостиной никого нет, она зовет Алексея.
1: Иди сюда, не бойся. Папаша не скоро придет. Вот, все наверху да наверху. Здесь воздуху больше. Два сядем у окна и будем смотреть. А как из церкви пойдет народ, ты идешь к себе наверх.
2: Сегодня совсем весна. Солнце-то как светит.
1: Хорошо на улице. Пойдем гулять к Волге. Полынья у пристани большая-большая, словно Волга уж развелась.
2: Да нет, не хочется, еще знакомых встретишь. Начнут сожаления, расспросы. Сожалеют, считают погибшим, будто бы они лучший идиот.
1: Вон барышня Распопова подъехала к церкви. О! Алёша, хочешь кушать? Я пирожков из кухни принесу.
2: Да не.
1: Ну, когда тебе еще наверх-то пришли? Да я сейчас. Я сейчас принесу.
0: Аня убегает на кухню. Алексей, задумавшись, сходит по комнате. Потом останавливается у окна и, прислонившись к стене, читает стихи.
2: И думать ты могла, что я томиться буду. Или у ног твоих беспомощно рыдать. Нет, стыдно пред тобой мне слезы проливать. Забудь меня скорей, как я тебя забуду. Смотри, там ждет меня огромный светлый мир. Есть у меня бессмертная природа, и молодость, и гордая свобода, и Рафаэль, и Данте, и Шекспир.
1: Вот, только как... четыре еще и жаль, не бери. А, я один съела.
2: Я наверх с собой возьму.
1: Нет, нет. Он не скоро придет. Вот еще только второй звон. А барышня Распопова почти каждый день в церкви бывает. А я знаю, зачем она ездит. Хитрая. Только Костя на ней все равно не женится, напрасно ездит, он даже не замечает ее.
2: Да он не имеет права.
1: Да, он не может.
2: А ты откуда знаешь?
1: А мы с Катей все знаем. Все-все, мы у Леночки дневник читали.
2: Вот нехорошо это, Аня. Вечно вы подслушиваете, подглядываете. Будете такие же, как и сестры, нехорошо.
1: А ты откуда знаешь?
2: А я так, я вижу. Я все, Аня, вижу, что у каждого на душе делается.
1: Ох ты умный, Алешенька.
2: Глупый! Глупый, вот. Не дотянул Ленки в гимназии.
1: Да.
2: Ну ничего. Ничего, я еще покажу им всем. Они думают, что нет ничего важнее в жизни гимназического аттестата. А есть. Аттестаты я добьюсь.
1: Да как же, Алеша?
2: Как? Сдам выпускной экзамен, да и все. Я не дам им погубить себя из-за бумажонки.
1: Вот будет хорошо.
2: А вот потом, потом, Аня, я поговорю. Вот говорить мне хочется. Не с кем говорить, никто не слушает.
1: Скажи мне.
2: Да не поймешь ты. У нас в семье не с кем говорить. Брат умеет только фыркать. Мамаша, больше тебя ребенок. А от отца после каждой фразы, вырвавшейся из сердца, приходится прятаться, чтобы он не схватил тебя за волосы и не начал таскать по полу. Про остальных и говорить.
1: Нехорошо у нас. Не так, как у других.
2: Нехорошо. Нехорошо, Аня.
1: Папаша на тебя больше не сердится. Только ни с кем не разговаривает. Все больше один сидит. А я вчера была в церкви. Он исповедовался. Как он плакал, Алеша. На всю церковь слышно было, знаешь.
2: Не понимаю я его.
3: Не понимаю. А вот знаешь, на Константина противно смотреть. Ведь он думает, что накупит новой мебели, женится, стариков переведет наверх, чтобы жить не мешали, и вся сущность его жизни изменится, дурак. Смешно и противно это все.
1: Алешенька, ну что же надо, чтобы сущность жизни изменить?
3: Надо душу облагородить. Ну и много еще тут социальный вопрос, но об этом долго разговаривать, и ты этого не поймешь.
0: С книгой в руках в гостиную входит Константин.
4: Затворник. Спустился, наконец, вверх. Поумнел. Сколько бы ты ни сидел в своей комнате, ровно ничего не высидел бы. Что решил делать?
3: Уехать.
4: Цель?
3: Прежде всего, хочу уехать из дома.
4: Глупо. Надо ясно выяснить, куда, зачем.
3: А я это выяснил.
4: Ты не хочешь поделиться своими планами?
3: Да, покуда не хочу.
4: Напрасно. Я бы мог тебе кое-чем помочь. Хочешь, я поговорю с отцом?
3: Благодарю тебя. Я сам могу.
4: Свинья!
0: Хмуро посмотрев вслед Алексею и Ане, Константин раскрывает книгу. Вбегает Лена, садится рядом с Константином, обнимает его.
5: Костенька, ты здесь?
4: Ну? В зале, может быть, кто-нибудь есть?
5: Никого нет. Где ты вчера был?
6: Я не спала всю ночь. Думала.
4: В клубе играл в карты. Ну, перестань. Могут войти. Я расстроен, Лена, всеми этими домашними дрязгами. Конца им не будет. Отец вечно дуется, не говорит ни слова. Ах, если бы я получил где-нибудь в конторе 50 рублей, я бы ушел один. Ну ладно, или с тобой. Я бы был счастливее.
5: А вот если бы мы жили с тобой где-нибудь в деревне, в маленьком хуторке, вместе гуляли бы, катались на лодке.
4: Я об этом, Леночка, перестал думать. Все это неизбыточные мечты.
5: А раньше говорил, что это легко. Говорил, скопишь денег, уедем в деревню. Я мечтала, надеялась.
4: Опять за старое. Ну, брось ты эти мечты. На мне дело, целая семья. И что за охота сто раз говорить об одном и том же?
5: Как же мне не говорить? Ты ведь сам знаешь.
4: Была там?
5: Нет.
4: Ну вот, видишь.
5: Мне неловко, стыдно.
4: Да ничего не значит, стыдно. Поезжай в Слободу, спросишь, где живет акушерка. Всякий покажет. Она же тебя не знает, не все ли равно.
5: Что там ездить? Я чувствую.
4: Ну, Леночка. Ну, Леночка, ну, милая, ну, для меня. Ведь если так, я просто голову потеряю.
5: Говорил, если будет ребенок, уйдешь.
4: Довольно говорить, здесь неудобно.
0: Акулина вносит и ставит на стол в зале самовар. Заметив ее, Константин отходит от Лены и раскрывает книгу.
4: Я читаю дневник Нансена. Замечательно интересно, представь себе. Вот. Постоянная ночь, кругом лед, холод, и на льду кучка людей.
0: Акулина, подойдя к Константину, внимательно слушает его чтение. Неожиданно Константин захлопывает книгу и оглядывается. Акулина испуганно отстраняется и убегает.
5: Месяц пройдет. Что же я буду делать?
4: Тебя ничем не заинтересуешь. Как я ни стараюсь, ничего не выходит, ничего общего. Удивительно интересно иметь такую жену.
5: Я слышала, ты говорил, один лед и люди.
4: Что же лед и люди?
5: Ты же говорил. Костенька, почитай вслух.
4: Иди ты лучше ковыряй иглой.
5: А тут нет ничего такого. Я сама себе все шью. Я дома и на других работаю.
4: Вот и поезжай и шей дома. Я думал, можно с тебя что-нибудь сделать. Грамматику и в руки не берешь. Больше месяца не диктовали.
6: Какая тут диктовка? Не то на уме.
4: Довольно. Оставь свои жалобы.
0: Входит Красавин.
7: Что это Людмилочки не видно?
6: Она в церкви.
0: Красавин, пошатываясь, подходит к зеркалу, всматривается в свою испитую физиономию и, недовольно отвернувшись, садится на диван.
8: Скука у вас!
4: Да, да, что же вы не едете в Москву?
8: Выгоняете?
4: Я спрашиваю.
8: А вы бы лучше, как родственник, дали мне совет.
4: Не пейте. 2 недели пьете. Телеграмма каждый день, а вы не едете.
8: 20 пришлют, вот тогда
4: пойдем. Во-во-во.
8: А я их не боюсь. А вы что ж, думаете, меня прогнать могут? Никогда. Я в деле все. Даром, что приказчик. А у меня 10 тысяч в деле, не думайте.
4: А мне это не интересно.
8: А вы ничем коммерческим не интересуетесь. Какой вы коммерсант? Вам бы только книжки читать.
4: Я прошу вас прекратить.
8: А по-моему так. Книги так книги, а уж коммерция так коммерция. Помяните мое слово, вы проторгуетесь. Разве у вас порядок в магазине? Вот у меня в Москве.
6: Обедня кончилась, народ выходит.
8: Купец должен вставать в 6 часов утра и ни о чем не думать, кроме торговли.
6: Сколько народу, латышиха причащалась.
8: Отец торговец, а вы никакой, это я вам прям в глаза говорю.
4: А вы хам.
8: Хам. А вот через 2-3 года по Тверской на резиновых шинах в собственной коляске поеду. Хам, а поеду! И грязью обливать стану.
4: Перестаньте.
8: А вот я икону сыму и сдохну, если этого не буду.
4: Вы совершенно дикий человек. На вас даже обижаться нельзя.
8: Удрал. Не любит правды.
0: В гостиную входят вернувшиеся из церкви Арина Ивановна, Людмила и Ванюшин.
9: Что ты тут буянишь?
6: Поздравляю вас, дядюшка.
8: А вот с Константином у нас тут разговор вышел.
9: Так, во-первых, он тебе не Константин, а во-вторых, ему с тобой разговаривать не очень. Разговаривай со мной. Если ты не пьян, я поговорю с тобой. Вот скажи на милость, скоро конец будет этому?
8: Чему?
9: Да вот твоему поведению.
8: Когда прикажете?
9: Не скоморошничай. Причащался я сегодня, ссориться не хочу, а хочется мне все в своей семье уладить, определить. Вот скажи мне прямо и просто, что ты хочешь?
8: Хочу, чтобы жена со мной поехала.
9: Да ведь ты денег хотел.
8: А я вам верю, вы отдадите, когда у вас будут. А в Москву мне одному неловко ехать. Стыдно, смеяться будет.
9: Так. Вот мы теперь спросим у нее, хочет ли она к тебе возвращаться-то. Людмилочка!
10: Александр Егорович, иди чай пить, потом будешь разговаривать.
9: Обожди.
0: Входит Людмила.
9: Вот, муж в Москву зовет. Поедешь? Говори, что есть на душе, и помни, отец у тебя не зверь, худого тебе не желает. Лишний рот не разорит его.
10: Я не знаю.
9: Как не знаешь?
10: Ни к нему ехать, ни у вас не хотелось бы оставаться. Вы ведь это только так говорите, а потом будете молчать да дуться. От одних ваших взглядов убежишь, куда глаза глядят.
8: Понятно так, что у отца на шее сидит. Поедем, Людмилочка.
9: Нет, не так. Я всегда и тебе, и другим желал только хорошего. Глядел, душа плакала. А выходит не то. Вы
11: злобу да вражду во взглядах моих видите. Отца-то вы не знаете.
10: Папаша, так вы все ругаетесь.
11: А вот теперь говорю и не ругаюсь. Обожди ехать. Видишь, каким он хахалем стал. Пусть переменит, спить перестанет, за ум возьмется. Вот тогда сам пошлю. Сам буду советовать.
8: Да если, Людмилочка, если ты поедешь, ты не узнаешь меня. Все забуду. Язык себе вырву, если он хоть одним словом посмеет намекнуть. Вот как.
10: А пить не будешь?
8: Не рюмки. За 10 буду работать, а через 2-3 года по Тверской на резиновых шинах поедем.
10: Какой ты глупый.
8: Да, уж книжек не читаю. И считаю даже лишним для коммерсанта это. Я человек торговый. У меня каждый палец коммерческий. Каждый ноготь о выгоде думает. Вы вот что во мне цените.
10: Все равно. Все равно. И здесь скверно, и у вас скверно. Я еду.
12: Людмилочка, что ты?
5: Она шутит.
10: Я еду.
9: Подумай, Людмила, нечего, что ты делаешь?
8: Нечего думать, прекрасно делаешь, хуже не будет. А я сейчас же телеграмму дам, а вынести завтра, а если сегодня уедем. Да, может быть, тебе на дорогу что-нибудь купить надо?
0: Горделиво посматривая на присутствующих, Красавин вынимает бумажник и достает пачку денег.
8: Возьми.
0: Передав Людмиле 100 рублей, Красавин снова оглядывает всех присутствующих и выходит, широко распахнув дверь ногой.
9: Объясни мне, это что ж такое значит? Приехала. Отца обвинил, что насильно тебя замуж вытолкала, а теперь сама бежишь к нему. Ни достоинства, ни уважения к тебе. Приехал, надругался. А как только поманил резиновыми шинами, так ты и бежишь к нему. Отца ты еще больше позоришь.
10: Папаша, да что за жизнь здесь? За эти 2 недели, что я у вас, я измучилась. Вечно сознавать и чувствовать, что ты здесь лишний, и всем в тягость. Это ужасно.
0: Входит Константин.
10: А потом эти ссоры. То из одного, то из другого.
5: А по-моему, Людмила делает прекрасно.
10: От одного братца Костеньки сбежишь, куда глаза глядят.
5: Да вот видите, он сейчас ей дал 100 рублей, а ей нужны были перчатки. Так она ни у кого не могла достать здесь 2 рублей. У меня взяла. Ты не забудь отдать.
13: Я мешаю жить. Да мне кажется, последняя прачка не возвратилась бы такому хаму.
5: Ну ты так говоришь.
10: А сам первый дашь почувствовать, что я здесь лишняя. Попросил тебя 20 копеек, так ты не дашь еще кричать.
13: Вот эти женщины когда-то чему-то учились. Мелочные, как торговки с толчка.
9: Не ссорьтесь. Причащался я сегодня. Думал по-новому жизнь начать. Выше денег до торговли покой души считать хотя бы. Разорение через это пошло. А выходит совсем иначе. Я с добром, а вы с колом.
13: Ну, разорение я во всяком случае не допущу. Вам все равно, а у меня целая жизнь впереди.
9: Да не то, Константин, не то. Да разве я могу разорять тебя? Да не дай Бог мне увидать вас нищими. Не переживу я этого. А хочется мне больше о душах ваших думать.
13: А, вы, кажется, папаша, в ханжество ударились. Это, по мнению нашего зятя Красавина, коммерческому лицу не к лицу.
10: И он прав. Распустите нюни, и все сквозь пальцы потечет.
9: Ну, будет. Один раз хотел с вами по душам поговорить. Да, видно, не понять вам. Старуха, угощай чай.
12: Словар непростый он, чудесный ты сегодня, Александр Егорович. Душа моя радуется.
0: Все проходят в залу и садятся за стол. В гостиной остаются Елена и Аня.
5: Вот папаша какой сегодня.
14: Ой, я его просто не узнаю. И что с ним стало?
5: Надо Алешу позвать. Сегодня он его простит.
14: Не надо. Как бы не рассердился. Ведь такой день, а? Я сейчас мамашу спрошу. Мамаша!
15: Анзенька,
14: мамаша!
15: Ну что тебе?
14: Можно вам на минуту? Мы хотим Алешу позвать. Чтобы он с папашей повидался.
15: Сегодня можно, он его простит.
14: Я сейчас.
15: Ты ступай и скажи, чтобы он не боялся, что я велела.
14: Я его притащу.
0: В дверях Аня сталкивается. Ой, с Катей.
14: Куда? Алешу звать? Пойдем, я тебе лучше говорю.
15: Папаша здесь.
14: Папаша сегодня такой добрый, хороший.
15: Ступайте вместе, скажите, я велела.
14: Пойдем.
15: Леночка, ну ты-то что же?
14: Я не хочу.
0: Арина Ивановна возвращается в зал. Елена, задумавшись, садится у окна. К ней подходит Щеткин.
16: Мое почтение. В уединении мечтайте. Вам есть о чем мечтать.
17: Каждый человек мечтает.
16: А вы в особенности. Ах да, я должен извиниться перед вами.
17: За что?
16: Я наклеветал на Константина Александровича. Вы в столовой были совершенно вправе, заступаясь за него. Он ни с какой кассиршей не живет. Да ему и незачем.
17: А вы постоянно клевещете. И какое вам дело?
16: Никакого, если это на стороне. Но если в семье, членом которой я состою, тогда другое дело. Да-с.
17: О чем вы говорите?
16: Вы прекрасно знаете, слухами полна вся дворня.
17: Я Косте скажу.
16: Будет очень глупо. Я передаю только как слух, нужно утверждать.
0: Щеткин присоединяется к сидящим в зале. Лена убегает искать Константина. В гостиной появляются Алексей, Катя и Аня.
14: Папаша сегодня добрый, хороший.
15: Надо же когда-нибудь.
14: Ну, я пойду скажу ему. Папаша! Алеша пришел.
9: Пришел? Где?
0: Девочки уходят, оставив отца с Алексеем.
18: Простите меня за все. Я вам много горя сделал. Чем?
9: Ну ничего, ничего. Садись. Горяч я. Меня винить нельзя. Отец ведь. Ну, садись. Говори, что ты надумал. Говори прям, прост, как товарищ. Не бойся. Ну, что ж ты молчишь? Нехорошо так жить. Ничего не делай, наверху сидеть. Самому чай тяжело.
18: Да, мне тяжело. Вы не думаете, что я дурной. Мои поступки нехорошие, это я сам знаю, но мне хочется быть лучше.
9: Не понимаю.
18: Вот все меня считают каким-то погибшим, никуда не годным. Если выгнали из гимназии, то и не человек, значит, я. Ведь никуда нельзя глаза показать, папаша. Сожалеют, читают нравоучения, давят и гнетут. И озлобляют до того, что хочется сделать иногда что-нибудь дерзкое и жестокое.
9: Уж ты много сделал.
18: Да это само собой все выходило. Я не думал, а делалось. Не мальчик я. И давно уже не мальчик. А меня считают за какого-то маленького. Не говорят. Дерут. Почуют прописными моралями. Вот гимназическое начальство с высоты своего величия изрыгало свои наставления, а сплетничало и ябедничало вам, как последняя кухарка.
9: Так не по голове же тебя нужно было гладить,
18: Алексей. А не гладить. А только не злить и не возмущать.
9: Да ты сам всех возмущал. Сам же сознаешь, что нехорошо вел себя.
18: Да вот в том-то и дело, что я хорошо не знаю, дурно ли я вел себя или нет.
9: Да как же не дурно, Алексей? Кутил, пьянствовал с какими-то девчонками, ведь это в твои-то годы. Начальство ведь все знало.
18: Да, начальство знало, знали и вы. А вот что делалось во мне, вот этого вы не знали. До этого ни вам, ни им не было никакого дела. Дурной, выбившийся из рук мальчишка. Бей его, запирай в карцер, записывай в кондуит и погоняй. Вы меня простите, я, может быть, говорю так, как не следует говорить, сын.
9: Да нет, говори. Вот слушаю я и не знаю, что думать. Ишь, какой адвокат! Не знал, что ты так и говорить-то можешь.
18: А не мудрено. Ведь как-то ни странно, а мы с вами говорим в первый раз в жизни. Я многое мог бы сказать вам, но мне неловко и стыдно разговаривать с вами.
9: Говори.
18: Не могу. Не могу. Я только буду просить вас. Позвольте мне уехать отсюда. Дайте мне на первое время денег, и я больше не буду вас беспокоить ничем. Вот что я решил.
9: И ты, значит, бежишь от меня. Все бегут. Куда ж ты поедешь?
18: В Петербург. Постараюсь сдать экзамен на аттестат зрелости и жить уроками.
9: А что ж тебе дома не готовиться? Без всяких уроков мог бы прожить.
18: Дома. У нас дома жить нельзя. А не только готовиться. Здесь молча, не говоря ни слова, гнетут и сушат друг друга. Дышать свободно нельзя, папаша.
9: То, что у нас ладу нет в семье, это я сам чувствую. И тяжело мне. Так вот ты растолкуй мне, старому старику, своим-то молодым умом. Как быть? Что делать-то? Подсоби. Будь хоть ты человеком.
18: Вы просите у меня совета? Я не знаю, что вам сказать. Это так ново для меня, так необыкновенно.
19: А, вы распространяете сплетни? Я покажу вам, как сплетничать.
0: Это вбежал разгневанный Константин.
19: Если вы не положите этому конец, я уйду из дому. Я требую, чтобы Щеткин не вмешивался в нашу семью и в доме нас не жил.
9: Что такое?
19: Щеткин изволит наговаривать на меня пасквиль.
20: Я никому ничего не говорил. Вы с ума сошли?
19: Вы говорили, что я живу с Еленой. Мерзавец! Жалчина, проедающая каждого до костей. Он смел моим дружеским, но совершенно братским отношением к Елене, это такое пошлое толкование. Я не потерплю этого.
20: А если я скажу, ты врешь?
19: Что такое? И ты? Да не может быть! Ты же не Щеткин. Только он не может допустить между женщиной и мужчиной обыкновенной дружбы.
20: А что значит ее слезы? Я каждую ночь слышу, как она плачет, придя от тебя наверх в 3-4 часа.
9: Где Елена? Елену сюда!
0: Испуганная Елена подходит к Ванюшину.
9: Слышала? Что скажешь?
21: Это, дядя, неправда. Я с Костенькой просто дружна. Читаю, разговариваю.
19: Врут! Врут, а не папаша! Они злятся на меня. Один за то, что я не одобряю его попрошайничество, а другой на каждого накинуться рад. Я не виноват, что тебя выгнали из гимназии.
21: Не смеешь! Не смеешь! Не смеешь! Алёша, обижать тоже папашу в глаза!
20: Аня, что с тобой?
21: Мы с дядей все знаем. Мы дневник у Леночки читали. Письма. Нехорошо там. Нехорошо.
20: Вот! Вон!
15: Катя, Катя,
20: вон!
15: Помоги мне!
21: Мамаша!
20: Вон!
13: Да, после таких сцен тебе нельзя оставаться здесь ни минуты. Чтобы прекратить этот скандал, я тебя отправлю домой. Едем на вокзал!
21: Костенька!
13: Едем!
0: Щеткин, злорадно наблюдавший за происходящим, хватается руками за голову и быстро уходит. В гостиной остаются Ванюшин и Алексей.
18: Не надо так огорчаться. Вы ни в чем не виноваты.
1: Как не виноват-то? Мои ведь вы!
18: А вы делали все, что по вашему убеждению было нужно нам. Вы работали для нас, трудились, кормили, одевали и учили.
1: Так откуда ж вы такие?
18: Сверху. Вот в том-то и дело, папаша, что мы жили наверху, а вы внизу.
1: Так, так.
18: Внизу вы работали для нас, трудились, чтобы нам жилось спокойно наверху. И мы жили.
1: Так, так.
18: Как кто хотел! И как Бог на душу положит. Вы знали, что мы чему-то учимся, что-то читаем, где-то бываем. А вот как мы воспринимаем, где бывали, вот этого вы не знали. А мы по крышам еще мальчишками убегали сверху. Нередко и взрослыми проделывали то же самое. Нас развращали няньки и горничные, мы сами себя развращали, старших и младших. И все это делалось наверху. А вы ничего не знали. Вы рождали нас и отправляли наверх. Редко, очень редко спускались мы к вам вниз, если не хотелось пить и есть. А вы поднимались к нам только тогда, когда находили необходимым ругать нас и бить. И вот мы выросли. Мы сошли сверху уже взрослыми людьми, со своими вкусами, желаниями, требованиями. А вы не узнаете нас. Вы спрашиваете, откуда мы такие? Как должно быть тяжело вам попасть.
0: Алексей бросается на колени перед отцом и целует ему руку. Потрясенный Ванюшин судорожно обнимает сына и целует его в голову.
18: Вы целуете, ведь это первый поцелуй отца.

Поезжай, только владей собой, работай в труде все, от труда свет будет. Ты понимаешь, что я тебе говорю, ведь я не ученый, а ты поезжай. Куда хочешь поезжать, помогать буду родной мать.

0: Гостиная в доме Ванюшиных. Обстановка комнаты неузнаваемо изменилась. Старую мебель заменили модные, обитые шелком стулья и атаманка. Появился овальный полированный столик, пианино, на нем стопка нот и ваза для цветов. На стенах вместо литографии развешаны большие картины. С потолка спускается хрустальная люстра. Все эти новшества ввел Константин, ставший женихом дочери генеральши Кукарниковой. В гостиную, где царит вечерний полумрак, входит одетый в халат Ванюшин.
1: Который час? А? Солнце заходит. Надо деньги отдать, спрятать. Аринушка! Аринушка! Тихо.
0: Входит Арина Ивановна.
2: Письмо от Алешеньки получили. Катя сейчас читала.
1: Письмо?
2: Пишу ж больно хорошо ему, да неправда, че. А, ты что там крест снял? Лучше стало?
1: Да, лучше. Совсем прошло.
2: Тогда ступай в спальню, надень сюртук, а то ведь скоро приедут.
1: Приедут? Поедут?
2: А? Нет, не. Костенька говорил раньше, половина девятого не приедут.
1: Девятого. А сейчас сколько? Светает.
2: Что ты, Господь, с тобой? Ведь сейчас вечер.
1: Ты вот что. Возьми.
2: Деньги. Да не надо тебе. Что ты? Пусти меня. Не надо. Пусти меня. Я велю огонь зажигать.
1: Так не надо. Ничего не бойся. Огня не надо по дому. Деньги тут ты кто спрячь. Елене передай. Скажи от меня ребенку.
2: Ну, а сам ты что же?
1: Константин узнай, тот имит. Напиши ей. Болен. Писать не может, а деньги шлет.
2: Обрадуется она, бедная.
1: Обрадуется.
2: А ты ли что, все-таки пошел бы в спальню, полежал бы с часок, а то ведь надо будет нынче выйти к невесте.
1: Надо. Скорее надо. Я только отдохну.
2: А я сейчас велю огонь зажигать. Не знаю, где огонь.
1: От Алёши. Не видно.
2: Не знаю, в зале люстру зажигать.
1: А?
2: Я говорю, в зале люстру зажигать. Ты как посоветуешь?
1: Люстру? Какую люстру?
2: Ой, правда, какой ты беспамятный стал. Ведь ты же сам вчера крючок вертывал.
1: Зажигать! Зажигать надо!
2: Агуля! Александр Егорович говорит, люстру в зале надо зажигать.
3: Мне, конечно, все равно, но только я слыхала. Константин Александрович сказали Авдотье, что не надо.
2: Нет, лучше зажечь, торжественнее. Зажги.
3: Как прикажете.
0: В гостиную входит Аня.
4: Папа, скажешь, оделись. Катя хотела надеть серый платье, а Лена стояла, чтобы розовый. Ведь это лучше, мама.
2: Лучше, ты ступай отцу, скажись.
0: Аня подходит к отцу.
1: Нарядилась.
5: Что это у вас в руках? Письмо Алёше?
1: Да, его.
5: Читали?
1: Нет еще.
5: Хотите, я вам прочту?
1: Читай.
5: Дорогой папаша и милая мамаша, Деньги я от вас получил и бесконечно благодарен вам за них. Я ждал меньше. Высылайте не так много, с меня достаточно и 40 рублей в месяц. О своей жизни я ничего не могу сказать вам нового. Все то же, что писал в предыдущем письме. Доволен и счастлив, как только может быть счастлив человек. Мои сожители по квартире оказались прекрасными людьми. Студент бесплатно помогает мне заниматься, а с художником мы в неделю стали самыми близкими друзьями. Каждый день бегаем в Эрмитаж, так здесь называется картинная галерея, и целые часы проводим у любимых картин. Я кое-что начинаю понимать в живописи, в которой раньше ничего не смыслил. Летом мы все трое думаем жить в деревне под Петербургом и заниматься с утра до вечера. Свобода – это первые необходимые условия.
1: Пальто мне!
6: Шапку!
4: Куда же вы? В халате-то!
1: В халате нельзя. Одену сюртук.
4: Да куда же вы? Ведь невеста скоро приедет.
1: Нужно. Надумал невесте подарок пить. Медальончик на шею. Это ей понравится.
0: Аня провожает отца беспокойным взглядом. Из зала идут Клавдия и Арина Ивановна.
2: Наденька, смотри, как у нас теперь. Прям все по-новому, как в клубе, в благородном собрании.
7: На себя он денег не жалеет.
2: Костенька говорит, генеральшику Карникова обещался обстановку на свой счет принять.
8: А где папаша?
5: А где отцу?
0: Аня ушла.
8: И старый рояль нет.
2: Чего он купил? Маленькая, дороже большой стоит. 500 заплатил. Я же не знаю, Клавденька, ну что теперь будет? Сам на все рукой махнул. Пускай, говорит, живет своим умом.
7: Шелк или что? Шелк должно быть.
2: Нас с отцом из спальни гонит. Наверху поместить хочет. А в спальню свой кабинет сделать, подумай-ка.
7: Ну, а вы не переходите. Столько лет жили, всех там родили, да и наверх.
2: Не перейдешь, ну. Все уходит, дуется, не говорит ни с кем.
7: Ну, да правда ли, что он велел мне приходить?
2: Я же не буду врать. Спрашивала. Говорит, пускай приходит, только без своего сахара лимоноча. Это он может вам так называть.
7: Да уж пора бы все забыть. Из чего теперь ссориться-то? С квартиры переехали, все недоволен.
0: Клавдия рассматривает картину, украшающие стены. Портрет полуобнаженной женщины вызывает ее возмущение.
8: Ой, безобразие какое!
2: Вообще что? У себя в спальне совсем ногую повесил. Ты подумай.
7: Павлику очень хочется опять бывать здесь. Ведь он с кукариками-то давно знаком, еще гимназистами у них бывал.
2: Ну, ты спроси, может быть, и можно.
7: Вот Леночка бы приехала, порадовалась бы она.
9: Леночка самому писала, а ребенке признала, как бог свят писала.
7: Что же папаша?
9: А он не велел сказать. А тут иди сюда. Смотри, никому не говорить, не скажешь.
7: Нужно не говорить.
9: Говорите. Денег дал, велел послать.
7: Сколько?
9: Я не считаю.
7: Да тут много. 3 пачки. Должно по 1000 рублей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000, мамаша. Ей много будет и 2.
9: Надо все послать. Все надо послать. Все. Только вот что. Угу. Ты, пожалуй, спрячь у себя. А то я боюсь, ведь вот будем наверх перетаскиваться, как Костенька-то не увидал. Или вот что, дай-ка сюда, дай-ка, я в подушку зашью. Нет,
7: я. Акулина нащупает, Акулина нащупает, смотрите.
9: Ну, возьми. Вот. Только ты помни, все послать надо, все.
0: Вбегает Катя с букетом роз в руках.
10: Ой, ох, какой букет, как пахнет.
11: Костя велела вазу поставить.
7: Пришел?
11: Переодевается? В своей комнате.
9: А это он должен сидеть.
11: Ну, понятно, невеста. Там все делают.
0: В зале показался Ванюшин. Он уже надел сюртук. Увидев Арину Ивановну, Ванюшин пытается незаметно проскользнуть в переднюю.
2: Александр Егорович, куда это ты? Ну, здравствуйте, папаша.
1: Ну, Жоба, надумал мне вместе подарочки. Это ей понравится.
2: А я боюсь, поздно, магазины все заперли.
1: Успею. Я успею.
10: Папаша, папаш, посмотрите, какой букет.
1: Букет. Я скоро вернусь.
10: Вот какая счастливая. И букет, и подарок.
2: А тебе жених веник подарит.
10: Да, я его этим веником. Ну зачем сюда пришли? Костя узнает, что вы здесь так...
7: Да говорили ли вы ему, мамаша, ведь выгонит он меня, пожалуй.
2: Да, конечно, говорил. Да ты что, трещотка, твое дело спрашивать. Шла бы наверх.
10: Очень интересно сидеть наверху.
6: Чему это зажгли люстру? Ведь я же говорил, чтобы не зажигать. Зачем зажгли?
7: Ну, здравствуй, Костенька.
6: Ах, это ты здравствуй. Потушить надо. Ведь я же говорил, что они к нам приедут запросто, а не на вечер, не на бал. Неужели вы этого не понимаете?
2: Беда невелика, можно и потушить. А Коля?
6: Ну а к чему же кричать, когда есть звонки от цепи? До сих пор привыкнуть не можете.
2: Я про звонки все забываю.
6: При них не вздумайте кричать.
0: Вошла Акулина. Константин, пригладив перед зеркалом волосы, достает из кармана миниатюрный пульверизатор и опрыскивает себя одеколоном.
6: А ты куда это вырядилась? На свадьбу, что ли, собралась?
10: Мамаша велела.
6: Мамаша велела. Сама не маленькая, могла догадаться, что это ни к чему. Раз люди к нам приезжают запросто, они должны нас видеть такими, какими мы бываем обыкновенно. Это сразу видно, что ты нарядилась для них.
10: Неужели переодеваться надо?
6: Да как хочешь. Я только говорю, все у нас делается глупо и нелепо. Но зачем вы одели эту дурацкую шаль?
2: А разве не нужно?
6: При царе Горохе нужно было, снимите.
2: Сейчас. А что же, Катя и Анечке розовое платье тоже снять?
6: Да как хотят. Устал я целый день сегодня по магазинам. Из одного в другой, из другого в третий. У нас ведь ничего не умеют делать.
10: Нет.
6: Все пришлось самому. Даже закуску сам покупал. Ну, как находишь обстановку?
7: Ну, прекрасно! Очень хорошо! Со вкусом! Неужели ты все один покупал?
6: Да нет, брал покупать кучера Ивановича, кухарку Сергеевну. Ты до сих пор не поумнела.
7: Ой, какой же ты стал забавник! Должно быть очень счастлив.
6: Вот это мое дело. Пора тебе с мужем отстать от привычки совать нос, где вас не спрашивают.
7: Катюша, мы не суем, с квартиры переехали.
6: 15 лет жили.
7: Костенька, это из живых цветов или...
6: Не трогай руками.
7: Я думала...
6: Ну, кто это повесил опять эти рогульки?
7: Я не знаю.
6: Вчера их снял, чешутся руки, черт не дери. Ни в одном теперь порядочном доме не найдешь эти треножники.
2: Костенька, где на стол накрывать? В зале?
6: Что?
2: Я говорю, на стол-то где накрывать? В зале?
6: В столовой.
2: Да, Авдотья.
6: Тьфу ты, ну столовая теперь в моей комнате.
2: Я думала, в зале лучше.
6: Я знаю, что лучше. Кто это бра повесил?
2: Я велела. Ну, что ж им в кладовой подаляться?
6: Их надо выбросить в помойную яму. Пожалуйста, проследите, чтобы на столе было прилично, как я говорил. Чайному столу рыбной закуски не подавать. Розбив подать целым куском. И нарезать как можно тоньше, только несколько кусочков. Понимаете, как можно тоньше. Ну, к зеленому сыру не забудьте терочку. Понимаете, терочку. Ничего вы не понимаете, лучше я сам займусь. А что это папаш не видать?
2: Уехал.
6: Куда?
2: Невесте подарок купить.
6: А, ну что ж, очень мил с его стороны. Только не купит он ничего порядочного. Жаль, не поручил мне.
2: Все сердится. А чего и сам не знает. Лучше характер у него такой.
7: Да ты про мужа его спрашивала.
2: Ну вот еще.
12: Я как на углях с ним сидела. Разговаривать не знала о чем. Чего не начну, все оборвет.
10: Папаш не приходил?
12: Нет еще. Костенька велел снять вам розовое платье, поди сними.
10: Все равно.
12: Ой, не пойти мне помочь что-нибудь намазать?
9: Угу.
12: Витька бы опять не прогнал. Опять скажешь, зачем нос суешь? Лучше здесь останусь.
9: Вот что мне скажет, что мне с ней-то говорить?
12: С кем?
9: С собой, с генеральшей Кукавниковой. Уж больно она важная. Говори, не дождешься, когда...
12: Ну, сидите, молчите, да слушайте.
0: Аня подходит к окну.
13: Кажется, дождь идет, бежит дождь.
12: Ну, унижать себя тоже не надо. Она гордится тем, что генеральша. А вы-то ей дайте почувствовать, что дочь ее берете без денег. Вот скажите, что у Кости такие-то богатые невесты.
9: Я боюсь, как бы она не обиделась.
12: И ничего не обидится. Обидится, к виду не пока что обиделась. Не узнаете.
13: Мама,
9: а?
13: Дождь идет.
9: Что ты с пустяками все пристаешь? Пусть идет.
0: Вбегает Авдотья.
14: Арина Ивановна, фруктовых ножей никак не найдем. Костенька сердится.
9: Они же были в буфете.
14: Да нет, там ни старых, ни новых. Здравствуйте. Просто ног под собой не чую, забегалась.
9: Пойдем искать и поищем.
0: Клавдия подходит к Ане.
15: Что ты такая грустная?
13: Я не грустная.
15: Скажи, на какие-то деньги все куплено?
13: Не знаю.
15: Чай слышал уже разговор.
13: Папаша ничего не говорит. Не пошел вам покупать.
10: Какой подарок? Зачем? Ему смотреть на них не хочется. Вот он и ушел. Не придет он тут.
15: Кто? Это не деликатно, да и Костенька обидится. Ну,
10: приехали! Приехали! Она вся в черном, в глазах бриллиантовая звезда!
15: Ну, а нам как же быть, туда идти ли? Как?
13: Не знаю, все равно.
15: Идемте.
9: Нет, лучше здесь останьте, Катя. Посмотри, все ли у меня в порядке.
10: Ничего, а? Все хорошо. Дайте старые.
9: Ничего, значит, что там и деньги нету.
0: Снимая на ходу белый фартук, Константин выбегает в переднюю и сейчас же возвращается. С ним идут седовласая, кокетливо одетая дама с лорнетом в руке и молодая красивая девушка. Это генеральша Кукарникова и ее дочь Инна, невеста Константина.
16: Вот это Аня.
17: Ох, я такой себе вас и воображала. Мы будем друзьями. Я хочу, чтобы мы были друзьями.
18: Прелесть. Elle est très gentille, n'est-ce pas? И как к лицу вам розовые.
16: Позвольте, Инна. Ах да, вот еще сестра Клавдия.
17: Какой ты рассеянный. Очень приятно.
18: А мне тоже. А вас я так давно знаю. Мой муж так много говорил о вас, восхищался вами. Он в доме вас еще бывал гимназистом.
13: Да? Ну, я, вероятно, вспомню.
9: Пожалуйста.
0: Константин подает Инне букет.
17: О, хорош. Но только слишком много пунцовых роз.
16: А я хотел из одних пунцовых, но их не могли набрать.
17: Слишком много яркого. Бледнее проще, а чем проще, тем прочнее. Компромиссе?
16: Ага. Шакена са фантазия.
17: Ну только, пожалуйста, не по-французски. Не забывайте слова. Можно мне брата за уши оттаскать, чтобы он не говорил по-французски? Никогда не надо делать того, чего мы не умеем.
18: Regardez, regardez, c'est charmant. Инночка уже вступила в свои права жены. Таскает мужа за уши.
16: Я хотел бы, мама, чтобы она их совсем вывернула.
18: Ах, это очаровательно. Какой он у вас милый мальчик. Надеюсь, вы не в претензии, что он меня уже называет мамой.
9: А меня мамашей зовет.
18: А меня мамой. Подойди сюда, Константин. Я тебя поцелую.
13: говорю не в комплимент. У тебя масса вкуса, мебель, зя.

0: В эфире очередная передача из цикла «Голоса симфонического оркестра». В ней сегодня принимает участие солист Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР, трубач Владимир Гончаров. И, как вы уже, наверное, догадались, речь у нас сегодня пойдет о трубе. Володя, у нас в этом цикле уже установилась традиция. Сначала немного истории.
1: Труба – это один из древнейших музыкальных инструментов. И он возник впервые у охотников, у воинов, как сигнальный инструмент. Применяли его и для подъема настроения, и для командования войсками, и командования даже действиями охотников.
0: Такого рода трубные сигналы до недавнего времени бытовали в армии. Кажется, дольше всего они сохранялись в кавалерии. Хотя фанфарный сигнал слушайте все и сейчас звучит во время парада. Пионерские трубные сигналы того же происхождения.
1: Да. Труба еще была участником всяких торжеств. Открывали даже до нашей эры Олимпийские игры звуками фанфар. Это традиция хорошая. Трубы были разные. До сих пор есть в народных ансамблях деревянные. Были глиняные трубы. Потом уже появились бронзовые, латунные, медные. Использовали также трубы и римские легионеры. И они же ознакомили страны Европы. В Средневековье труба оставалась при войсках в армии, но она уже вошла в музыкальную жизнь. С улицы вошла во дворце.
0: А потом уже, став светским инструментом, вошла, очевидно, в театр.
1: Ну, в основном оркестры тогда были при театрах. Они оформляли сценические действия. Сначала она была тоже сигнальным инструментом.
2: Даже зачастую служил, просто подавал сигнал к началу действий.
1: Еще, как говорится, увертюр не было, но было интрадо, вступление. Итальянский композитор Монтеверди сочинил даже впервые фанфару из 5 самостоятельных партий в увертюре к опере «Орфей».
0: Чтобы получить представление о музыке того времени, послушайте интраду итальянского композитора Джованни Габриэли для ансамбля «Труп».

Но в это время трубы были натуральные, и использовались их натуральные звуки. Их немного было. Но в дальнейшем, применяя мундштук с более мелкой и плоской чашкой, исполнитель мог за счет передуваний и расширять свой диапазон, что привело к использованию инструмента даже как солирующего. Тогда виртуозные партии были в самом высоком регистре. Эти трубы называли кларина, что в переводе с латинского кларус – ясный звук. У Баха очень часто встречались именно кларина, Бранденбургский второй концерт, там ансамбль, куда входит полноправным, значимым таким солистом труба.

0: Кроме Баха, можно назвать немало имен и других композиторов, активно употреблявших высокую трубу, кларина, в своих произведениях. Гендель, Рихтер, Телеман. Кстати, у Телемана есть концерт для трубы, и, следовательно, она выступает здесь уже в качестве солирующего инструмента. Такое же произведение принадлежит и перу Леопольда Моцарта. Скажите, а как этот репертуар исполняется на современных инструментах, которые устроены все-таки иначе, чем старинные?
1: Обычно играется труба пикколо.
2: Маленькая труба.
1: Маленькие трубы, да.
0: Именно воспользовавшись такой трубой, вы и записали концерт Телемана вместе с Большим симфоническим оркестром радио.
1: Да.

Ведь натуральная труба, она имела свои ограниченные свойства, чисто музыкальные, выразительные. Даже в Германии, где существовали цеха трубачей, где передавались тайны владения инструменты по наследству и не выдавали секреты, где были самые уважаемые и высокооплачиваемые трубачи. В 18 веке стали придумывать какие-то всякие механизмы, клапана. И даже вот Гайдн написал свой концерт, знаменитый концерт, для трубы с клапанами.

0: Надо сказать, что клапанный механизм на трубе не прижился. Он остался только на деревянных духовых инструментах. А что касается медных, то в начале 19 века был изобретен вентильный механизм, сразу же резко расширивший возможности трубы, валторны и других дотоле натуральных инструментов. Получив хроматический звукоряд, медные инструменты стали гораздо разнообразнее использоваться в оркестре, где они до этого играли в основном только роль гармонических голосов.
1: Да, Бетховен уже использовал трубу как тематический инструмент. Даже вот в пятой симфонии знаменитая его тема, где две трубы играют.

Широкое применение труб в оркестре характерно и для композиторов романтической школы. В первую очередь, это относится к их оперному творчеству. Можно вспомнить трубные лейтмотивы в операх Вагнера, прорезающие оркестровую ткань. Можно вспомнить знаменитый марш из оперы Верди «Аида».

0: А как русские композиторы относились к трубам?
1: Вот Чайковский очень хорошо использует трубы. И уже появился корнет, разновидность такой трубы. За счет того, что у него чуть шире мензура, чуть глубже мундштук, больше изгибов, поворотов в самой конструкции, он делает звук более мягким. И поэтому Чайковский его использует как мелодический в основном инструмент и доверяет ему очень сложные ответственные партии, как в своих балетах, так и в симфонических произведениях. Вот даже его знаменитый неаполитанский танец «Лебединое озеро».

потом итальянское капричо, там сначала фанфары труб, и в дальнейшем мелодия нежная, после гобоев перенимают два корнета. И дальше опять танец, когда начинается, скрипки вступают, играют танец, и опять корнет солирует.

Пожалуй, во всей русской литературе самая знаменитая и одна из самых сложных партий трубы в поэме «Экстаза» Скрябина. Это один из ведущих инструментов скрябинского оркестра, которому в поэме поручена важнейшая тема. Предфинальная кульминация поэмы – ответственнейшее соло трубы.

В музыке 20-го столетия труба, пожалуй, все чаще выходит в оркестре на первый план, как сольный инструмент. Во всяком случае, это прямо относится к творчеству композиторов, очень хорошо чувствующих оркестровые краски, умело пользующихся богатым их разнообразием в современном оркестре. И если полутоновая, слегка как бы размытая в дымке живопись импрессионистов требовала соответствующих неопределенных и неярких тембров, то такие художники, как Стравинский, Шостакович, Анегер, очень часто использовали трубу с ее открытым, энергичным, ясным звуком. Особенно интересна труба у Шостаковича. Нередко ее партия вносит в произведение элемент шутки, юмора, а то и дерзкого сарказма. Вспомним, например, токкату из 8-й симфонии, где создан образ фашистской военной машины, безостановочно перемалывающей все живое. Дикий, варварский, полутанец, полумарш в средней части токкаты – яркий сатирический образ, созданный выдающимся композитором.

0: И все-таки трубы – это, как правило, праздник. Это торжество. Это кульминация победы, радость после борьбы, в которой побеждает человек. И поэтому по-прежнему трубы зовут нас и во время праздничных парадов и шествий, на открытие фестивалей и олимпиад, на любое народное торжество. Вы со мной согласны, Володя?
1: Да.

Вы слушали передачу «Голоса симфонического оркестра». Ее вели солист Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР Владимир Гончаров и редактор Борис Соколов.

0: рабочий класс, он корпус всей жизни человеческой. Без шума и треск строит, без шума и треск кормит, одевает весь мир. Вот какая главная идея. Не пасовать перед трудностями, а жить.
1: Натовые стрелы.
2: Говорить о великом артисте дело трудное. Потому что трудно выбрать верный тон. Легко впасть в такую блинную эпохальную интонацию, такой пафос, произносить эпитеты, которые много раз уже говорили до тебя, и поэтому не сказать ничего. Об актере, которого мы сегодня вспоминаем, трудно сказать что-либо новое. Слишком хорошо его знали люди многих поколений, слишком его любили, любили как близкого, родного человека. Он чего-то, наверное, не доиграл, как говорят близкие люди. У него были мечты, которые не реализовались. Скажем, он не сыграл Тараса Бульбу, Короля Лира. И при всем при том, он сыграл все. Он сообщил нам все, что хотел сообщить. Борис Федорович Андреев.

0: Ведь не самая плохая в рамках нашего вот этого прекрасного и страшного одновременно советского мифа. Кинематограф мощный был, мощный актер, слава богу, Борис Петрович тоже фигурой-то остался значительной.
1: Понимаете, Борис Федорович рассказывает много забавных историй, легенд, и он сам как-то их подтверждал. Это широкая натура. Он вот мог так выплеснуться, выбить витрину, лечь там в кровать, отдохнуть немножко, или выпить чернила, когда приходил милиционер составлять протокол. Он даже показывал это мне, отделение милиции на Крещатике, где это происходило. Вот его личность обрастала легендами, как каждому любимцу, какому-то современному Илье Муромцеву. Люди очень верили в это, легенды как бы ширились, но не в этом была суть этого могучего человека. Это был свой взгляд на мир, своя философия, свое представление о жизни. Он не укладывался в рамки чиновников, он из них выходил, поэтому его не любили. А народ обожал его.
2: Что же ты, Федя, опять проморгал? Я же тебе говорил, следи, следи.
3: А я и следил, они. Да что я им сторож?
2: Эх, Федя, Федя.
3: Что? Федя, Федя, а что мне драться, что ли? Мне драться нельзя, я вот опять должен вот эти гильфы думать, рекорд ставить.

0: Саратовские края, город Аткарск, да удивительная земля, вот эта глушь, Саратов. В этих кругах росли, и тетки все родня, которые там обретают. И вот на комбайно-строительном заводе, где он начинает работать, ходит в самодеятельность. Как и положено в наших советских сказках, мифах, способного, наверное, участника самодеятельности, замечает мастер, бывший когда-то артистом императорских театров, Иван Артемьевич Слонов. И, в сущности, приглашает на учебу в Саратовский театральный техникум. 37-й год, уже будучи в штате театра, гастроль в Москву. Иван Пырев вспоминал, нашел Андреева как рабочего сцены. Отчасти верно. Молодой актер, не занятый в репертуаре. Ну, чем занимается? Да что-то вроде постановщика, помогает декорации монтировать. Случайно ассистенты заметили фактуру. Идет подбор на тракториста. Решили попробовать. Привели Андреева, так сказать, как Клима Ярко. Хотя установка у Пырева была уже программной. В принципе, было подобрано Ладынина, Крючков. Пырев страшно рассердился, всех распушил. Какого черта, что вы мне привели, значит, какое-то... Клим Ярко, какой-то герой-любовник, а вот Назар Дума. Это да, появилось попадание, и человек раскрылся, наверное, потому что что-то такое очень важное нес в себе.
1: Не знаю, кто ты, парень, но от души тебе говорю. Не вертись здесь!
2: Постой, постой. А ты кто такой горячий?
1: Кто-кто? Жених Марьяны ваша! Вот кто! И предупреждаю, я ревнивый. Ух, какой я ревнивый. Трактор-то же знаешь?
2: Ну?
1: Так вот, одной левой за колесо переворачивай.
2: Ой-ой-ой.
1: Учти.
0: Он вписался рядом уже с опытными людьми. Потому что к тому моменту Крючков уже, понимаете, герой-любимец, так сказать, по жизни для всего отечественного зрителя. Его заметили, и следом еще один виток нашей мифологии. Это луковская картина. Большая жизнь.
3: Я уже со всеми говорил. Все ребят на рекорд согласны. Теперь только за тобой дел, понял?
4: Понял.
3: Да подожди, жевать, ты же все-таки не корова.
5: Гляди, гляди, усы я забурился.
3: Я с тобой серьезно говорю.
5: Я знаю, Харитон Игорь.

0: Ты хочешь, чтобы я полез туда, где Казадоев?
1: Ну,
0: я в вал.
1: Ну да.
0: Харитон Игоревич, мне же моя жизнь дорогая.
2: Идем с испуга, поступки примем.
1: Я у тебя спрашиваю, ты пойдешь на рекорд или нет?
2: Ну вот опять ты тоже самый, Харитон Игоревич.
1: Ну и двигай дальше, понял?
3: Он был не сентиментальный, но очень добрый. Он мог помочь артисту любому, получить там квартиру, звание или... Он ведь отдал свою могилу Петру Олейникову. Вот отец мне рассказывает, он заявление написал, у Петьки звания не было, и его нельзя похоронить. И он написал заявление, я отдаю свою могилу моему другу Петру Олейникову. И у Петра никакого звания, его похоронили на Новодевичьем, а дядю Борю ведь мы потом так и похоронили. На Ваганьку.
1: Ты знаешь, что такое любовь?
0: Любовь, это...
1: Никто не знает! Любовь, это как чип!
0: Харитон Игоревич, ты понежнее. Ты же подумаешь, что мы хулиганы какие, правильно?
4: Ехали где-то по городу Киева, наверняка на веселе. Борис Федорович, значит, Петр Мартынович Олейников и мой дядя. Так сказать, и Олейников подначивал отца, ну, чего ты уже, так сказать, засиделся, застоялся, пора бы тебе образумиться, жениться, что-то слабо. На что он заметил, да вот сейчас первые, кто, значит, вот самый в транспорт войдут, девушка, познакомлюсь и женюсь. Ну, действительно, ну, валилась компания молодежи. Вот неожиданно, будучи жена, оказалась сестрою вот с того дяди. Он их представил, познакомил, и вот так стремительно вдруг развилось знакомство, перешедшее не в роман, перешедшее в похищение просто, потому что бабка моя, Мария Яковлевна, очень решительно, так сказать, во время визита шуганула, значит, становящегося популярным актером. Ну, по-моему, Свет, можете себе представить, как заявились в дом. Но семья решительная была. И тем не менее, вот он пришел, да, в последний момент, да, все. Вот момент, немцы приходят, хочешь не хочешь, гони не гони, забираю с собой в поезд, в эвакуацию. 16 лет матери было, так сказать, по законам Украины можно было вступать в брак, что они и сделали. И вот с тех пор вместе, вместе, вместе, неразлучно, тяжело по-всякому, по-разному, но от начала и до конца.
5: Саша, у нас во всем взводе нет парня красивее, чем ты, щоб я пропал. Это же немыслимо иметь успех рядом с тобой. Да, ты тоже хорош.
1: Чего?
5: Чего? Увлек девушку, бросил, ушел. Очень красиво, да. И ты подумай, Аркадий. Если бы не война, я бы ее не встретил. Вот ж правда, кому война, кому мать родна. А уж как я ее люблю, никому про то не скажу. Ей не скажу. Одному тебе говорю. Полюбила ее в раз. Так сильно, как в сейчасной жизни, наверное, уж никто не любит. Знаешь, как я ее люблю? Почти ж как тебя.
3: Борис Федорович, он вспоминал, как его в 41-м приговорили к расстрелу. Потому что к нам за стол сел начальник, стал учить меня. Это был какой-то помощник Берии, он его побил. Охранника побил. Он был могучий человек. И военное положение в Москве было. Его приговорили к расстрелу. И потом лично Сталин его освободил. Это длинная история, потому что она имеет какой-то свой, что ли, путь в биографии Бориса Федоровича. Во время войны он снимался в первых боевых киносборниках, потом «Малахов-Курган», потом «Легендарные два бойца».

0: Аркадий жив!
1: Эти жабы не дождутся, чтобы Аркадий Дзюбин умер.
2: В 49-м году, когда был юбилей Сталина, 70-летие Сталина, и весь кинематограф работал на два фильма «Сталинградская битва» и «Падение Берлина», это уже было не кинематографическое дело, это было государственное дело. И товарищ Сталин назначил на роль Иванова Бориса Андреева. Борис Федорович – это национальное достояние. Это понял товарищ Сталин, когда поставил рядом с собой. Не потому, что он простил ему там скандал, дебош, нет. Ему нужно было, чтобы люди его уважали через героя. Там тонкая французская игра. Или как мы когда в армию пришли, значит, нас построили в гиковцы, говорят, артисты, а ну прикиньте. Вот он не прикидывался. Он очень глубоко работал над каждой ролью, учил текст, мучился. Андреев плохо играть не может. Это фирма.
3: Мне посчастливилось узнать его. Не очень близко, но все-таки счастливые для меня времена, когда я, будучи студенткой, снималась в картине «Сказание о земле сибирской» в роли Настеньки. А Бурмака, безусловно, уже даже когда еще съемки не начались, должен был играть Борис Андреев. Обычно Пырьев снимал своих любимых артистов из картины в картину. Я запомнила Бориса Андреева по фильму «Трактористы». Он был знаменитость, он был уже состоявшийся артист, а я студентка. Причем перепуганная, конечно, поэтому с чувством огромной благодарности. Я всегда думаю, вот великий артист, знаменитый, девчонка рядом с ним снимается, но он меня никогда ничему не учил. Он только помогал мне чувствовать себя равной.
4: Наглядная моя скажет, от друга дней моих суровых, нет у меня ничего осторожней.
3: Я в этой сцене плакала искренне. И я вот помню, как Борис Андреев меня утешал. Он так говорил: «Птах, ты моя сизокрылая, чирик, чирик». И так как-то немножко оно и смешно было, и мило. Но Пырьев сказал ему, что это надо играть всем нутром. И он, Пырьев, сел сзади меня, обнял за плечи и стал мне говорить эти слова. И после этого Борис Федорович повторил. Но он повторил не так, как это делал Пырьев, а он буквально заплакал. Вот от этой детской души, которая сквозила в этой роли, было очень добро и хорошо. И, конечно, когда он заиграл, то и я заплакала еще гораздо больше. И Пырьев сказал, в общем, что мы были молодцы.
5: 52-й год. Я появился на свет. Борис Федорович – это уже фигура. Это пик его творческой активности. Это постоянные разъезды, постоянные камеры. У меня вот контакт, погулять вместе, какие-то байки. Это подарок был. И, быть может, последние годы жизни уже Бориса Федоровича. Для нас это был пик уже постоянного общения. Какие бы повороты, так сказать, не происходили, часто, редко ли виделись. Ну, да, для меня это исчерпано вот этим понятием, так сказать, лучшим его объяснением для нашего языка «отец». Отец – это отец.
0: Знаешь, что он придумал? Заснять на фотографию образцово-показательный день знатного стахановца. Слава на весь Советский Союз. Алексей Журбин завтракает. Тарелки от матери притащил. Сейчас царского режима. Алексей Журбин крутится на турнике на заводском стадионе. Стал быть голой. Ну, в одних трусах. Тоже на весь Союз. Тебе, старым, небось, такое и в голову не придет.
6: Батя.
0: О, батя. Убери-ка. О, Саня. 12 фотографий и на всех Алексей Журбин.
6: Ну что же, прорабатывать меня, что ж, пришли?
7: Ага, Лешенька, прорабатывать.
2: Случился на Мосфильме скандал. Объявляют, Андреев отказался платить партийные взносы. Как это? Он ничего не делал тайно. Он сказал, не буду платить. А я не знаю, куда уходят эти деньги. Пускай мне объяснят. Борис говорит, да что вы, это первый пункт устава партии, платить членские взносы. Не буду. Поборы, поборы, всю жизнь поборы. Пускай объяснят, куда они идут. Сидит наше начальство, директор, секретарь парторганизации, артист, ну, халуй, не хочу называть его фамилию, пальчиком стал грозить. Мы с вами будем делать орг-выводы. И вот эта махина человеческая стоит, молчит, ничего не сказал, только одно слово, обращаясь к этому мальчишке, секретарю, ну давай, воспитывай меня, давай.
7: Какое несчастье у тебя, Харитон, я слышал.
8: Че?
7: Несчастье, говорю, суд. Да, дело серьезное. Может, уйти тебя отсюда? Смотаться пока не поздно. А ты знаешь, дадут пятерку. И ваши не пляшут.
8: Это ты рожу окна ломал.
7: Да что ты, одурел?
8: Что ж, Ванька?
7: А при чем тут Ванька? Ваня за мной стоял?
8: Выходит, я стекла бил.
7: Выходит? Ответственность вся на тебя.
8: Ответственность, испугал. Ответим. За все ответим, мне страшно. Рожа!
7: Да, но ты все-таки полегче.
8: Ты мне лес нормальный дал. Ответственность.
7: Я тебе лес обгрызать не буду.
8: А я отвечу.
7: Я не сумасшедший.
8: За все отвечу.
2: Борис Федорович, личность, а личности всегда неприятны. Талант – это всегда оскорбление для человека бездарного. И заодно это его уже можно было не любить и ненавидеть.
6: Фамилия.
9: Чего?
6: Как твоя фамилия?
9: Это еще для чего?
6: Ты дурака не разыгрывай. Мы живы из тебя всю дурь вытрясим.
9: Гляди-кось, какой герой. Матерное молоко у тебя на губах не обсохло. Губошлеп. А туда же грузишься. А вдруг я возьму эльфон весь так шаркну тебя по башке? Опасаешься. А этот что у вас тут?
6: Да вот, даже фамилии не хочет говорить.
9: О, вы хоть забылся с пугу. Встать. Кому говорят встать? Ну! Гляди-кось, какой Боров. Ты меня сперва накорми, потом запряги. А уж посля понукай. В углову его, отдельно. И не кормить, пока не вспомнит фамилию и все прочее.
5: Конечно, скубинский фильм – это незаурядное явление. Актерская работа у Андреева. Какое-то мистическое напряжение двух человек было. И вспомнить, если самого Володю Скубина, который, в общем-то, фактически в юные годы со своим дарованием ушел из жизни. Может быть, это накладывало отпечаток. Это вот совместное состояние вот этого сумасшедшего человеческого творчества, когда ты отдаешь все работе. и режиссер, и актер. Да, в этом состоянии отец работал в прединфарктном, так сказать, и уже после завершения съемок он свалился в очень тяжелом состоянии. Это свойство поразительной самоотдачи человеческой и творческой, оно шло постоянно.
0: Значит, делаем свадьбу.
9: Может, и сделаем. Пусть будет хоть какой конец.
0: В пятницу.
9: Ну, давай в пятницу.
0: Тогда так. Я сейчас уеду дня на три. А в пятницу буду тут.
9: Ах, боевитый ты паренек. Если все коммунисты такие...
0: А я еще не коммунист. Я комсомолец.
9: А все равно полюбил я тебя. Люблю отчаянных. Это как в песне. Мы отчаянно родились и отчаянно помрем. Мы отчаянно головушки нигде не пропадем.
10: Дед был не такой, как все. Когда мы приходили в гости к ним, деда, как правило, не было. Дед на съемках, на концертах. Он все время работал. Когда я пошел в первый класс, дед сделал очень серьезный подарок, который очень повлиял, наверное, на ход моей жизни. Детскую энциклопедию «Что такое, кто такой». Это была первая книга, в которой я искал ответы на что-то. Думаю, а что там пишет? Вот, и для меня вот эти ощущения знаний связаны именно с ним.
5: Отец постоянно проводил время с тетрадями, с какими-то записями. Что вызывало, кстати, нужно сказать, дома достаточно такие скептичные отношения, особенно у матери, она отца подначила, ну что ты занимаешься там какой-то бредовиной, я сочиняю афоризмы, шутки шутками, потом выяснилось, что это действительно кладезь поразительных, очень интересных мыслей.
11: Между прочим, свои афоризмы он так в книгу сложил, он так по-библейски ее и назвал «Суета-сует». Афористическая повесть. Он очень мудро на все это дело смотрел.
2: Поэтому, наверное, такие были удивительные работы, фильмы. За этим стояло огромное понимание, представление о мире, в его представлениях. Одна из любимых ролей Бориса Федоровича была роль дядюшки Ерошки из фильма «Казаки». Вот тут его душа как раз совпадала с толстовским Ерошкой. Вот это язычество, эта мощь.
12: У хозяев на сговоре был. Балалайку достал. Я мастер играть. Казацкую, татарскую, чеченскую, господскую, солдатскую. Какую хочешь.
13: Да брось, отец. Брось. Но видели тебя, брось их, плюнь. Ну что? Пишу. Ну что толк? Что клён писать? У вас все фач, одна только фач. Гуляй лучше, будь молодец. Ну, сдохнешь, одна трава вырастет. Гуляй!
14: Ди-ди-ди-ди-ди-ди, а где его видели? Да на базаре в лавке. Продаем в лавке, а!
10: Актер это все-таки уникальная в своем роде профессия, потому что нигде не побываешь и таким. И когда уже идут такие детские разговоры среди мальчишек, начать там мой папа космонавт, мой дядя, ну я был просто вне конкуренции, потому что кто еще мог сказать, что у меня дед и шахтер. И боец, и Илья Муромец, и капитан, и не просто капитан, а пират Джон Сильвер.
15: Гокинс, ты можешь дать мне честное слово, что не удерешь?
16: Честное слово, сэр.
15: Ты мне всегда нравился. Только ты не торопись, дружок, а то они разом кинутся на нас, если заметишь, что мы торопимся. Я отхожу в сторону и оставляю вас наедине. И пусть же им расскажет, как я спас ему жизнь. Хотя чуть не лишился капитанского звания.
16: Неужели вы боитесь, Джон?
15: Вы добрый человек, правдивый. И вы не забудете сделанного мной добра. Вы видите, я отхожу.
10: Гордость вот была в детстве, что дед-то у меня Джон Сильвер, ребят. А сейчас это только, на мой взгляд, очень многому обязывает. В каком плане? В таком, что... На своем месте надо быть таким, каким он был на своем месте. только так.
2: У нас было собрание, но очередное собрание, 5-й, 6-й номер, на который сгоняли все, вы должны прийти на собрание, а то с простойной зарплаты снимут и так далее. И вдруг посреди собрания дядя Боря: прошу слова. Я как завод, как огромный цех, как государственное предприятие, я простаиваю. Дайте мне госзаказ. Все смеются. Опять вот глупости говорит. Он вот ощущал себя такой величиной. Он как бы представлял страну, нацию. Ему нужен был госзаказ.
15: Знаешь, кем мне иногда хочется стать? Не угадаешь, директор.
16: Сколько вам лет, Игорь Петрович?
15: 63 уже созрел. Знаешь, вот американцев есть какие-то странные должности. Постоянный специальный секретарь, заместитель советника государственного полномочия по каким-то делам. Вот и я себя чувствую иногда на такой же должности. И надо писать не директор завода теплоэнергетического, а постоянный специальный секретарь, заместитель советника государственного полномочия по выпуску котлов.
16: Игорь Петрович, вы не влюбились?
15: Да.
17: Борис Федорович лет 15 до картины «Мое дело» не был на Мосфильме. Как-то о нем подзабыли, да его и боялись, потому что считали, что он очень неадекватно выражает свои чувства. И для точности кино уже, как бы сказать, не совсем годится. А мне хотелось, чтобы мой герой имел еще свою кинобиографию. Директор завода... По сценарию непонятно, откуда он пришел. Но если это играет Борис Андреев, значит, он пришел из большой жизни, из шахтеров, из двух бойцов. То есть его кинобиография играла практически на биографию моего героя. И я решился пригласить на эту роль Андреева.
15: Руководитель, какой бы он ни был, хороший или плохой, гений или бездарность, он прежде всего руководитель. И болеет за свое дело не меньше, чем вы за свое детище.
18: Так уж сложилась моя жизнь, что от вас я все стерплю.
15: Да не надо терпеть. Надо думать. Думайте не только о своей профессии.
18: Ну, допустим, и поймут. Через год, другой. А сейчас я-то в Москву поеду. А вы куда?
15: Сюда, в это кресло. Вы думаете, что я за так отдам завод? Плохо вы меня знаете, Андрей Павлович. Мой прадед у турецкого пошли янычаром служил.
18: Да?
15: Да. Вы думаете, что меня первый раз снимать собираются? Все было. А потом вместо отставки орден на грудь. Вы знаете, что у меня 3 ордена Ленина? И много-много выговоров различного калибра.
17: Я был с Борисом Федоровичем очень доволен. Сцена была с Кайдановским, когда они входят в конфликт, и я не знал, кто более точно ее играет, Андреев или Кайдановский. Я не хочу бросать камень ни в того, ни в другого, но, как бы сказать, разницы в приемах и в сферах действия никаких не было. Никаких. Абсолютно современный был актер, хотя изначально, когда я о нем думал, были некие соображения... о том, что вот он уже архаично представленец.
2: Буквально за год до смерти мы поехали в гастроли. Не помню куда-то, то ли в Саратов к нему на родину, то ли на Урал. Ну, в общем, у нас был один день свободный, нас отправили за город, уху сварили. Мы шутили там, песни пели, а дядя Боря один ушел на озеро, сел на такой мосток деревянный, с которого ныряли там. Снял ботинки, опустил ноги в воду и молчал. И никто к нему не мог подойти. К концу вечера я подошел, говорю: Борис Федорович, что вы загрустили? А чему радоваться-то, сказал он и постучал так по настилу. Пора к доскам привыкать.

0: Радуй мне написано. Век мне горе, горе мыкати. Что доса, что до самой гробовой доски.
1: Андреев Борис Федорович, актер. Родился в 1915 году. Снимался в фильмах «Тракторист», «Большая жизнь», «Два бойца», «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки», «Падение Берлина», «Большая семья», «Казаки», «Путь причал», «Оптимистические трагедии», «Остров сокровищ» и других. Скончался в 1982 году.
2: Почти 20 лет, как отец ушел, но именно последние дни, так сказать, как отправляли его в больницу, я не забуду, не забыть. Хотя было очень тяжело, так сказать, какие-то мгновения, видно, опять же, уже сосудистые явления, память где-то отказывала, может быть. И вот в этот момент, когда забираем, собираем, он говорит: не забудьте, тетрадь и ручку. Значит, взять с собой, и там уже в последние, не знаю, дни, часы, так сказать, мгновения он записывал свой афоризм. Последняя его запись: наступает день, когда ты должен это осознать и подвести итоги своего жизненного.

0: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
1: Здравствуйте. Встреча приглашает вас. 537-й выпуск нашей передачи.

Вам пишут два брата, ведущие инженеры Олег и Герман Мишины из Рязани. Хотим от всей бездонной глубины искренней признательности благодарить за передачи, которые пронизаны правдой разных судеб. Настала пора и нам поделиться интересно сложившимися судьбами наших дедушки и отца, которые вместе из 200-летия Рязанского театра драмы прослужили на административной работе 100 лет. Наш дедушка – крестьянин из бедной многодетной семьи глухого села Затишье Рязанской губернии. С детства он мечтал уехать в Москву. И вот когда окончил приходскую школу, приехал родственник из Москвы. Дедушкины родители упросили его взять мальчишку в Москву и устроить куда-либо. Вскоре он его устроил в княжеский дом на мелкие посылки. В силу того, что от рождения был проворен, смышлен, догадлив, князю он понравился. Однажды, в 1870 году, князь приказал одеть мальчика в черкесский костюм для того, чтобы поехать с ним в Малый театр на спектакль «Эмилия Галотти». Но так как артистка Гликерия Николаевна Федотова внезапно заболела, то ее в тот вечер заменила молоденькая, совсем неизвестная ученица, дочь суфлера. Кто-то из актеров случайно слышал, как она прекрасно читала роль Эмилии. Вот так в тот вечер впервые выступила Мария Николаевна Ермолова. Она покорила зрителей. Театр гремел от бурных аплодисментов. Дед рассказывал, по окончании спектакля князь подозвал меня и сказал, «Вот тебе моя визитная карточка и пакет. Тебя пропустят за кулисы, и ты передай пакет непременно в руки этой звездочки. И запомни, что из нее может выйти великая актриса». Я набрался храбрости поздравить ее от себя, поцеловав ее протянутую руку. Она вдруг так просто сказала мне, «Ну вот и хорошо, дорогой вестник будущего. С сегодняшнего вечера мы с тобой будем друзьями. И я в знак счастливого дня всегда для тебя останусь просто Машей. Тебе, наверное, очень грустно без родительской ласки в огромном холодном для тебя княжеском доме. Но ничего, потерпи, дорогой, привыкнешь. Тебе обязательно будет лучше, а я тебя никогда не забуду и помогу». Когда я вырос, она часто стала бывать в княжеском доме и как-то заметила, что у меня есть все данные стать актером, которые не мешало бы попробовать. Но я отказался, сказал ей, «Милая Мария Николаевна, нет слов, я люблю театр, люблю актеров, но больше мечтаю об административно-хозяйственной работе. Вот если бы вы в этом мне помогли». Она ласково улыбнулась, хлопнула веером по плечу и сказала, «Ну что ж, постараюсь помочь». И вот в 1881 году Ермолова содействует мне поступить в театр Корша. Проработав в нем 4 года, я получил театральные навыки и тогда, по совету Марии Николаевны, собирался перейти в Малый театр. Но, к большому огорчению, по семейным обстоятельствам, мне пришлось переехать в Рязань. В 1988 году поступил в Рязанский городской театр. В 1908 году, продолжают Олег и Герман, родился наш отец Евгений Харитонович Мишин. И вот когда он вырос, закончил театральную студию, пошел по стопам своего отца. При чествовании 200-летия Рязанского областного театра министр культуры Захаров упомянул о столетней династии Мишиных. Просим поздравить нашего отца с 80-летием и передать для него его любимую арию из оперы «Князь Игорь» в исполнении его друга Александра Степановича Пирогова, нашего рязанца.

Александр Степанович Пирогов, оркестр под управлением Николая Семеновича Голованова, ария князя Игоря из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь», фрагмент. Перепись тонфильма 40-х годов. Долго раздумывал над тем, включать ли это письмо во встречу. Что-то сдерживало, уж очень оно личное и интимное. А потом подумал, что состояние, настроение автора письма, а это женщина, может быть близко в эту минуту многим женщинам. И еще, в письме есть что-то такое, что не позволило отложить его в сторону. Итак, читаю письмо из Брянской области. «Хочу поделиться с вами своей болью. Вот уже много лет я люблю человека, дороже которого нет и не будет. Люблю безответно. И, несмотря ни на что, любовь с каждым годом не гаснет, а разгорается все сильнее. Я не знаю, где он сейчас и что с ним, след его потерян. Хотя умом и понимаю, что чудеса бывают только в сказках, но сердце верит в чудо. Да простит он меня, если ему не нужна моя любовь. Я храню ему верность. Сердце мое заперто для других, а ключ я отдала ему еще в 1971 году. Я жду его всегда, любого, больного, увечного, одним словом, любого. Я люблю его просто за то, что он есть. Где ты, такой далекий, милый, желанный, родной? Вот я шепчу эти строки, и образ твой предо мной. Я вижу твой образ, милый. Я знаю, ты должен знать, что гордой одной девчонке тебя суждено вспоминать. Она никогда не забудет тепло твоих синих глаз. Улыбка твоя, твои губы припомнится ей не раз. Что никогда уж не встретит она больше счастье свое. Что самым счастливым на свете останется имя твое. Имя его я написать не могу, имя его произносит только мое сердце. Прочтите мое письмо, может, он услышит крик моей души и отзовется. Адрес он мой знает, пусть только вспомнит город Новозыбков и генеральшу. Прошу передать песню «Не брони меня, родная». Она полностью выражает мои чувства к нему.

Русская народная песня «Не брони меня, родная». Стихотворение, положенное в основу песни, было написано в 1880 году Алексеем Ермиловичем Разореновым. Песня звучала в исполнении Надежды Андреевны Обуховой. Запись 1959 года. Это письмо, как и предыдущее, не подписано по понятным причинам. Впрочем, нет, подписано. Подписано так. «Недостойный мужчина». Из Москвы письмо. «Я пишу к вам просто потому, что мне больше некому писать, а хочется с кем-то поделиться, облегчить душу. 1 января исполнилось 50 лет моей бывшей жене Татьяне. Я вел себя не лучшим образом по отношению к Татьяне и к сыну, и у нее не было другого выхода, как только оставить меня. Она пыталась исправить меня, помочь, вылечить. Делала все, чтобы сохранить семью, продолжала любить во мне все хорошее, что еще оставалось. Но с каждым днем этого хорошего становилось меньше и меньше. Как ни странно, но по-настоящему я оценил ее лишь теперь, когда жизнь уже практически прожита. Теперь мне хотелось бы попросить у нее прощения, хоть я и понимаю, что ей от моего раскаяния не легче. Я стыжусь назвать свое имя и фамилию, даже стыжусь писать от руки, как будто кто-нибудь сможет опознать меня по почерку. Да и руки трясутся. Я не знаю, как живет теперь моя бывшая жена, но я от души хотел бы пожелать ей счастья с другим человеком, более достойным ее. Соединяя свою судьбу с ее судьбой, я думал о том, как мне будет хорошо с таким надежным, светлым человеком, но не рассчитал, что не смогу переделать себя, стать лучше. Я не дал себе труда подумать о последствиях этого брака для Татьяны, а ведь она из-за меня была несчастна. Я могу лишь надеяться, что ей повезло, и встретился другой, самый лучший, такой же, как она. Пусть не со мной, но будет счастлива. И, честное слово, я был бы и сам не так одинок и несчастлив, если бы знал, что такой человек ей встретился за те 20 лет, которые я не видел ее. Пусть прозвучит романс только раз. И подпись «Недостойный мужчина».

Юрий Морфесси, романс Бориса Фомина, «Только раз бывает в жизни встреча». Алексей Васильевич Васильев, поселок Цыпикан в Бурятии. Дорогая встреча, хочу попросить, но затрудняюсь мотивировать. Впрочем, сперва попрошу, а потом как-нибудь. В 50-х годах была душещипательная песня «Гитана». Вот как бывает на свете, парень был дерзким и смелым, но вдруг цыганку он встретил, а цыганка песню пела. Хочется услышать не то слово, а говорить как-то крупнее, боюсь наврать. Чем же мотивировать свое притязание, прямо не знаю. В парке на танцплощадке народ, знаете, тогда был какой-то нервный и красивый. Главное, немногословный, сразу бил, без вступлений. Все хорошо, но непонятно, скорее всего. И не знаю, что добавить. Я-то не дрался никогда. Причем здесь гитана? Кто ее знает? Факт, что здесь. Музыка – самая великая философия. Музыка и страдания. Гитана для моего собственного причудливого развития – некий косноязычный благовест, нечаемой тогда внутренней силы. Не искусство, конечно, обеспечит победу, но каждое значительное движение духа, отражаемое им, войдет в качестве лигирующей добавки в сталь нашей готовности. Надеюсь, вы не услышите в этом совиного пафоса. Алексей Васильевич, непонятно, но любопытно. Но вы ведь знаете, о чем пишете?

Капиталина Лазаренко и государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением Леонида Утесова. Мексиканская песня «Гитана». Запись 1953 года. Е.М. Павлова, студентка Ленинградского педагогического института имени Герцена. Мне еще не очень много лет, но люблю слушать старые песни. В них, при всей незатейливости, есть что-то настоящее, человечное и, как правило, замечательная мелодия. Как жаль, что сейчас эта музыкальная сторона песни часто забывается. И бывает даже обидно, если в вашу передачу врываются современные ритмы. Хотя каждому хочется встретиться со своей песней, эти ритмы кажутся все же не на месте. Хотя, конечно, современное я не отрицаю, и многое мне нравится. Не все. Я тоже хочу встретиться с песней. Слышал я ее всего один раз, а помню хорошо. Не слова песни, а именно песню. Запомнили строчки припева. «Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара, улыбнитесь, теперь я действительно вижу, вы просто чудесная пара». Я не могу объяснить, почему эта песня так запала в душу. Вероятно, нежность, любовь – это то, что нужно всем людям. И этого так не хватает в современной жизни. Я еще не встретила единственного человека, но очень хочется встретить такого человека, которому даже по прошествии многих лет можно было сказать слова, какие есть в этой песне. Я не идеалистка. Я понимаю, что это маловероятно, по-моему. Сейчас люди утратили подобные чувства. А жаль. Уверяю вас, это не ностальгия по прошлому. Такого во мне еще нет, рано пока. Но это ностальгия по нежности, верность.

фотограф сказал: «Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь, теперь я действительно вижу, а вы просто чудесная пара». Так связала одна фотография и твою, и мою биографию. Ну а если случайная ссора нам свои предъявляла права, фотография нас выручала, словно молодость нам возвращала, и опять повторялась далекая встреча, и снова звучали слова: «Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас, о, на фоне бульвара. Улыбнулись теперь, о, действительно вижу, вы просто чудесная пара». Ах, как все-таки время торопится, дни летят, фотографии копятся, и все меньше свободного места остается в альбоме у нас. Вот и сын наш стоит в ожидании, он, любимый, назначил свидание, и опять на бульваре какой-то фотограф, наверное, скажет сейчас: «Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь теперь, я действительно

0: пара. Вы просто чудесная пара.
1: Андрей Миронов. Песня Владлена Махлянкина и Бориса Салибова «Старая фотография». Запись 78 года. Владимир Владиленович Афанасов. Ульяновск. Мне очень нравится песня в исполнении замечательной французской певицы Мирей Матье. Понимаете, вот уже 2 года, как я закончил школу. А к чему я об этом пишу? Именно потому, что эту любовь мне привили практикующие тогда в нашей школе студентки. В школе я изучал прекрасный французский язык. Девушки устроили в нашем классе вечер, стали рассказывать о французской песне. Половина класса, посчитав, что это скучно, разошлась по домам, а я остался. В этот вечер девушки прощались с нами. У них кончалась практика, а нам с ними расставаться было очень жалко. Когда нас осталось совсем немного, девушки включили магнитофон с записью песен Мирей Матье. Я прошу вас передать для девушек-студенток, которые теперь уже наверняка стали строгими учителями, мою любимую песню в исполнении Мирей Матье «Прости мне этот детский каприз».

Мирей Матье, прости мне этот детский каприз. Песня Патриции Карли. Запись 75-го года. Федора Емельяновна Музыченко, деревня Давыдовка, Гомельской области. Очень прошу, если кто-нибудь сможет помочь Федоре Емельяновне, запишите, пожалуйста, ее подробный адрес. Я прочту его в конце письма. Обращаюсь к вам со своим болючим горем, с просьбой о помощи найти моего сына Васю, Василия Ивановича Музыченко, 36-го года рождения. В марте 44-го года Вася со своими четырьмя друзьями, три Володя и Степан, нашли под грушей немецкие гранаты и начали их разбирать. Произошел взрыв. Три Владимира погибли сразу. Степана и моего Васю легко ранило. Произошло это в деревне Загорье, Азарического района. Васю положили в военный госпиталь в деревне Давыдовка, Азарического района. Я заболела тифом и попала в больницу. Когда мне сообщили, что Васю можно забирать из госпиталя домой, я находилась в тяжелом тифозном состоянии, теряла память и бредила, поэтому меня врачи не выпустили из больницы. А когда меня выписали, госпиталь переехал в другое никому неизвестное место и увезли моего сына Васю. Начальник госпиталей по Белорусскому фронту был генерал-майор Ибрагимов. Я неоднократно обращалась с просьбой в разные организации найти моего сына. Все письма мои присылали в Светлогорский отдел внутренних дел, где вот уже несколько десятков лет обещают начать розыск и ничего больше. Вася знал свою фамилию, имя, отчество. Рост средний, волос темно-русый, глаза серо-голубые, на локте родинка, кончик уха завернут немножко к лицу. В детстве говорил «Я Гвоздик Федорик», девичья моя фамилия Гвоздь. Не исключено, что это письмо услышат работники госпиталя, те, кто знал о Васе, или, может, кто служил, работал или живет с ним рядом. Может, услышит Вася и напишет мне «Здравствуй, мама», чего я со слезами вот уже много лет жду. Помогите. Так, мать Василия Ивановича Музыченко, Федора Емельяновна Музыченко, индекс 247-406. 247-406. Белорусская ССР. Белорусская ССР. Гомельская область. Гомельская область. Светлогорский район. Деревня Давыдовка. Антонина Семеновна Кутузова, Краснодар. Шел 1944 год. Мы, военнослужащие из Ташкента, ехали в Москву за назначением ближе к фронтовой полосе. В нашем купе пелась новая песня «Бедное сердце мамы». Москва встретила нас 43-градусным морозом, а мы одеты и обуты по ташкентскому сезону. Непреодолимое желание посмотреть Москву. И вдруг нежданно-негаданно московская коллега приносит мне валенки. Ее доброта незабываема и поныне. Далее едем в Кишинев, где должны были жить и работать. Город встретил сплошными руинами, среди которых, как бы наперекор всем врагам, величаво стоял памятник Пушкину с надписью «Здесь лирой северной пустыни оглашая скитался я». 1821-24 годы. В Кишиневе отмечали день рождения сотрудницы, и пелась та песня. Пусть прозвучит давно позабытая песня. «Низкий поклон праведным защитникам нашего дорогого Отечества, живым, желаю доброго здоровья и долгих лет жизни. А кого нет, да будут они вечно в доброй, славной памяти у нас всех».

Петр Лещенко. Песня Красинского и Лещенко «Сердце мамы». Татьяна Николаевна Петунина, город Богородск, Горьковской области. Я, наверное, никогда не решилась бы написать это письмо, но к этому подтолкнула передача по телевидению. Это было выступление Аллы Николаевны Баяновой. Она пела старинные романсы, которые очень редко можно услышать. Пожалуйста, пусть прозвучит один из таких романсов.

Алла Николаевна Баянова. Цыганский романс «Там бубна звон». Елена Казакова, Ленинград. Уже в который раз во встрече звучит голос Владимира Высоцкого. Да, теперь он действительно живой после смерти. Кто был рядом с ним в трудные минуты, когда мы с наслаждением слушали его голос с хрипотцой? Друзья и жена Марина Влади. Читаешь отрывки из воспоминаний Марины и восхищаешься ее умением любить, понять, поддержать. Ее любовь к Владимиру Семеновичу – это любовь к России, к русским, к отцу. 26 июля 1980 года. «Я вхожу в твой кабинет», – пишет Марина Влади. «Единственное место, которое не тронул ветер катастрофы, это твой рабочий стол. Все остальное уже пересмотрено, отсеяно, переставлено. Не тронули только листки, исписанные твоим почерком. И когда я, как автомат, засовываю в чемодан несколько тысяч страниц, составляющих твое наследие, а потом отдаю другу спрятать, я еще не знаю, что спасаю самое главное. Мой поступок некоторые люди расценили тогда как кражу, но благодаря ему я смогла передать в ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы и искусства, все, что ты создал бессонными ночами, в часы ярости, в годы труда. Я принесла этот чемодан однажды утром в простой дом. Там меня ждала группа женщин. Каждая из них поцеловала меня. Они принесли букеты цветов. Их взволнованные лица хранили следы слез. Директриса, запинаясь, благодарила меня за поступок, который все воспримут как знак любви к тебе и России. Единственная наследница твоих творений, я могла бы увезти их за границу. Но я знаю, что вряд ли найдутся более внимательные и верные тебе люди, чем эти женщины. Я без раздумий решила оставить твои произведения на твоей родной земле. Я уверена, что выразила этим твою волю, чтобы все эти странички, частицы твоей души, остались здесь навсегда. Еще больше я оценила эту самоотверженность, продолжает Лена Казакова, когда прочла интервью с Эльдаром Рязановым, где он сказал, что многие материалы, вошедшие в его фильм о Высоцком, куплены за границей за валюту, а Югославия даже отказалась от продажи материалов. Удивительная пластинка, где Марина Влади поет песни своего мужа. Нежная, исконно русская.

Марина Владимировна Полякова. Марина Влади. Песня Владимира Высоцкого «Марьюшка». На этом письме три крупные буквы «СОС», стало быть, «Спасите наши души». Автор этого отчаянного письма Владимир Иванович Комаров из Тамбова. В начале 80-х годов я записал на магнитофон песню Аллы Борисовны Пугачевой «Глазам не верю». Если она называется не так, то начинается именно этими словами. А недавно я потерял ее, совершенно случайно стер. Она очень многое значит в нашей жизни. Мы ведь были в разводе с женой, и именно эта песня нас вновь соединила. И потом, чуть назревала ссора, кто-то из нас включал магнитофон с этой записью, и ссоры как не бывало. Спасибо огромное Алле Борисовне за песню. Владимир Иванович, подготовьте свой магнитофон, пожалуйста. Сейчас вы сможете вновь обрести потерянную песню. Только прежде несколько строк из письма И, опять Инна, Ирина, не знаю, Некрасовой из города Глазово. Все-таки феноменальная женщина Алла Борисовна Пугачева. Не обладая особой красотой ни в голосе, ни во внешности, она произвела революцию в нашей эстраде, нажила себе миллионы поклонников и еще больше противников. Ее творчество на протяжении 13 лет вызывает жестокие споры. Говорят, что истина рождается в споре, но что-то слишком долго она не может родиться. И все же, несмотря ни на что, не может не удивлять богатство голоса и души актрисы, непредсказуемость ее имиджа.

0: Слушай меня. Это все глупая бравада. Я очень рада, что ты пришел. Я верила, я чувствовала, что именно сегодня ты должен вернуться. Но кто, как не я, поймет тебя? Вечный ты мой странник. Ну, не плачь. Я тоже не буду. Сегодня же праздник. Ну, пошли. Давай, все забудем, да? Снова все забудем. Друзья мои, позовите его, пожалуйста. Ну, ну, иди. Ну, иди.
1: Алла Пугачева. Песня Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника «Возвращение».

0: Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война. Мы не доучивались в школах. Я окончил 7 классов школы и пошел работать. 14 лет. Пошел работать. Затем подошел срок, я пошел служить. Служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт. А до этого я сдал экстерном за 10 классов. То есть, от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте того, что я успел увидеть, это порядка 10-11 лет прошел период набора материала, напитанности им. Стало быть, мне в институте уже можно было размышлять на базе собственного жизненного опыта. Отсюда, может быть, появилась более или менее самостоятельная интонация в том, в чем, значит, нам предлагали высказаться. Я, к счастью моему, попал учиться в мастерскую очень интересного человека, очень глубокого ума, интеллигента, Михаила Ильича Рома, ныне покойного, к сожалению. Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, который мне был в состоянии помочь осмыслить мною же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте. И первый опыт и мой литературный как раз читал Михаил Ильич Ром. Он и, что называется, благословил меня на этот путь. И первые просматривал рассказы. Это были еще слабые рассказы. Тем не менее, он мне советовал не оставлять этого дела, что я и делал. Потом, по окончании института, я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал уже печатать. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут, думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать.
1: Чем вы собираетесь заниматься, как в области, так сказать, литературы, так и в кино? В общем, и, если можно, ваши планы ближайшие.
0: Значит... я так думаю, что теперь я реально выйду где-то по осени в запуск фильма о Степане Разине. Я давно к этому иду, примерно 6 лет. Почему мне хочется сделать этот фильм, и не разъезжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю, что нет, потому что Степан Разин – это тоже крестьянство, но только 300 лет назад. Почему Степан Разин случился в истории как Степан Разин? Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? Потому что он своей силой и своей неуемностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. Вот это обстоятельство. Были до него удачливые атаманы, после него удачливые атаманы были. Были такие же яркие они, это было... среда людей, которые выдавала из себя, значит, действительно, по-настоящему одаренных и воинов, и разбойников. Но почему же один так прочно пойман народной памятью? Потому что он неким образом ответил вот той крестьянской боли, крестьянской на Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Она разбегалась, она искала заступников, она оборонялась всячески от боярства, которое шло по переднему плану и закабалению. И когда появился такой вожак и мститель, конечно, он собрал громаду людей. И от того, что он и сложил голову за это дело, он уж напрочь вошел, так сказать, в историю и... Особенно-то в крестьянскую память, конечно. Отсюда, так сказать, отсюда, может быть, он у меня и появился, как яркий, неповторимо яркий, сильный, вольный, могучий заступник крестьянства. Вот для меня лично, вот субъективно, он казак. Это немножко обособленное сословие русского народа. Для меня это прежде всего крестьянский заступник. Вот как для меня, так сказать, позднейшего крестьянина через 300 лет, вот для того, чтобы понять мне его значение, я его воспринимаю в одном качестве. Я буду делать, что это казак, что это, значит, ремесленник от войны, что это неким образом не крестьянин, но дороже всего мне этот человек именно как человек, замкнувший свои интересы в поисках найти волю, вот именно замкнувший ее в крестьянскую боль и чаяние. Вот отсюда, так сказать, как продолжение темы, а во времени отскок на 300 лет назад в историю.
1: И как вы думаете, когда может начаться и закончиться этот фильм о Степане Разине?
0: Он начнется осенью этого года, 74-го, а закончится где-нибудь в конце 76-го.
1: Значит, это сценарий ваш?
0: Сценарий мой.
1: Сценарий ваш.
2: И вы тоже актер там? И режиссер, актер?
0: Режиссер я, а вот актера не знаю. Я поищу актера, я пока не знаю.
1: Однако вам самому хотелось бы...
0: Да, да. Наверное, так и будет. Но я не откажу себе в поиске. У нас очень провинции богаты актерами. Мне охота поедеть там посмотреть, нет ли там свежего лица. Мне очень нравится, когда новые люди.
1: Не примелькавшиеся.
0: Не примелькавшиеся.
3: Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию, осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий, Кольк слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько?» «Чё сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, фу!» Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. «Все!»
4: «И куда?»
3: «Часто? Ямы под опорой пойду рыть. На 37-м километре».
4: «Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса.
3: А что делать?»
4: «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.
3: Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку! Без бюрократства, без этих, знаете, штучек!»
4: «Каких это штучек?»
3: «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.
4: И лекцию не вредно послушать. Не на лекции он пришел. Водку жрать у них денег хватает. А тут, видите ли, мало платят. Странно. Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. Глоты. И сосут эту водку. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-к, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего? Бюрократ!» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику. «Продолжай».
5: «Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку».
4: «А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?»
5: «За что?» – растерялся Колька.
4: «За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь, краковяк». Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.
5: «За что же ты мне пометочку сделаешь?»
4: «Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет», скажут, «нам таких не надо». И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо!» Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме.
5: «Кто?» – спросил Колька. «Как ты сказал?»
4: «Чего, кто?»
5: «Я-то! Как ты сказал?»
4: «Дерьмо», — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». «Я словами, никто не слышал, а чернила, вот они, на лицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей? Синельников взялся за телефон. Решай, а то звоню в милицию. Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. Почему 25-то? То 20 это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь. 5 рублей – это дорога в район, туда и обратно. Я сразу не сообразил. По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутный любой довезет. На попутный я не хочу. Туда на попутный, а оттуда такси возьму. Фон барон нашелся. На такси. Да, на такси. Что, дико? Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил. Тебе не совестно? Что же я за собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши. Чего? Расписку. Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. Как писать-то? Я такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся и покачал головой. 00 копеек, командующий. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька остановился писать. Для чего ж писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем ж так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут. Начнут придираться. Синельников подумал. Ладно, пиши. За порчу костюма товарища белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька пропустил слово товарища, написал белого костюма Синельникова. Химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывает химически? А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем. Писатели, проворчал Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой. Колька встал. Ты это, не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся. Четвертной, как псу под хвост сунул. Свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей. И успокоился. Да гори они синим огнем, подумал. Жалеть еще. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее гадину. как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась поцеловать. Опять навалилась! О, Господи, пузырь! Туды же, куды люди, тоска! Издевалась жена Максима Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. Що тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Не поймешь ведь?
3: Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
5: Вот у тебя все есть. Руки, ноги и другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так?
3: Ну?
5: Максим легко снимался с места, ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит. Максим показывал на грудь. Я же не выдумываю, я элементарно чувствую, болит.
3: Больше нигде не болит.
5: Слушай, взвизгивал Максим. Раз хочешь понять, слушай. Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, дура. Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал, никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его, никогда. Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу. Она скажет: требуха. Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете. Я отвечу: людей, у которых души нет, или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться.
3: Ой, трепло,
5: сгинь с глаз.
3: А тогда почему ж ты такой злой, если у тебя душа есть?
5: Ну что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь, поэтому нервничаю.
3: Ну и нервничай, черт с тобой.
5: Люди дождутся воскресенья, да отдыхают культурно, в кино ходят, а этот нервничает, видите ли, пузырь.
4: Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Ну и что, сердито думал Максим, так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньке Малафеева сын, а я помню самого Ваньку, когда он такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои, и все. А зачем? Совсем тошно стало Максиму. И он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот поп, самый натуральный поп с волосьями. У попа что-то было с легкими, он болел. Лечился он барсучим салом, а барсуков ему добывал Илья. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков.
3: Мне столько не надо, мне надо 3 хороших. Жирно.
5: А я принесу 12, а ты уж выбирай сам каких. Мое дело принести, а ты уж выбирай сам каких получше. Главное, чтобы ты оздоровел, а я их тебе приволоку 12 штук.
4: Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
3: Что? Спросил он.
4: Душа болит, сказал Максим. Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет?
3: Спирту хочешь?
4: Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать,
5: Болит у тебя когда-нибудь душа или нет?
6: Поп налил стакан и спирт, придвинул Максиму стакан и графин с водой.
5: Разбавляй по вкусу.
6: Поп был крупный 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. Смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой он не благостный, не постный. Не ему бы, ни с таким рылом горести и печали человечески распутывать. Однако Максим это сразу почувствовал, с попом очень интересно.
5: Душа болит.
6: Болит.
5: Так, поп выпил и промокнул губы крахмальной скатерти уголочком. Начнем подъезжать издалека. Внимательно слушай и не перебивай.
6: Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.
5: Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня? Ну-ну, не понужай, ибо не запрек еще. Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. 2000 лет он присутствует среди людей, как идея, борется со злом. Илюха заснул за столом. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста, или отойди вон к отдушине и смоли. Максим погасил подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
6: Что с легкими-то, поинтересовался он для вежливости?
5: Болят, кратко и неохотно пояснил поп.
6: Бурсучать-то помогает?
5: Помогает. Идем дальше, сын мой, занюханный. Ты что, удивился, Максим? Я просил не перебивать меня.
6: Я насчет легких спросил.
5: Ты спросил, отчего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтоб душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. А иначе зачем? Представь себе, победило добро. Победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
6: В коммунизм, что ли?
5: Что коммунизм?
6: В коммунизм веришь?
5: Мне не положено, опять перебиваешь.
6: Все, больше не буду. Только ты это... Понятнее маленько говори и не торопись.
5: Я говорю ясно. Я хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле.

0: на земле. Вот это я как раз и чувствую. И ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан, и стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость, поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но стаканами, стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены. Ты прости меня, можно я одно замечание сделаю?
1: Валяй.
0: Ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают?
1: Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Очень верно сказал. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога и не почитал.
0: Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет?
1: Я сказал нет. Теперь я скажу, Бог есть. Бог есть. Имя ему — жизнь. В этого Бога я верую. Это суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Ну, мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза, делаешь вид, что тебе интересно слушать. Максим пошевелился на стуле. Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно. Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим Богом я говорю, душа болит, хорошо, хорошо, ты хоть зашевелился, ядрена мать, а то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете получишь сполна и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить? Ты правильно догадался, у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем все это кончится, я не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе. А если удастся, то и обогнать. Зло? Ну и зло. И если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает даку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь правую. Дам в рыло и баста. А есть у него кулак здоровей? Значит, такая моя доля, за ним бежать. А куда бежим-то?
2: На Кудыкину гору, ну какая тебе разница куда? Все в одну сторону, и добрые, и злые.
0: Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, сказал Максим.
1: Значит, слаб в коленках, политик. Значит, доля такая скулить на месте.
0: Максим стиснул зубы, въелся горячим злым взглядом в попа. За что же мне доля такая несчастная?
1: Слаб, слаб, как вареный петух. Не вращай глазами.
0: Попяра, а если я сейчас, например, тебе разок дам по лбу, то как?
1: Поп густо, громко, при больных-то легких расхохотался. Видишь, показал он свою ручищу, надежная, произойдет естественный отбор.
0: А я ружье принесу,
1: а тебя расстреляют, ты это знаешь.

0: Поэтому ружье ты не принесешь, ибо ты слаб.
1: Ну, ножом пырну я могу.
0: Получишь 5 лет, у меня поболит с месяца, заживет. Ты будешь 5 лет тянуть.
1: Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?
0: Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей. Максим, налил. Ты самолетом летал? Спросил поп.
1: Летал много раз.
0: А я летел сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку. Молодец! В самолет, в авиацию верую. Вообще, Максим, в жизни много справедливого. Вот жалеют, Есенин мало прожил. Ровно с песню. А будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.
1: А у вас в церкви как заведут.
0: У нас не песни, у нас стон. Нет, Есенин, здесь прожито как раз песню. Любишь Есенина?
1: Люблю.
0: Споем? Я не умею. Слегка поддерживай, только не мешай. И поп загудел, проклен заледенелый. Да так как-то грустно и умно загудел, что и вправду защемило в сердце. А на словах «Ах, и сам я нонче, что это стал нестойкий!» Поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривы. «Милый, милый, любил крестьянина, жалел, а я тебя люблю. Справедливо, справедливо. Поздно, поздно».
1: Максим чувствовал, что он тоже начинает любить папа. «Отец, отец, слушай сюда».
0: «Не хочу», плакал поп.
1: «Слушай сюда, колода».
0: «Не хочу, ты слаб в коленках».
1: «А, я слаб в коленках, но я таких, как ты, обставлю на первом же километре, тюбик».
0: «Молись», поп встал, «повторяй за мной».
1: «Пошел ты!»
0: Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой, «повторяй за мной». «Верую,
1: верую»,
0: сказал Максим. «Нет, и громче, торжественно, верую». А потом поп один привычный скороговоркой зачастил: «В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в космос и невесомость, ибо это объективно». И оба заблажили:
1: «Верую,
0: верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города, верую, что задохнут

суесловие, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч,

такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки, лавочки. Макарыч, такой твой парень и живет. Вот после временной заминки рок процедил

прямо с большой душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверд. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительнее, чем на

0: Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал из-за пазухи, наконец на силу достал скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова. Все обомлели. Хозяйка даже изменилась немного в лице. Глаза у всех устремились, и носы вытянулись по направлению к письму. «Что за диковина? От кого это?» — произнесла, наконец, барыня, опомнившись. Обломов взял письмо и с недоумением ворочил его в руках, не зная, что с ним делать. «Да ты где взял?» — спросил он мужика. «Кто тебе дал?» «А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты», — отвечал мужик. «С почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. Письмо, слышь, к барину есть».
1: «Ну?»
0: «Ну, я перво-наперво притаился. Солдат и ушел с письмом-то. Да верхлевский дьячок видал меня, он и сказал. Как пришли вдруг, говорит, то ругаться стали и отдали письмо. Еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть. Так вот, велели вашей милости отдать».
1: «А ты бы не брал», —
0: сердито заметила барыня. «Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то, нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею, подите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат-то, хотел начальству жаловаться. Я и взял».
1: «Дурак», —
0: сказала барыня.
2: «От кого ж бы это?» — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. «Рука как будто знакомая, право».
0: И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки, от кого и о чем оно могло быть. Все, наконец, стали в тупик. Илья Иванович велел сыскать очки. Их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо.
1: «Полно! Не распечатывай, Илья Иванович!» — с боязнью остановила его жена. «Кто его знает, какое оно там письмо-то? Может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь, ведь народ-то нынче какой стал. Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя».
0: И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там года, если бы не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме. Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, со смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись.
2: «Радищев», — прочитал он. «Да это от Филиппа Матвеича! Вот от кого!» — поднялось со всех сторон. «Да как это он еще жив по сю пору? Поди ты, еще не умер».
1: «Ну, слава богу!
0: Что он пишет?» Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, который особенно хорошо варили в Обломовке.
2: «Послать! Послать ему!» – заговорили все.
0: «Надо написать письмецо!» Так прошло недели две. «Надо!
2: Надо написать!» – твердил Илья Иванович жене.
0: «Где рецепт-то?»
1: «А где он?» – отвечала жена. «Еще надо сыскать».
0: «Да погоди ты, что торопиться? Вот Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь, еще не уйдет».
2: «В самом деле, о празднике лучше напишу», — сказал Илья Иванович.
0: На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет,
1: надел очки и сел к столу. В доме воцарилась глубокая тишина. Людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет», — говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.
2: Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такой осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена. «Искала, искала, нету рецепта», — сказала она. «Надо еще в спальне, в шкафу поискать».
1: «Да как посылать письмо-то?»
2: «С почтой надо», — отвечал Илья Иванович.
1: «А что туда стоит?»
0: Обломов достал старый календарь.
2: 40 копеек, сказал он.
1: «Вот! 40 копеек на пустяки бросать», — заметила она. «Лучше подождем, не будет ли из города оказий туда. Да вели узнавать мужикам».
2: «И в самом деле по оказии-то лучше», — отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки.
3: «Право, лучше», — заключил он. «Еще не уйдет, успеем послать».
1: Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта. Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки. Ему все равно какое-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью. Таким делом, без которого легко и обойтись можно. Так точно, как можно и иметь картину на стене, можно и не иметь. Можно пойти прогуляться, можно и не пойти. От этого ему все равно, какая бы ни была книга. Он смотрел на нее, как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать.
2: «Хе-хе, давно не читал книги», — скажет он, или иногда изменит фразу. «Хе-хе, дай-ка почитаю книгу», — скажет. Или просто мимоходом случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, новейший ли сонник, Хераскова Россияда или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости. Он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам:
3: «Видишь, что ведь выдумал? Экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было!»
1: Эти восклицания относились к авторам. Звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением. Он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которые питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе, как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником вроде Плясуна. Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух для всех, или так сообщает им известие.
3: «Вот из Гаги пишут, — скажет он, — что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец. И при этом поглядит через очки на всех слушателей. Или в Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамоты. А вот тут пишут, — читал он еще, — что сочинение госпожи Жан-Лис перевели на российский язык».
1: «Это все чай для того переводят, — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, — чтобы у нашего брата-дворянина деньги выманивать». А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца: «Антипка, закладывай пегу и борчонка к немцу везти». Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает от чего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю. не знают, чем и накормить его в то утро. Напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленье, печенье, варенье, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. «Там не разъешься», — говорили обломовцы. «Обедать-то дадут супу да жаркого да картофелю, к чаю масло, а ужинать-то морген фри носу три». Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятной новостью: «Сегодня не поедешь». В четверг большой праздник, стоит ли ездить взад и вперед на 3 дня? Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская неделя, недоученья, блины будем печь». А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет: «Что-то у тебя глаза не свежи сегодня, здоров ли ты?» И покачает головой. Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит. «Посиди-ка ты эту недельку дома», — скажет она. «А там что Бог даст?» И все в доме были проникнуты убеждением, что учение и родительская суббота никак не должны совпадать вместе, или что праздник в четверг — неодолимая преграда к учению во всю неделю. Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за борчонка, проворчат: «У, баловень, скоро ли провалишься к своему немцу?» В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке среди или в начале недели за Ильей Ильичом. Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фадеевна гостить, или Кузовкова со своими детьми, так пожалуйте домой. И недели 3 Илюша гостит дома. А там, смотришь, до Страстной недели уж недалеко. А там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учится. До лета остается 2 недели, не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает. Так уж лучше до осени отложить. Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода. И как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно, не налюбуется на него в доме, замечая напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен. «Долго ли до греха?» — говорили отец и мать. «Учение-то не уйдет, а здоровье не купишь. Здоровье дороже всего в жизни. Видишь, он из учения как из больницы воротится. Жирок весь пропадает, жиденький такой. Да и шалун, все б ему бегать». «Да, — заметит отец, — учение-то не свой, брат, хоть кого в бараний рог свернет». И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами и кроме праздников дело не вставало. Зимой казалось им холодно. Летом по жаре тоже не годится ехать. А иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется, пьян не пьян, а как-то дико смотрит. Беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь. Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза Доннерветтеров за такое баловство. Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица «учение света, не учение тьма» бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами. Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги, не иначе, как только путем учения.
3: что старым подьячим, затарелым на службе дельцам, состарившимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо. Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским ассессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом. Старые служаки, чадо привычки и питомцы взяток, стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд. Самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались по добру да по здорову в благоприобретенные углы.
1: Обломовцы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности учения они имели еще смутные отдаленные понятия, оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока лишь некоторые блестящие преимущества. Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором. Но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения частей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них. То есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной в детстве приобретенной полноты, а так, чтобы соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями. Победа не решалась никак. Может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца. Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч. Захар, как бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже 14-летний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу. А чуть что покажется ему не так, так он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое, вставши поутру умыться и тому подобное. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть. Уж трое-четверо слуг кидается исполнять его желание. Уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужную вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли зачем. Ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. А тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат: «Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй, Васька, Ванька, Захарка, чего смотрите, разини? Вот я вас!» И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.
3: После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое, не хочу того, хочу этого, сбегай, принеси».
1: Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.
3: Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в 10 отчаянных голосов: «Ах, ах, поддержите! Остановите! Упадет, расшибется! Стой, стой!»
1: Задумает ли выскочить он зимой в сени или отворить форточку? Опять крики: «Ах, куда? Да как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй! Убьешься, простудишься!» Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице. И так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая. А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый. Он чувствует, в нем играет, что-то кипит. Точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косит, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак. Или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в 3 скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его. Он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг без картуза зимой прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится куча мальчишек. Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватила радостью. Он мчится, откуда ноги взялись, сам визжит и хохочет. Вот и мальчишки, он бац, снегом мимо, сноровки нет. Только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал, и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах. А в доме гвалт: «Илюши нет!» Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька. Все бегут, растерянные, по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки, 2 собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне. Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие. Кого за волосы, кого за уши, иному под затыльника, пригрозили и отцам их. Потом уже овладели Борчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в 2 одеяла и торжественно принесли на руках домой. Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим, но при виде его живого и невредимого радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, а к вечеру еще малиной, и продержали 3 дня в постели. А ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки.

0: как чудесно поет эта девушка. Неужели вам не нравится?
1: Нравится.
0: А мне показалось, что, слушая ее, вы думали о чем-то другом.
1: Да, мой молодой друг. Я вспомнил, как много лет назад в этом театре пела красавица Илька. Это была чудесная девушка. Весь Париж восхищался ею.

0: Вы опять задумались?
1: Да. Эта мелодия... Как Илька пела эту песенку. Между прочим, это играет ее отец, старый скрипач Цвибуш.
0: А что случилось с Илькой?
1: Она внезапно исчезла.
0: Исчезла? Почему?
1: О, это сложная история.
0: Расскажите.
1: Не надо спешить, молодой человек.

0: расскажите, что же случилось с Илькой?
1: Никто лучше папаши Цвибуша не расскажет нам о красавице Ильке. Гарсон!
2: Дальше.
1: Попросите к нашему столу этого старого скрипача.
2: Дальше.
3: Здравствуйте, господин Домарен.
1: Садись, старик. Твоя скрипка напомнила мне дни, когда твоя дочь покорила весь Париж. Помнишь, как мы кричали «Браво, браво, Илька!» Венгерские песни. Бедная девочка. Я хочу, старик, чтобы мой молодой друг услышал о том, как простая девушка боролась за то, чтобы смыть оскорбление, нанесенное сильными мира сего. Выпей, старик, и расскажи о своей дочери. Ты хорошо рассказываешь.
3: Ваше здоровье, господин Домарен. Спасибо за добрую память об Ильке.
2: Ваше здоровье.
1: Ваше здоровье.
2: Ваше здоровье.

0: было жарко и душно. В июне венгерская степь дает себя знать. Ветер, если он и есть, горяч и сушит кожу. В воздухе тишина от утра до вечера. Тишина эта наводит на путника тоску. Одни только сады и виноградники не блекнут, не желтеют и не сохнут под жгучими лучами степного солнца. В них царят тень, прохлада и чудный воздух. Солнце было на полдороги к западу, когда мы с Илькой свернули с большой дороги и направились к саду графов Гальдаугенов по длинной аллее.
1: Иди сюда, отец! Ой, как здесь хорошо!
0: Сегодня мой зяблик, день твоего рождения. Что-то подарит тебе судьба. Какой подарочек?
1: Я хотела бы, чтоб судьба подарила мне сегодня обед.
0: Ишь, чего захотела?
1: Давно уж я не ела ничего горячего. За чашку бульона я отдала бы 10 лет жизни.
0: И отлично бы сделала. Самый плохой бульон во много раз лучше нашей дурацкой жизни. Ну, подожди, потерпи. Я предчувствую, что мы недаром плетемся ко двору благородных графов Гальдауганов. Когда мы войдем во двор и заиграем, нас засыпят презренным металлом. Нас послушает сам граф, и ему залезет в голову мысль, что нас не следует гнать со двора. Мы набьем наши карманы монетой, и Илька угостят обедом. Мечтай, Илька! Чего не бывает на свете. Мы шли еще долго. Аллея была длинна, как язык старой девки. Она тянулась версты на три, и, наконец, мы подошли к графскому дому.
1: Граф, кажется, он.
0: Сбывается мое пророчество, и пьян к тому же.
2: Господин главный управляющий его сиятельство приказал вам спеть что-нибудь повеселее.
0: Что же мы споем, Илька?
1: Песню о красавице, которая продала себя.
0: Что ты, с ума сошла? Разве в доме повешенного говорят о веревке? Ведь графиня Тереза тоже продала себя, выходя замуж за графа Гальдаугена. У богатых это чаще бывает дочка.
1: Графини нет дома. Ты же видел, как она проскакала мимо нас на лошади. А господину управляющему эта песня должна понравиться.
0: Ты думаешь, что никто здесь не знает, что эту песенку поют наши крестьяне в насмешку над графиней?
2: Ну что же вы молчите, господин управляющий не любит ждать, а то уйдете с пустыми карманами.
0: Что же мы будем петь?
1: Песню о красавице, продавшей себя.

0: Тереза, расходитесь.
1: Как ты смел петь эту песню, негодяй? Не смейте бить папу Цвибуша! Не смейте!
2: Убирайся, Илья!
1: Вы не смеете бить нас!
2: Что?
1: Не смеете!
2: Ты? Пусть они уйдут.
0: Убирайтесь отсюда!

0: Илька помогла мне встать, и мы пошли прочь от графского дома.
1: Как она смела, отец!
0: Твоего отца побили. Не удивляйся. Его побили не в первый, а в 41-й раз. Пора привыкнуть. Где-то тут должна быть тропинка, которая вьется змейкой к часовне. Там можно найти воду. Вот она. Осторожно, крапива. Слышишь, журчит ручей. Ах, как мне хочется пить. Мои внутренности сухи, как пергамент. Вот и ручей. Пьем, Илька, за твое здоровье. Илька. Слышишь, девочка, зачем сердиться? Будь умницей. Ты бледна, как мертвец, и дрожишь. Смотри, глупая, как умрешь от злости, так будешь знать. Перестань, ну! Я еще счастлив, что моя скрипка цела. Не раздавили ее!
1: Нет! Не могу. Никто не имеет права, папа, бить тебя по лицу. Никто.
0: Неужели? А я этого не знал. И без тебя знаю. Ни по лицу, ни по спине, ни по животу. Но что ж ты хочешь?
1: Я хочу, чтобы никто не смел бить тебя. Я хочу ей отомстить.
0: Отомстить? Кому? Жене графа Гальдаугена. Довольно болтать глупости. Цыганка хочет отомстить урожденной баронессе.
1: Да, хочу я отомщу. Почему она била тебя? Кто ей дал на это право? Разве она не понимает, что мы тоже люди?
0: Не понимает, потому что она волк. А ты что хочешь? Волков учить кушать сено. Это не наше дело.
1: Нет, нет, отец. Ты все это говоришь только потому, что мне вредно сердиться. Ты меня не успокаивай. Я ей все равно не прощу. Пусть меня Бог накажет, если я прощу ей эту обиду.
0: Ягненку храбриться против волка значит только терять напрасно слова. Замолчи лучше. Хорошо, что моя скрипка цела.

0: суд.
1: Для чего тебе понадобился суд? Что ты хочешь там делать?
0: Что? А мы будем судиться с этой бессовестной негодяйкой.
1: Да ты дура, дочка. Ты с ума сошла. Ты потеряла всякое умение соображать, голубушка. Или ты, может быть, шутишь?
0: Нет, не шучу, отец. Я не могу так хладнокровно относиться к этой обиде, как ты. Я сама пойду в суд и потребую, чтобы ее наказали.
1: Дура ты, Илька, дура. Лучше отдохнем. Поспи немножко. После хорошего сна будешь разумней. Но Илька уже не слушала меня. Она глядела в землю, шептала что-то губами и шевелила пальцами, как бы рассуждая с собой. Она еще долго не могла успокоиться. Время было к вечеру. Она взяла свою арфу и тихо-тихо запела.

0: На следующий день Илька настояла на своем. Пришлось идти к судье. Осмелюсь беспокоить вашу честь одним единственным вопросом.
1: Ну.
0: Вы извольте быть судьей.
1: Я судья, но только до обеда.
0: А вы изволили уже покушать?
1: Ну да. Я обедаю в половине третьего. Это вам должно быть известно. По праздникам я обедаю в половине второго.
0: Но, ваша честь, нет правил без исключений.
1: А у меня есть. Я не признаю в данном случае исключений. Я сужу людей только натощак, старина. Когда я менее всего расположен сентиментальничать. 10 лет тому назад я пробовал судить после обеда. И что же выходил? Ты знаешь, что выходил, старина? Я приговаривал к наказанию одной степенью ниже.
2: Ваша честь. Ваша честь.
1: А это что за девочка?
0: Это, ваша честь, моя дочь. Она-то и является к вам просительницей.
1: Ага. Так. Подойди поближе. Красавица, ну, что тебе нужно?
0: И Илька дрожащим голосом рассказала все то, что произошло во дворе графа Гальдаугена. Судья долго не мог понять, что хочет от него девочка.
1: Ну так что ж тебе, красавица, от меня нужно?
2: Я хочу, чтобы вы наказали эту женщину.
1: О! О! Вот как, понимаю. Наказать графиню Гольдауген. С большим удовольствием. Сейчас мы ее засадим в тюрьму. А?
2: Господин судья. Господин.
1: Послушай, старина. Ты где породил эту красотку? На Луне или на Земле? А?
0: На Земле, ваша честь.
1: Эх, какие же вы дураки, дураки и чудаки.
2: Почему же?
1: Вероятно, потому что мозгов нет. Гольдаугены меня кормят и поет, а я их судить стану. Да. Гольдаугены графы, а она дочь цыгана-скрипача. Нет, не на земле вы родились. Нашла с кем судиться, чудачка. Обидно, это правда. Но что ж поделаешь? Света белого не переделаешь?
2: Но что же мне делать?
1: Дать тряпку твоему отцу, чтобы он завязал себе губу. Свинцовые примочки купи. Только это я и могу тебе посоветовать.
2: Ну что же мне делать?
1: Сделайся такой же графиней, как она. Тогда ты будешь иметь полное право судиться с ней. Полное право. Сделай.

0: Тяни, и ты успокоишься. Идем под эту вербу. Вот и ручей. Хочешь водиться? Вербы всегда растут у воды. Где есть вербы, там следует искать воду. Я поднял Ильку и посадил на траву. Внезапно раздался выстрел. Затрещали кусты, и мы увидели перед собой высокого, красивого человека с большой окладистой бородой и смуглым лицом. Я сразу узнал его.
1: Кто это?
2: Здравствуйте, граф Вунич и барон фон Зайниц. Рекомендую тебе, Илька, граф и барон вместе.
3: Почему она плачет?
2: Плачет, вероятно, потому что она женщина. Будь она мужчиной, она не плакала.
3: Ну что с тобой, милая? Ну о чем ты плачешь? Кто тебя обидел, скажи мне, и я обижу его, сильно обижу. Ну поведай мне свое горе. Я хочу помочь тебе. Я силен и все могу сделать. Ну, ну не плачь.
2: Едва ли она скоро перестанет плакать. Нервы ее слабы, как ниточка на рубахе, которую носили 5 лет. Эх, нехорошо, Илька. Много слез прольешь, скоро пить захочешь.
3: Ах, да, воды ей нужно дать. Вода здесь близко, я сейчас принесу.
2: Каков барон? Нежен, вежлив, предупредителен. Можно подумать, что он и в самом деле такой добряк. Верим, Илька, но слегка. Он славный малый, но палец в рот ему нельзя класть. Откусит руку до самого локтя. Когда-то он был очень богат. Учился в Вене, жил в Париже. Промотал все деньги, а родовым имением завладел зять, банкир Пельцер. И вот, потеряв все, барон перекинул через плечо двустволку и пустился в странствие по окрестностям, выпивая много вина и уничтожая дичь. Где он живет, чем питается, никому неизвестно. А вот он и возвращается.
3: Пей, девочка. Как тебя зовут?
1: Илька.
3: Илька. Ну, пей, пей, Илька.
1: Ой, как я несчастна. Как я несчастна.
3: Верю. Охотно верю. Я назвал бы тебя моей милой лгуньей, если бы ты сказала, что ты счастлива. Ну, пей еще и рассказывай. Кто тебя обидел?
1: Обидели не меня, а моего отца.
3: Вот как? Так ты за отца плачешь? Ну, какая же ты, однако, хорошая девочка. У тебя, старина, хорошая дочь? Редкость. Ну, все одно рассказывай. И за него я так же охотно заступлюсь, как и за тебя.
2: Не заступитесь, барон.
3: Почему?
2: Потому что это невозможно. Я имел честь получить пощечину не от маленького человека, а от очень большого. Никакое ядро не в состоянии долететь до него.
3: Да что за пустяки, для меня одинаково, кто бы ни оскорбил.
1: Моего отца оскорбила графиня Гольдауген. Она ударила его хлыстом по лицу.
3: Так это была... Женщина?
1: Женщина, барон.
3: И она рассекла тебе губу?
2: Она. Она.
1: Неужели ей это так и пройдет даром? О, боже мой, боже мой. Если эта обида останется безнаказанной, то я умру. Умру. Пусть тогда отец один играет. Пусть он тогда продаст мою арфу.
3: Я

0: Солгал, моя милая. Я не так силен, как хвастал. Ничего я не могу для тебя сделать.
1: Почему?
0: Потому что она женщина. Не драться же мне с ней на дуэли. Дело скверное, моя милая, следует покориться.
1: Нет, не могу я покориться. Откуда вы взяли, что я могу покориться?
0: Твое бессилие заставит тебя покориться. Ты бессильна, потому что ты дочь нищего музыканта, а я бессилен, потому что она, черт ее побери, женщина.
1: Я пойду в Будапешт или в Вену. Я найду суд.
0: Не найдешь.
1: Найду. Старик-судья сказал, что я буду иметь право судиться с ней, если я сделаю с такой же графиней.
0: Ты, Илька, рассуждаешь так только потому, что ты не знаешь жизни. Хочешь, чтобы она улыбалась, сыпала тебе цветы и червонцы, да? Если так ты хочешь невозможного. Жизнь на земле, возможно, только невыносимая. Не хочешь этого, проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам.
1: Отрава?
0: Жизнь отвратительна. Но есть во вселенной одна стихия, примиряющая человека с жизнью. Эта стихия в моей бутылке. Выпей, Илька, сделай один глоток. Это хорошая водка. Да ну уже, выпей, чудачка, легче станет. Прошу, господа, вот закуска, ешьте и не церемоньтесь. Пей, старина, хорошая водка – наше спасение. Пьем за ее существование.

0: Послушай, красавица, ты мне ужасно напоминаешь одну девочку, в которую я был влюблен в детстве.
1: Да?
0: Угу.
1: Какую?
0: Мне про нее каждый вечер рассказывала моя няня, и я воображал себе ее именно такой, как ты. Она жила в большом тюльпане и оттуда поглядывала на Божий мир. Ростом она была не больше твоего мизинца, Илька. Она ухаживала за цветами, обшивала бедных насекомых, выдавала замуж бабочек и женила сверчков. Она же лечила их, когда они заболевали. Словом, целью ее жизни было помогать слабым. Насекомые уважали и очень любили ее. Однажды к девочке в тюльпане явился тарантул с больными зубами. Девочка заговорила ему зубы, и у паука моментально исчез флюс. Он остался очень доволен и предложил ей стать его женой. Паук не любил ее, но хотел брать дань с насекомых, которым она оказала столько услуг. Ему нужны были деньги. «Нет, — сказала девочка, — я ни в коем случае не могу выйти за тебя замуж. Если ты не выйдешь за меня замуж, то я тебя убью вот этими самыми зубами». Вокруг девочки в тюльпане тесным кольцом собрались все, кому она сделала столько добра. Но паук все равно убил ее своими скверными зубами, потому что среди них он увидел не защитников, а только трусов. Эх, Илька, вот если бы к твоей рожице да прибавить презренного металла побольше... Я бы, черт возьми, женился на тебе. Вышла бы за меня, Илька?
1: Вышла бы.
0: Женитьба должна дать мне не меньше 1 000 000 франков. Девочка в тюльпане, отчего у тебя нет 1 000 000? Будь у тебя 1 000 000, ты была бы моей графиней. Доставай, Илька, 1 000 000.
1: А как его достать?
0: Ну, достать 1 000 000 можно различными способами.
2: Оставим этот разговор. Прошу вас, барон.
0: Ну, хорошо.
2: Благодарю вас, барон. Вы нас накормили... Не позволите ли вы нам поиграть за это?
0: Ну что ж, я лягу здесь на траву и буду с удовольствием слушать. Сделайте одолжение. У меня к тебе есть просьба, Илька. Возьми, милая моя, эти деньги и в первом попавшемся городе сними с себя фотографический портрет и пришли мне его. Я хочу почаще видеть девочку в тюльпане. Пришлешь?
1: Пришлю.
0: Ну и отлично. А теперь, друзья, я спать хочу. Прощайте. Илька, возьми на память этот золотой медальон. Возьми. Очень рад знакомству. Буду ждать портрет и женюсь, если достанешь 1 000 000.
1: Дай Бог вам счастья.

0: Через неделю после встречи с бароном фон Зайнец в один из самых жарких полудней мы с Илькой сидели под навесом железнодорожной станции. Жар и духота стояли необыкновенные. На запасном пути стоял военный поезд. Зал первого класса был наполнен пьющими офицерами. В зале третьего класса гремел оркестр военной музыки, которая привлекла на станцию массу публики.
1: Посмотри, какая хорошенькая цыганочка.
2: Я и сам ее давно заметил. Очевидно, это бродячие музыканты.
0: Говорят о тебе, Илька. Давай сыграем им что-нибудь. Денег дадут.

0: У меня идея. Клянусь честью, идея. Господа, почему нам не пригласить эту красавицу к нам в поезд?
1: Верно.
2: Сомнений нет, идея прекрасная.
1: Давайте приступим к делу.
0: Послушай, птичка.
3: Да, господин офицер.
0: Мы хотим взять тебя с собой в поезд. Ты будешь нам петь и играть всю дорогу.
3: Но, господин офицер...
0: Мы дадим тебе за это много денег.
2: Да, много денег.
0: Ну, согласна?
3: А куда вы едете?
0: В Боснию, кажется. Мы сами хорошо не знаем.
3: В Боснию?
4: Нельзя. Мы не можем с вами ехать, господа офицеры.
5: А тебя никто не спрашивает. Если хочешь, можешь оставаться.
0: Ну, жаворонок мой, решай.
3: Еду.
4: Господа.
0: Молчи,
4: господа.
0: Старик. Господин поручик, возьмите деньги. Съездите в магазин, купите ей новое платье, браслет, ботинки, ну и все, что можно купить для женского пола.
6: Слушаюсь, господин капитан.
0: А вас, милые музыканты, попрошу в вагон.
4: Ты сумасшедший.
3: Я хочу иметь миллион.
4: Ты не получишь миллион, но честь потеряешь.
3: Не бойся, мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки. Я решу.

Милый барон, вы меня, наверное, уже забыли. Этим письмом хочу напомнить вам о себе. Вы первый человек, который обошелся с нами по-человечески. И зато вы первый человек, о котором я буду вспоминать с наслаждением. Еще уведомляю вас, что я непременно буду иметь миллион. Прошу не забывать, что вы мне обещали. Я вас очень люблю. Карточку вышлю следующим письмом. Ваша.

0: Месяц спустя мы с Илькой бежали от полка и оказались здесь, в заведении мадам Бланшар. Илька сразу завоевала симпатии посетителей.
1: Да, я хорошо помню ее первое выступление. Как она пела.
0: Да, господин Домарен.
2: Где ты там, Цвибуш? Цвибуш!
0: Прошу прощения, господа. Мне пора идти на сцену.
1: Идите, папаша Цвибуш.
0: Желаю вам здоровья, господа.
3: А как же мы узнаем конец этой увлекательной истории?
1: Если она вас так заинтересовала, я могу вам досказать. Итак, мы остановились на первом выступлении Ильки.

0: подобно, это только чудо.
1: Мадам Бляншар, откуда вы взяли это сокровище?
2: Да, действительно, это сокровище. Вы знаете, что эта венгерская девчонка требует с каждого за один миг любви? 100 000 франков.
3: 100 000?
2: Да.
3: Это невинность.
0: Чёрт побрал эти невинности с их невинными рожицами. Посмотрим, какой сумасшедший нас не сидит.
4: Однако, господа, представление продолжается. Посмотрим, что еще новенького покажет нам мадам Бланшар.
5: Прошло некоторое время. Я безумно влюбился в Ильку. Но, несмотря на все мои старания, мне не удавалось поговорить с ней наедине. Однажды мне неожиданно представился этот случай. Не помню, почему я оказался за кулисами. Мимо меня сновали люди, занятые своими делами.
6: Здравствуй, Илька. Спасибо. Жду тебя с твоим миллионом. Не делай глупостей, будь умна и здорова. Поклон твоему 100 раз битому старому отцу, которому выдай из твоего большого миллиона 2-3 золотые монетки на пропивку. Твой жених барон фон Зайниц. Кто там?
5: Это я, Домарен. Позвольте мне войти на минутку. Мне необходимо поговорить с вами.
6: Ну что ж, заходите, Андре. Что вы хотите от меня?
5: Я так давно мечтаю высказать вам то, что заполняет мою душу. Ведь вы, наверное, сами догадываетесь.
6: Не нужно этого, Андре.
5: Я люблю вас, Илька, люблю.
6: Нет, Андре, я не могу быть вашей. Не ходите за мной, не унижайтесь. Все напрасно.
5: Почему же?
6: Почему? Во-первых, вы бедны. А я 1000 раз говорила вам, что стою 100 000. Есть у вас 100 000?
5: В настоящую минуту у меня нет и 100 франков. Послушайте, Илька, ведь вы все лжете. Зачем вы так безжалостно клевещете на себя?
6: А если я люблю другого?
5: А этот другой знает, что вы его любите? И любит вас?
6: Знает. И любит.
5: Какой же он должен быть скотиной, чтобы допустить вас до театра жирной мадам Бланшар?
6: Нет, нет, не броните его. Он не знает, что я в Париже. Посмотрите на этот медальон. Вы, наверное, заметили, что я всегда ношу его с собой. Это его подарок.
5: Понимаю. И в нем его портрет.
6: Не знаю. Несмотря на все мои усилия, мне до сих пор не удавалось его открыть.
5: Позвольте, я попробую это сделать.
6: Неужели открылся? Дайте скорее. Что такое? Графиня Гольдауген? Это ее лицо. А вот и надпись. Тереза любит тебя. Вот как!
5: Илька, что с вами? Почему вы так побледнели?
6: Она любит его. Она смеет его любить.
5: Илька, умоляю вас, успокойтесь.
6: Опять она! И я все еще бессильно отомстить ей. О, она любит Артура. Нет. Нет, я больше не могу ждать. Андре! Хорошо. Я буду вас любить. Только исполните одну мою просьбу.
5: Какую хотите? 1000 просьб, моя дорогая.
6: Я не хотела до сих пор делать этого. Но теперь вынуждена. Я выбираю вас своим мстителем.
5: И она поведала мне о причине своей ненависти к графине Гольдауген. Я был в такой власти чар этой очаровательной девушки, что, не задумываясь, отправился на ее далекую родину с твердым намерением исполнить данные мне поручения. Графиня не оказалась дома. Мне сказали, что она на прогулке. Я отправился в лес, и в небольшой рощице увидел привязанную лошадь. Недалеко от нее на траве сидела женщина, в которой я сразу узнал графиню Терезу. Рядом с ней сидел какой-то мужчина. Я слышал, как она называла его Артуром. Не знаю, что толкнуло меня, но я притаился за кустами и слушал весь их разговор. Ваше здоровье.
6: Не пейте больше, Артур. Когда вы пьянеете, вы становитесь невыносимо грубым и дерзким.
7: Да вы не сердитесь. Не теребите хлыста. Как же это я раньше-то не вспомнил?
6: Что такое?
7: Почему вы изволили угостить хлыстом старого скрипача и обидеть мою девочку в тюльпане?
6: Девочку в тюльпане? Старого скрипача? Что вы бормочете, фон Зайниц? Вы стали заговариваться. Пить не нужно.
7: Драться не нужно, милостивая государыня. Может быть, эта история тронула меня только потому, что я сам оказался среди тех, которых бьют. И как бьют.
6: Что случилось, Артур? Вы сердитесь? На кого?
7: На подлецов, пельцеров. Вы знаете, что они со мной сделали? Несколько времени назад я получил конверт. Адрес был написан рукой Пельцера, мужа моей сестры. В нем оказалось завещание матери, по которому все наше имущество отказывалось в мою пользу. Меня несколько удивила эта история, но я уже стал мечтать, что скоро стану вновь богатым и сильным человеком. Загорелся процесс.
6: Что же дальше?
7: О, дальше? Ха-ха. Завещание, которое они мне прислали, оказалось фальшивым, как женщина. Оно подложное, и теперь меня будут судить. Они сделали подлог, а я буду под судом. Черт возьми, барон фон Зайниц подделал завещание. Каково, а? Ваше здоровье.
6: Артур, прошу вас, не пейте больше.
7: Прощайте. Пойду читать законы. Барону фон Зайниц предстоит идти. Идти на судебное заседание.
6: Ушел. Нас не любят. Не будем просить милостыни.
5: Вскочив на лошадь, она хотела помчаться к опушке леса, но я остановил ее. На минуту.
6: Что вам угодно, сударь? Отпустите повода моей лошади.
5: Вы так же жестоки, как и прекрасны, но ничто не должно оставаться безнаказанным.
6: О!
5: Вспомните старика-музыканта и его дочь.
6: Пусть будет так.
5: Я исполнил данное мне поручение и поспешил за наградой. Но Ильку я больше так и не увидел. Все, что с ней произошло дальше, я узнал от мадам Бланшар и папаши Цвибуш.

0: останься с нами. Гарсон, еще шампанского.
1: Илька, когда же ты станешь моей?
2: Никогда. Илька будет принадлежать мне.
3: Уж не стали ли вы обладателем 100 000 франков?
2: Да, да, вот они. Бери, Илька.
4: Настала пора заплатить за 100 000.
3: Пойдем домой, Илька.
2: Даю 120 000.
5: И я тоже даю 120 000.
3: Господи. И я согласен.
6: Ты сумасшедшая. Я пойдем домой.
4: Я хочу иметь миллион. Если у меня не будет миллиона, я умру.
6: И не получишь миллион, сумасшедшая, но честь потеряешь.
4: Не бойся, папа Цвибуш. Я уже тебе когда-то сказала, что мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки.
6: Илька.
4: Я должна иметь миллион.
5: Кто же, господа?
3: Бросить жребий!
7: Хорошо, бросим жребий. Согласны, господа?
8: Хорошо, согласны.
7: Итак, господа, господа, пишем билетики. Тот, которому попадется билет с именем Ильки, тот получает Ильку. Цвибуш, пиши билеты.
6: Оставьте, господа.
4: Платите, господа, на стол деньги.
8: Поскольку нам класть. Сколько нас? 8. 120 деленное на 8 будет...
4: О, нет, нет, будет... нет. Каждый кладите по 120 000. По 120 000.
9: Вы плохо знаете арифметику, моя дорогая, или вы шутите?
4: По 120 000.
0: Это называется шулерничеством. Пользоваться тем, что у нас дураков, пьяных ослов, взбудоражена кровь. Я не дам ни одного сантима.
4: Я не требую. Папа Цвибуш, спрячь на память билетики. Музыканты, прощальную.
10: Господи,

5 часов утра первый попавшийся навстречу официант вынимал из шляпы квадрат. Когда взяты были все квадраты и развернуты, из всех мужских грудей вырвался смех. Этот смех был смехом отчаяния, смехом над безумством и сумасшествием судьбы. Билет с именем Илька попался старому лионскому фабриканту Марку Лувреру. Луврер положил свои 120 тысяч шутя и мог бы довольствоваться одним только поцелуем. И Илька имела миллион.

На другой же день она исчезла. Она уехала на родину, к Артуру. Они встретились в отеле Большого Якоря. Артур захохотал, когда увидел Ильку. Как изящно она была одета и как не похожа на ту пивунью, которую он когда-то встретил в лесу, всю в слезах. На другой день фон Зайниц и Илька были у мэра. Илька сделалась баронессой фон Зайниц 2 июня в половине 10 утра. В 2 часа того же дня Артур фон Зайниц был лишен баронского достоинства. Присяжные заседатели нашли его виновным в совершении подложного завещания. Пельцеры достигли своей цели. Но для Ильки испытания этим не кончились. На следующий день в городском клубе на благотворительном балу произошел последний эпизод этой грустной истории.

0: Смотрите-ка, бывший барон фон Зайниц тоже приехал со своей цыганской баронессой.
1: Хорошая пара. Барон без баронства. Баронесса без барона.
2: Повенчайся они несколькими часами позже, она была бы теперь только бюргерша Зайниц.
3: Я боюсь, что тут скандал будет. Тереза Гольдауген тоже на балу. Говорят, что эта цыганка-баронесса собирается за что-то ей мстить.
0: А где Тереза?
1: Вон там, торгует лотерейными билетами.

0: Баронесса фон Зайниц хочет взять билет.
1: Я хочу пожертвовать вот этот золотой медальон. Мне подарил его мой муж.
0: Портрет мой поцарапан булавкой. Наивная девочка, вы думаете, что вы торжествуете победу? Обратитесь с этой вещью к администрации клуба. Наше дело только продавать билеты.
2: Графиня.
0: Пардон.

0: Новая баронесса.
1: Да. А мы ведь ее еще не поздравили.
2: Позвольте мне пройти.
0: Ура, баронесса фон Зайниц, супруга разжалованного мошенника.
2: Артур!
3: Послушай, разжалованный барон далеко.
2: Артур!
3: Он уже пьян, лежит в саду под кустом.
2: Артур, Артур!
3: Давайте же поздравим нашу новую баронессу. Шампанского!
4: Руку угодила ей пьяна! А где-то вы научились так метко стрелять пробками?
0: Ну-ка, попробуем еще раз.
2: Отойдите. Потеряла сознание. Дайте сюда флакон.
5: Вера,
2: как вы себя чувствуете?
5: Ах, опять вы, графиня. Ох, как я вас ненавижу. Вы мой злейший враг.
2: Ты еще сердишься на меня, Илька? Ну, прости меня, я виновата. Ты меня победила дважды. Ты видишь эту красную полосу на моем лице?
5: Де Морен.
2: Да. И теперь Артур. У меня ничего не осталось. Илька, простите меня.
5: Дайте мне воды.
2: Сейчас я принесу.
5: Победила. Но зачем мне теперь эта победа? Это ненужная победа. Артур сказал, хочешь невыносимой жизни. Живи. Не хочешь, проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам. Отрава. Вот он, мой маленький друг, флакон морфия. Теперь я угощу себя им за то, что так близко принимала к сердцу оскорбления, которые наносили мне люди. Вот и все. Мне не жалко моей жизни. Нет, не жалко. Жаль только оставить папу Цвибуша. Только его одного. Прости меня, папа Цвибуш.

0: «Зарубежный детектив» на Радио России. Агата Кристи. «Когда боги смеются». Читают Ирина Муравьева и Авангард Леонтьев. Часть первая.
1: «И, конечно, исключить любые волнения и нагрузки», — сказал доктор Мейнелл, как всегда в таких случаях говорят врачи.
2: Миссис Хартер, как и все люди, которым приходилось слышать от врачей эти гладкие, ничего не значащие слова, казалось, была скорее задумчивой, чем спокойной.
1: «Наблюдается легкая сердечная недостаточность. Но волноваться причин нет, уверяю вас. Но все же лучше бы сделать в доме лифт». «Да, лифт. Так мы исключим чрезмерные нагрузки. Вам полезны ежедневные прогулки, поравнения, но никаких подъемов. Ну и кроме того, побольше развлечений. Нельзя замыкаться на свои болезни». В разговоре с племянником леди Чарльзом Риджевеем доктор высказался более ясно. «Поймите меня правильно. Ваша тетя может прожить долгие годы, возможно, так оно и будет. В то же время шок или эмоциональное возбуждение могут вмиг убить ее». Чарльз был думающим юношей. В тот же вечер он предложил установить в доме радио.
2: «Не нравятся мне эти новомодные штучки. Видишь ли, там ведь волны, электрические волны. Они могут на меня плохо подействовать».
1: «Милая тетя Мэри...»
2: «Ты можешь говорить все, что угодно, Чарльз. Но ведь многие люди действительно ощущают электричество. У меня перед грозой всегда начинались дикие головные боли».
1: «Позвольте разъяснить вам суть дела. Чарльз прочел тете целую лекцию. Он говорил об электронных трубках, эмиттерах, усилителях, высоких и низких частотах».
2: Миссис Хартер захлестнула поток незнакомых и непонятных слов, и она сдалась. «Ну, конечно, Чарльз, если ты действительно считаешь...»
1: «Моя дорогая тетя Мэри, это то, что вам нужно. Это спасет вас от хандры и все такое прочее».
2: Вскоре был установлен лифт, предписанный доктором Мейнеллом. Вслед за лифтом появилась и радио. И миссис Хартер оставалась только созерцать этот, по ее мнению, отвратительный предмет. Огромную нескладную коробку с кнопками и ручками.
1: «Потребовался весь энтузиазм Чарльза, чтобы заставить ее смириться с приобретением. Но крутя ручки и разглагольствуя, Чарльз был в своей стихии». «Слышите, тетя Мэри, мы поймали Берлин! Разве это не замечательно? Вы слышите диктора?»
2: «Я не слышу ничего. Ничего, кроме шума и потрескивания. Теперь мы, должно быть, попали на псарню».
1: «Раз вы шутите, тетя Мэри, значит, все в порядке».
2: Миссис Хартер не могла не улыбнуться Чарльзу. Она была к нему очень привязана. Несколько лет с ней жила племянница Мириам Хартер. Она собиралась сделать девушку своей наследницей. Но Мириам не пришлась по душе тете. Ее никогда не было дома. Она, по выражению миссис Хартер, вечно где-то шлялась. Под конец она связалась с молодым человеком, которого ее тетя никак не могла одобрить. Мириам была возвращена матери с короткой запиской, как некачественный товар. Она вышла замуж за своего молодого человека, и миссис Хартер обычно посылала ей в подарок на Рождество носовые платки или салфетки. Разочаровавшись в племяннице, миссис Хартер обратила свое внимание на племянников.
1: Чарльз понравился ей с самого начала. Он всегда был внимателен к тете и слушал воспоминания о ее молодости с заметным интересом. Чарльз никогда ничем не тяготился. Он всегда был в хорошем настроении, всегда весел, и он много раз на дню говорил, какая она чудесная старушка.
2: Будучи вполне удовлетворенной своим новым приобретением, миссис Хартер написала адвокату, чтобы он подготовил новое завещание. Оно было прислано, миссис Хартер его одобрила и подписала.
1: И Чарльз обратил в свою пользу даже историю с установкой радио.
2: Сначала миссис Хартер была против радио. Потом она им заинтересовалась и под конец увлеклась. В те вечера, когда Чарльз ужинал у друзей, миссис Хартер поворачивала ручки и слушала вечернюю программу.
1: Прошло, наверное, месяца три с момента установки в доме радио, когда произошло первое жуткое событие. Миссис Хартер была дома одна, Чарльз играл у друзей в бридж.
2: В вечерней программе был концерт старинных шотландских баллад.

0: И вдруг на самой середине произошла странная вещь. Раздался щелчок, песня неожиданно прервалась, из приемника послышались писк и треск, затем и они стихли. А потом зазвучал голос, ясный и отчетливый. Это говорил мужчина с легким ирландским акцентом.
1: Мэри, ты слышишь меня? Мэри, это говорит Патрик. Я скоро приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри.
0: Патрик. Это был голос Патрика. Голос Патрика вот в этой комнате. Он разговаривал с ней. Нет, это сон или, возможно, какая-то галлюцинация. Что он сказал ей? Я скоро приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. Было ли это? Могло ли это быть предчувствием?

0: Она никому ничего не сказала, но следующие 2 дня была весьма задумчива и озабочена.
1: А потом произошел второй случай. Снова миссис Хартер была одна в комнате, передавали оркестровую музыку.

0: Радио, как и в прошлый раз, неожиданно замолчало, и снова была тишина, и ощущение дальнего расстояния, и снова голос Патрика.
1: Мэри, с тобой говорит Патрик, я очень скоро приду за тобой.
0: Затем щелчок, шум, и снова оркестровая музыка. Миссис Хартер посмотрела на часы. Бодрствуя и будучи в твердом рассудке, она слышала голос Патрика. Смущаясь, она начала обдумывать все те теории распространения волн в эфире, о которых ей рассказывал Чарльз. Чарльз говорил что-то о потерянных длинных волн, о каких-то дырах в шкале. Может быть, эти волны и объясняют все так называемые парапсихологические явления? Нет-нет, в этой идее нет ничего невозможного. С ней говорил Патрик. Он воспользовался новейшими достижениями науки, чтобы подготовить ее к неизбежному. Миссис Хартер позвонила, чтобы пришла ее горничная Элизабет. Элизабет, ты помнишь, о чем я тебе говорила? Левый верхний ящик в моем секретере. Там все приготовлено.
1: Приготовлено для чего, мадам?
0: Для моих похорон.
2: О, мадам! Не думайте об этом. Вам ведь гораздо лучше.
0: Всем нам придется покинуть этот свет раньше или позже. Я и так зажилась. Если тебе так нужно реветь, иди куда-нибудь и там реви. Все еще всхлипывая, Элизабет удалилась. Миссис Хартер с любовью посмотрела ей вслед. Старая дура, но она ко мне так привязана, очень привязана. Дайте-ка припомнить, сколько же я ей завещала. 100 фунтов или только 50? Следовало бы 100. Этот вопрос мучил старую леди, и на следующий день она села и написала своему адвокату. Она просила прислать ее завещание, чтобы она могла проглядеть его.
1: Это было в тот самый день, когда Чарльз за обедом рассказал историю, которая потрясла миссис Хартер.
3: Я, между прочим, тетя Мэри, кто этот забавный старикан наверху в комнате для гостей? Я имею в виду картину над камином. Старый Франк с бородой и с бакенбардами.
0: Это твой дядя Патрик в молодости.
1: О, ради бога, простите меня, тетя Мэри. Я вовсе не хотел вас обидеть. Мне просто было интересно, видите ли...
0: Ну, так что...

0: Мой эффект. Я недоумевал, кто же это мог быть. Лицо его было таким ранневикторианским, если вы понимаете, что я имею в виду. Я спросил Элизабет, но она сказала, что в доме никого нет, никаких гостей или посторонних. А позже вечером я случайно забрел в комнату для гостей на втором этаже, и там был портрет над камином. Это был тот самый незнакомец. Я полагаю, что есть вполне простое объяснение этому факту. Это все влияние подсознания. Должно быть, я давно заметил картину, но не осознал этого. А потом мне пригрезилось это лицо в окне.
1: Это было последнее окно?
0: Да. А что случилось?
1: Ничего. Сказала миссис Хартер. Но, тем не менее, она была напугана. Эта комната была гардеробной ее мужа.
0: В тот же вечер Чарльз снова ушел в гости.
1: А миссис Хартер с лихорадочным нетерпением включила радио. Если она в третий раз услышит таинственный голос, у нее не останется и тени сомнения, что она действительно общается с потусторонним миром. И хотя сердце ее бешено билось, она вовсе не удивилась, когда раздался тот же щелчок и пауза. И слабый далекий голос снова заговорил с ирландским акцентом.
0: Мэри, теперь ты готова. В пятницу я приду за тобой. В пятницу в половине десятого. Не бойся, ты не почувствуешь боли. Будь готова.
1: Несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали.
2: В исполнении Ирины Муравьевой и Авангарда Леонтьева прозвучала первая часть рассказа Агаты Кристи «Когда боги смеются». Окончание завтра в это же время. Зарубежный детектив на Радио России. Агата Кристи. Когда боги смеются. Читают Ирина Муравьева и Авангард Леонтьев. Часть вторая. Заключительная.
0: Мэри, теперь ты готова. В пятницу я приду за тобой. В пятницу в половине десятого. Не бойся, ты не почувствуешь боли. Будь готова.
1: Несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали. Наконец она смогла встать и дойти до письменного стола. Трясущейся рукой она начертала следующие строки. «Сегодня в 9:15 я отчетливо слышала голос моего умершего мужа. Он сообщил мне, что придет за мной в пятницу в 9:30 вечера. Если я умру в этот день и в этот час, я бы хотела, чтобы об этом факте стало известно. Это бесспорное доказательство возможности контакта с потусторонним миром. Мэри Хартер». Потом она позвонила. Элизабет немедленно явилась на зов хозяйки.
3: «Мадам».
1: «Элизабет, если я умру в пятницу вечером, передай это письмо доктору Мэнину». «Да, еще одно. В завещании я оставила тебе 50 фунтов, а хотела бы 100. Если я, прежде чем умру, не успею сходить в банк, за этим проследит мистер Чарльз».
0: «О, мадам!»
1: На следующее утро старая леди заговорила об Элизабет со своим племянником. «Не забудь, Чарльз, если со мной что-нибудь случится, ты должен дать Элизабет еще 50 фунтов».
0: «В последнее время вы что-то стали очень мрачной, тетя Мэри. А что с вами происходит?»
1: «Ты что делаешь в пятницу вечером, Чарльз?»
0: «Вообще-то...»

0: Деньги пригласили меня на партию бриджа, но если вы хотите, я с удовольствием останусь дома.
1: Нет, конечно, нет. И не думай, Чарльз. В этот вечер, более чем когда-нибудь, я хочу остаться одна. В пятницу вечером в доме было тихо. Миссис Хартер, как всегда, сидела в своем кресле с высокой спинкой. Она была готова. Утром старая леди сама отправилась в банк, сняла со счета 50 фунтов и вручила их Элизабет. Миссис Хартер просмотрела и рассортировала все свои вещи, подписала на коробочках с драгоценностями имена родных и друзей, которым она их предназначала. И теперь она смотрела на длинный конверт, который держала в руке. Она вынула оттуда документ. Это было ее завещание, которое мистер Хопкинс прислал миссис Хартер по ее просьбе. Она уже успела его внимательно прочитать, но решила просмотреть еще раз, чтобы освежить в памяти. Все было написано четко и сжато. 50 фунтов Элизабет Маршалл за преданную службу, по 50 фунтов сестре и кузине, а все остальные ее любимому племяннику Чарльзу Риджерину. Она посмотрела на часы. До половины оставалось 3 минуты. Что же, она готова. Нервы ее были напряжены. 9:30. Радио включено. Что-то она услышит. Знакомый голос, читающий прогноз погоды, или удаленный, едва различимый голос человека, умершего 25 лет назад? Но она не услышала ни того, ни другого. Вместо этого в доме раздался знакомый звук. Звук, открываемый входной дверью. Ужас. Ее обуял ужас. Миссис Хартер медленно встала и покачивала. Что-то выскользнуло из ее рук и упало на горящие каминные угли. Она пыталась крикнуть, но не смогла. В тусклом свете камина на пороге появилась знакомая фигура с каштановой бородой и бакенбардами в старомодном викторианском сюртуке. Патрик пришел за ней. Сердце ее в последний раз сжалось и остановилось. Она рухнула на коврик у камина.
0: Там 2 часами позже ее и нашла Элизабет. Тут же послали за доктором Мейнелом, Чарльза Риджевея поспешно вызвали из гостей, но уже ничего нельзя было сделать. Миссис Хартер покинула этот мир. Только через 2 дня Элизабет вспомнила о письме, которое ей дала хозяйка. Доктор Мейнел прочел его с живейшим интересом и показал Чарльзу Риджевею.
2: Это весьма странное свидетельство. Совершенно ясно, что у вашей тети были галлюцинации. Ей слышался голос умершего супруга. Она, должно быть, так разволновалась, что это привело к фатальным последствиям, и когда наступил ожидаемый час, бедняжка умерла от шока.
0: Чарльз, понимающе кивнул. В ту же ночь, когда все в доме спали, он убрал провода, протянутые из комнаты, где стояло радио, в его спальню этажом выше. И поскольку вечер был холодный, он попросил Элизабет затопить камин в его комнате, и в этом камине он сжег каштановую бороду и бакенбарды. Старинный викторианский сюртук, принадлежавший его дяде, был водворен обратно в старинный сундук на антресолях. Чарльз полагал, что был в безопасности. Его план был успешно выполнен. Если бы он в ближайшее время не раздобыл значительную сумму денег, его ждали бы позор и разорение. Но, слава богу, теперь все в порядке. Благодаря его шутке... Это можно назвать шуткой. В этом ведь не было ничего преступного. Он спасен. Теперь он богат.
1: Его размышления прервала Элизабет. Она просунула голову в дверь и сообщила:
3: «Пришел мистер Хопкинс, и он хотел бы видеть Чарльза».
2: «Я не совсем понял ваше письмо, мистер Риджвей. Мне показалось, что вы считаете, будто завещание покойной миссис Картер находится у нас.
0: Так говорила моя тетя.
2: О, все так. Оно действительно раньше хранилось у нас.
0: Хранилось раньше?
2: Дело обстоит именно так, как я сказал. Миссис Хартер написала мне и попросила прислать ей завещание. Это было в прошлый вторник. Вне всяких сомнений, мы найдем его среди бумаг леди.
0: Чарльз ничего не ответил. Он боялся верить своим ушам. Он же тщательно просмотрел все бумаги и был уверен, что завещания там нет.
2: Кто-нибудь занимался ее вещами?
0: Этим занималась горничная Элизабет. Мистер Хопкинс предложил послать за ней.
1: Она сразу же пришла, печальная и искренняя, и ответила на заданные ей вопросы. Да, она отвечала за все вещи и одежду хозяйки. Она была абсолютно уверена, что среди их не было официальных документов, похожих на завещание. Она знает, как оно выглядело.
3: Бедная хозяйка держала его в руке в день смерти.
2: Вы в этом уверены?
3: Завещание было в большом голубом конверте. Этот же голубой конверт лежал на столе на следующий день, но пустой. Я убрала его в секретер.
0: «Я помню, что видел его там», — сказал Чарльз. Он встал и вышел, чтобы принести конверт из секретера. Вскоре он вернулся и вручил адвокату голубой конверт.
2: Мистер Хопкинс рассмотрел его и кивнул головой. «Этот самый конверт, в который я запечатал завещание в прошлый вторник».
3: «Я могу еще чем-нибудь быть полезна?»
2: «Скажите, Элизабет, в тот вечер в комнате хозяйки зажигали камин?»
3: «Да, сэр. Там всегда горит камин».
2: «Благодарю вас. Достаточно».
0: Чарльз наклонился вперед, руки его тряслись. «Ну, что вы думаете, мистер Хопкинс, какие из этого можно сделать выводы?»
2: «Мы должны надеяться, что завещание найдется, если только...»
0: «Что если только?»
2: «Боюсь, что есть только одно разумное предположение, Чарльз. Ваша тетя просила прислать завещание, чтобы его уничтожить». Да, поскольку она не хотела, чтобы Элизабет пострадала, она вручила ей причитающуюся сумму наличными.
0: Но почему? Почему?
2: Не было ли у вас противоречий с вашей тетей, мистер Риджвей?
0: Конечно же нет. Но до самого конца были добрейшие, нежнейшие отношения. Чарльз осознал, что адвокат ему не верит. Это было потрясение для него. Кто знает, какие слухи дошли до этой сушеной воблы. Он должен быть прослышан о делах Чарльза. Вполне естественно, он считает, что эти же слухи дошли и до миссис Хартер, и что тетя с племянником повздорили по этому поводу. Но ведь это было не так. Впервые Чарльз испытал чувство горечи. Когда он лгал, ему все верили. А теперь, когда он говорит правду, ему никто не верит. Что за горькая ирония? Конечно же, его тетя не сжигала завещание. Конечно. Мысли его приняли неожиданное направление. Перед его глазами стояла картина. Старая леди, одна рука прижата к груди. Что-то выскользнуло. Из другой руки какая-то бумага, она падает на раскаленные угли. Лицо Чарльза стало мертвенно бледным. А если завещание не будет найдено?
2: Есть предыдущее завещание, миссис Хартер, датированное сентябрем 1920 года. В нем миссис Хартер оставляет все своей племяннице Мириам Хартер, в настоящее время Мириам Робертсон.
0: Мириам с ее болваном мужем. Этими отвратительными, вечно хныкающими детьми. Вся его изобретательность для Мириам. Он взял трубку. Это звонил доктор.
4: Это вы, Риджвей? Я подумал, что надо бы вам сообщить. Получила результаты вскрытия. Причина смерти та же, что я и говорил. Но, как оказалось, дела с ее сердцем обстояли гораздо серьезнее, чем я предполагал. При самом лучшем уходе она не прожила бы и 2 месяцев. Я подумал, что вы должны об этом знать. Может быть, это вас хоть чуть-чуть утешит?
0: В глазах у Чарльза потемнело. Будьте вы все прокляты. Самодовольный адвокат и этот отвратительный старый осел Мейнов. Впереди только призрак тюрьмы и никаких надежд. Он понял, что кто-то на небесах играл с ним. Играл, как кошка с мышкой. Этот кто-то...

В исполнении Ирины Муравьевой и авангарда Леонтьева прозвучал рассказ Агаты Кристи «Когда боги смеются». Над передачей работали Наталья Шолохова, Юлия Тихомирова и Аркадий Абакумов.

Пришла зима на много дней. Недобрый свищет ветер, пришла беда.

под слоем льда пророчит ей беду метель. Но все равно живет вода и ждет апрель.

в оковах туч лицо зари. Но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая. И пусть река лежит под слоем льда, пророчат ей беду метели, но все равно живет вода и ждет апреля.

июль 1941 года. В сметенном мире происходили события, которые определялись одним, пока еще непривычным и тяжким словом «война».

0: Захара Дерюгина с тремя десятками мужиков из Густищ направили под Смоленск. Вместе с Захаром в одной колонне шагали братья Поливановы, Кирьян и Митрий, Фома Куделин, Юрка Левша. Шли мужики в полной силе. Сдвинулась с места самая хребтина России. И если б кто мог в эти дни окинуть единым взглядом бесчисленные российские дороги, не по себе стало бы ему от этого непрерывного повсеместного движения. Шагая по пыльным дорогам, Захар старался не думать, как провожали его в селе. И все же перед ним так и стояли светлые без слез глаза Ефросиньи и Маня. Когда мобилизованные стали садиться на подводы, толпа расступилась, и Захар увидел ее. С торопливой неловкостью перецеловав детей, мать Ефросинью, он с неутихающим ознобом в сердце пошел к Мане.
1: Прощай, Маня. Вот и пришла пора. Все было промежду нас. А теперь, когда и увидимся.
2: Что же это будет, Захар? Что же будет?
1: Да разве кто может это сказать? Прощай, Маня. А ты, сынок, ты расти. Мамку слушайся, она у тебя хорошая. И ты, Мань, прости меня, коли что. Береги парня. Не таи зла, я тебя до смерти не забуду. Ну.
2: Горе ты мое горькое. Возьми от меня. Там Илюшкины каракули. Он тебе письмо написал. Сам писал.
0: Захар зажал в заледеневшую ладонь белый платочек и, не оборачиваясь, бегом бросился догонять свою подводу.

0: Захар Дерюгин и его односельчане попали под Смоленск именно в те дни, когда 16-я дивизия, обескровленная, при острой нехватке снарядов, при почти полном отсутствии авиации и танков, встала на пути закованным в броню войскам Гудериана. В который раз под прикрытием утреннего тумана гитлеровцы силой двух батальонов пытались высадиться на левый берег и зацепиться за Тихвинское кладбище. Вскоре горячечная, беспорядочная стрельба перешла в рукопашную схватку. Гитлеровцы откатились назад к Днепру, а потом 2 часа долбили кладбище из минометов. К полудню наступил один из редких моментов передышки. Захар устало прислонился к стене окопа. С лугов доносились густые запахи перестоявшихся трав, и на миг ему даже показалось, что не было никакого боя.
1: Тишина-то какая, Дерюгин, а?
2: Да. А небо какое чудное. Тут вся земля горит, а оно себе погожее, ясное.
3: Голова гудит, Захар. Сейчас опять полезут.
2: Ну, Юрк, теперь прямо так не полезут. На сегодня с них хватит. А ты, Корнилов?
1: А?
2: Чего не колол? Это историк.
1: Я...
2: На тот свет захотел? Он тебя в один миг туда отправит.
1: Да нет, я просто...
2: Тут тебе не кабинет, тут арифметика простая. Или ты его, или он тебя.
1: Да, но, к сожалению, это постигается не сразу, Дерюгин.
3: Фома, а ты-то чего молчишь?
4: Ладно.
3: А чего ты молчишь-то?
4: Ну, отвяжись.
3: пожрать бы сейчас, братва.
1: Да, не дурно бы.
3: Эй, соседи!
5: Чего тебе?
3: К вам, случайно, харч не поступал?
5: Харч. Говорят, старшину и весь его запас накрыло. Харч.
3: Эх ты, не повезло. Да. А ты, Тарасыч, на Корнилова-то не шуми. Они ученые такие. Он издаля, он тебе всю Ивановскую распишет, что и как. А тут, вблизи, надо бы попросту штыком в пузо, а у него насечка.
1: Ну, что вы, Юра?
3: А те же, у них ученых своя дикость. Не, потом привыкай.
1: Ну, левша, ну вы уж так меня изображаете.
3: Да, чего ж.
4: Река без воды, а война без крови не бывает.
3: А ты, Фома, тоже хорош. Если б не Тарасыч, так вот тебя бы одно воспоминание сейчас осталось. Голову прикрыл, а все остальное на показ выставил. А на него немец лезет. Ты здорово ты его, Захар, укараулил.
2: Ну, а как же еще, так и надо.
4: Да, будто снова на свет народился. Тарасыч.
2: Чего тебе?
4: Захар, слушай.
2: Ну?
3: А мы сейчас, знаешь, как будем...
4: Давай отойдем.
2: Себя приспичило.
4: Вот. Все хочу сказать тебе. Ты вот что, Захар. Ты за старое до меня злобы не таи. Прости одним словом.
2: Ты о чем это, Фома?
4: Так я ж тебе толкую. Бытность твою председателем порешить тебя хотел. Ну, ошалел я тогда это, выпивший был. Помнишь, колодцы как раз чистили? Так вот, Анисимов нам с Кирьяном, ну, с Поливановым-то, дал тогда. Ну, да что там? Это мы с Кирьяном встретили тебя у слепого брода. Вот, Захар, теперь ты знаешь и прости, если можешь.
2: Анисимов, говоришь? Родион Анисимов.
4: Он? Чего я тебе сейчас брехать, что ли, буду?
2: Анисимов он и есть Анисимов.
4: Слышь, Захар.
2: Да ладно, Фома. Давай-ка закуривай.
3: Да подожди ты, подожди, Тарасыч. Я тебя сейчас немецкими угощу за добрый работенку. Вот между делом успел сигаретками с зажигалочкой обзавестись. Вот, Григо, она.
2: Вот тебе, что же, не по-нашему, черт, написано. А ну, давай зажигалку, Юрка. О, закуришь, Корнилов?
1: Да нет, спасибо, не курю я. Вы не сердитесь на меня, Дерюгин. Понимаете, не смог я штыком. Вы знаете, тысячи лет человечеству гуманизм по крупице накапливает, и опять штыком.
2: Ну, штыком.
1: Нет, я все понимаю, но я не смог. Я не смог. Я смотрю, человек ведь, человек передо мной.
2: Ну, а если бы этот человек, как ты говоришь, меня или он, Фому или Юрку, штыком колол, ты бы тоже совестился?
1: Да,
2: красная я... девка. Вон, погляди, что это твой человек делает. Один смрад и дым над Смоленском.
1: Да.
3: Ну вот. Воды теперь до темноты не достать. И пожрать раньше вечера не удастся. Вот же тухт. У меня всего два диска осталось. Хоть бы поднесли, что ли. Послушай, Тарасыч, сползаю-ка я, а? Разузнаю. А что, погляди-ка, битых-то вон сколько, а у них всякий запас с собой. А что ты глядишь-то?
2: А что, потерпеть не можешь?
3: Да чего терпеть-то зря? Чего терпеть?
4: Юрка!
0: Летят черти. Сейчас шарахнут.
2: Эй, Юрка!
5: Назад! А, дьявол!
1: Живой.
3: Чуть не накрыли. Вот каких-то банок набрал. Они с продуктом перли-то. На совсем, видать. Черт, я растерял наполовину. Тут недалеко, надо потом слазить.
2: Эй. А ты че кричишь-то?
3: Че кричу-то? Ах. Это меня башкой о крест чугунный шибануло.
2: Ничего, давай, давай, отрекайся.
3: Ладно, сейчас заправляться будем.
4: Ну, давай.
3: Ну-ка, набери. Открывай.
4: Мясо, что ли, какое?
3: О, а что же? Пусть лучше они с голоду подыхают. Нам-то это ни к чему. Слышали взводного? Быть в эту ночь жаркому делу. Эй, соседи!
5: Ну, чего тебе?
3: А? Ну-ка, держи!
5: Держу!
3: Эп!
5: Беги-ка, консерва! О, спасибо!
3: Это ладно! Ой, ну, подлый же этот человек, фашист. Все у него есть, а все ему мало.
2: Ну-ка, погоди. Опять пошли.
3: Ну, братцы... Держись, прет много.
1: Захар Тарасович, вы знаете, с вами рядом почему-то не страшно. Надежно как-то.
0: Ты придумаешь, Корнилов. Так, давай, Юрка.
3: Да.
0: Давай, Юрка.
3: Танк! Тарасыч!
2: Зря торопишься.
6: Эй, левша, берегись! Теперь получай, гад!
7: Горит! Да, горит! Закат!
8: Корнилов!
6: Что же ты, Корнилов? Не хуже так подставляться. Тебе же еще книгу писать.
8: Я напишу.
6: Фома! Фома!
9: Здесь!
6: Фома! А ну-ка тащи его.
4: Корнилов! Держись, Корнилов! Терпи! Корнилов, терпи! Терпи, Корнилов!
8: Захар! Лезут! Все, патроны кончились.
5: Эй, соседи, приказано отходить.
6: Давай, левша, отходи первым, я прикрою.
8: Захар, ты что?
2: Отходи, говорю.

Захар очнулся на рассвете следующего дня и первым делом увидел огромный сапог. Он глянул вверх, над ним стоял немецкий солдат. Дуло его автомата нацелилось прямо в грудь Захару.

0: Несмотря на ожесточенное сопротивление частей советской армии, немецким войскам с невероятным трудом удалось прорваться к окраинам Холмска. День, когда об этом стало известно, был одним из самых тяжелых в жизни секретаря обкома партии.
1: Слушаю.
2: Да, Брюханов, Кошев? Почему не взрываете завод, Кошев? Почему он стоит, я тебя спрашиваю, для чего ты туда послан? С минуты на минуту к нам могут ворваться гитлеровцы, понимаешь? Все.
3: Ты что, Поздышев, возьми себя в руки.
4: Не могу.
3: Немедленно в шахты. Если их не затопят, я отдам тебе под трибунал по всем законам военного времени с твоими начальниками групп. Я беру на себя Зерск.
4: Своими руками, Тихон. Ведь по крупицам собирали.
2: Что ты мне душу надрываешь?
3: Это необходимость, Павел. Понимаешь? Необходимость.
4: Необходимость отдавать без боя. До каких пор?
3: Этого я не знаю. Ну, не знаю. Ты только помни об одном, Поздышев. У народа всегда имеется нетронутый, неприкосновенный запас сил на всякий случай. Вот запомни это. Сейчас в этой истине все. Ну, иди.
4: Прощай, Тихон.
3: До встречи, Павел. Да. Да, Брюханов. Хорошо. Отключайте коммутатор. Действуйте согласно последнему распоряжению. Спасибо всем. Желаю удачи. Все.
5: Тихон, все собрались.
3: Ну что ж, входите, входите, товарищи, входите. Ну, как говорится, теперь наш черед. Вот, берите карты. Всем досталось? У всех есть? Ну что ж, значит так, с этой минуты мы переходим на подпольное положение. Адреса явок, складов оружия знаете, надеюсь?
6: Знаю.
3: Так, ну, если что, карту уничтожить.
5: Ясно, Тихон.
7: Конечно. Конечно, все сделаем.
3: Да, Горбань.
5: Да.
3: Значит, соберешь отряд свой, дашь знать.
5: Обязательно.
3: Ну, до встречи в Соловьином лагу. Если кому повезет. Присядем, как говорится, на дорожку. Ну, товарищи, до свидания.
5: Горбань,
8: до свидания.
5: Желаю удачи.
3: Счастливо, Тихон. Афанасьевич, будь здоров. Счастливо.
5: Счастливо, товарищ.
3: А теперь в Зерск.

0: 3 часа утра машина Брюханова проскочила Зерск и выметнулась к заводу.
1: Коша!
2: Да.
1: Ну так в чем дело, Коша?
2: Вот только что закончили минирование, товарищ Брюханов. Я отдал распоряжение взрывать.
1: Хорошо. Хорошо. Слышишь, Павел Семенович?
2: Да.
1: Видно, пора приспела. Плотину взорвешь в первую очередь. Давай команду.
2: Есть.
1: Пусть она им обойдется недаром. Они сейчас смелые, без боязни идут. Так.
2: Тихон Иванович. Тихон Иванович, беда.
1: Что случилось?
2: На плотину не замыкает.
1: Кто минировал плотину?
2: Да вот, Сиволоп.
1: В чем дело, Сиволоп?
3: А кто его знает? Видно, провода где оборвало.
1: Можешь подобраться к зарядам?
3: А что же остается?
1: Вот что, Кошев, бери Сиволоба и ползите. Поджигайте аварийные шнуры.
2: Ясно.
1: Там есть одно опасное место рядом с дорогой. Так вот, я с вами третьим. Именно на этот случай...
2: Товарищ Брюханов.
1: Без возражений. Пошли.
2: Кажется, не пройдем. Попробуй-ка я показаться им на глаза.
0: Кошев решительно встал и вышел на дорогу. Около него тотчас же остановился мотоцикл. Со всех сторон обступили солдаты. Чувствуя, что свои проскочили, Кошев принялся разглядывать молодого переводчика.
4: Fragen Sie mal, was ist denn das für ein Kerl?
5: Jawohl. Кто вы?
2: Я председатель Зежского райисполкома.
5: Фамилия?
2: Кошев Павел Семенович.
4: Das werden wir in der Kommandatur überprüfen.
5: Сейчас проверим. Садитесь.
4: Abfahren!
0: В помещении завода управления его встретил человек, лицо которого показалось Кошеву знакомым.
6: Павел Семенович? Вы?
2: Неужто Верещагин, начальник снабжения?
6: Павел Семенович, как вы здесь оказались?
2: А вы?
4: Warum haben Sie sich freiwillig den deutschen Behörden gestellt?
6: Вас спрашивают, почему вы решили добровольно отдаться в руки немецких властей?
4: Wenn dieser Schritt von hehren Bewegungsgründen diktiert ist, Großdeutschland weiß treue Mitarbeiter zu schätzen.
6: Если приход ваш продиктован высокими побуждениями, то Великая Германия умеет ценить преданных ей людей.
2: Да-да, конечно.
4: Der Russe ist also einverstanden mit uns.
2: Только бы успели. Но чего не медлят.
4: Was ist denn da los?
2: Молодцы! Рвут! Ну что, Верещагин?
6: Ах, это вы!
2: Съел, сукин сын, предатель!

0: Семья Тихонькиных жила в новом доме, принадлежащем заводу в самом конце Щербаковки, там, где улица переходит в Измайловский парк. Родиону уже приходилось бывать здесь, и каждый раз он должен был спрашивать разрешение на это в коллегии. Подменять Вяткина он не собирался, но что поделаешь, коли складывается такая ситуация? Не отступать же. Теперь он сидит с Васеной Николаевной, разморенной круто заваренным чаем, вареньем из айвы и длинной, с частыми паузами, беседой. Полог, отгораживающий часть комнаты, где находится угол Михаила с его кроватью, тумбочкой и аквариумом на окне, теперь снят. Ненужными кажется сейчас хрустящая накрахмаленная наволочка, узорчатое зеленое покрывало, рыбы, снующие в освещенном аквариуме. Убийство не могло произойти так, как это описывает Михаил, решается Збруев, мешая ложечкой в стакане. Еще не поздно поправить ошибку, если она допущена. «Зачем вы это?» Тихонькина поднимает умные, тоскливые глаза. «Все пережито. И старика не тревожьте. Он в этом суде полжизни оставил. Не лишит Бог здоровья. Дождемся сына. А приберет. И на том спасибо». «Я и не собираюсь беспокоить Гаврила Михайловича», хмурится Родион. «А тот сапожный нож, которым Михаил якобы ударил Рябинина, так и сгинул. В речке ничего не нашли». Он медлит. «Чем же работает Гаврил Михайлович?» «У него еще два ножа имеются. Такие же точно». «А всего три было?» «Три. И все одинаковые?» Она кивает. «Можете мне показать?» Васена Николаевна приносит оба ножа. Блестящие, заточенные, очень острые куски металла, без футляра. Он осматривает один из ножей, затем кладет его на стол. Прикоснувшись к скатерти, нож цепляет нитку. Родион перекладывает нож на тарелку. «Острые», — говорит Васена Николаевна. «Да, острые», — подтверждает он. «И третий такой же острый». Она кивает. Вид ножей ей неприятен. «Теперь подумайте», — говорит он. «Нож этот я на одно мгновение к скатерти прислонил, и то нитки чуть попортил. Как же Михаил 2 часа во время сеанса держал нож в рукаве? Да и потом уж после драки он до вечера таскал его в кармане, пока в прорубь не бросил. И ни одна ниточка в кармане или в рукаве не повредилась. Под микроскопом исследовали». Родион раскуривает сигарету. Опять неувязка. Медицинская экспертиза показала, что одна рана у убитого по краям рваная, как от деревянной рукоятки. Родион отодвигает чашку. «Не сходится. Понимаете?» «Зря все это», — пожимает плечами Васена Николаевна. «Не получится у вас ничего». «А если он вообще его не брал? И не было никакого ножа у него в рукаве во время сеанса? Тогда что?» Она беспокойно вскидывает глаза. «Бог с вами! Что это вы надумали? Вспомните, кто у вас пользовался ножами Гаврила Михайловича? На кухне, по хозяйству. Поройтесь по столам, у соседей поспрашивайте». «Никогда отец наш чужим своего ножа не даст. Ни под каким видом». Тихонькина начинает собирать со стола. «Бесполезно. Бесполезно это, против воли Миши все равно ничего не поделаешь». «Почему же?» Родион уже не может сдержаться. «Да вы родные ему или нет? Что вы как воды в рот набрали? Или вы не понимаете, о чем речь?» «Он отопрется от всего». «Ну уж это позвольте. Пока Михаил не отказался от защиты, я имею право доказывать в суде все, что считаю правильным. Мало ли что он утверждает. Если будут неопровержимые доказательства, Вы-то найдете доказательства, опускается на стул Тихонькина. Да послушает ли вас суд?
1: Послушает, резко обрывает он. Вы как хотите, а я этого не имею права оставить. Вы же должны понять ситуацию. Последняя возможность сейчас. Не мог нож в доме затеряться, вскакивает Родион. Давайте поищем еще раз, а?
0: Она покорно идет в кухню, выдвигает ящики, заглядывает на полки, роется в сундуке. Безрезультатно. Извините, понуро опускает она голову, обещалась Кате заехать. Рождение у нее завтра. Первый раз выползу. Васяна Николаевна поправляет платок. Голова-то еще слабая.
1: Поехали, говорит он, не видя иного выхода. Я помогу вам.
0: Она молча собирается. Выражение покорности, столь не идущее к ее волевому лицу, чуть слабеет. Он помогает ей одеться. В автобусе на Балашиху пусто. Рабочий день еще не кончился. Автобус огибает угол парка, затем выезжает на шоссе, потом трясется по мощенной дороге. В поле за городом гуляет пронзительный ветер приближающейся зимы. Солнце блестит не грея, островки снега белеют на темной земле, как смятое белье. Родиона вдруг берет тоска. Его неотвратимо тянет вернуться. А Васяна Николаевна не видит этой земли, не видит этого снега, не чувствует она и своих слез. Быть может, Тихонькина думает о молодости, когда водила сына в первый класс и надеялась, что он проживет жизнь лучше, чем она, или вспоминает свое 50-летие, когда из барака они переехали в новую квартиру, и впервые она перестала таскать в дом дрова, носить воду из колонки на соседней улице. У сестры Михаила Кати они пробыли недолго. Однако визит этот принес Родиону две неожиданных удачи. Первая – нашелся тот самый нож. Оказывается, Катя взяла его у отца перед Новым годом, чтобы, раскалив, плавить им края капронового платка. И вторая – письма Михаила к двоюродному брату Алексею и другу Василию Гетману, которые она хранила на случай пересмотра дела. Родион дважды встречался с Алексеем. Он помнил скуластое лицо двоюродного брата Тихонькина, летчика, прилетавшего к Михаилу после приговора горсуда на несколько дней из-за полярья. Такой человек мог сильно влиять на него. Помнил Родион и рассказ Алексея о детских походах с Мишкой, и как учил того настольному теннису, спуску на горных лыжах. Говорил он о Михаиле с горячностью, не верил происшедшему, требовал свидания. «Жаль», сказал Алексей после встречи с братом в тюрьме. Жаль, что избыток энергии у этих ребят растрачивается на драки, пьянки, азарт соперничества, круговую поруку. На другое ее уже не остается. А преступление выхватывает из толпы те организмы, сопротивляемость которых наименьшая. Это как в пору эпидемии, добавил он. Оригинально, но не точно, подумал тогда Родион. Уже прощаясь, Алексей сказал: «Очень сомневаюсь, Родион Николаевич, чтобы Михаил рассказал все, как было. Вот если бы истина была доказана каким-нибудь иным путем, а не путем допроса самого Михаила, это бы могло помочь делу». Доказано каким-либо иным путем. Почему Родион тогда пропустил мимо ушей эти слова? Он пробегает записку Алексею, задержавшись на последней фразе. Потом еще раз перечитывает последний абзац. «Лешка, ведь ты меня знаешь», – писал Михаил ровным крупным почерком. «Знаешь, что я для других ничего не пожалею. Вот и в этом деле то же самое. Я думал о нашей встрече и о том, что на прощание я схлопотал от тебя дурака. Но иначе я поступить не мог. Жребий пал на меня». Родион останавливается. Листок подрагивает в руке. «Иначе поступить не мог». В чем не мог? Что стоит за этим «жребий пал на меня»? И Гетману, в сущности, то же самое. Вот. «Как-никак, Вася, мне пришлось получить самый большой срок. А моя мать знает, что я виноват. Но не в этом. рассказать тебе обо всем не могу. Через много лет, когда совсем освобожусь, ты поймешь все. Она, мать, поверит, что иначе я поступить не мог. А мне, Васька, по правде сказать, все это надоело. Только и слышу в свой адрес. Дурак да дурак. Ты же знаешь, что я стальной. Если что, решу твердо. И учти, Василий, что бы ни случилось, я буду стоять на своем. Передай это моей матери. Пусть она зря не обивает пороги. Ну вот. В этом письме все обнажено до предела. И признание в какой-то другой вине, а не в этой. И ссылка на мать, что она поверит. Стало быть, она что-то знает. И убеждение, что невозможно было поступить иначе. И, наконец, бесповоротное решение стоять на своем до конца. «Спасибо», – прощаясь, сказал Родион Кате. «Разрешите мне оставить эти записки у себя?» Катя не возражала. «А согласится ли мать выступить на суде?» – спросила она, когда Васёна Николаевна вышла. «От этого, может быть, будет зависеть судьба ее сына», – пожал плечами Родион. Через полчаса он стремительно шагает по Щербаковской, страстно веря в этот день, как игрок, начавший выигрывать. «Азарт тебя губит, Збруев», – говорил бывало Федор Павлович, у которого он проходил институтскую практику. «Сильно он будет мешать тебе в жизни». «Что поделаешь, каков есть», – думает сейчас Родион. В прокуратуру Родион плетется, уже не надеясь застать Вяткина. Что ж, заявит ходатайство, а вечером позвонит. Потом все же придется заглянуть в консультацию, внести дополнение в записи, узнать об ожидавших его клиентах. И сразу же домой. Родион пересекает трамвайные линии, идет к метро. Пока эскалатор везет вниз, он раздраженно думает о законах, которые, как емко не пиши, все равно не могут охватить все многообразие жизненных случаев. Каждое преступление, в сущности, обстригаешь под статью закона, как сучья деревьев под ровную линию проспекта. А дело Тихонькина и вовсе не укладывается в стереотипы преступления и наказания. Вот и думаешь, что прав Порфирий Петрович у Достоевского, размышляющий над делом Раскольникова. Мол, подумаешь... Так, частный случай, убийство старушки. А на самом-то деле, общего-то случая, того самого, на который все юридические формы и правила примерены, вовсе не существует. Потому самому, что всякое дело, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай. Ничего не возразишь. Природа позаботилась, чтобы у живых существ не было двух одинаковых носов, подбородков, отпечатков пальцев, а не то что поступков или их мотивов. Впрочем, по мнению милейшего Порфирия Петровича, работа следователя – это свободное художество, которое нельзя стеснять формой. А это уж, простите, если стесненности формой не будет, можно оправдать и полнейшее беззаконие. Когда Родион добирается до прокуратуры, начинает темнеть и сразу холодает. Конечно, Вяткина он уже не застает. Родион оставляет у него на столе ходатайство о допросе новых свидетелей и разрешение на приобщение к делу найденных писем Тихонькина. В консультации он просматривает почту, приготовленную Клавочкой. Сзади слышится шорох. Родион оборачивается. В дверях мнется девушка. В руке лакированный чемоданчик, черная кожаная жакетка пузырится на бедрах. «Можно к вам?» «Я по делу Тихонькина». Она густо краснеет. «Меня зовут Рима Касаткина». «Смелее?» – приглашает Родион, с интересом наблюдая смену выражений на юном лице подруги Михаила. «Садитесь». «У меня одно важное дело, но...» Она настороженно прислушивается. «Только я лучше вечером. И не здесь». «Где же?» «Ну, в любом месте». «Тогда назначайте сами», — Родион прячет улыбку. «Я бы хотела, чтобы нас никто не увидел. Не в консультации, но хотя бы в сквере здесь, часов в 7. «Как вам угодно», – деловито соглашается Родион. «В сквере так в сквере. К 7 я буду». В сквере у консультации так же людно, как на улице. Родион с трудом отыскивает свободную скамью. «Какие аргументы в пользу Тихонькина может использовать Вяткин после моего ходатайства?» – размышляет он. «Существуют ли они в природе?» «Письма?» «Но они доказательства косвенные». Посмотрим дальше. В обвинительном заключении нащупывается два слабых места. Он вынимает тот же блокнот и записывает. Первое. Каким образом мог Тихонькин догнать и опередить ребят? Двухметровый Рябинин убегал от преследователей с максимальной скоростью. Факт? Факт. Михаил вырвался от матери, когда все уже добежали до поворота на тропинку. Тоже бесспорно. Только после выкрика «он за мамину юбку хочет спрятаться» Тихонькин дернулся и побежал. С какой же скоростью он должен был бежать, чтобы догнать своих? Предположим, будут изучены параметры роста, шага,

0: неудобно и холодно. Рима запаздывает. Или он проглядел ее? Родион встает, начинает прохаживаться. На крайней скамейке он замечает девушку. Она сидит, поджав под себя ноги, обнимая черный лакированный чемоданчик. «Рима?» – вглядывается в нее Родион. Она кивком здоровается с ним. «Можете теперь говорить?» – уточняет он, пристраиваясь рядом. Рима чуть отодвигается. «Не хочу, чтобы мама знала. Она так нервничает, когда я занимаюсь Мишей». Рима сдергивает левую перчатку, один палец, другой. «Не бросишь ведь друга в беде? Хотя помочь ему трудно. До конца только он знает, как все было. Вернее, я тоже подозреваю, но доказать не могу». «Что же вы подозреваете?» «Ему гордость не позволяет, чтобы другие пострадали больше, чем он. Понимаете? В особенности Кеменов».
1: «Почему?»
0: «Ну как это почему?» Она хмурит лоб, тонкие брови подрагивают. «Потому что друзья. А что тут такого?»
1: «Это честно».
0: «Честно? Это ведь не с папой поссорился». Родион еле сдерживается. «Какое право он имеет распоряжаться своей жизнью и жизнью других? Что он знает о ней?»
1: Теперь она и вовсе обижается. «Значит, знает».
0: «Но другие-то не думают о Михаиле?»
1: «При чем здесь другие?» Голос Рима звучит вызывающе. «Для Михаила это дело принципа. Вы его плохо знаете. Он ведь очень умный и принципиальный».
0: «Какая это принципиальность?» – отмахивается Родион. Она возмущается.
1: «Да вы что, вправду не понимаете? Или притворяетесь?»
0: Глаза ее сверкают.
1: «Он их втянул в драку».
0: Лицо ее горит, губы дрожат.
1: «Они из-за него побежали за Рябининым, чтобы его, Михаила, защитить».
0: «От кого защищать-то? Рябинин никого не оскорблял».
1: «А это уже роковая ошибка».
0: Лицо ее становится печальным. «Привязался в кино Шаталов, а убили Рябинина.
1: Вот что ужасно. Но и ошибка тоже произошла из-за Михаила. Он обязан был их остановить, да не смог.
0: Он и считает, что виноват один». «Вот вы как думаете». Родион достает сигарету. «И вам не жаль Михаила?» Он замолкает, представляя, что ждет Тихонькина, если ошибку не исправит.
1: «Смотрите!»
0: Рима распахивает сумку.
1: «Вот!»
0: В зыбком свете фонаря Родион видит листок со знакомым почерком. Положительно, последние двое суток он будто идет по следам этого почерка. Он осторожно берет листок из рук Римы, медленно вчитывается в строки Тихонькина. «Хотелось бы сказать многое, но нельзя. Надеюсь, ты когда-нибудь узнаешь всю правду, а пока это останется для тебя загадкой. За себя не боюсь, но не хочу, чтобы друзьям было хуже, чем мне. Ведь все произошло из-за меня. Поэтому я считаю, что самый большой срок должен получить я. Может быть, другой так не сделал бы, но я иначе поступить не мог. Попробуй понять меня и догадайся обо всем сама».
1: «Это уже не для вас», —
0: Рима отбирает записку.
1: «А теперь вы как думаете?»
0: «Так же, как и раньше, ничего это не меняет». Он старается передать ей свою уверенность. «Разве дело в одном Михаиле? Если уж у вас все разложено по полочкам, то объясните мне, почему Кеменов принял эту жертву? Ну, допустим, Михаил сам все решил. Но почему остальные так охотно спрятались за его спину? А Васёна Николаевна? Она-то не может же согласиться с решением сына». Рима молчит. Он придвигается поближе, видит темные жесткие волосы, детский профиль, скошенные в смятении глаза.
1: «Мне пора».
0: Рима встает со скамейки.
1: «Извините».
0: Она протягивает руку. Родион растерянно смотрит на нее. «Мы обо всем поговорили?»
1: «По-моему, да»,
0: – она улыбается.

0: А насчет Васены Николаевны ничего вы от нее не узнаете. Семейные счеты.
1: С сыном?
0: Нет. Их семьи с Кеминовыми.
1: С Кеминовыми?
0: Может быть, вы не знаете. Мишин отец, она запинается. Ну, в общем, он уходил из дома, когда Мише лет 7 было. Васена Николаевна тогда в прачечной работала, а тут устроилась на стекольный завод. Зарплата побольше за вредность. Рима поднимает глаза, взрослые, серьезные. Там ей не повезло. Поступила на мебельную фабрику, и там тоже. Ну, вы знаете, пальцы ей отхватило на правой руке. Она медленно двигается, он рядом с ней.
1: А Кеминовы? Что же? Родион старается попасть в ее шажок.
0: Они ее спасли, можно сказать. Мишка только в школу пошел, Васена Николаевна в больнице. Потом еще осложнилось. Тут Мишка у соседей-то и стал жить как свой.
1: У Кеминовых? Переспрашивает он.
0: Ну да. Ведь их матери большие подруги.
1: Она ускоряет шаг. Сколько же времени жил Михаил у Кеминовых?
0: До 6 класса. В общем, лет 5. Извините, я побегу. А вы не ходите дальше. Если что-нибудь еще, позвоните. По вечерам я всегда дома.

0: Теперь на винограднике темнеет медленно. Листья на кустах пожелтели, покраснели за последние дни. Вот и сейчас. Солнце давно зашло, но все кажется, что на земле еще держится его свет. А горы темнеют быстро, вырастают, как грозовые тучи. Над ними уже горят звезды. Толя, как обычно, поет мне о своем, но я его не слушаю. Жду, когда он поднимется и уйдет на свой участок. Я думаю о Вальке. Представляю себе, как она приходит ко мне, как возникает бесшумно в темноте между рядами розового муската. Она не торопится, то и дело наклоняется, отщипывает виноградину и кладет ее в рот двумя пальцами, как конфету. Долго со мной Валька не задерживается. Скоро начинает спешить домой. Рано утром ей тоже выходить сюда на дежурство. Я прежде и не старался ее удержать. Наоборот, радовался даже, когда она уходила, не меньше, чем тогда, когда она появлялась. «Ты вот говорил, — продолжает свою Толя, — как она пришла, так и ушла, любовь. Как вроде и не было вовсе, так? Но если была у нее любовь, значит, и вернется, раз была, понял? Как, скажем, солнце или звезда, например. То не было днем, а сейчас вот она. Если бы у нее вообще не было любви с самого начала, тогда понятно, не было и нет. А если была, значит, и есть. Хотя временно вроде нет, понял?»
1: Толя заглядывает мне в глаза, хочет увидеть, какое впечатление произвело на меня его открытие. Но я помалкиваю. Это открытие Толя совершает при мне уже который раз, но оно ему, как видно, не помогает. Я поднимаюсь с земли, надеваю ружье на плечо. Все делаю неспешно, но основательно. Как будто мне и неохота вставать, но делать нечего, пора браться за работу. Снимаю железобетонного колоплащ, негнущийся, задубевший от дождей и солнца. С грохотом стряхиваю его, закидываю за спину и иду к своей вышке. Я поднимаюсь по шаткой стремянке, а Толя продолжает, как будто я не отходил от него. Только его белорусский говор, по-детски умилённый, радостный и одновременно как бы плачущий, становится громче, как будто Толя запевает новую песню. А пожалела ж, когда меня засудили. Передачку принесла, плакала. Вот такие слезы бежали. Толя показывает пальцем от своего глаза до подбородка. И тут же говорит: «Не люблю я тебя, его люблю. Того же, за кого я сел. Сильно, конечно, я врезала ему, побил, можно сказать. Здоровый я был, справедливый, разъяснил сначала. Как узнал, что она до него бегает, так и сказал ей: ты что же, Вера, у нас же с тобой любовь, а не брак по расчету. Так она мне: у нас с тобой была любовь, а теперь один брак, а с ним у меня любовь. Вот задачка, да?» Толя смотрит на меня снизу и улыбается так, будто в том, что его бывшая жена любит теперь другого, есть надежда и для него, Толи. Я делаю вид, как будто заметил кого-то со своей высоты. Я рассчитываю, что Толя подумает, что приближается кто-нибудь из дирекции совхоза или объездчик, проверяющий посты, и уйдет, наконец, к себе на участок. Но Толя понимает меня иначе.
0: «Валька, что ли?» — спрашивает он. От неожиданности я не нахожу, что ответить. Хотя для меня не такая уж неожиданность, что кому-то в совхозе известно о моей связи с Валькой.
2: «До танцев хочет поспеть», — говорит Толя. «А после на танцы пойдет», — продолжает он сокрушенно.
0: «После чего пойдет?» — передразниваю я Толю. Он не замечает моего тона и так же с жалостью ко мне отвечает.
2: «А после тебя ж? Жадина ж. Точно как мать. Даром только молодая да красивая. Знает же, что студент на дорогу зарабатывает, а тоже тянет».
0: «Что тянет?» — грубо спрашиваю я и чувствую, что краснею.
2: «А ей же все годится, Валера», — объясняет мне Толя. «Как сороки. А даром приходить не станет, не расчет. Это всем известно».
0: Толя встает с земли и закидывает за спину ружье. «Бессовестная она, Валера. Ты бы лучше с Томкой подружил. Томка и накормит, и постирает, что надо. Томка человек.
1: А это... А мне ее совесть не нужна, отвечаю я Толе сверху.
2: Ну как же, без совести, удивляется он.
1: Ты-то свою жену бывшую любишь, говорю я зло. Она про совесть не вспоминала, тебя не пожалела.
2: Ты что, Валера, изумляется Толя. Она ж полюбила. Хоть и другого, тут обиды нет, тут беда. Любовь же. Верка моя, знаешь, какой человек. Ей ни денег, ничего не надо. Только чтоб любовь была, понял? Что ты сравнил? С кем?
1: Толя отворачивается и выходит на дорогу. Мне хочется остановить его, сказать, что не хотел его обидеть. Но Толя останавливается сам, стряхивает с плеча ружье и тут же ловко стреляет вверх и в сторону дороги, откуда обычно приходит ко мне Валька. «Пускай боится», — подмигивает мне Толя. «Посля наведаюсь», — обещает он и уходит к темной уже лощине, за которой начинается его участок. В ответ на Толин выстрел со всех сторон виноградника откликаются сторожа. Кто ружьем, кто свистком. Так будет всю ночь, пока мы не расстреляем всех патронов. Но у кого-нибудь обязательно останется на один выстрел, чтобы на рассвете объявить всему свету, что ночь пошабашила, свалилась с плеч долой, и солнце вот-вот взойдет там, где уже порозовело, и горит уже Венера. Звезда Венера, как величает ее Толя словами из какой-то неизвестной мне белорусской песни. Я спускаюсь с вышки, забираюсь в шалаш, где у меня припрятана бутылка дешевого вина и 300 граммов шоколадных конфет для Вальки. Вина она не пьет, но когда в бутылке остается совсем немного, пробует, как она говорит. Днем она не подпускает меня к себе, боится, что увидят люди. И я долго лежу, как в детской люльке между зелеными стенами, ем виноград, смотрю на нее. И слушаю, как трудятся цикады. Их яростный скрежет, треск и зудение. Где-то я читал, что цикады глухи. И для меня загадка, как они умудряются придерживаться заданного ритма, почти одновременно начинать и умолкать. Пока я обхожу свой участок, становится совсем темно. Слышно, как идут пограничники. Тяжело и часто бьются поги по каменистой дороге. Это смена постов. Значит, уже 9 часов. Я приближаюсь к участку Виктора, прислушиваюсь. Виктор догадывается, для кого я беру виноград. И много с собой не дает. «Ешь здесь», — говорит он мне обычно. У Виктора отборные столовые сорта, мускат александрийский и каталон, по 3 килограмма гроздь. На моем же участке одни технические сорта, розовый мускат и саперави. Я двигаюсь быстрее, но стараюсь не шуметь. Вокруг тишина, лишь поют цикады, турчат, как говорит Валька. К вечеру цикады то ли устают, то ли настраиваются на лирический лад. Их голоса похожи теперь на далекие милицейские свистки, мирные, нетревожные, задумчивые. А может, это другие цикады, ночные? Я вхожу на участок Виктора, иду не пригибаясь. Кусты здесь высокие, в человеческий рост. Междурядья пропаханы, по борозде идти неудобно, и я стараюсь ступать по отвалу, ближе к кустам. Моя нога ударяет почему-то тяжелому, и я наклоняюсь. Рука шарит в пустоте листьев, пока не наталкивается на крупную гроздь. Внезапная нагота винограда с такой ясностью напоминает мне о Вальке, что у меня перехватывает дыхание. Я быстро отрываю 2 большие грозди и уношу их к себе. Пригибаюсь теперь. На моем участке невысокие кусты. Наконец, укладываю на траву виноград, снимаю ружье, кладу его на землю и сам ложусь рядом с ним. Это наше место. Валька сама показала его мне, когда мы познакомились. Островок густой, всегда зеленой, невысокой травы. Я лежу, смотрю на звезды, прислушиваюсь к отдаленной музыке из санатория, под которую сейчас, наверное, танцует Валька. «Приветик!» Вдруг раздается надо мной Валькин голос. От неожиданности я не отвечаю, даже не поворачиваюсь к ней. «Мы что, поснули?» Продолжает Валька игриво. «Чего так рано?» — говорю я, и поскольку мой голос от волнения сипит и хрипит, Может показаться, что я в самом деле спал и недоволен, что меня разбудили. «Та», — отвечает она, — «тематический вечер и кино». «Про что вечер-то?» «Чего про что? Кино, что ли?» «Вечер, тематический же». «Это название такое», — объясняет мне Валька. «Поговорил один лектор, потом музыку покрутили и кино. Никто и не потанцевал. Старики одни собрались». «А ты бы поговорила со старичком. Все же польза».
2: «Какая ж с него польза?» — говорит Валька насмешливо и вертит ногой в лакированные туфли, как будто пританцовывает.
1: «А как правильно шейк танцевать, Валера?» «Так?»
2: Валька чуть приседает. Я не могу удержаться и обнимаю ее ноги.
1: «Ты!» — отталкивает она меня. «Капрон порвешь! Пусти! Глухой, что ли?»
2: Я отпускаю ее. Она осматривает чулки, вроде все цело.
1: «Дай куфайку, что ли? Присесть хотя бы».
2: «Ого, молодец! Она увидела виноград, который я принес».
1: «А конфетки нету?»
2: «В шалаше», — отвечаю я и покорно снимаю с себя фуфайку.
1: «Отвернись», — говорит Валька. Она садится на фуфайку и стягивает чулки.
2: «Можешь смотреть». Она аккуратно складывает чулки и прячет их в карман кофты. Затем осматривает туфли, стирает с них пыль.
1: «Один, однако, подкатился», — рассказывает она. «Старик же, когда музыку дали. Думала, на танец приглашает, а он просто так. Поговорить захотелось. Очень мне ваше лицо, — говорит, — знакомо. Очень. И смотрит на меня. Сидит и смотрит, смотрит. Потом и говорит, какое у вас красивое лицо. И смотрит дальше. Был бы помоложе, ответила бы. Ну, тут киношку начали, я ее уже видела. «Братья Карамазовы» называется. Я и ушла».
2: «Ну, посмотрела бы еще раз», — говорю я.
1: «Ну да, не хватало еще такое смотреть».
2: «Не понравилось, что ли?
1: А что в нем хорошего-то? Из-за чего вся заваруха-то? Если это Грушенька, то к одному, то к другому бегала».
2: «Так и договорились бы между собой. Родные вроде, отец и сын».
1: «Что ты мелешь, Валька?» Удивляюсь я новому Валькиному откровению. «Ты подумай, что ты говоришь?» «А что?» — скидывается она. «Лучше, по-твоему, убивать друг дружку, да?» «Все вы, мужики, такие загребистые!» «О-о-о!» — как бы зевает она. «Пойти спать, завалиться, что ли? Хоть ночь на мягком поспать». Она вытягивает голые ноги, опирается руками на фуфайку, на которой сидит, запрокидывает голову, как будто любуется звездами. У меня захватывает дух от ее красоты, удивительной, необъяснимой женственности, заключенной в каждом ее движении. Я смотрю на нее, не отрываюсь, не двигаюсь с места, как будто вижу чудо и боюсь к нему прикоснуться. Тогда она тянется к винограду, который я принес, отрывает одну ягоду, разглядывает ее, как драгоценный камень, улыбается нежно, мечтательно. «И люблю ж я его, этот каталон», — говорит она и кладет виноградинку в рот. Вдруг она замечает бутылку вина, поставленную мною под куст. «О, Господи!» — вырывается у нее, как будто она видит змею. «И охота ж людям деньги переводить. Девать больше некуда. Век бы его не видала вина этого». Она отворачивается. «Может, попробуешь?» Улыбаюсь я. «Тай!» Нерешительно отмахивается Валька. «Виноград? Это да. Это ты молодец». «О-ха-ха-ха!» Опять как бы зевает она и ложится на фуфайку. «Чего-то спать хотелось». Она протягивает руку, шарит по низу куста, под которым лежит, и отламывает маленькую гроздь. Не глядя на нее, отщипывает маленькую ягоду и кладет ее в рот. Но есть не спешит, перекатывает в губах. Это не каталон. Глаза ее закрыты, но я понимаю, что она видит меня. «Возьми этот», — киваю я на каталон. «Не», — отвечает она, — «домой заберу». «Ешь здесь», — говорю я совсем как Виктор. «Не, Дома. Дома? Смотрю я на нее.
3: Ага.
1: Валька открывает глаза. Чего ты такой сегодня, а?
3: По дому скучал.
1: Ага. Валька улыбается мне, как ребенку. Прекрасные ее зубы влажно блестят, сияют в темноте.
3: Ничего, Валерий, скоро пошабашишь. Через 3 дня агрономша сказала, уборку почнем. Массовый сбор, ты и поедешь. А чего тебе тут еще делать?
1: Поедем со мной, вдруг говорю я.
3: Куда? В Москву, что ли?
1: А чего я там не видела? Очередище? Нет. Больше проездишь, чем привезешь. Денег пока столько нету. Может, правда, в Ригу съезжу или в Вильнюс. Сапожки хочу на зиму купить.
3: А хочешь, я останусь здесь? Навсегда.
1: Хочешь?
3: Я беру Вальку за руку. А мне-то чего хотеть, усмехается Валька. Как сам хочешь, так и делай. Мне-то что?
1: А если я женюсь на тебе? А в институте на заочное переведусь. Хочешь?
3: Я сжимаю твердую Валькину ладонь. Неожиданная эта идея приводит меня в восторг. Захватывает с тем большей силой, чем очевиднее для меня ее нелепость.
1: Не, отвечает Валька серьезно.
3: Замуж пока что не пойду. Еще молодая, 19 нет. Погуляю еще, пока красота не сошла.
1: Федька тоже прошлый год грозился жениться. На «Жигули» половину собрал, вдвоем, говорит, скорее купим. Обижался, что отказала.
2: «Валер!»
1: Раздается вдруг негромко, но близко от нас.
2: «Это Толя. Я пригибаюсь, затем ложусь на фуфайку рядом с Валькой. «Валер!» Зовет Толя. «Мы лежим тихо, не двигаемся». Голоса цикад поредели, слились в одну усталую, прерывистую трель, как будто все сторожа уснули, а милицейские свистки так и остались у них спящих во рту.
1: Над морем поднялся Орион. Значит, уже 11 часов.
2: «Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу», запевает Толя и смолкает. Так он всегда. Пропоет начало песни и замолкает. Потом начинает другую. Или он не знает всех слов песни, или ему скучно петь одному.
1: «Робя!»
2: — слышим мы.
1: Толя двинулся дальше. Мы поднимаемся.
2: Валька расправляет юбку, затем поправляет волосы, откидывает их назад.
1: «Звезда Венера! Звезда Венера!» — опять запевает Толя.
2: «Верку свою поминает, дурачок», — говорит Валька. Надеется, что вернется к нему, Ахламону.
1: «Валер!»
2: — зовет Толя. «Зови, зови», — усмехается Валька. Она застегивает кофту, становится прохладней. Я беру свою бутылку, открываю ее, отпиваю немного. «Может, еще и вернется», — говорю я.
1: «Верк, что ли?»
2: «Как же, подождет».
1: «Ну, поймет, как он ее любит, и вернется».
2: «Поймет. Давно поняла. Ни шагу не давал ступить без себя. Не говоря уже на танцы или в кино. На работе и то не отступал. Куда она, туда и он».
1: «Любил, значит?»
2: «Любил. Такой любви спаси и помилуй. Любил. Она за ним ничего и не видела. Одни эти горы да море. На свободу вылетела, как его засадили. Хоть пожила немного для себя».
1: «Ну почему для себя, говорю я? Она другого полюбила».
2: «Кого? Парикмахера, что ли?»
1: «Ну как же, есть на кого смотреть. И детный же, семейный. Одни обещания давал. Уедем, уедем. А сам с ней в одну Ялту только и съездил. В ресторане посидели, один танец станцевали, тут только и наскочил, драку завел. И дали год за хулиганство. Может, они еще куда поехали, не знаю. Так этот все им перемешал».
2: «Валер!»
1: Раздается совсем близко от нас, но теперь с другой стороны. Толя дошел до конца ряда и теперь возвращается. По его голосу чувствуется, что он заметил нас или услышал. Мы ложимся.
2: «Ребя!»
1: В Толином голосе уже нет уверенности. Он идет к дороге, по которой шагают пограничники. Новый наряд. Значит, уже 12. Валька не шевелится. Тихо лежит рядом со мной.
3: Орион уже набрал высоту, распрямился во весь свой рост. Слева под ним яркий Сириус. Он горит, переливается всеми цветами. Наверное, там тоже каждую секунду происходят какие-то свои катастрофы. Но как красиво это издали! То ли больше не слышно. Видно, ушел к себе на участок. Больше идти ему некуда. Всем давно надоело слушать одно и то же, и все от него прячутся. Валька сладко зевает, зажмуривает глаза. Я прикасаюсь к ее руке не сильно, сжимаю ее твердые сточенные пальцы, и они напоминают мне о прокаленной каменистой земле, на которой мы лежим. «Ты любила когда-нибудь, Валя?» — говорю я. Она не отвечает. Глаза ее закрыты, а во рту, как глаз, блестит новая виноградина. Волосы ее почти неразличимы на темной фуфайке. И Валькино лицо кажется мне сейчас некрасивым, каким-то оголенным, даже уродливым. Мне делается пронзительно жалко ее. И ее красота, и бесстыдная деловая откровенность со мной кажутся мне одним притворством, маской, за которой прячется что-то жалкое, маленькое, беспощадное. Я приподнимаюсь над ней, целую ее руку, пальцы. «Валя», — говорю, «Валя моя, ты для меня стала все, земля эта, звезды. Сам не знаю, как получилось, никогда такого не было. У меня, а то, что было, как не было, понимаешь?» «Валер!» — жалобно доносится издалека. «Дурачок!» Незлобно улыбаясь, как сквозь сон, говорит Валька. «Мне ничего не надо от тебя. Я сам все для тебя буду. И если ревновать буду, то не трону ничем, не упрекну никогда, как Толя буду. Любить только». Я, прижимаясь лицом к ее лицу, чувствую щекой и виском ее холодный крепкий нос, теплые закрытые глаза, брови. Над нами пылают звезды. Чернота между ними теперь огромнее, тяжелее, и гор уже не видно. Они только угадываются в этой непроглядной тьме, и кажется, что ночь остановилась и не может сдвинуться с места от своей тяжести. Вот быстро, как мышь, бежит по своей орбите спутник. Холод пронизывает меня, старая моя гимнастерка совсем не греет. Но я не догадываюсь, сжимаю зубы и смотрю на звезды, как будто хочу вобрать в себя их свет, далекое их тепло, и в самом деле чувствую тепло. Радость заполняет меня. Я приподнимаюсь и говорю громко. «Я люблю тебя, слышишь? Я тебя люблю!» «Да тише ты!» — открывает она глаза. «Услышит же!» «Пускай слышит, — говорю я. Он поймет!»
4: «Ну да, как же!» Валька поднимается, садится. В раз и прибежит. «Ой, угрелась я!» Она расправляет юбку, кофту. «Пойду, пока не подошел», — говорит она.
3: «Вот как я его донесу?» — смотрит она на виноград. «Куфайку у тебя взять, что ли? А ты плащ накинешь, как смерзнешь», — говорит она, хотя знает, что дубовый наш негнущийся плащ только и хорош при дожде.
4: «Бери», — отвечаю я. Валька оглядывается и видит недопитую мной бутылку вина.
3: «Попробовать, что ли?» — спрашивает она.
4: «Жажду удалить. Утолить, — поправляю я ее.
3: Жалко стало?» —
4: улыбается она так тонко, нежно, умно. Я беру бутылку и отдаю ей. Она отпивает немного и морщится.
3: «Не, ну была ж охота деньги переводить. На что, господи?»
4: Однако делает еще глоток. Отдает мне бутылку и встает.
3: «Не, не надо мне твоего вина, — говорит она. — Давай лучше куфайку. Виноград положу.
4: Не уходи еще. Побудь еще немного, — прошу я.
3: «Не, пойду», — отвечает она. «Смерзла сегодня чего-то, не простыть бы. Давай». Она наклоняется за фуфайкой. Я отодвигаюсь. Она поднимает фуфайку, отряхивает ее. Я смотрю, как она накладывает виноград, но не двигаюсь. Полулежу по-прежнему, как будто я каменный.
4: «Ну все, побегла», — улыбается мне Валька. Она держит двумя руками фуфайку с виноградом и своими туфлями. Затем поворачивается и уходит по тропке между рядами. А я смотрю ей вслед.
3: Вот она пропадает в темноте, и все у меня внутри пустеет. Господи, думаю я, на кой черт мне понадобилось объясняться ей в любви, в которой она ничего не понимает, как не понимает ни красоты земли, где выросла, ни гор, ни моря, в котором она даже не купается. Ведь она сама, и это земля, и звезды, и море. Я хватаю ружье и бросаюсь вслед за Валькой. Я уже вижу ее, как она идет по ряду, то и дело отводя в сторону руки со своей ношей, выбирает место, куда поставить ногу. Босиком здесь ходить опасно, того и гляди напоришься на острый камень или, наконец, проволоки, отставшей от железобетонного кола. Валька слышит, что я ее догоняю, но не останавливается и не оглядывается. «Валя», — говорю я. «Чего?» — она не оборачивается, продолжает идти. «Постой», — говорю я, — «обожди». «Но чего?» — она останавливается, но не оборачивается. «Постой», — я беру ее за руку. «Ну, стою», — говорит она. «Сердце у меня колотится, во рту сухо, как будто я пробежал километров 5, а не 50 метров. Положи виноград», — говорю я. «Посидим минуту». «Не», — отвечает она, — «завтра приду». «Ну, минуту же!» Прошу я и беру ее за локоть, но она отводит руки в сторону. «Сказала, завтра». Она идет по ряду, выбирая место, куда поставить ногу, как будто танцует. «Валя!» — иду я за ней. «Валечка! Валюша!» Она не отвечает. Я пользуюсь моментом, когда она делает шаг в сторону, к кустам, быстро обхожу ее и преграждаю ей дорогу. «Одну же минутку, Валя!» Чуть не кричу я. «Та сказала ж завтра!» — злобно говорит она. «Глухой, что ли? Минутку ему! Целую ночь почти что отбыла, минутки не хватило! Отступись!» Она пытается обойти меня, но я отступаю на шаг, снимаю с плеча ружье и навожу на нее. «Клади виноград!» — говорю я громко. «Ну!» Она удивленно смотрит на меня, затем пытается улыбнуться. «Ты чего?» — говорит она. «Клади! Кому говорят?» Я приподнимаю ружье. «Стрельнет же!» — пугается Валька. «Ты что? И стрельнет! А ты как думала? Попорчу твою красоту, пока не сошла еще». «Ты что ж, как только силу применять?» — приходит в себя Валька. «Силком хочешь, да? А за это знаешь, сколь дают, а? Ты спроси у дружка своего, он знает. А за это я показываю дулом на фуфайку с виноградом, а? Или объездчика позвать, чтобы он тебе объяснил? Клади давай». Валька приседает, не сводя с меня глаз, бережно опускает на землю свою ношу, смотрит на меня снизу. «Вот так», — говорю я, — «вытряхивай виноград».
5: «Ты что, Валерик?» — нежно улыбается мне Валька. «Обиделся, что ли? Чё ты какой сегодня целую ночь бунтуешься? А ты какая?» — отвечаю я. «А какая?» «Такая же самая», — говорит Валька ласково, кротко. Я опускаюсь на колени рядом с ней, отбрасываю в сторону ружье, обнимаю ее и целую. Она пытается что-то сказать, но я больше не даю ей говорить. Я лежу час или два, или совсем немного, я не знаю. Сколько сейчас? Я не слышал, проходил ли следующий наряд пограничников. Вот опять бежит по небу спутник. Вальки давно уже нет со мной, она убежала. Унесла фуфайку и виноград. Больше она не придет ко мне. И не надо ей больше приходить. Скоро я уеду. Еще 2-3 ночи, и все. Надо за эти дни накупаться на прощание, поплавать, понырять, пока море еще теплое. Холодно. Я встаю, беру ружье и иду к своему посту, где оставил плащ. Все-таки в плаще теплее и в шалаше. С гор дует ветер, и кусты клонятся и шумят, как деревья. Вот и мой пост. Шалаш, вышка и плащ на ней. Я взбираюсь по стремянке, беру плащ и быстро спускаюсь. Наверху ветер кажется особенно пронизывающим. Выбрасываю из шалаша сухие ветки, залезаю внутрь и укрываюсь плащом. Лежу неподвижно, стараюсь ни о чем не думать, согреться и уснуть, но не могу. Только теперь я чувствую по-настоящему, как холодно. Но упорно стараюсь уснуть, лежу не двигаясь. Проходит время, мне холодно по-прежнему. Подгребаю к себе солому, и рука моя наталкивается на кулек с конфетами, купленными для Вальки.
3: Я достаю конфеты и принимаюсь их есть. Они кажутся мне невыносимо приторными. От сладости у меня выступает пот на лбу. Но я вспоминаю фуфайку, которую утащила Валька, и продолжаю есть, пока тошнота у меня не пересиливает холода, озноба. Мне не хватает воздуха. Всего меня ломит от неподвижного лежания на боку, от этой конфетной сладости, но вылезти на холод я не решаюсь. Проснулась цикада. Прояснился ее голос, и теперь он совсем не похож на милицейский свисток. Робко запевает одинокая дудочка, пробует, ждет, как видно, что ее поддержат другие, и умолкает. И тут оглушительно гремит выстрел. В первую секунду мне кажется, что стреляют в меня, но в следующее мгновение меня обжигает такая догадка, что меня подбрасывает, как пружина, и я выбегаю на дорогу. То, что мне представляется, переполняет меня. Оно в каждой моей мышце, в каждом ударе сердца, и я мчусь вниз, к лощине, к Толиному участку, откуда прогремел выстрел. И хоть с каждой секундой все яснее понимаю, что то, что пришло мне в голову, не что иное, как моя фантазия, возможно, даже сон, мне неудержимо тянет заорать на весь виноградник, что Толя застрелился, потому что человек не камень, не земля, не вода, не трава. Вот вышка Толина, вот шалаш. Толи нет. Я оглядываюсь, затем иду междурядьем к лощине, дохожу до конца ряда и вижу Толю. Он лежит под кустом, запахнувши фуфайку на груди и обнявши ружье. Он спит. Рот его приоткрыт. Кажется, что Толя улыбается. Я поднимаю голову и вижу над лощиной звезду. Это Венера. Вот в честь кого стрелял Толя. Как я не догадался, не увидел ее раньше. Да и не могло быть у Толи ни дроби, ни свинцовой закрутки. У Толи-то. Я тихо отхожу от него, поднимаюсь к дороге, и Венера поднимается вместе со мной. Разгорается все ярче. По морю от нее бежит чуть заметная розовая тропка, которая вот-вот растает. Но мне кажется, такое у меня чувство, что если смотреть и смотреть на нее, не отрываясь, тропка эта не исчезнет, не растает, не пропадет.
6: Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, вот тогда медведь и бурундук дружили. Жили они вместе в одной берлоге, вместе на охоту ходили, делили все пополам, что медведь добудет, то бурундук съест, что бурундук добудет, то медведь съест. Так и дружили они очень долго. Да известно, завистникам чужая дружба всегда глаза колит, пока друзей не поссорят, не успокоятся. Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса. Рыжим хвостом завертела. «Как поживаешь, сосед?» Рассказал ей все бурундук. Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила, да всех обмануть норовила. Притворилась лиса, что жалеет бурундука. Лапки на животе сложила, слезу пустила. Известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Бедный ты, бедный!
7: Это почему ж ты жалеешь меня, соседка?
6: Глупый ты! Медведь тебя обижает! А ты не догадываешься об этом?
7: Как так обижает?
6: А вот так.
8: Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?
7: Брат медведь.
8: Вот видишь, самый сладкий кусочек ему и достается. Ты поди уж давно хорошего куска не видал. Все медвежьими объедками питаешься. Оттого и ростом ты маленький. Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой. Ну, прощай. Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первой бы в добычу зубы запустила. И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.
7: А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила.
8: Так Бурундук задумался, что и про орехи забыл.
7: Ой, вот медведь-то какой обманщик оказался. Ой, а я-то ему верил, за старшего брата считал.
8: Вот пошли медведь и Бурундук на охоту. Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит, лиса-то правду сказала. Поймал медведь еврашку суслика, зовет Бурундука. А тот глядит, медведь-то первым в еврашку когти вонзил. Выходит, правду лиса говорила. Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет мед попробовать. А тот видит, опять медведь первый пробует, значит, опять лиса права. Рассердился тут Бурундук.
7: Ну, проучу я тебя.
8: Пошли они на охоту в другой раз. Сел Бурундук брату на загривок. Ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть. Учуял медведь добычу, косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить. А тут Бурундук как прыгнет у него меж ушей. Это чтобы прежде брата в добычу зубы возить, сладкий кусок себе взять, да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она. Остались оба брата голодными. Пошли они дальше. Увидел медведь еврашку, подкрался, а Бурундук опять тут как тут. Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит. Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал. А тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана. Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, уткнулся хвостом в дерево, и дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает. Вот сейчас целиком сглотнет. Только приступил медведь к кабану, а Бурундук опять с его загривка меж ушей на кабана прыг. Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит Бурундука лапой по спине, так все пять когтей вонзил ему в спину, чтоб под лапу не попадался. Рванулся Бурундук, всю шкуру себя от головы до хвоста распорол. взвыл от боли, прыгнул на дерево, да на другое, да на третье. Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел. Заломал медведь кабана.
9: Эх, ай! Эй, брат, иди свеженину есть!
8: Нет, бурундука, будто и не было никогда. Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался. Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили, а 5 черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались. Только теперь бурундук к медведю не подходит и мясо не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, бурундук бежать. Только его и видели.
10: Пришел к Сергею Юрскому на удивление рано. Газета «Смена» от 29 июня 1957 года в рубрике «В последний час» с гордостью сообщила: «Успех ленинградского чтеца». Закончился проходивший в Москве конкурс Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов по жанру художественного слова. В числе победителей – студент Ленинградского театрального института имени Александра Николаевича Островского Сергей Юрский. Он завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса чтецов и бронзовую медаль. Ленинградское радио оперативно откликнулось на это событие. Ровно через 2 недели Юрский впервые стоял перед микрофоном в радиостудии и читал рассказ Антона Павловича Чехова «Клевета», тот самый, что принес ему успех в Москве. Запись, которую вы сейчас услышите, не была в эфире лет 30. Она полна молодого задора, азарта, неосознанного стремления начинающего артиста показать все, на что он способен. Юрский яркими красками расцвечивает каждую чеховскую фразу, играет всех персонажей подряд. В этом есть, пожалуй, некоторая избыточность. Впоследствии она трансформируется в свойственную зрелому Юрскому чрезмерно подробную манеру подачи текста. Каждое слово будет обрастать множеством смыслов. Каждый звук приобретет особую длительность, особый тон. В своих поздних концертных программах Юрский – Гамлет на эстраде. Он смотрит на вещи слишком пристально. Но ведь и Гамлет когда-то был студентом. Итак, студент театрального института Сергей Юрский читает рассказ Чехова «Клевета». Запись 1957 года.
11: Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочь Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. Гости пели, пили, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые на прокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падейкуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктович Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо, а также высказывали свое мнение о спиритизме. В спиритизм все трое не верили, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В соседней комнате преподаватель русской словесности Дадонской объяснял дамам, в каких случаях часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры, как видите, были страшные, но весьма приятные. Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню посмотреть, все ли готово к ужину. Ну, в кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других приятных запахов. На двух столах были расставлены и разбросаны в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Между столов суетилась кухарка Марфа, громадная красная баба с двойным перетянутым животом. «А покажи-ка мне, матушка, осетра», — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. «Запах-то какой! Миазма какая! Ну-ка, покажи осетра!» Марфа подошла к одной из скамей и приподняла засаленный газетный лист. Под ним на огромном блюде лежал большой заливной осетр, пестревший оливками, каперсами, морковкой, черт его знает чем. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились, он наклонился к осетру и издал губами звук немазанного колеса. Потом он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.
12: «Ба! Звук горячего поцелуя! Ты с кем это там, Марфуша?»
11: Раздался вдруг голос, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина.
12: «С кем это ты тут, а? Ах, Сергей Капитонычев, очень приятно. Хорош дед, нечего сказать. Женским полонезом тет-а-тет, а?»
11: «Да я вовсе не думал целоваться», — сконфузился Ахинеев. «Кто тебе, дураку, сказал? Это я того губами чмокал? В отношении, в рассуждении удовольствия при виде рыбы».
12: «Ах, рыбы, рассказывай!»
11: Голова Ванькина широко ухмыльнулась и исчезла. «Черт знает что», — подумал Ахинеев. «Ведь теперь пойдет и насплетничает. Ведь на весь город осрамит, скотина». Ахинеев робко вышел в залу и искоса посмотрел, где Ванькин. Ванькин стоял возле фортепиано и, ухарски подбоченясь, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора. «Это про меня», — решил Ахинеев. «Про меня, чтоб его разорвало». А та верит, верит, смеется. Тьфу ты, Господи, надо что-то придумать, чтоб ему не поверили. «Поговорю-ка я со всеми. Он же у меня в дураках-сплетниках останется». Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа. «Я сейчас в кухне был, в кухне, насчет ужина распоряжался. Ведь вы, я знаю, вы рыбу любите, а у меня батенька осетр, вот такой, в два аршина. Да, чуть не забыл, сейчас там в кухне с этим осетром сущий анекдот. Вхожу это я в кухню, гляжу на осетра и от удовольствия, от пикантности губами, так чмок губами, от пикантности. Вот. И вдруг ходит вон тот дурак, Ванькин. Входит и говорит: «А, говорит, вы, говорит, здесь целуетесь. А? Это с Марфой, с кухаркой. А? Ведь у бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похоже, а он целоваться. Чудак». «Кто чудак? спросил подошедший Тарантулов. Да вон тот Валькин входит это в кухню, и он снова рассказал всю историю. А, по-моему, лучше с Барбосом

0: Иванькиным. И Ахинеев до того успокоился, что выпил 4 рюмки лишних. А на другой день он уже и не помнил об этой истории. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает. Через неделю, а именно в среду после 3-го урока, когда Ахинеев, стоя посреди учительской, толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону. Вот что Сергей Капитонович сказал он ему: «Вы извините меня, это не мое дело, но моя, так сказать, обязанность, я должен дать понять. Видите ли, ходят слухи, что вы живете с кухаркой, повторяю, это не мое дело, вы там с ней целуетесь и все, что вам угодно, но я вас прошу, не так гласно, не забывайте, что вы педагог». Ахинеев озяб и обомлел, как ошпаренный кипятком, как укушенный сразу целым роем пчел, шел он домой, и ему казалось, весь город глядит на него, как на вымазанного дегтем. А дома ожидала его новая беда. «Ты что это ничего не трескаешь?» — спросила его за обедом жена. «Об чем задумался? Об амурах мечтаешь? По Марфушке стосковался? Все мне, Махамед, известно. Открыли глаза люди добрые. У варвар!» И бац его по щеке. Ахинеев встал и, не чувствуя под собой земли, без пальто, без шапки, пошел к Ванькину. Ванькина он застал дома.
1: «Подлец ты! Подлец!» — обратился к нему Ахинеев. «За что? Нет, скажи, за что ты меня перед всем городом в грязи выпачкал? Зачем ты на меня клевету пустил?»
2: «Что вы говорите? Какую клевету?
1: А кто? Кто всему городу рассказал, будто я с Марфой целовался? Не ты? Не ты, антихрист?»
0: Ванькин замигал и заморгал всеми фибрами своей поношенной физиономии. Потом он поднял глаза к потолку и пробормотал: «Накажи меня, Господь! Лопни мои глаза, ни дна, ни покрышки, если я про вас хоть одно слово кому сказал! Холеры мало!» Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Значит, не он насплетничал. «Ну кто же, кто?» — думал Ахинеев, перебирая в памяти всех своих знакомых и стуча себя кулаком в грудь. «Кто же?» «Кто же?» — спросим и мы, читателя.
3: Впоследствии, когда концертные программы Юрского давно уже собирали полные залы, артист рассказал, как неохотно, с каким трудом он делал первые шаги в этом жанре. Ему всегда хотелось играть, а не читать. Юрский актер называл своими учителями и Евгению Владимировну Карпову в университетском кружке, и Леонида Федоровича Макарьева в театральном институте, и Георгия Александровича Товстоногова в театре, и своего отца, актера и режиссера Юрия Сергеевича Юрского. У юрского чтеца, по его признанию, был только один учитель – отец. Вот что писал артист в журнале «Театр». «Он, отец, неожиданно раскрыл мне чтение как развернутый монолог, то есть как часть театра. Скорее даже не часть, а целый театр, где на сцене, в условных декорациях, автор, он же режиссер, и его персонажи. Он предложил мне играть прежде всего автора и уже от его лица, через его восприятие, персонажей. В интерпретации отца чтение оказывалось спектаклем со сложной структурой, где один герой, автор, знает больше других и владеет судьбами других. Но иногда и другие, следуя логике своего поведения, ведут себя неожиданно, И тогда даже автор не может с ними справиться и только разводит руками.

0: Маленьким шедевром такой игры от автора стал рассказ Мопассана «Награжден». Юрский не расставался с ним долго, лет 20. Читал еще в университетской самодеятельности в начале 50-х, и это был его первый публичный провал. Затем, в процессе серьезной, кропотливой работы, уточнялись интонации, строго отбирались детали. Рассказ приобрел классически четкие очертания, неизменно приводил в восторг слушателей и в 1975 году вошел в первую сольную пластинку Юрского. Вот что писала известный театральный критик Наталья Крымова. «Когда Юрский читает рассказ Мопассана «Награжден», это секунды всечеловеческой глупости. И, кажется, воссоздать их мог только актер, который бесконечно отдален, как человек и художник, от сферы глупости, пошлости, мещанства. Ощущение этой дистанции необычайно радостно. Оно составляет особую, сугубо современную прелесть искусства Юрского». А сатирик Александр Иванов разразился восторженной эпиграммой. «Когда б его услышал сам мосье Гюи де Мопассан, должно быть, слезы б он глотал, мне б так писать, как он читал».
1: Все люди родятся с особым призванием, предрасположением, а то и просто желанием, пробуждающимся при первых шагах, при первом лепете. Так вот, у господина Сакремана с детства была только одна мысль – получить орден. Мальчиком он носил оловянный крест почетного легиона и гордо шел под руку с матерью по улице, выпячивая детскую грудь, украшенную красной ленточкой и металлической звездой. После мало успешных занятий он не выдержал экзамена на бакалавра и, уже абсолютно не зная, что с собой делать, женился. Женился на хорошенькой девушке, так как располагал достатком. Жили они в Париже, как живут все зажиточные буржуа, вращались в своем кругу, не смешивались с толпой, гордились знакомством с одним депутатом, который мог стать министром, и дружбой с двумя начальниками отделений. Но мечта, засевшая в голову господина Сакремана с первых дней его сознательной жизни, не покидала его. Он непрерывно страдал от того, что не мог украсить свою грудь маленькой алой ленточкой. Когда он встречал на улице людей, награжденных орденами, его охватывала злоба, и он вдруг начинал испытывать к ним ненависть социалиста. В такие дни, придя домой, он громко заявлял жене: «Когда же, наконец, нас избавят от этого подлого правительства?» Жена спрашивала с изумлением: «Боже, что с тобой сегодня? Возьми же в толк, дорогая. Нельзя терпеть несправедливости, которые творятся повсюду. Боже, как были правы коммунары! Что на обед, дорогая?» А пообедав, он снова уходил поглазеть на витрины с орденами. Он разглядывал эти значки и эмблемы разных форм, разных расцветок. Он бы желал иметь их все, и на каком-нибудь официальном торжестве, в огромном зале, полном народа, полном восхищенной толпы, идти во главе какого-нибудь шествия, выступать величаво с шапокляком под мышкой среди почтительного шепота, среди восторженного гула. Но, увы, заслуг для ордена у него не было. Господин Сакреман начал размышлять. Получить орден почетного легиона не так-то просто человеку, не занимающему никакой общественной должности. Не попытаться ли мне стать членом академии? Когда он обратился за советом к жене, та страшно удивилась. «Членом академии? А что ты сделал для этого? Возьми же в толк, дорогая. Я ж как раз думаю о том, чтобы такое сделать». И вот тут ему пришла в голову мысль. «Дорогая, не поговорить ли тебе с депутатом Росселеном? Он может дать хороший совет. Мне неудобно говорить, дело щекотливое, а тебе будет вполне уместно спросить». Жена исполнила просьбу мужа. Депутат обещал выяснить, Сакраман докучал ему напоминаниями, и Росселен наконец ответил, что нужно подать прошение и перечислить ученые степени. Легко сказать ученые степени. Он не был даже бакалавром. Но с чего-то надо начинать. И господин Сакраман начал кропать брошюру о праве народа на образование. Он требовал, чтобы в бедных кварталах были основаны бесплатные театры для детей. Родители водили бы туда своих детей с самого раннего возраста, и там, с помощью волшебного фонаря, им преподавались бы основы всех областей человеческого знания. «Зрение», – писал господин Сакраман, – «просвещало бы мозг, и картины, запечатлеваясь в мозгу, делали бы науку, так сказать, наглядной. Что может быть проще, чем преподавать таким образом всеобщую историю, географию, естественную историю, анатомию, ботанику, зоологию и так далее, и так далее, и так далее?» Он напечатал статью, издал ее и разослал по одному экземпляру каждому депутату, по 10 каждому министру, 50 президенту республики, по 10 в редакции парижских газет и по 5 в редакции газет провинциальных. Затем он занялся вопросом об уличных библиотеках. Он требовал, чтобы книги развозились по улицам в маленьких тележках, в таких, каких теперь развозят апельсины. Каждый обыватель, уплатив су, получал бы право прочитывать по 10 томов в месяц, не больше и не меньше. «Народ, — писал господин Сакраман, — стремится только к развлечению. И если народ не идет к знанию, то пусть знание придет к народу». И так далее, и так далее, и так далее. Его труды не вызвали шума. Но он все-таки подал прошение. Ему ответили, что с его работами знакомятся, и предложили продолжать писать статьи. Господин Сакраман снова засел за работу. Депутат Росселен теперь, казалось, живо интересовался им. Он надавал ему кучу полезных советов, ввел в ученые круги, занимающиеся наиболее темными областями науки, и даже оказывал покровительство в министерстве. Однажды утром, когда Росселен пришел завтракать к своему другу, он теперь частенько и обедал, и завтракал у него, он сказал: «Мне удалось добиться большой чести для вас. Комитет исторических исследований возлагает на вас поручение. Нужно произвести изыскания в различных библиотеках Франции». От волнения господин Сакраман не мог ни пить, ни есть. Через неделю он уехал. Он ездил из города в город, рылся на пыльных чердаках, заваленных пыльными томами, навлекая всеобщую ненависть библиотекарей. Кстати сказать, депутат Росселен был награжден орденом Почетного легиона, но за какие заслуги он его получил, этого никто не помнил. Итак, господин Сакраман ездил из города в город. Но вот однажды вечером в Руане ему вдруг захотелось обнять жену. Он не виделся с ней уже неделю. Он сел в 9-часовой поезд, рассчитывая к полуночи быть в Париже. У него был свой ключ от квартиры. Он вошел неслышно, едва дыша от радости, предвкушая счастливое изумление жены. Дверь в спальню была заперта. Вот досада. Господин Сакраман постучал и сказал: «Жанна, это я!» Она, казалось, сильно испугалась. Он услышал, как она вскочила с постели и быстро-быстро заговорила сама с собой. Потом она начала с шумом передвигать мебель. Наконец дверь отворилась, и жена упала ему на грудь, восклицая: «Это ты, Александр! Вот ужас! Вот не ждала! Вот радость!» Он вошел, разделся медленно, обстоятельно, как делал все, снял со спинки стула пальто, чтобы повесить его в передней, и обомлел. На пальто была маленькая красная ленточка. Что это? Пробормотал господин Сакраман. Что это за пальто? На нем орден почетного легиона. Откуда оно здесь? Оно не мое. Жена подбежала к нему, рванула у него из рук пальто и закричала: «Нет, ты ошибаешься, отдай его мне!» Но господин Сакраман вцепился в пальто и продолжал бормотать одно и то же: «Нет, ты объясни, как это пальто оказалось здесь? Оно не мое, на нем орден почетного легиона». Жена все еще пыталась вырвать у него из рук пальто и повторяла: «Отдай, я не могу сказать, это секрет, это тайна, это страшная тайна, ну отдай же, отдай!» Гнев охватил господина Сакрамана. «Я хочу знать, почему это пальто здесь. На нем орден, оно не мое!» Тогда жена крикнула: «Нет, твое!» Вот, я не хотела говорить. Так вот, знай, это твое пальто, ты награжден. Господин Сакраман выпустил из рук пальто и упал в кресло. «Я? Ты говоришь, я награжден?» «Да. Это новое пальто, которое я тебе купил. Но это тайна, это страшная тайна. Официально все станет известно только через месяц-полтора. Сначала нужно закончить исследование. Все это устроил господин Росселен». Глубоко потрясенный, Сакраман повторял только: «Росселен, он, я обязан ему орденом». Жена подняла с пола славное одеяние, чтобы повесить его в шкаф. Из кармана пальто выпала маленькая бумажка. Сакраман поднял ее. Это была визитная карточка. Он прочел: «Росселен, депутат». «Вот видишь», — сказала жена. И он заплакал от радости. Через неделю в правительственном вестнике сообщалось, что господин Сакраман награжден орденом почетного легиона за особые заслуги.
0: Со стихами дело обстояло сложнее. После неудачи с лирикой Маяковского, а впоследствии концертная интерпретация Маяковского будет признана одним из крупнейших достижений артиста, Юрский обратился к поэту, по его словам, более прозаическому, Александру Твардовскому, к поэме «Василий Теркин». Здесь он, как в любом другом нестихотворном рассказе, стал прежде всего искать характер самого автора, его отличие от Теркина, которое дало бы возможность выразить отношение к герою. Василия Теркина артист считает своим первым завоеванием в стихах. Фрагмент из поэмы Твардовского записан в том же 1957 году, что и «Чеховская клевета».
2: «Потерял солдат кисет. Заискался, нет и нет. Говорит боец: досадно, сколько вдруг свалилось бед. Потерял семью, ну ладно, нет так на тебе, кисет. Запропастился куда-то, хвать, похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату, хорошо, так вот кисет. Кабы годы молодые, а не целых 40 лет, потерял края родные, все на свете и кисет. Поглядел с тоскою вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не детвора, не за партой на соломе, перетертой, как костра, спят бойцы, кому досуг. Бородач тоскует вслух: без кисета у махорки вкус не тот уже, слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин, что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу, и молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка, из вещевого, Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танки, начал Теркин, сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то, чтоб стало зябко. Просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Шапку. Шапку мне иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. И она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, мол, ведь нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась, был не брит. Сколько в жизни разных шапок я ношу, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой какой-то есть. Ишь ты, выдумал примету, слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога, дорога бойцу, как память. А еще сказать могу по секрету, между нами. Шапку с целью берегу. А в один прекрасный вечер вдруг случится разговор. Разрешите вам при встрече головной вручить убор. Сам привстал Василий с места. И под смех бойцов густой, как на сцене, с важным жестом обратился будто к той, что пять слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. Ишь, какие знает речи, из каких политбесед, разрешите вам при встрече. Вон тут что, а ты кисет. Что ж, понятно, холостому много легче на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене.
3: Холостому это точно, это ты, брат, угадал. Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал.
2: Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед? Что уйдет солдат из дому, а война домой придет, что пройдет она потопом по лицу земли живой и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал?
3: А ты, постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не полстолько, четверть столько только знал. Не гляди, что я в колхозе, не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе, я бы лекцию прочел.
2: Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед, сколько лет живем на свете, 25, а ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому, перещупал все вокруг, без кисета, как без рук.
3: Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет предмет военный... На-ка, мой, не подойдет? Принимай. Я добрый парень, мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году.
2: Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад.
3: И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Знаешь, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война.
2: Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю, тоже горько, тяжело. Но можно жить, пережить беду, проруху, в кулаке держать табак.
3: а Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши дети, наши деды, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000! Больше. То-то, брат, сколько жить еще на свете? 1 год или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. Понял, брат? А ты кисет.
0: Василий Теркин был для Юрского первым шагом на пути освоения классической поэзии. Обычно актеры начинают учиться читать стихи с небольших по объему лирических произведений. Юрский поступил как раз наоборот. Он начал с крупных форм, с поэм, и со свойственной ему тягой к осмыслению своего творчества объяснил, почему. Поэма ближе всего к монологу, к повествованию со множеством характерных ролей и с центральной лирически характерной фигурой автора. Тут его высшим достижением стал Евгений Онегин. Для этой работы ленинградское телевидение в течение нескольких вечеров предоставляло молодому артисту эфир. Радио не могло бы рискнуть на подобный эксперимент. Микрофон предательски фиксировал особенности дикции Юрского, в то время далеко не безупречной. Впоследствии Юрский от одних недостатков избавился, к другим зрители и слушатели привыкли, стали воспринимать их как индивидуальные особенности. Но для этого должно было пройти время, должны были измениться вкусы публики и критерии воплощения классики. В 60-е годы Юрский читает на радио только свои собственные стихи, отрабатывая на них новый для себя авторский поэтический способ чтения, в отличие от уже освоенного актерского.
4: Полусвист, полурассвет, шорох ног по мокрой гальке, нежный женский силуэт, шепот моря, клекот чайки, раздвоение души, на покой и раздражение, на задумчивую ширь, и упрямое движение, дрогнет стройная нога, уплотнятся очертания, и воздушности дега перейдут в иные тайны, тайну тела, тайну слов, тайну грусти расставания, пены, пены умирания в камнях низких берегов.
0: Позже так называемый авторский способ чтения стихов станет у Юрского основным и, постоянно усложняясь, едва ли не перейдет в свою противоположность. Подчеркнутая игра со звучиями, утрированная напевность окажутся способны не только выявить структуру стиха, но и разрушить целостность впечатления. Тогда же, в середине 60-х, Юрский еще очень осторожно пользовался подобными приемами. И все равно Пушкина на ленинградском радио ему прочитать не удалось. Правда, любовь к великому поэту и впечатление от поездки в Михайловское вылились в бесхитростные строчки самого Юрского. Они-то и были записаны в октябре 65 года и оставлены на длительное хранение.
4: Осколок колокола – это не сувенир, не талисман, а просто знак времен поэта, как озеро – и как туман. Он только знак овеществленный, который можно оторвать от этой вольности зеленой, чтобы о ней не забывать. Наверное, с ним легко представить, как звон летел через поля, шли наши предки Бога славить, о скудных радостях моля. Под этот звон, под этой крышей, какие истины постиг, какие шорохи расслышал любимый небом еретик. Боготворить его не надо, он не Христос и не Аллах, и также не рожденье ада, и дело не в колоколах, а дело в том, что каждый вечер напомнят блестки серебра о жизни жутко человечьей, где столько света и добра. Я признаюсь, не без боязни, с подарком Гейченко в руках, в знак благодарности, приязни, я потревожу славный прах. Я буду помнить, в это лето я в дом вошел, а не в музей, и я читал роман поэта в собрании пушкинских друзей.
0: Одна из основных особенностей актерского дарования Сергея Юрского – сплав эксцентрики и лиризма. Органичное сочетание этих трудносочетаемых качеств делало многие театральные работы Юрского, от Чацкого до Фарятьева, особенно привлекательными. Проявлялось оно и в концертных номерах. Вот изящная миниатюра польской писательницы Стефании Градзинской «Лиссабон». Казалось бы, Юрский здесь всего-навсего подыгрывает главной героине, от лица которой ведется рассказ. Прелестная кружевная работа Зинаиды Шарко. Но в коротких репликах служащего бюро путешествий множество самых разных чувств. Весенний день так хорош, а он сидит в своей темной и душной конторе, и ни одного посетителя. За несколько минут персонаж Юрского проходит путь от тоскливого уныния до предощущения любви.

0: День был еще холодный, но весна чувствовалась уже во всем. В такие дни в людях пробуждается какая-то тоска, меланхолия. Каждая женщина думает о том, чтобы обзавестись новым платьем, а мужчина новой женой. Но следующая мысль, а что сделать со старой? И мечты остаются только мечтами, за исключением случаев с платьями. Вот именно в такой зимний-весенний день я вышла на улицу. Луч солнца, который первый раз в этом году грел по-настоящему, согрел и меня. И мне захотелось чего-то нового, как-то поломать эту серую будничную жизнь. Как раз я проходила мимо бюро путешествий. Путешествие – это то, что надо. Настроение вокзала, поезд, следующий до Праги, отходит с третьего пути, поезд, следующий до Парижа, отходит с пятого пути. Я сажусь в поезд, за окнами мелькают чужие города, дома, улицы, люди, живущие своей жизнью, а я еду, еду дальше, да. Путешествие – это то, что надо. И я вошла в бюро путешествий. Будьте добры. Один билет второго класса.
1: Куда?
0: Куда-нибудь подальше.
1: Может быть, до Хошалина?
0: А еще дальше?
1: За Хошалином есть еще Милено.
0: А еще дальше?
1: Дальше уже море.
0: Очень жаль. А на суше ничего нет?
1: Пожалуйста, Свирадов. Очень далеко и в то же время на суше.
0: А еще дальше?
1: Дальше уже за граница.
0: Так не беда, пожалуйста. Что вы мне можете предложить?
1: Чтобы было далеко.
0: Чтобы было далеко.
1: Может быть, Лиссабон?
0: А это далеко?
1: Очень далеко.
0: Пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона.
1: Я очень сожалею, пани, но чтобы ехать за границу, нужен паспорт, виза.
0: Так я же не собираюсь там оставаться. Я только доеду туда и сейчас же обратно. Понимаете, весна, такой чудный день. Хочется проветриться.
1: Я очень хорошо понимаю вас, пани. Мне самому хотелось бы проветриться. Но документы, визы, паспорта так все осложняют. Может быть, пани согласится на что-нибудь отечественное?
0: Что вы мне можете предложить?
1: Может быть, Познань. Город очень чистый, культурный, университетский. Пани поедет?
0: Если вы так рекомендуете, пожалуйста. Один билет второго класса до Познани.
1: Пожалуйста.
0: Когда отходит поезд?
1: Ночью 12:27.
0: Ой, мне же это не подходит. Понимаете, весна, такой чудный день. Хочется ехать, дышать, смотреть. А ночью же я ничего не увижу. А днем ничего нет?
1: Пожалуйста. У нас широкий ассортимент дневных путешествий по сходным ценам.
0: Например?
1: Может быть, Вышков.
0: Вышков.
1: 19:20, в два конца 38:40.
0: А чем этот Вышков интересен?
1: Если быть откровенным, то сравнение с Лиссабоном будет не в пользу Вышкова.
0: Ну вот видите, если вы сами говорите, что Лиссабон лучше Вышкова, то и 40 тоже жалко.
1: Мне бы очень не хотелось, чтобы пани ушла от нас с пустыми руками.
0: А что вы думаете о Виланове?
1: чистого сердца рекомендую вам Виланов. 80 грошей, 20 минут на автобусе, пруд и парк.
2: Пожалуйста, один билет до Виланова.
1: Я очень сожалею, пани, но билетов на городские автобусы мы не продаем.
2: Да что? Вы давали мне такие хорошие советы, а теперь дадите заработать своим конкурентам. Значит, с автобусом вы не можете мне помочь. Я смотрела на молодого человека. У него были чудные глаза.
1: Через 10 минут я окончаю работу. Если пани будет так добра подождать меня, я постараюсь помочь ей с автобусом.

0: Мы бродили по аллеям Вилановского парка до самых сумерек. Был зимний весенний день, на деревьях распускались почки. У работника бюро путешествий были чудные глаза. И я совсем не уверена, что весна в Лиссабоне так же хороша, как в нашем городском Вилановском парке.
1: В 60-е годы Юрский – один из самых популярных и самых занятых ленинградских актеров. Он играет почти во всех премьерах БДТ, много работает на телевидении, все чаще выступает с концертными программами, которые готовит абсолютно самостоятельно. На радио он появляется изредка. Кажется, ему не слишком интересно пользоваться одним лишь голосом. Он предпочитает подкреплять слово мимикой, скупым, но выразительным жестом, элементами реквизита, свободной мизансценой. При этом он упорно настаивает, что его литературные вечера ни в коем случае не спектакли и не театр одного актера, а концертные программы и только. В то же время критики все как один пишут, что в концертных программах Юрского всегда разыгрывается спектакль со многими действующими лицами, что он дает публике возможность не только услышать, но и увидеть. Интересно, однако, что и немногочисленные радиоработы Юрского производят впечатление не только услышанных, но и увиденных. Так точны и характерны его интонации. В 1964 году в эфире прозвучал небольшой радиоспектакль «Прощай, крокодил» по произведению американского писателя Джона Истлейка. В нем всего три исполнителя, но каких? Владимир Эренберг, Павел Луспекаев и Сергей Юрский. Юрский играет телерепортера. Репортеру во что бы то ни стало нужно сделать материал о великом трубаче по прозвищу «Принц», который много лет назад забрел неведомо как в индейскую резервацию и там окончил свои дни. Герой Юрского смешон. Он раздражает своей напористостью, тем, как пробует разные подходы к собеседникам, вплоть до искренности, которая у него и настоящая, и притворная одновременно. Но постепенно понимаешь, что репортер он начинающий, и от этого репортажа зависит вся его дальнейшая судьба. За его профессиональной бойкостью прослушивается неуверенность. Бедняга, он даже смеется от отчаяния.
2: Джексон, я вас спрашиваю, почему его так звали, принц?
3: У каждого свое имя. Вас как зовут?
2: Рассел.
3: Ну вот, а его звали принцем.
2: А вы не находите, что это странное имя?
3: Что же в нем странного?
2: Ну все-таки, имя как титул.
3: Ну так иногда титулы достаются от именитых предков, а иногда их дают люди. Принца все звали принцем, и это принадлежало ему по праву, потому что не было человека, который мог сравниться с ним.
2: Мне эта вся философия ни к чему, мне платят за факты. Так, он умер от голода?
3: А что?
4: Мы готовим телевизионный спектакль о его жизни.
3: Ага, может быть, и от голода.
2: Может быть, может быть. На что редактору ваше может быть? Я должен привести ему факты. Я хорошо плачу.
3: Очень, может быть.
2: Отлично. Могу заплатить. Сколько запросите?
3: Черт, совсем не знаю, что делать с этой кассой.
2: У вас будет новая. Так сколько вы хотите?
3: Ну, предположим, он умер от голода. Так сколько это, по-вашему, стоит?
2: Мы рассчитаемся с вами сполна, если он, например, умер от голода. Расскажите об этом, и мы вышлем вам чек. Сколько бы это ни стоило?
3: Ничего это не стоит. Он был не из тех, кто продается.
5: Так, так, так, хорошо, хорошо, хорошо. Сторгуемся. Но это дело я должен провернуть. Вы индеец?
3: Не.
5: А я думал, индеец.
3: Ну почему?
5: Ну, джинсы, широкополая шляпа. Как у всех этих, которые сидят в вашей лавке.
3: Ха. Ну, когда долго живешь с людьми, становишься на них похожим.
5: Они только покупают у вас или продают вам что-нибудь?
3: А после стрижки овец шерсть. Но обычно закладывают свои украшения. Я держу их у себя, пока индейцы не придут их выкупить.
5: А, дьявол! Как мне провернуть это дельце? Больше мне ничего не надо. Я должен провернуть, Джексон. Я говорю вам на чистоту. Я хочу добиться успеха.
3: Поздравляю.
4: Ну, что вы прилипли к этой идиотской кассе?
3: Ой, продавец без кассы не продавец. Он привык к этой штуке.
4: Сочувствую, сочувствую. Продавец без кассы не продавец. Но и репортер без фактов не репортер. Мне нужны факты, понимаете, факты. Я же вам говорю, я тоже хочу добиться успеха.
3: Поздравляю.
4: Но у меня ничего не выходит.
3: Ну, все равно поздравляю.
5: А, Джексон, вы не такой простак, как я думал. Послушайте, Джексон, я хотел обмануть вас. Ведь это мое первое задание, а я пытался сработать как старый газетчик, пустить вам пыль в глаза, подкинуть деньжонок, ну и прочее. Вы обиделись?
3: Да нет.
4: Джексон, я пролетел на шикарном лайнере через весь континент. Я остановился в лучшей гостинице в Альбакверке. Я взял на прокат машину, приехал к вам, и все лопнуло. Компания не жалеет денег, не спрашивает отчета, у меня ничего не выходит. Джексон, вы правда не обиделись?
3: Нет.
5: Так, значит, не хотите иметь со мной дело. Я бы, конечно, все узнал у индейцев, если бы они говорили по-английски.
3: Они говорят понемногу на всех языках. И по-английски тоже.
4: Поговорят? Тогда чего вы мне голову морочите? Зачем я на вас трачу время? Я все у них и узнаю.
3: Если только вы не говорите им, мне нужно провернуть это дельце.
4: Кто из них говорит получше?
3: А он тот на скамейке, с краю. Видите, он с бирюзовым кольцом. Его зовут Ткач.
4: Как?
3: Ткач. Он художник. Принц и Ткач были друзьями. Ведь оба они художники.
5: Эй, приятель, послушай. Ты знал принца? Я тебя спрашиваю.
6: Принца? Мы все здесь его знали.
5: Но ты, кажется, был его другом.
6: Да.
5: Расскажи мне о нем. Так, кто он был, принц?
6: Человек.
5: А, это я и без тебя знаю.
6: Он был великий человек.
5: Он умер от голода?
6: Может быть.
5: Моя фамилия Рассел.
6: Поздравляю.
5: Так. Я забрался на край света, чтобы раскопать что-нибудь интересное о принце, а получаю только одни «может быть». Редактор меня за них не похвалит?
6: Сочувствую.
5: Принц стал теперь знаменитостью. Он вошел в моду. Люди хотят знать о нем. Я черт знает, откуда приехал, лишь бы что-нибудь разузнать. Можно считать, что я говорю здесь от имени сотен миллионов. Ну? Почему ты молчишь? Да, это можно считать.
6: Что ж, считайте.
5: Подожди, как тебя, Ткач? Мы еще не кончили говорить. Куда ты пошел? Послушай, Ткач, у меня есть деловое предложение. Вот что я вам предлагаю. Вам всем, индейцам. Эй, Джексон, где-то у меня там на прилавке портфель. А, вот он. Я, Джексон, знаю секрет. Они у меня сейчас заговорят. Индейцы! Вот. Вот. Вот. Посмотрите, какие великолепные бусы. Как сверкают. Полюбуйтесь. Все это я отдаю вам. Отдаю в обмен на факты из жизни принца. Нравится? А? Я вижу, что нравится. Эти бусы – целое богатство, сокровище. Ну так как? Договорились? По рукам?
6: Как все это попало к вам?
5: О, до меня всем этим богатством владел один человек по имени Вулворт. Он хозяин огромных универмагов. Не таких, как вот эта фактория Джексона. Нет. Колоссальных универмагов. Ну? Ну что, долго вы будете совещаться? Хорошо, я подожду.
2: Ну все. Ну, теперь вы согласны?
6: Плюньте на этого человека, Вулварта.
2: То есть как плюнуть?
6: Он продал вам кучу стекляшек.
4: Ну, не знаю. Слушайте, Джексон, я считал, что индейцы променяют на бусы все, что угодно.
3: Спрячьте это, Рассел, спрячьте. И никому не показывайте. Может быть, индейцы и променяют на эти бусы Манхэттен или весь Нью-Йорк, но только не то, что им дорого.
4: Ладно, сдаюсь. Ваша взяла. Так. Тогда я сделаю вот что. Я останусь здесь. Я чертовски терпелив. Если надо, буду ждать здесь хоть целый год и изведу вас в конец. Это моя водородная бомба. Надеюсь, вы не заставите меня сбросить ее на вас.
3: Что ж, терпение вещь неплохая. Иногда.
2: Вот я сяду здесь, в вашей лавке, и не уйду отсюда.
1: Кто-то из критиков заметил, что бывают актеры, которые заставляют спорить о своих созданиях, а бывают такие, которые заставляют спорить о самих себе. Их или любят, или не приемлют вообще. Юрского ленинградцы любили. Более того, можно сказать, что в 60-е и 70-е годы он был одним из властителей дум ленинградской интеллигенции. Но пропорционально любви публики росла неприязнь к Юрскому тогдашних хозяев города и начальников от культуры. Не по вкусу им были его независимость и творческая смелость. Замечательный артист и интересный режиссер был вынужден покинуть родной город. И как последний аккорд был отдан приказ, во исполнении которого в каталоге фонотеки Ленинградского радио на карточках с именем Юрского появилась надпись «Вещание не давать». Но пленки-то остались, и мы с вами только что имели удовольствие их послушать.

0: Прекрасное море. Лес, все рядом, Робби. Ты только послушай, как пахнет море. Угу. Ты водишь? Да.
1: Так, фрау Локом. Фрау Локом. Вот мы и влипли.
0: Мы?
1: Ты понимаешь, я не рискнул этой старой чертовке сказать всю правду. По-моему, для нее брак единственное святое дело.
0: Робби, она не старая чертовка.
1: А кто она?
0: Одинокая, милая фройлен.
1: Знаешь, что-то я не заметил, чтобы она была милая. А вот то, что лесбиянка, это точно. Она все время на тебя глазела.
0: А ты меня и к женщинам будешь ревновать.
1: Я тебя даже к этой кровати буду.
2: Это вам пригодится.
1: Спасибо.
2: Так вы от Отто?
1: Да, от Отто.
2: Как он-то поживает?
1: А, да, в общем-то, ничего, если в наше время можно так сказать.
2: Вы знаете, он здесь жил около года.
1: Да, он говорил, что именно здесь залечивал военные раны.
2: И он тогда все время молчал. Он и сейчас такой же.
1: Нет, что вы теперь говорите.
2: Прекрасно. Как я рада, что вашей жене здесь нравится.
1: Спасибо.
2: Ну, хорошо. Не буду вам мешать. Устраивайтесь. Ладно, приятно вам.
0: Жених?
1: Я...
0: Робби, купаться.
1: Погоди, тебе не кажется, что купаться немного рано, Пат?
0: Что, ты совсем не рано?
1: Пат, может, мы не будем спорить хотя бы на первых порах?
0: Нет, спорим.
1: Пат, на первых порах надо быть благоразумной.
0: Робби, я достаточно долго была благоразумной.
1: Да? Что-то я не помню,
0: хочу
1: когда.
0: Хочу наконец, неблагоразумной. Давай будем неблагоразумными. Давай ни о чем не будем думать, только о тебе, обо мне и о море.
1: Скажи, когда ты успел так загореть?
0: Это результат моего благоразумного года.
1: Да.
0: Каждый день я должна была целый час проводить на балконе.
1: Ага.
0: В 8 вечера ложиться спать.
1: Ага.
0: А сегодня в 8 вечера я пойду опять купаться.
1: Еще посмотрю. Человек велик в своих желаниях, но не в их исполнении.
0: Робби, пойдем купаться.
1: Ни за что.
0: Робби, пойдем купаться. Пойдем купаться. Пойдем купаться.
1: Хорошо, пойдем купаться.
0: Пойдем.

0: Ну вот так же. Вот так же резвились, как дети. В 17-м. Во Фландрии. Наша рота была на несколько дней отведена на отдых. А многие из ребят впервые в жизни. Впервые в своей жизни увидели море. Вдруг артобстрел. В воздух полетели руки, ноги. Вода стала красной. Из 130 человек в живых осталось 32.
1: Робби, кажется, ты где-то очень далеко от меня. Почему ты такой мрачный?
0: Прости меня, пожалуйста, я не хотел испортить тебе настроение. О чем ты думаешь, Пат?
1: Я? Об одной собаке. Она мучилась жаждой и подходила к ручью, чтобы напиться. Но, увидав свое отражение в воде, пугалась и убегала, так и не напившись.
0: Ты знаешь, я, кажется, больше не боюсь. Я пью!
1: 65.
0: Что ты считаешь?
1: Кукушка в 6.
0: Да, зачем?
1: Разве ты не знаешь, сколько раз она прокухает, столько лет ты проживешь?
0: Ну, предположим, я-то знаю. Тебе это зачем?
1: А? Да, потому что это там за цветы на лужайке.
0: Это анемоны.
1: Нет, анемоны совершенно другого вида.
0: Хорошо, тогда это кардамины.
1: Кардамины цветут весной.
0: Тогда это цикута.
1: Цикута белая, а не красная.
0: А тогда я не знаю, до сих пор обходил с тремя названиями цвета. Знаешь, я, кстати, с цикутой добился большинства своих побед.
1: Очень интересно. И часто тебя спрашивали?
0: Нет, поверь мне, не так часто и совершенно при других обстоятельствах.
1: Слушай, в сущности, это ужасно стыдно. Ходить по земле и не знать даже нескольких названий. Не цветок.
0: Подбавили мне куда постыднее ходить по этой земле и не знать, 85. Зачем вообще хочешь. Можешь класть считать, тебе за 80 перевалило.
1: А я хочу 100. 100. Очень хорошая цифра, Руби, и мне хочется ее набрать.
0: Ты знаешь, ты очень отважная девушка, только куда тебе столько?
1: Не знаю. Не знаю, там видно будет. И я же иначе отношусь к жизни, чем ты.
0: Да, это правда. Ты знаешь, говорят, что самое сложное – это первые 70 лет, потом все становится как-то проще.
1: Стоп!
0: Я тебя поздравляю. Ты слышала, она еще кукует.
1: Нет. Ну, пойдем домой. Пойдем, Андрей, теперь наш дом.

0: прошу.
1: Странно.
0: Что? Что такое?
1: На улице еще так тепло, мне почему-то знобит.
0: Так вот, чтоб больше даже не заикалась насчет долгих купаний. Тебе понятно?
1: Понятно.
0: Понятно. Слушай, хорошо, у нас есть дальновидные друзья. Перед самым отъездом Ленц притащил там в общем, пару бутылок. Да, выпей.
1: Что это?
0: Ром, штука отменная, пей. Ага. Господи, как ты, тебя трясет?
1: Нет. Нет, да все, мне уже лучше. Видишь, как быстро действует постель.
0: Ты знаешь, я бы, наверное, с ума сошел, если бы мне пришлось ложиться в постель так рано. Одному я хочу сказать.
1: Но для женщины это совершенно другое.
0: Я прошу тебя, не говори так, ты не женщина.
1: А кто я?
0: Не знаю. Вот если бы ты была просто нормальной женщиной, я бы никогда не смог тебя полюбить.
1: Раби, а ты можешь любить?
0: Послушай, Пат, ничего себе у нас с тобой разговорчик, да еще на ночь глядя. Вот мне интересно, много у нас таких вопросов? А?
1: Много, что ты ответишь на это?
0: Пат,
1: ты
0: я отвечу.
1: Любить, если...
0: Давай спать. А?
1: Я, видимо, просто слишком устала. Это плохо?
0: Ничего страшного. Быстрее заснешь, вот и все.
1: Но ты же еще не будешь спать?
0: Я? Ты знаешь, я с твоего позволения пойду дослушаю кукушку.
1: Она уже спит.
0: Ой, не волнуйся. Я ее разбужу.
1: Какой жестокий. Пожалуйста, дверь открытой на ночь, тогда кажется, что спишь в лесу.
0: Хорошо. Хорошо, спи. Спи. Что такое, Пат? Что? Господи, Пат, у тебя Погоди. Госпожа Юля! Пат, скажи, пожалуйста, что надо делать? Я... Слушай, врача, живо!
2: Какой-то беспамятник, и я врач! Я все делаю. Так, кто лечил вашу жену, какой врач?
0: Я не знаю.
2: Вы обязаны знать!
0: Черт возьми, я действительно не знаю!
2: Голубушка! Голубушка! Кто вас лечил? Какой врач?
0: Жафе.
2: Это профессор Жафе. Повыше,
0: да?
2: Деточка, повыше. Повыше, сейчас пройдет. Так немедленно.
0: Сейчас, подожди.
2: Немедленно. Звони профессору. Как раз вы спросите у него, что надо делать. Телефон в соседнем доме.
0: Если этот врач жив, я обещаю, он будет здесь через полтора часа.
2: Нет, вы сумасшедший. До города 240 километров. А сейчас принесите мне таз с водой, полотенце и попросите у соседей лед.
0: Доктор, скажите мне, она выживет?
2: Идите, идите, идите, да!

0: Хорошо, что ты приехал вот так.
1: Забыл, всю дорогу не курил.
0: Да, спасибо тебе, ты очень быстро ехал.
1: Могли быстрее, туман помешал.
0: Ота, скажи, как ты думаешь, она выживет?
1: Да брось, Руэль. Кровотечение вещи такая уже опасная.
0: Ты понимаешь, она никогда ничего не говорила мне об этом, я просто ни черта не знаю, ты понимаешь?
1: К тому же он лечил еще ее.
0: Что, она тоже?
1: Да нет, там что-то другое было, сейчас не помню.
0: Вот она должна жить тебе.
1: Давай, ты будь чуть сильнее, слышишь? Чем ты сильнее, тем ей легче.
0: Понимаешь, я знаю, я должен держать тебя в руках, я все понимаю. Ой. Слушай, прости, что я забыл. Прости. Как она?
2: Вы знаете, лучше, чем можно было ожидать.
0: А извините, я могу к ней войти?
2: Не стоит, там сейчас госпожа Мюллер.
1: Я могу отвезти вас обратно.
2: Нет, спасибо.
1: Да нет, я поеду осторожно.
2: Нет, нет, в самом деле надо хотя бы пару дней понаблюдать ее.
0: Я вам очень благодарен, доктор, спасибо.
2: Да что? Это я вам должен быть благодарен. В такую жару вырваться к морю – это настоящее блаженство.
1: Ну, вы могли бы это делать чаще.
2: Конечно, мог бы. Деньги у меня есть, две машины, откладываешь на завтра, послезавтра. Ладно, это скучная материя. Теперь можете к ней зайти. Идите. Только постарайтесь ее не волновать. Идите.
1: Ну что?
2: Пойдемте.
3: Как она хороша. И как еще молода.
0: Она доживет до 100 лет. Я надеюсь, вам это понятно.
3: Все в руках Божьих.
0: Пат, дружище ты мой, отважный.
4: Равен. Правда, тебе не стоит смотреть на меня при ярком свете.
0: Я тебя очень прошу, не разговаривай. Ты знаешь, тебе пока очень рано разговаривать, и через несколько дней ты будешь здорова.
4: Завтра?
0: Завтра нет. Завтра, но через несколько дней, да, я обещаю. Ты поправишься, встанешь на ноги, и мы уедем отсюда.
4: Это ничего. Я же не больна. Это просто несчастный случай.
0: Я знаю.
4: Послушай, ты... Я не должен бояться.
0: Чего? Я не должен бояться, Пат. Пат, ты что, ты в самом деле думала, что я... побоюсь заразиться? Черт возьми, за кого ж ты меня принимаешь?

Тихо. Слушай меня. Не надо плакать. Не надо плакать, я тебе обещаю. Мы возьмемся за это дело всерьез. Я тебе это обещаю. Все будет хорошо. Правда, все будет хорошо. Мы теперь вместе. Вместе возьмемся за это дело всерьез. Я тебе обещаю. Поверь мне, все будет хорошо.

0: Опоздали, приехали еще утром. Какие новости?
1: В городе.
0: В городе,
1: где же еще? Грабежи, митинги, стрельба. Я на улицу не выхожу, стреляю даже из пулемета.
0: Это уже не новости, фрау Залевский.
1: Фрау Вендер выехала.
0: Вот как, почему?
1: Потому что кругом одни негодяи. Ее подобрал христианский дом презрения, детский приют, где она работала, закрылся. Оказывается, священник, который его возглавлял, занимался биржевыми спекуляциями, погорел, ее уволили, не выплатив ей жалования за 4 месяца.
0: А и как нашла она себе другую работу?
1: Вы шутите? Я говорила ей, оставайтесь здесь, но она не захотела.
0: Розалевский, я понял. Скажите, кто будет жить в ее комнате?
1: Супруги Касса. Она, конечно, дешевле, чем та, в которой они жили, но она похуже. Понимаете?
2: Это мой чемодан.
0: Простите, Касса, вам помочь?
3: Нет, нет, благодарю вас. Я уже почти все перенес. Представляете, пришлось раньше времени отпроситься с работы, чтоб подумать начальство.
0: Розалевский, скажите, кто будет жить в комнате Хаса?
1: А что? Вы хотите ее снять?
0: Пока не знаю, надо подумать.
1: Подумайте, я вам уступлю.
0: Хорошо.
2: Я не могу. Ну что вы на меня так смотрите? Ну что вы на меня так смотрите? Вы что, не видите? Что он опять отмочил? Я должна жить в этой комнате, ведь это позор.
0: Позор? Почему позор?
2: Да позор! Вы же знаете, что мы с ней не выносили друг друга, а теперь я должна жить в этой комнате, а там нет балкона, там одно окно, и все потому что Хасса считает, что это дешевле. Я представляю себе, как она сейчас торжествует.
0: Не думаю, чтобы она сейчас торжествовала, кроткая женщина.
2: Кто кроткая женщина? Это Тихоня! Да они же пробы! Все их негде! Да вы же ничего не знаете! Вы мне скажите еще про эту Эрну Белин! Все вечно грязный, кошки!
0: У этого вообще напрасно, кошки довольно-таки чистоплотные твари.
2: Перестаньте. Перестаньте вы его защищать. Я пальцем не пошевельну для этого переезда, слышишь? Пусть сам все перетаскивает. А я гулять пойду. Я гулять пойду. Ой! Должна хоть что-нибудь позволить себе в этой собачьей жизни. Что ты молчишь? Что ты все время молчишь? Я не...
0: Бабушка, Радик! Радик! Радик!
3: Радик! Простите, простите. Она слишком устала. Ей бы сейчас поехать куда-нибудь отдохнуть, но сами понимаете, что жизнь наша стала слишком пакостной для счастья. Ради Бога, простите, ради Бога, это просто. Это минутная истерика.

0: Ты давно пришел?
1: Только что.
0: Это очень хорошо. Я не люблю, когда на меня смотрят во время сна.
1: А ты выглядишь потрясающе.
0: Я и чувствую себя превосходно. Как быстро у меня все меняется.
1: Верно, ты знаешь, только я бы сказал точнее, как быстро. Так быстро, что я не успеваю уследить, понимаешь?
0: Значит, слишком быстро?
1: Нет, ты меня неправильно поняла. Я хотел сказать «я». Я очень медлительный человек, ты не замечала? Я слишком медлительный человек, Пат. Да? Слишком медлительный.
0: Что медленно, то верно. А что верно, то очень хорошо. Правда, ты вообще не знаешь, какой ты.
1: Может быть, зато я знаю, какая у меня ты. А ты у меня принцесса, которую я должен беречь. А у меня, черт возьми, как у всякого плебея, есть тяга к аристократии. Сударыня, вот вам ваш ужин, я прошу, съешьте его, пока он горячий.
0: Рада, пожалуйста, съешьте. Рада, но ты не плебей. Ты рыцарь.
1: Да, я рыцарь. Пат, только потому, что у меня есть такая дама, как ты. Ты понимаешь, у меня нет ни замка, ни коня.
0: Неправда. Неправда, Карл. Великолепный кот. А замок вот он. Здесь, как в большом графском имении, прекрасный вид на парк.
1: Ты меня прости, я не понял. Тебе что, вот это все нравится?
0: Робби, мне вот это все очень нравится.
1: Подскажи, ты никогда не обращала внимания на комнату, которая находится рядом с моей?
0: Нет, а с какой стати?
1: Ты понимаешь, из нее можно выйти на большой балкон. Он со всех сторон закрыт напротив парка. Если бы ты здесь поселилась, ты бы могла принимать свои солнечные ванны, скажем, прямо без купальника.
0: Могла.
1: Ты можешь это сделать. Комната освобождается, соседи выезжают. Что?
0: Что это будет хорошо для нас обоих. Видеть друг друга целый день.
1: А, во-первых, мы не будем видеть друг друга целый день. Это я тебе обещаю. Я с утра всегда работаю. Я днем работаю, понимаешь, я вечером работаю. Я могу по ночам не появляться, если так нужно. Главное.
0: Подожди, ты так говоришь, как если ты давным-давно все уже обдумал.
1: Да, черт возьми, неужели ты не поняла до сих пор? Да, ты согласна?
0: Скажи, пожалуйста.
1: Что такое? Скажи, что?
0: Заговорила об этом именно сегодня.
1: Сегодня? А вот заговорила.
0: Ты меня...
1: Нет, вот заговорил. Заговорил именно сегодня. Потому что за последние 2 недели я понял. Я не могу без тебя. Пат, мне осточертели эти встречи на час. Я просто хочу от тебя большего. Я просто хочу, чтобы ты всегда была со мной. Ты можешь надо мной смеяться, ты правильно сделаешь.
0: Смеяться.
1: Ну, конечно, смеяться, а что же еще? Конечно, смеяться. Я все время говорю, что я хочу.
0: Знаешь, Робби, надо, чтобы.
1: Да?
0: Ты уже не спрашиваешь, как раньше, ты просто хочешь.
1: Понятно. Пат, ты же знаешь, что это ни черта не значит. Потому что ты всегда мне можешь сказать нет, сколько бы я ни хотел.
0: С какой-то стати я должна говорить нет. Если я хочу того же. Робби, давай просто сами. Не будем усложнять себе жизнь. Все это зависит только от тебя, слышишь?
1: Да, я понимаю. Послушай, мы... Слушай, мы не будем усложнять себе жизнь. Мы, знаешь, что сделаем? Мы сегодня же перевезем все твои вещи ко мне, хорошо?
0: Хорошо.
1: Я даже заведу вот этот столик, который на колесиках на 4.
0: У меня есть такой столик, он достался от мамы.
1: Отлично, я прямо завтра начинаю тренировать Фриду. Ты позвонила Жафе?
0: Нет.
1: Я тебя завтра к нему отвожу.
0: Не нужно, он обычно сам занят.
1: Хорошо.
0: Пойдем куда-нибудь.
1: Куда-нибудь? Пойдем. Только ты знаешь, мы с тобой. Мы с тобой пойдем не куда-нибудь. Мы с тобой пойдем к тебе. Будем тебя перевозить, камни. Хватит вам, девушка, порхать вольной птичкой. Пора в клетку.
2: Вы знаете, что 2 года назад она 6 месяцев провела в санатории?
1: Нет.
2: Тогда ей стало лучше, но теперь она снова должна поехать. Да.
1: Когда?
2: Ну, я думаю, не позднее октября, если будут дожди, то раньше.
1: Значит, это было не случайное кровотечение, верно?
2: Нет, ну вот ее снимки, смотрите. Позвоночник, ключицы, ребра, левая, правая, легкая, правая здесь минут больше, левая меньше. Вы меня слышите?
1: Ага.
2: Ну что ж вы молчите?
1: Вы меня извините, доктор, я, наверное, плохо вижу. Я ни черта не вижу, кроме этого вашего скелета.
2: Не забивайте голову всякой ерунды.
1: Я этого не делаю, доктор, я только одного не могу понять. Почему именно она? Миллионы людей здоровы, почему она?
2: Я боюсь, на этот вопрос вам никто не ответит.
1: А, доктор, вы очень правы, на этот вопрос мне никто не ответит.
2: Я вас понимаю.
1: Да нет, мне кажется, что ни черта вы не понимаете, кроме ваших затемнений. Вы меня извините, я человек прямой, я просто не умею себя обманывать.
2: 10 лет назад умерла моя жена. Ей было 25 лет. Никогда ничем не болела. От гриппа. Извините меня, вы прицел.
1: Доктор, у вас кровь на рукаве.
2: Да черт!
3: Привет, Робби!
4: Привет. Ты что здесь делаешь?
3: От пути папаши Ленца, как и Господа Бога, неисповедимы.
4: Господи, ты уже знал об этом, верно?
3: Да. Отто звонил доктору Жаффе. Они после памятной поездки подружились. Ну что, сынок?
4: Господи, я уже давно не ребенок. Но слушай, я прекрасно понимаю, что еще не все потеряно. Ты знаешь, мне сегодня будет очень сложно не выдать себя, если я останусь под наедине.
3: Понятно, понятно, Робби. Все будет хорошо. Альфонс уже предупрежден. Он всех нас сегодня ждет к ужину.
4: Ну и замечательно, верно?
3: Подожди, подожди, подожди. Надо кое-что здесь прихватить. Подарок для пап. Ты видишь этот собор?
4: Собор я не ослышался.
3: Нет, ты не ослышался, сын мой. Сегодня я буду великодушен, кое-что тебе покажу. Смотри. Смотри, какая красота. Эдем.
4: Церковный сад.
3: Церковный сад? Да это настоящая золотая жила. Ты видишь, красные розы здесь, желтые там.
4: А? Да, теперь понятно, где ты срываешь свой урожай, церковный ворюга.
3: Беру тебя в дело. Потом, ты здесь кого-нибудь видишь? Нет. Сейчас люди все больше ходят на политическое собрание, а не в церковь.
4: Господи, как здесь тихо.
3: Тихо. А именно здесь, сынок, понимаешь, что единственное, чего тебе не хватило в жизни, чтобы стать хорошим человеком, это времени.
4: И покоя.
3: И покоя.
4: Покоя почему-то тоже не хватает.
3: Ну давай. Ты за желтыми сюда, я за красными туда. Встречаемся в машине.
4: Да.
3: Господи, прости меня, грешно. Идем на дело угодное тебе. Хотим порадовать рабу твою цветами божественной красоты.

запомнил! Если кто-то не справа, где

0: Подношение вам, нашей Мадонне. Не только от нас, Отто,
1: но и от всей христианской общины города.
2: Порадуйте сегодня.
3: У нас сегодня есть

0: Я обожаю рак и крест.
1: Да, вот, а мне надо по стаканчику молодого мозельского вина.
2: Это бокал у Ромы Альфонси, а не сказка.
1: Это... Да.

0: них такие деньги? Голос простого народа.
1: Их всех надо к стенке!
2: Браво, Валентин!
3: Браво! Браво!
0: Политическое зарисовка.
2: Нет, это не гуманно, друзья мои! Это не гуманно! Мы! Народ Шиллера, Гёте, Бетховена!
0: Канта!
2: Вы посмотрите, что творится вокруг! Даже памятники великим сынам Отечества загажены голубями! Вот куда смотрит правительство?
4: Клянусь святым Моисеем, нет
2: ничего святого. Ничего святого нет.
5: Моя усатая свинья. Ребята, что вы смеете? Во-первых, совершенно не похоже.
0: Да.
5: А потом, если говорить откровенно, ведь действительно ничего святого не осталось. Я серьезно
3: говорю. Неужели вы думаете, что народ вот так даст себя одурачить?
6: Все как даст?
2: Все. Давайте вкушать рака.
6: Ну,
3: держи. Альфонс. Готлиб. Валентин. Вот. Робби. Салют!
2: Салют!
7: Доброе утро.
3: Какие роскошные розы. Фрида говорит, что такие розы в воскресенье, да еще в такую рань, явно пахнут воровством.
7: Ты знаешь, главное, что они доставляют тебе удовольствие.
3: Теперь еще больше, раз ты добыл их, подвергая себя опасности.
7: Скажи, почему ты так рано встала?
3: Не могла больше спать. Кошмар, такие ужасы снятся, что лучше вообще не засыпать.
7: Вот с каких-то пор тебе стали сниться ужасы, я думал, это по моей части, верно?
3: Эбби, ты заметила, что на дворе осень?
7: Ты знаешь, что это не осень. Это называется бабье лето. Еще цветут розы, просто идет дождь. Вот и все, что я вижу.
3: Просто идет дождь.
7: Просто идет дождь.
3: Иногда я проснусь, и мне кажется, что я захлебнулась в этом дожде.
7: Послушай, ты должна, ты просто обязана приходить ко мне по ночам. Тогда у тебя не будет таких мыслей. Ты посмотри на это дело наоборот. Мы с тобой вместе. У нас теплый угол. И целый день свободного времени впереди.
3: У нас все хорошо.
7: У нас все чудесно.
3: Правда?
7: Все чудесно.
3: Послушай, может быть, мне не стоит тебе говорить?
7: Что это говорить должна обо всем?
3: Вчера вечером ко мне заходила матушка Залевская.
7: Так, и что?
3: Она гадала мне на картах. И еще этот сон.
7: Позволь я угадаю. Вот позволь я угадаю. Разреши. Дальняя дорога. Казенный дом. Трифовый или червовый король?
3: Пиковый. Король.
7: Она всем подряд это гадает. Более того, она постоянно гадала своему мужу. И у него постоянно выходила девятка пик под так называемым жидким элементом. Что это такое, неизвестно. Но это предзнаменование, причем страшное. Надо опасаться. Чего неизвестно? Вот он решил, что надо опасаться воды. Воды. Он бросил мыться, стал грязный ходить. Все дело оказалось в водке и в пиве, от которых он потом умер. Как тебе такая история?
3: Ты все вышучиваешь, Робби, даже смерть.
7: Нет. Нет. К смерти я отношусь очень серьезно. Пад только не к предсказателям мне. Да еще таким, как фрау Залист. Послушай, я тебя уверяю, что никто, ни один человек на свете о смерти ни черта не знает и знать не может. Единственное, что я знаю,
8: Ты понимаешь, я это видел. Вот на войне первыми погибали пораженцы. Те, кто внутренне в своей душе смирялись со смертью.
3: Я понимаю.
9: Я понял на одну секунду. Простите, фройлен, я не просто узнать у
3: нет, Роберта. Нет, что вы разговариваете, Робби? Мы вечером пойдем в кино.
8: Вечером обязательно идем в кино. Но сначала Паскал.
3: Вот.
8: Что-то случилось?
9: Да. Знаете, дело в том, что... Дело в том, что она оставила на столе записку. Почитайте.
8: Хасса, я вас очень прошу, если не сложно, прочтите сами.
9: Тут всего несколько слов. Я ухожу от тебя. У меня есть человек, который понимает меня больше, чем ты. Я к тебе больше не вернусь. Что же делать? Что же делать?
8: А что бы вы хотели сделать, Хасса?
9: Меня назначили начальником канцелярии. Меня назначили только потому, что я работал сверхурочно больше других. У нас слили две канцелярии, и другого начальника уволили, и меня взяли на его место, и я теперь буду получать на 50 марок больше. Как вы думаете, если бы она узнала об этом, она бы осталась? У меня есть еще 1200 марок в банке. Для чего же я копил? Я хотел, чтобы у нее что-то было на черный день. Если бы ей можно было бы сказать об этом. Если бы ей можно было бы сказать о том, что мы могли бы куда-то поехать отдохнуть на эти деньги.
8: Поверьте если мне, бы кажется, что вы сможете ей сказать все это сами, потому что с людьми вот так вот просто не расстаются. Ну, не расстаются так с людьми, Хасса. Я вам слово даю. День. Может быть, два. И она к вам вернется. Я так считаю, Хасса.
9: Спасибо. Простите меня.
3: Несчастье. Хасса повесился.
10: Дожди. Дожди, господин Локом.
8: Я надеюсь. Я очень надеюсь, что они скоро закончатся.
10: Они не закончатся.
8: Понятно. Когда продолжается?
10: Завтра.
8: Мы уедем сегодня.
3: Добрый вечер.
8: Добрый вечер, пап. Скажи, пожалуйста, ты успеешь собрать вещи до вечера?

0: Я должна ехать?
1: Да.
0: Когда?
1: Сегодня поезд отходит в 10 вечера.
0: А сейчас ты опять уйдешь?
1: Ну, так.
0: Тогда все просто, начнем сразу же собираться.
1: Наверное. Давай начнем сразу. Послушай, я тебя очень прошу, возьми с собой серебряное платье, а?
0: Ты там можешь взять?
1: Я думаю, да. А почему нет?
0: Робби!
1: Да?
0: Робби, а что мы будем делать? С остальными вещами в этой комнате.
1: Ты знаешь, я уже обо всем договорился. Я поговорил с фрау Залевской. Кое-что я отдам ей, так сказать, на временное хранение. Кое-что хочу оставить у себя. Послушай, я тебе обещаю. Когда ты вернешься, я у нее все заберу назад. Я обещаю.
0: Когда вернусь?
1: Да, когда ты вернешься. Когда ты вернешься, маленькая моя, вся загорелая на солнце, как шоколадка. Послушай, ты сейчас берегись. Она будет тебя обнимать.
2: Девочка моя, вы уезжаете. Какая жалость, я так привыкла к вам.
0: Я тоже к вам очень привыкла, фрау Залевски.
1: Да, и я тоже привык. Очень. Но вы нас извините, нам надо срочно ехать.
2: Срочно! До поезда еще масса времени. А вам лишь бы завалиться в кабак и напоить бедную девочку.
0: Фрау Залевскина, мы просто хотим проститься с друзьями.
2: Дитя мое, возвращайтесь скорее. Ваша комната всегда будет ждать вас. Даже если в ней поселится сам император, ему придется выехать, чтобы освободить ее вам.
0: Спасибо.
2: Ну вот. И хорошо. Отдыхайте. И возвращайтесь.
0: Да. Да, я постараюсь.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: А, привет, друзья.
1: Привет, ребята, здорово.
4: Ну что, друзья, по рюмке до дорожку?
1: Да, верно.
3: Пап,
1: верно.
3: Это чтобы вы не забывали нас в дороге.
1: Итак, я вижу, церковный сад опустел.
3: Да, это последний. А. Между прочим, пришлось выдержать длинный монолог пастора. Правда, потом он дал мне возможность высказаться о любви и стал помогать срезать бутоны. Пап, представляете, пастор во всем одеянии скачет от куста к кусту. Его прямо хватил спортивный азарт. Вот это было зрелище.
2: Вы совратили пастора.
3: Да. Пап, мы обязательно к вам приедем.
0: На Карле.
3: На Карле, конечно, на Карле. Правда, вот.
4: А, да. Вот только тут разоримся и сразу к вам в горы.
3: Ну да, вот лыжным инструктором, я там с мейстером, Робби топером. Составим с вами ансамбль, будем разъезжать по всем отелям с концертами.
4: Паток, вы это, ну... Если что понадобится, вы уж дайте нам знать. Вы ведь теперь наши. Черт, никогда бы не подумал, что женщина может стать своей в такой компании.
0: Вот это самые замечательные слова, которые я когда-либо слышала.

Ну что, мы будем ждать вас внизу.

0: хорошо, что ты приехал. Как раз вовремя. Как дела у папы?
1: Нормально. Нормально, если вообще так можно выразиться.
0: Значит, звезды нам все еще светят. Машина, которую мы целый месяц ремонтировали, конфискована. Хозяин разорился, она будет пущена с молотка. Я заявил претензию распорядителя аукциона, но... Боюсь, из этого ничего не выйдет. Придется прикрыть нашу лавочку. Стойкость и выдержка в трудных ситуациях украшает душу солдата. Героизм в тяжелые времена необходим. Но мы живем в эпоху отчаяния. А тут спасает только юмор.
1: Да, ребята. Что-то нам чертовски не везет в последнее время.
0: Я давно приучил себя думать не больше, чем этого требует ситуация. И ты знаешь, пока хватает. По горло.
2: Жом, кальяр.
3: Кальяр, вот здесь номер. Набери мне срочно.
2: Швейцария?
3: Да, брат, Швейцария. Номер.
2: Секунду.
4: Редкий гость. Как ты поживаешь?
3: Не спрашивай, главное, что я опять здесь.
4: Да? А что же это означает? Это означает, что у нас опять будет топёк?
3: Вероятно, Роза, вероятно.
4: Ясно, Роберт. Ну, знаешь, не больно расстраиваться, потому что все в конце концов заканчивается. Можешь даже у Лили спросить, куда? Раз бы тоже кое-что может рассказать на этот счет.
3: Привет, Лили.
4: Привет, Роби.
3: Ты что здесь делаешь? Ты же должна быть замужем, сидеть в своей мастерской, да? Верно?
4: А, Роби. Тю-тю. Моя мастерская. Вместе с замужем. Да, Роберт, такие дела. Знаешь, пока у нее были деньги, все шло как по маслу. Лили, солнышко, Лили, прелесть, Лили. На прошлое нам наплевать. А как выгреб ее этот муженек. Все, до последнего кфенинга. Как раскрутился на ее деньги и сразу заявил, что не желает жить с женой проституткой. Тут же потребовал развода, в общем, 4000 марок коту под хвост.
3: Сколько?
4: 4000! Ты можешь себе представить, с каким количеством свиней ей пришлось переспать, чтобы заработать такие деньги? Ну ладно, детки, пошли работать. Мой милый ганс, мой жестокий ганс, мне добрый час.
5: Цари говорят спокойно. У нас каждый день маршируют под окнами. Одни под военные марши, другие под интернационал. Война давно кончилась, а покоя все нет и нет. Сумасшедший мир.
3: Ты знаешь, Фред, мир кажется не сумасшедший. Сумасшедшие только люди.
5: Робби, люди злые и завистливые. Добра на свете хоть завались. У большинства ничего нет. Тут все дело в распределении.
3: Да, ты прав. Вот уже несколько тысяч лет, а дело только в этом.
5: Ну,
3: да.
5: КП интернационал. Да.
3: Алло. Да, заказывали. Одну минуту.
1: Одну минуту. Будьте так любезны. Патриция Хольман. 79-й номер палаты, верно? А, да? Вы знаете, ничего страшного. Вы разбудите, я подожду. Извините, что значит «должна оставаться в постели»? Вы меня извините, что значит «должна оставаться в постели»? Черт возьми, что-то случилось, так? Да? Понял. Да, спасибо, я понял. Ей надо полежать, привыкнуть к обстановке. Спасибо.
6: Руби, слишком поздно?
1: Как то есть поздно?
6: Время совсем не раннее для санатория.
1: Да, наверное, не стоило, да?
6: Да.
1: Звонить.
6: Ты выпьешь?
1: Ага.
7: Фред, 6 пива.
6: Это неплохо для начала.
7: Бутылка. А то мы тебя знаем, подольешь какого-нибудь дерьма.
1: Напросто так, ребят. Фред торгует честно?
6: Робби, не надо.

0: Привет, Фред.
1: Привет.
2: Привет, Робби. Знакомые типы, где ты их видел?
3: Ну и знакомые.
0: Ага.
1: Бандиты.
3: Все обошлось?
1: Да, вот, слава богу. Но знаешь, с каждым днем это становится все более и более неприятно.
4: Ну-ну, обошлось. Сегодня обошлось.
0: Ненавижу.
4: Готфри, старый ты вояк. Нас же потом проклянут те, кто нечаянно выживет в этом их раю для простого народа.
2: Ерунда, Валентин.
0: Желторотые юнцы, которые возомнили себя сверхчеловеком. Ребят, хватит грустить, давайте выпьем.
4: О, Робби, малыш, и что это сегодня с тобой, а?
5: Ты знаешь, Валентин, ничего. Вот в этом весь ужас.
4: Ничего? Ну, ведь это немало, Робби. Ничто. Это зеркало, в котором виден весь мир. Ничто – это все.
2: Браво, Валентин, потрясающая мысль. Робби, скажи, а ты еще не стал дезертиром? Не предал наше братство?
5: Нет, Готфрид, не стал я дезертиром и не предал наше братство, но мне, ребята, просто очень не хотелось. Поверьте, чтобы у нас с вами все шло прахом.
2: Поэтому ты и принадлежишь к этому ордену неудачников и недосек. Ты рыцарь бесцельных желаний, беспричинной тоски, любви без будущего.
4: Ой, брось, Готфрид, он член тайного братства, которое скорее подохнет, чем станет делать карьеру в этом их мире.
2: Нет, ты член тайного братства, которое скорее профукает свою жизнь, чем исказит тот светлый образ, который мы носим в своих сердцах.
4: Да, тот образ, который впечатался в наши мозги там, когда вокруг нас ничего не было, кроме голой жизни и голой смерти.
2: Подожди, братцы. Давайте просто выпьем. Давайте выпьем за то, что мы живы. За то, что мы дышим. За то, что мы так сильно чувствуем жизнь, что даже не знаем, что нам с ней делать. Понимаешь, я должен был выступать с речью, от которой Марат перевернулся бы в гробу.
3: Ты не валяй дурака, Готфри! Вокруг здания полно грузовиков, полицейских с карабинами.
2: Вот так.
3: Днем на набережной было побоище, во время которого убили двух полицейских. Ты представляешь, как они сейчас свирепы?
2: Хорошо, ребят, через полчаса все закончится, поедем к Альфонсу.
3: Так это собрание закончится, все и начнется, Робби!
2: Вот так. Робби, ты ему скажи.
5: Готфри, ты что не понимаешь? Да, ты не понимаешь, что этим людям им плевать на твои речи, им нужна религия, все.
2: Робби, я знаю, что им нужно. Они снова хотят во что-нибудь верить.
5: Они же просто фанатики.
2: Ну и все же они идиоты.
5: Все, Господи.
2: Подожди. Я сейчас в город.
6: Кто из вас может опознать убийцу?
7: До выстрелов я не успел обратить их внимание, а потом был занят моим товарищем.
6: Вы что, с ним в одной партии?
7: Нет.
6: Вы назвали его товарищ?
7: Он наш фронтовой товарищ.
6: Ясно. Вы сможете опознать убийцу?
5: Нет.
6: Странно, в таком случае нам трудно будет его найти. Причина смерти сомнений не вызывает? Приступайте.
7: Подождите.

0: Почему? Почему ты не сказал, что вы видели убийцы? Мы их видели.
1: Потому что это дело наше, а не полиция. Неужели ты думаешь, я этого гада отдам полиции? Чтобы слопотал пару лет тюрьмы? Но если даже полиция найдет его раньше меня, я заявлю, что это не он. И сам с ним разберусь. Готфрид мертв, а он жив. Этого не будет.
0: Вот так. Готфрид мертв. Его этим не воскресишь.
1: Я не знаю, сколько я убил, но самого первого помню. Англичанин, еще совсем мальчишка. У него патрон застрял в стволе. Я летел за ним вплотную и видел его полный ужас в глазах. И вот в это беспомощное детское лицо я выпустил всю пулеметную очередь. Его череп лопнул, как куриное яйцо. А тогда я успокоил себя тем, что война. Война есть война! Но сейчас, если я не найду эту тварь, убившую Готфрида, убившую походя, как собаку, вся история с англичанином станет для меня жутким преступлением. Я должен довести это дело до конца, но стоит передо мной, как стена. Я не могу идти дальше, пока не свалю ее. Ты это понимаешь?
0: Да.
1: Тогда иди домой.
0: Нет, тогда давай искать вместе.
1: Робби, ты мне не нужен.
0: Нужен, Рота.
1: Я нужен!

0: Halo.
1: Halo, bebe ti ja.
0: Боже мой, Пат, это и в самом деле ты, да?
1: Где ты сейчас находишься? В мастерской?
0: Нет.
1: Дома?
0: Нет.
1: Как Готфрид, как Отто?
0: Нормально. Нормально. Главное, как ты себя чувствуешь, Пат?
1: Хорошо.
0: Да.
1: На мне серебряное платье. За окном идет снег.
0: Послушай.
1: У нас сегодня маленький праздник.
0: Тебе должно быть ох и трудно. Ох и трудно соблюдать неверность в серебряном платье. Я ведь помню, какое оно производит впечатление.
1: Нет, Робби. Только не в этом платье. С ним у меня связаны кое-какие воспоминания.
0: У меня тоже. Ты знаешь, у меня тоже связаны. Впрочем, я, так и быть, разрешаю тебе изменить мне, да? Только я ничего не хочу об этом знать, хорошо? А когда ты вернешься, мы с тобой будем считать, что все это нам приснилось.
1: Нет, нет, нет, Робби, я не могу тебе изменить. Я слишком много думаю о тебе.
0: Вот. Милая моя. Любимая, пойми меня правильно, это только деньги. Это только деньги. Я бы мог сегодня же сесть в самолет. Я мог бы вечером быть у тебя. Пойми, только деньги, больше ничего.
1: Не говори так, Робби. Не говори так, слышишь, у меня закружилась голова.
0: Ты знаешь, у меня тоже чертовски кружится голова. Пат, я приеду к тебе.
1: Правда?
0: Да, ты только жди, я обязательно... Обязательно приеду к тебе, Пат. Думаю, в конце января. Ты меня слышишь? Я обязательно приеду к тебе, Пат.
1: Я буду ждать тебя. Я буду ждать тебя. Любимый.
0: Альфонс, мы видели его. Видели этого, который Готфрида. Отто знает, где этот тип живет.
2: И что, пускай он убирается оттуда.
0: Ты что, с ума сошел? Он не уйдет оттуда.
2: Пусть убирается оттуда, там будет полиция. Ты передай Отто, что за Готфрида я рассчитался. А я же не знал, что вы будете бегать по городу. Надо было сидеть на открытом месте для алиби.
0: Дядя Альфонс, ты лучше о себе подумай.
2: Мне не нужно алиби. При желании я могу их найти хоть сотню. Вот так вот. Сын мой, как говорил Готфрид, Готфрид, как он умел смеяться. Только он один мог с любовью сказать, усатая ты свинья. Ну давай, иди, разреши, вот он.

0: говорил с врачом.
1: Говорил. Говорил, понимаешь, все его объяснения сплошной туман, но я понял. Ее состояние ухудшилось.
0: Тебе надо ехать к ней.
1: Надо вот-то. Как? Денег у меня дней на 10. Пребывание в больнице ПАТ я оплатил за 10 дней. Я должен быть здесь. И зарабатывать хотя бы на ее лечение.
0: Я достану тебе деньги, ты можешь спокойно ехать к ней.
1: Спасибо тебе, старик, я ведь знаю, у тебя с продажи Кадиллака меньше 300 осталось, этого мало, извини.
0: Речь не о них, будут другие деньги.
1: Вот это.
0: Через неделю ты их получишь.
1: Скажи, ты что, ты наследство ждешь, так?
0: Что-то вроде этого.

Итак, приступим к делу, господа. Продается гоночная машина. Гордость мастерской Карла. Призрак шоссейных дорог. Его двигатель — уникальное создание от Отто Кельсера. Красный встречный.

Алексей Кольцов. Он неотделим от русской песни. Он сам песня. Так глубоко чувствовать жизнь, природу, движение человеческой души мог только человек высокоодаренный. Не хватало образования, учился сам, помогали друзья, мудрые литераторы России. Прожив всего 33 года, поэт сумел прийти в своем творчестве к крупным, большой образной силы обобщения. И хотя его творчество невелико по объему, в превосходнейшем ожерелье русской поэзии XIX столетия

любовь обманули, сожгли поцелуем румянец лица, сорвали улыбку сиянье души. Напрасно таил он, напрасно берег дары вдохновений от горнего мира для жизни земной. Напрасно он райской и звучною песней родимые дебри, поля оглашал. Пустыня молчала, толпа отступилась от взоров пророка. Высокое чувство и жар вдохновения, и творчество силу толпа не признала. Смешны ей и радость, и горе поэта. Сгори он в пожаре презренных страстей. Она, как вакханка, его зацелует и бражским восторгом, нечистым, постыдным, навек заклеймит. Очарованный утром, обманутый полднем, одетый вечерним туманом и тенью загадочной жизни, глядит равнодушно безмолвный поэт. Ты думаешь, пал он? Нет, ты не заметил высокую думу. Огонь благодатный во взоре его.

Поэтическая ткань стихов Кольцова цветиста и узорчата, как народная вышивка или роспись. Стихи его наполнены удивительно меткими образными сравнениями, глубоким лиризмом, мягким юмором. Порой они достигают трагической силы. Они редко несут в себе острый и мощный сатирический заряд. «Заиграй, моя волынка» – старинная народная мелодия. Пусть она служит нам темой жизни. Ее вариации различны, но, как и в преемственности поколений, основа едина. В упругом ритме шаги времени. У всякого времени есть прощание, любовь и смерть, горе и утешение. У каждого времени есть свои люди-крошки и свои лихачи-кудрявичи. С радости веселья хмелем кудри вьются, ни с какой заботы они не секутся. Их не гребень чешет золотая доля, завивает в кольцы молодецкая удаль. Не родись богатым, а родись кудрявым. По щучью веленью все тебе готово. Чего душа хочет, из земли родиться. Со всех сторон прибыль ползет и валится. Что шутя задумал, пошла шутка в дело. Отряхнул кудрями, в один миг поспела. Не возьмут где лоском, возьмут кудри силой. И что худо смотришь, по воде поплыла. Любо жить на свете, молодцу с кудрями, весело на белом с черными бровями. Вовремя да в пору медом речи льются, и с утра до ночи песенки поются. Про те речи песни девушки все знают.

Я кудрях зиму, ночь не спят, гадают. Честь и слава кудрям! Пусть их волос вьется, с ними все на свете ловко удается. Не под шапку горе голове кудрявой, разливайтесь песни. Ходи, парень, браво! Что крошка мелкая я значу, живу, заботливо тружусь, в желании счастья время трачу и вечно недовольный плачу. Чего ж ищу, к чему стремлюсь, в какой стране на что гожусь? Есть люди, до смерти желают вопросы эти разгадать. Но что до них, пусть как хотят, о всем серьезно рассуждают. Я недоросль, я не мудрец, и мне нужнее знать немного. Шероховатую дорогой иду шашком я, как слепец. Смешным сойдусь ли, посмеюсь, с прекрасным встречусь, им пленюсь, с несчастным от души поплачу и не стараюсь знать, что значу.

Так ты, моя красавица, лишилась вдруг двух молодцев? Скажи же мне, как с первым ты рассталась и прощалась? Рассталась с ним я весело, прощалась и смеялась, а он ко мне, бедняжечка, припал на грудь головушкой и долго так лежал, молчал, смочил платок горючими. Ну, Бог с тобой, промолвил мне, схватил коня, поехал в путь, в чужих краях коротать век. И ты над ним смеялась, его слезам не верила. Скажишь теперь, мудреная, как ты с другим прощалась? Другое не то. Не плакал он, но и теперь все плачу я. Ах, обнял он так холодно, так сухо речь повел со мной. Я еду, вишь, ненадолго, еще с тобой увидимся и доволи наплачемся. По сердцу ли такой привет? Махнул рукой, не кланяясь, в мое лицо не смотрячи, пустил коня и был таков. Кто ж памятней останется душе твоей, красавица? Мне первого, конечно, жаль. Люблю же я последнего.

0: Как жаль, что счастье звезда на небе вашем закатилась.
1: Ну, разве горесть навсегда с судьбою вашей породнилась?
0: Пройдет зима, настанет май, беда глупа, взведет на счастье. Всяк провиденью доверяй, оно нас ценит без пристрастия. Пусть кто доволен здесь неправо, или неправо кто гоним, земные радости с отравой, отрава счастьем земным.
1: Все постоянно лишь за морем, и потому, что нас там нет.
0: А между тем, кто минут горем? Никто. Таков уж белый свет.

Поэт идет по жизни с широко открытыми глазами. Чистосердечием полнится его душа. Он с нежностью, глубокой любовью вглядывается в природу. Взволнованно поет он песнь степным простором и удивительно счастлив этой жизнью простой и вольной. Сгустились тучи, ветер веет, трава пустынная шумит, как черный полог ночь висит, и даль пространная чернеет. Лишь там, вдали степи обширной, как тайный луч звезды призывной, зажжен случайной рукой, горит огонь во тьме ночной. Унылый путник запоздалый, один среди глухих степей, плетусь к ночлегу на своей клечонке тощей и усталой. Держу я путь к тому огню, ему я рад, как счастье дню. И кто так пристально средь ночи вперял на деву страстный очи? Кто, не смыкая зорких глаз, кто так стерег условный час, как я с походною торбою, трясясь на кляче чуть живой, встречал огонь во тьме ночной?

то наш очаг горит звездою, то спеет каша степняка под песнь родную.

ямщик лихой. Он встал с полночи, ему взгрустнулося в тиши, и он запел про ясны очи, про очи девицы души.

особой силой наполняются строки Кольцова, когда он поет о любви. Поет тонко, нежно, страстно, призывно поет. Зовет к откровению любви, к свободе великого чувства. Песни Кольцова о любви то закрыто сдержаны, то порывисто обнажены. Оттенков их не перечесть, они как сама любовь. Есть среди них трагически грустные, как разлука. Есть лукаво ликующие, как пора любви. Весною степь зеленая, цветами вся разубрана, вся птичками летучими, певучими полным-полна. Поют они и день, и ночь, то песенки чудесные. Их слушает красавица и смысла в них не ведает. В своей душе не чувствует, что песни те волшебные. В них сила есть любовная, любовь-огонь, с огня пожар. Не слушай их, красавица, пока твой сон, сон девичий, спокоен, тих до утра дня. Как раз беду наслушаешь, в цвету краса загубится, лицо твое румяное скорей платка износится. Стоит она, задумалась, дыханием чар овеяна, запала в грудь любовь, тоска. Не идет с души тяжелый вздох, грудь белая волнуется, что реченька глубокая песку со дна не выкинет. В лице огонь, в глазах туман, смеркает степь, горит заря. Весной в реке при месяце поит коня детинушка, сам думает он думушку про девицу заветную. Четвертый год, как я люблю меньшую дочь соседскую. Пойдешь за ней на улицу, затеешь речь в сторонку, и так нет, куда, сидит, молчит. Пойдешь к отцу посвататься, седой старик спесивится, нельзя никак, жди череда. Болит моя головушка, щемит в груди ретивая, печаль моя всесветная, пришла беда незваная, как с плеч свалить не знаю сам, и силы есть, да воли нет. Наружи клад да взять нельзя, заклял его обычай наш. Ходи, гляди, да мучайся, толкуй с башкой порожнею. Возьму ж я ржи две четверти, поеду ж я на мельницу, про мельника слух носится, что мастер он присушивать. Скажу ему, Иван Кузьмич, к тебе нужда есть кровная, возьми с меня, что хочешь ты, лишь сделай мне по-своему. В селе весной при месяце спокойно спит крещеный мир. Вдоль улицы наш молодец идет сам друг с соседкою. Промеж себя ведут они о чем-то речь хорошую. Дает он ей с руки кольцо, у ней берет себе в обмен. А не был он на мельнице, Иван Кузьмич не грешен тут.

Разнежили вы девицу, отбили хлеб у мельника. У вас весной присуха есть, сильней присух нашептанных.

на заре туманной юности всей душой любил я милую. Был у ней в глазах небесный свет, на лице горел любви огонь. Что пред ней ты, утро майское, ты, доброва мать зеленая, степь, трава, парча шелковая, заря, вечер, ночь, волшебница. Хороши вы, когда нет ее, когда с вами делишь грусть свою, а при ней вас хоть бы не было. С ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забыть мне, как в последний раз я сказал ей: прости, милая, так знать Бог велел, расстанемся, но когда-нибудь увидимся. Вмиг огнем лицо все вспыхнуло, белым снегом перекрылся, и, рыдая, как безумная, на груди моей повиснула: не ходи, постой, дай время мне задушить грусть, печаль выплакать на тебя, на ясно сокола. Занялся дух, слово замерло.

Вспомни, вспомни майский день. Мы купаться с милой шли. Мы садились на песочек, на мелкий нож.

ученика. Сам не знаю от чего. Ты, девчоночка, меня, ты одна, одна тревожишь, одна решила мой спокой.

Да. Жизнь не то, что говорили мои мне книги и мечты. Ее недаром заклеймили печатью зла и суеты. Сначала, искренне встречая и утро дня благословляя, я в мире все благословлял. Дитя, я ласки расточал, я простирал мои объятия ко всем с любовью, как братьям. Пришла пора, узнал я, но уж не то, что прежде снилось, чем сердце юное пленилось, о чем так сладко думал я. Узнал родных к родству холодных, в друзьях предателей притворных, в толпах людей толпы невежд, обманчивость земных надежд, в обетах лживые обманы, в невинном взгляде хитрый взор, в умах возвышенных туманы, надутой глупости позор. Бог с ними. Я страну земную с упреком тайным разлюбил. Душой постигнул жизнь другую. В ту жизнь мечты переселил и странствую без дальних нужд. Земли жилец, земного чужд.

Павел девушку любил, ей подарков надарил. Два аршина кассандрики, да платок, да черевики, да китаечки конец, да золоченый венец. Она стала щеголиха, как богатая купчиха. Плясать в улицу пойдет, распотешит весь народ, песни ль на голос заводит. Словно зельями обводит. Одаль молодцы стоят, меж собою говорят: «Все мы ходим за тобою, чьей-то будешь ты женою». «Говорите, сам Третей запряг Павел лошадей, весть товары подрядился, кое-где зиму волочился, и, разгорившись казной, к весне едет он домой. В гости родных созывает, сватьи тетку наряжает, большой выкуп дал отцу, клад достался молодцу. Свадьбу весело играли, две недели пировали».

Дайте бокалы, дайте вина, радость мгновенья пейте до дна. Громкие песни гряньте, друзья, пусть нас веселых видит заря. Ныне пируем, юность на час, нынче веселье, радость у нас. Завтра что будет, знают друзья, пусть нас веселых видит заря. Шумно, разгульно пойте, друзья, лейте в бокалы больше вина. Ну, тишь, все разом выпьем до дна. Пусть нас веселых видит заря.

Если встречусь с тобой или увижу тебя, что за трепет, за огонь разольется в груди? Если взглянешь, душа, я горю и дрожу, и бесчувствен, и нем пред тобою стою. Если молвишь мне что, я на речи твои, на приветы твои, что сказать не сыщу, а лобзанием твоим, а восторгом живым на земле у людей выражения нет. Дева, радость души, это жизнь. Мы живем. Не хочу я другой жизни в жизни моей.

0: Ночка темная, время позднее, скучно девице без товарища. Полюби меня, душа девица, меня молодца разудалого. Ночка темная не протянется, веселей тебе будет на сердце. Кровь горячая разыграется, обольет огнем груди белые. Припаду я к ним с негой страстною, с жаждой пылкою наслаждения. Обовью рукой шейку стройную, шейку белую, лебединую. Я вопьюсь в твои уста сладкие, я с любовью страстный пламенный. Мы тогда с тобой весь забудем мир и наплачемся, и натешимся.
1: Сквозь течение музыки, как сквозь струи ручья видится причудливое дно, можно увидеть необыкновенную улыбку любви, самого прекрасного чувства на земле.

Outra. И, может быть, много лет прошло. Снова мы вместе с гостями входим в тот дом, где когда-то была свадьба.

ворота тесовые растворились, на конях, на санях гости въехали. Им хозяин с женой низко кланялись, со двора повели в светлую горенку. Перед спасом святым гости молятся, за дубовые столы занабранные, на сосновых скамьях

Чернобровая обходила подруг с поцелуями, разносила гостям чашу горького. Сам хозяин за ней брагой хмельную из ковшей вырезных родных почует. А хозяйская дочь медом сыченным обносила кругом с лаской девичьей. Гости пьют и едят, речи гуторят про хлеба, про покос, про старинушку. Как-то Бог и Господь хлеб уродит нам, как-то сено в степи будет зелено. Гости пьют и едят, забавляются от вечерней зари до полуночи. По селу петухи перекликнулись, призатих говор шум в темной горенке. От ворот, поворот, виден по снегу. От ворот, поворот, виден по снегу.

и серебряными искрами поле ровное блестит. Ну, дружней, звончей, бубенчики, заливные голоса. Эх, ты удаль молодецкая, эх, ты девичья краса. Глянув в душу очи ясные, закружится голова. С милой жизнь, что солнце красное, а без милой трын трава. Ну, дружней, звончей, бубенчики, заливные голоса. Эх, ты удаль молодецкая,

Растаяла где-то за темными сугробами трель колокольчика. Скоро утро нового дня, утро новой надежды, молодости, любви. В золотое время хмелем кудри вьются, с горести печали русые секутся. Ах, секутся кудри, любит их забота, полюбит забота, не чешет и гребень. Не родись в сорочке, не родись талантлив, родись терпеливым и на все готовым. Век прожить, не поле пройти за сохою, кручину, что тучу, не уносит ветром. Зла беда, не буря, горами качает, ходит невидимкой, губит без разбору. От ее напасти не уйти на лыжах, в чистом поле найдет, в темном лесе сыщет. Чуешь только сердцем, придет, сядет рядом, об руку с тобою пойдет и поедет. И щемит, и ноет, болит ретевое, все из рук вон плохо. Нет ни в чем удачи, то скосило градом, то сняло пожаром, чист кругом и легок, никому не нужен. К старикам на сходку выйти приневолят, старые лаптишки без ануч обуешь. Кафтанишко рваный на плечи натянешь, бороду вскосматишь, шапку нахлобучишь. Тихомолком станешь за чужие плечи. Пусть не видят люди прожитого счастья.

0: До этого страшного случая Чик видел землю только с высоты 5-го этажа. Первые 7 дней жизни ему было глубоко безразлично, что там творится на этой земле. Он только и делал, что разевал рот. Мама-воробьиха засовывала туда комара или муху, смотря, что ей удалось раздобыть на этот раз. А так как Чик разевал рот шире, чем остальные его 3 брата, и орал громче и жалобнее, чем они, то мух и комаров ему доставалось больше всех. Чик рос не по дням, а по часам. На 8-й день своей жизни Чик стал покрываться перьями и требовать, чтобы комаров ему больше не носили, а давали только мух и червяков. Мама-воробьиха посоветовала с соседками, и те сказали, что Чика пора начинать воспитывать, а то он еще вывалится и натворит всяких бед. Чик в это время сидел у самого края гнезда, вертел головой и громко удивлялся, что за странные существа бродят внизу по земле и не обращают на него никакого внимания. Мама посмотрела на такое легкомысленное поведение и стала его воспитывать. «Вот видишь, — показала она, — большое, на 2 ногах и без хвоста. Оно называется человек. Люди делятся на 3 породы — мужчины, женщины и дети. Мужчины и женщины примерно одинакового размера, а дети 2 раза поменьше. Женщины отличаются от мужчин тем, что они приносят на помойку хлебные корки и другие вкусные вещи. Мужчин и женщин можно совсем не бояться. Они обычно не обращают на нас внимания. Скачи у них хоть перед самым носом. А вот детей следует опасаться и держаться от них подальше. Дети кидаются камнями и палками, стреляют из рогатки и вообще с удовольствием причиняют нам разные неприятности. Бойся детей, мой мальчик, и никогда не подлетай к ним близко. Мама заставила Чика 3 раза повторить 1-й урок и продолжила воспитание. А вот это лохматое на 4 ногах и хвост бубликом называется собака. Вреда она не приносит, если не считать того, что часто лает громким и противным голосом. Собака прекрасно знает, что воробья ей нипочем не поймать, но иногда от скуки она может за тобой погнаться. Держись от собаки на приличном расстоянии, на всякий случай. А вот это... Мама-воробьиха вдруг вся затряслась и стала говорить шепотом. Это называется кошка. Где бы ты ни был, мой мальчик, что бы ты ни делал, летаешь ты, прыгаешь по земле, сидишь на проводе, промышляешь в мусорном ящике, всегда смотри в оба глаза, нет ли поблизости кошки. Это самый коварный зверь во всем дворе. Самое большое удовольствие для кошки – поймать и слопать воробышка. Кошка умеет лазить по деревьям, по крышам и по телеграфным столбам. Она может часами сидеть и караулить около помойки, пока прилетит какой-нибудь растяпа. Кошка крадется совсем бесшумно, и ты даже не заметишь, как она тебя хапнет. Больше всего на свете остерегайся кошки. И вообще, перестань высовываться из гнезда, пока у тебя еще не окрепли крылья. Мама-воробьиха продолжала воспитывать Чика каждый день. Чик узнал, что такое автомобиль, где можно отыскать зерна и крошки, как ловить мух и комаров и каким способом спасаться от вороны. Правда, все это пока было известно ему только теоретически. Практическое воспитание должно было начаться тогда, когда у него окрепнут крылья. А пока... Чик только запоминал мамины слова и смотрел на серо-зеленую землю с высоты 5-го этажа. Иногда на карниз, где было гнездо, садились жирные голуби. Они рассматривали гнездо Чика круглыми глазами и неодобрительно ворчали. Воробьи! Вот вредные твари! Грабят групповым образом. Старушки рассыпают для нас крупы и крошки, а грубые воробьи гурьбой бросаются на корм. Корм, корм, корм, бормотали жирные голуби и улетали. «Ворчи, ворчи!» — кричала им вслед мама воробьиха. «Чихали мы, чьи крошки!» Так прошли 2 недели. Чик считал, что он уже все знает и ничего не боялся, кроме дождя. Он лихо махал крылышками, а когда мамы не было дома, залезал на самый край гнезда и смотрел вниз. Там ходили люди, лаяла лохматая собака, и тихо под самой стеночкой кралась кошка. Сидя на краешке гнезда, Чик ее не боялся. Он даже немножко нагнулся, чтобы лучше видеть. Интересно ведь, как выглядит самый коварный зверь во дворе. Он расхрабрился и чирикнул в сторону кошки что-то не очень вежливое. Но та не обратила на Чика никакого внимания. Вероятно, просто не расслышала. Чик еще больше осмелел. Совсем высунулся из гнезда и чирикнул во все горло. Кошка опять не обратила на него внимания. А сам Чик потерял равновесие, жалобно пискнул и полетел вниз. Чик вовсю работал крыльями, но они у него были еще очень маленькие и почти не задержали его падения. Он шлепнулся прямо на асфальт и сильно ушибся. Увидев Чика, рыжая кошка от удивления присела и широко раскрыла глаза. Мальчишка, который вел на поводке собаку, закричал пронзительным голосом: «Воробей!» Собака громко и противно залаяла. А прямо шли мужчина и женщина. «Пропал!» — подумал Чик и закрыл глаза, чтобы не видеть всех этих ужасов. Потом Чик почувствовал, что поднимается наверх, и приоткрыл один глаз посмотреть, в чем дело. Оказалось, что он теперь лежал на ладони у мужчины. Ладонь была большая, широкая, даже шире, чем его родное гнездо. Чик совсем перепугался и замахал крыльями, но пальцы согнулись и прижали крылья. Чику стало больно и еще страшнее. Он снова закрыл оба глаза. «Бедный птенчик», — сказала женщина, и Чик почувствовал на своей спине ее теплое дыхание. «Как же ты упал, маленький!» Чик, конечно, не мог ответить, как он упал. Он только чирикнул, не раскрывая глаз, чтобы не увидеть еще что-нибудь страшное. «Придется отнести его к нам домой», — сказал мужчина. «Нет», — возразила женщина. «Положим его на травке под кустик. Может быть, там его найдет мама воробьиха». «Под кустиком его найдет кошка», — сказал мужчина. Женщина подумала и согласилась, что Чика надо нести домой. Его принесли в комнату и пустили на окно между рамами. Чик еще не знал, что такое стекло. Он думал, что раз прозрачно и все видно, значит, ничего нет. Чик захотел выскочить на улицу и стал биться в стекло. Когда у него от этого здорово заболел нос, Чик понял, что хотя через стекло и все видно, но пройти через него нет никакой возможности. Тогда он стал кричать, как кричал в тех случаях, когда был голоден. Обычно на такой его крик сразу прилетала мама воробьиха и чего-нибудь засовывала ему в рот. Он кричал долго и громко, наконец, охрип и устал. Увидев, что из этого ничего не выходит, Чик умолк. Он загрустил, нахохлился, сел спиной к людям, которые на него все время смотрели, и стал слушать, как болит нос. Женщина принесла ему пшена, хлебных крошек и блюдце с водой. Чик не мог ни есть, ни пить. Он уже перестал грустить и начал злиться. Он злился на людей, которые посадили его в какую-то непонятную загородку, в которой жестко и холодно. Он смотрел на двор и на небо. Во дворе все так же, как и раньше, ходили люди, бегали собаки, высунув языки, и крались кошки от одного подвального окна до другого. А в небе пролетали голуби и воробьи. Увидев воробья, Чик каждый раз думал, что это мама воробьиха. Он начинал громко кричать, махать крылышками и биться носом в стекло. Но его никто не слышал. И Чик снова усаживался в уголке, нахохлившись, и смотрел. На дворе уже темнело. Чик привык засыпать в это время, но сейчас ему не спалось. Не было рядышком теплых пушистых братьев, не было мамы-воробьихи. Один раз на окно сел толстый сизый голубь, пробормотал свое корм-корм, но, не увидев никакого корма, полетел в другое место. В комнате зажегся непривычный желтый свет, от которого у Чика сразу заболели глаза. Чик еще больше нахохлился и тихонько зачирикал. Ему было холодно, неуютно и одиноко. Он жаловался, не знаю даже кому. Он еще никогда в жизни не был один, без мамы-воробьихи и без братьев. Потом желтый свет погас, и стало совсем темно. Глаза Чика сами собой закрылись. Он заснул. Во сне Чик видел маму и братьев. Они бегали вокруг Чика и щебетали все вместе. «Не высовывайся из гнезда, пока у тебя не окрепли крылья!» А голуби сидели в сторонке и бормотали, не глядя. «Грустная история! Выражаем сострадание!» Чик проснулся и открыл глаза. Было почти светло. Чик осмотрелся и увидел, что гнезда нет, мамы нет, и голубей тоже нет, а сам он сидит на окне между стеклами, и вокруг разбросано твердое, невкусное пшено. Чик поднял голову и тоскливо, громко чирикнул. «Батюшки, да это пропавший Чик!» Услышал он приглушенный голос из-за стекла. Чик повернул голову и увидел старого воробья, который часто залетал в гости к маме-воробьихе. «Я хочу домой!» – закричал Чик. «Мне холодно! Скорее отнесите меня домой!» Старый воробей внимательно посмотрел на Чика, покачал головой, расправил крылья и улетел, ничего не сказав. Чик что-то кричал ему вслед, бегал, махал крыльями и стучал носом в стекло. Но воробей не вернулся. Чик снова уселся в уголок, опустил голову и нахохлился. Ему стало очень горько и обидно. Мамин знакомый только посмотрел на него, даже не поговорил и не захотел ему помочь. Так Чик сидел долго, пока не услышал сразу много голосов. «Где он? Где наш Чик? Он, наверное, совсем голодный. Он замерз, бедняжка. А как его оттуда достать?» Чик поднялся и снова припал носом к стеклу. За окном суетилась целая стая воробьев. Одни бегали около самого стекла и стучали в стекло клювами. Другие летали рядом, третьи сидели на проводе около окна. И все они громко кричали, советовались, как освободить Чика. И еще они ругали тех, кто посадил его за стекло, через которое его видно, а достать нельзя. Мама-воробьиха прыгала около самого Чика. Она ничего не могла ему сказать, потому что в клюве у мамы был толстый розовый червяк. Воробьев собиралось все больше и больше, и кричали они все громче. Под окном уселись сразу три кошки.
1: «Такой маленький, а так громко кричит», — сказала женщина сонным голосом. «Посмотри, что с ним случилось».
0: «Иди-ка сюда», — сказал мужчина. «Здесь есть на что посмотреть».
1: Прошло много времени, и женщина сказала: «Да, счастливый этот воробьиный малыш». И она открыла окно, сначала одну створку, потом другую.

Александр Павлович, русский самодержец, к вам обращается порой.

0: Сейчас я сижу вместе с ребятами в русской форме. Давайте вначале познакомимся, кто вы, откуда, кого представляете.
1: Капитан Анфиногенов Сергей Викторович. Я приехал из Ашхабада, где прохожу в настоящее время сейчас службу.
2: Бегету Михаил, Москва, журналист.
3: Миланович Андрей, старший инженер Минстанкопрома.
0: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя богатыри, не вы. Ребята, ну вот богатыри не вы, вы богатыри?
2: Ну, вопрос такой, знаете, сразу неожиданно прямо так скажем, богатыри ли мы.
1: По крайней мере, пытаемся стать, стремимся к этому.
3: Мы к этому стремимся, потому что мы стремимся одеть не только ту форму, причем форму, соответствующую тому образцу, которая была, но мы стремимся создать дух и создать ту атмосферу, которая была к этой форме, чтобы поднять честь мундира той формы, современной формы. Честь мундира для нас самое главное, что мы считаем в нашем походе.
2: Я бы добавил еще к этому и достоинство, которое, к сожалению, наше прошлое поколение, да и нынешнее-то, наверное, растеряли, как вот теряют из дырявого мешка вот зерно, наверное, по дорогам лихолетия нашей исторической дорог. Мы растеряли достоинство в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше. И нам сейчас очень важно, нужно иметь какую-то платформу, о чем можно было оттолкнуться, чтобы шагнуть дальше, чтобы передать нашим потомкам, будущему нашему продолжению, незамутненные колодцы истины.
0: Поход, в котором вы участвуете, его маршрут, его цели, его задачи.
1: Ну, поход носит информативный характер, в первую очередь. Показать, что такое мы. Потому что раньше вообще Москва ничего не видели этого. Вот мы шли по городу, на нас смотрели так. Опять кино.
0: Считали, что вы принимаете участие в съемках какого-то фильма?
1: Мы спрашиваем, да. Мы для этого и пошли в этот поход, чтобы людям показать, объяснить, рассказать, как она, армия наша родная, шла и как мы идем сейчас.
3: Можно добавить, что цель похода, здесь много целей, однозначно здесь нельзя ответить. Поднятие вообще вопроса патриотизма, поднятие вопроса чести. Наша цель еще и к тому, чтобы привлечь и заинтересовать молодежь, в первую очередь, изучением истории. Не только военной истории, а истории нашей Родины, начиная с Руси, России, Советского Союза. Наша цель – создание военно-патриотических клубов, военно-исторических клубов, которые бы, может быть, в недалеком будущем объединяться даже в такой тоже военно-исторический клуб, как «Слава Отечества». Наш маршрут пролегает Москва. Это марш от гостиницы «Украина» до Триумфальной арки и Бородинской панорамы, где произвели почетный развод. Здесь, на Бородино, даем театрализованные представления и встречаемся с творческими коллективами Можайска и писателями из Москвы, поэтами. Далее мы следуем в Малый Ярославец, где у нас большая культурная программа. Это город-герой 812 года. Заезд в Тарутино и в Вязьму. Вязьма, Смоленск, Полоцк, Борисов. Заканчиваем опять в Москве таким большим маршем от Белорусского вокзала, той же Триумфальной арки и Бородинской панорамы 24 июля.
2: Форма, в которой мы находимся сейчас, это форма лейб-гвардии Гренадерского полка. Эта форма была в 13 году. Наша история сейчас забывается о том, что еще было 13, 14, 15 года, что еще был и Лейпциг, и Дрезден, и Берлин, и Кацбах, и Париж, наконец. И вот в этих заграничных походах, которые перешли уже на нашу границу, вот эту вот форму еще и представляем.
0: А как вообще была создана эта форма? Где вы ее взяли?
1: Все начали шить своими руками. Начинали с нуля по музейным экспонатам, по репродукциям, фотографиям, старым гравюрам.
4: Нашу программу продолжает песня Дмитрия Маликова и Лилии Виноградовой «Лунный сон». Поет Дмитрий Маликов.

0: курьерская почта.
1: За прошедшую неделю «Вечерний курьер» получил более 100 писем. За это же время в студии раздалось 110 телефонных звонков. Это статистика, которая характеризует нашу связь со слушателями. Очень много писем пришло в ответ на разговор, который вел в одной из программ Леонид Азарх. Напомню, что речь тогда шла о верности, об изменах, об очень личных взаимоотношениях между молодыми людьми.
0: По-прежнему очень много писем приходит на наше выступление в марте этого года о службе знакомств для инвалидов. Вообще проблема знакомств, несмотря на наше бурное время и кажущуюся легкость во взаимоотношениях между людьми, между молодыми людьми, проблема эта стоит очень остро. А для инвалидов, для молодых людей, страдающих теми или иными физическими недугами, проблема эта может стать просто неразрешимой. И мы очень обрадовались, когда Сергей Леонтьев из города Люберцы вызвался помочь этим людям. В первое время ему было просто не дозвониться, телефон все время был занят. Столько было просьб, предложений, пожеланий. Ну, в общей сложности Сергей получил более 100 писем и еще больше телефонных звонков. Недавно я говорил с ним по телефону, он мне рассказал, что ни одно письмо не остается без внимания. Но из-за обилия обращений и просто-напросто нехватки свободного времени некоторым адресатам он вынужден высылать бланки Ленинградской службы знакомств для инвалидов. Служба эта работает уже давно, опыт у нее огромный, и работает она в целом по Союзу. Я попросил нашего корреспондента в Ленинграде Наталью Шкуринок подготовить материал для нас об этой службе. Она пообещала это сделать уже на этой неделе, и я думаю, что в ближайшее время этот материал выйдет в эфир. Сейчас же хочу прочитать вам совсем небольшое письмо. Пришло оно к нам из города, из Москвы. «Молчать больше не могу. Я слишком хорошо знаю, что такое одиночество. Поэтому я хочу помочь людям найти друзей. Ведь одному Сергею это очень трудно сделать. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите номер моего телефона в эфире. Пусть мне звонят те, кому нужна помощь, поддержка, и те, кто готов ее оказать. А такие, мне кажется, наверняка найдутся среди здоровых людей. Я постараюсь их познакомить друг с другом, и, может быть, они станут друзьями. Мой телефон 191-89-11. Прошу вас, помогите мне это сделать, это полезное дело. А главное, почувствовать себя нужной кому-то. Номер телефона я сейчас повторю. 191-89-11. Алена, 19 лет.
1: А это письмо мы получили от Владимира Ковуненко из Никополя. Он просит рассказать о комсомольцах 20-30-х годов, которые были репрессированы.
0: Сережа, ну в нашей сегодняшней программе у нас уже запланирован рассказ об одном таком человеке.
1: Это да, но все же скажу, что практически все руководители ленинского комсомола того времени, начиная от секретарей ЦК и кончая секретарями обкомов, были репрессированы. И большинство из них было реабилитировано посмертно.
0: Вот сейчас у меня в руках письмо из города Чернигова от Владимира Стрижака. Он пишет, что у нас в городе ходят слухи о том, что уже с этой осени молодые люди будут служить в армии 3 года, а в военно-морском флоте 4 года. Мы накануне сегодняшней программы мы позвонили в политотдел сухопутных войск и поинтересовались, так ли это на самом деле. Никакой информации к нам не поступало. Такой ответ мы получили. Сережа, ну я знаю, у тебя есть еще одно письмо, давай.
1: Да, но я бы сказал, что оно не одно, их очень много. И все они от поклонников группы Modern Talking. Хочу прочитать небольшой фрагмент из наиболее яркого, как мне кажется, письма. 2,5 года я люблю Томаса Андерса. Мне было 10 лет, а любовь уже была настоящей. Я просто не могу жить без Томаса. Он мое единственное утешение. Я могу часами смотреть на фотографию Томаса, думать о нем. Тайком от родителей я коплю деньги. Вот меня интересует, на что она копит.
0: Я тоже пока не знаю.
1: На руке у меня крупно выжжено спичками. Томас. Конечно, было больно, но я стерпела. Вот, Игорь, мне кажется, что поклонение Томасу Андерсу – это своего рода бегство, способ не замечать окружающего. Ведь легче восхищаться красивой жизнью, образ которой рисует в своих песнях Modern Talking, чем думать о том, что происходит вокруг тебя. Но это лишь сугубо наше мнение. И если кто-то думает иначе, пишите нам по адресу 127-427. Москва, улица Академика Королева, 19, радиостанция «Юность», «Вечерний курьер».
0: Ну а сейчас в нашей программе песня, которая, как нам кажется, имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы только что говорили. Ален Делон, группа «Наутилус Помпилиус».
2: Она читала

0: детектив вечернего курьера. Как и в каждом детективе, мы сегодня вместе с вами будем искать виновных. Будут у нас и подозреваемые, и пострадавшие. В роли детектива мы предлагаем выступить вам, нашим радиослушателям. А сейчас обстоятельства дела.
1: Заявление.
0: Коменданту общежития Октябрьского трамвайного депо города Москвы Валентине Сергеевне Марюшиной от проживающей в общежитии Тамары Кашлы. Около 22 часов проживающие со мной в комнате Уткина и Латышова вместе с посторонним мужчиной подвергли меня избиению с нанесением телесных повреждений и морально унизили. Поводом к избиению стала моя попытка пресечь постоянные пьянки, поздние визиты посторонних мужчин, сквернословие.
1: Казалось бы, все понятно. Латышова и Уткина вместе с парнем избили Тамару Кашлай. Но, как выяснилось, факт избиения еще недостаточная причина для обвинения. К моменту моего появления в общежитии вопрос, кто виноват, оставался открытым. Вот что мне рассказали о пострадавшей ее соседка.
2: Она не права, она тут девчонок обзывала, она тут кричала, матом обзывалась, ругалась. Такие нецензурные слова. Я лично думаю, что у нее просто характер такой. Вы знаете, вот она очень прямая.
1: Комендант общежития Марюшина.
3: Уткину и Латышову никогда не разбирали на совет общежития, сколько они живут. Они живут обе давно, очень давно. А Кашлы живет год, ну от силы два пусть. И уже ее неоднократно разбирали.
1: И Латышова.
4: Ну, мне кажется, она очень психичка. Ходит, высокого мнения о себе, ни с кем не разговаривает, аж ветер по комнате бушует. Выходит, по ее все девчонки плохие, одна она хорошая.
1: Подозреваемых Уткину и Латышову охарактеризовали комендант.
5: Латышова ногами била, парень какой-то тут ее поцарапал или что, я не знаю. А Латышова смеется, неужели я похожа на эту, которая может бить ногами?
3: Может.
6: Ты уж только что говоришь, что ничего плохого не скажешь.
3: Не скажу, а похоже.
1: Соседка.
7: Плохие, я их, так говорится, тоже давно знаю. Короче, пьянки там часто в них, это. Да почти через день. Там парни к ним ходят постоянно, ночуют там в них.
1: И сама Латышова.
4: Я жила 5 лет, 6-й год я здесь живу. У меня ни одной драки не было. Ребята, не приходи, не разговаривай, не заводись. Что это такое? Мы, конечно, там молодые девчонки, нам хочется погулять. Мы и так на трамвае работаем, мы ничего не видим. Встаем в 3 часа, ложимся в 3 часа. Нам после работы куда-то идти с перфилом погулять, говорят, мы уже не в силах. Ну, во всем виновата она. Я лично ни в чем не виновата.
1: В самом деле, жили себе Уткина и Латышова, занимались в комнате активным отдыхом, и все было спокойно. Администрацию это тоже устраивало. А вот мнение по этому поводу коменданта Марюшиной и воспитателя Хачатуровой.
3: Я ничего не знаю, понимаете? Я не могу ничего вам сказать.
6: А вы вообще допускаете то, что туда приходят ребята, пьют?
3: Нет, конечно. Нет.
6: То есть такого, считаете, быть не может?
3: Не может быть в нашем общежитии, потому что мы этого не разрешаем.
6: Раньше такого никогда не было, что вот с Уткиной и Латышовой?
3: Никогда, никогда. Чтобы они дрались, никогда этого не было.
2: Мое мнение, я не знаю. Я ж не ночую с ними у них.
6: Так все-таки ни о Латышовой, ни об Уткиной вы ничего плохого сказать не можете, да?
2: Нет.
0: Ты знаешь, Сереж, все это очень интересно, но я не пойму, скажи, пожалуйста, как-нибудь Уткину и Латышову наказали или нет?
1: Ну, по-моему, единственное, что было сделано конкретного, это их переселили в другую комнату.
0: Зачем? Чтобы... Для того, чтобы они не мешали заниматься активным отдыхом Тамаре Кашлай? Вернее, чтобы Тамара Кашлай не мешала им заниматься активным отдыхом.
1: Ну, пока проблема остается открытой. Но ведь у нас детектив, поэтому разобраться, кто прав, а кто виноват, мы просим вас, радиослушатели.
0: Мы готовы выслушать ваше мнение завтра с 17 до 19 часов по телефонам 215 97 74 и 215 63 56. Адрес для писем 127 427 Москва, улица Академика Королева, 19, радиостанция «Юность», вечерний курьер. Эй, помогите! Группа «Рок Сентябрь».

0: Миг истории. Сегодня мы продолжаем рассказывать о тех людях, которые возглавляли ленинский комсомол в 20-30-е годы. У микрофона ведущий этой рубрики Сергей Харлов.
1: Этот материал мне помогли подготовить сотрудник Центрального архива ВЛКСМ Григорий Кошляк и внучка Александра Косарева Александра Петровна Косарева. Последними 7 генеральных секретарей ВЛКСМ, работавших до Великой Отечественной войны, был Александр Косарев. Он находился на этом посту дольше всех, с марта 29 года по ноябрь 38. И все то, что мы знаем о комсомоле 30-х годов, связано с его именем. Крупнейшие стройки, такие как «Магнитка», «Комсомольск-на-Амуре», «Сталинградский тракторный», развитие «Сахановского движения». По его инициативе впервые в стране начал развиваться массовый туризм, физкультурные движения. Александр Косарев принимал личное участие в судьбе больного Николая Островского, который говорил, что роман «Как закалялась сталь» написан в ответ на призыв Косарева создать образ молодого революционера нашей эпохи. Александр Косарев был очень популярен среди молодежи. Его любили за необычайную энергию, активность, простоту. И вот несколько дней назад я встретился с вдовой Александра Косарева Марией Викторовной. Она живет в Москве и охотно согласилась поделиться воспоминаниями.
2: Мы воспитаны были так, что если партия призывает, все, это наш долг, это наша жизнь, иначе и быть не могло. Сталин сказал, если партия, значит, это сказала партия, и значит, мы должны все выполнять и делать. И
3: все, вот. Что он делал, да, он делал искренне, да?
2: Ну, об этом и речи нет. Он ненавидел фальшь. Он сам был очень прямодушен, из-за этого у него были много конфликтов, таких потом неприятностей. Вот он сказал то, что он думал о Бере, он сказал, что у вас нет настоящего большевистского руководства в Закавказье. Берия стал лютым врагом. И как только Берию перевели в Москву, первым делом, какое он начал, это комсомол. Начали комсомольцев репрессировать. Он протестовал. Он говорил, что у него нет данных, что есть враги в комсомоле. И он ездил в командировку тоже так в Донбасс и на Украину. И там посыпалась масса заявлений о неправильных исключениях из комсомола и все. И он тогда написал докладную записку Сталину, что что-то непорядок, что исключают очень много из комсомола. Арестовали всех, все секретарей ЦК, кроме там трех. Арестовали все бюро ЦК, секретарей обкомов комсомола и все. И он их знал хорошо, он их сам, так сказать, растил, выдвигал и все. И вдруг он оказался враг. Конечно, это было для него немыслимо. В 38 году его сняли с работы. Мы были вроде под домашним арестом 4 или 5 дней. 4 дня были под домашним арестом. Вот тут он много продумал, конечно. Я говорю, Саша, нас, наверное, арестуют. Он говорит, наверное. Тут немножко помог Берия. Берия ненавидел Косарева. Наверное, изобразил в другом свете, так сказать, поступки Косарева и доложил Сталину иначе. Сталин всем не верил, во всех сомневался, во всех искал завистников, врагов. И так он, наверное, перестал верить Косареву. А раньше Косарева считали все, что о, Сталину, любимчик Сталина. И Сталин видел, что он не хочет убивать, не называет кого, вот этот преступник, этот преступник.
3: В августе 37 года на пленуме Косарев делал доклад о борьбе с врагами народа в комсомоле.
2: Это его заставили делать такой доклад. Но никогда Косарев не называл ни одной фамилии, чтобы после его этого человека арестовывали. Он вынужден был, так сказать, обрушиваться, враг, ты такой свой. Но уже после того, как вот был арестован этот человек, надо понять, какая была обстановка. Если человека арестовывали, он уже канул в вечность и ничего не могли сделать. Как Калинин не мог выручить жену, которую арестовали, которая сидела вместе со мной в камере. Президент, можно сказать, республики, а жена сидит в тюрьме. А Молотов, что он свою жену вытащил из тюрьмы? Нет же. У Кагановича братья сидели. И обратно хода не было. Всех расстрелянных кремировали, пепел по ветру пускали. Могил нету. И Косарев, если он начинал ругать что-то, вот, изменник и прочее, уже тех, которые были там внутри, но не те, которые еще работали рядом с ним. Этих он, что потом после этого их арестовали, этого не было никогда.
0: 23 февраля 1939 года Александр Косарев был расстрелян.
1: А в 56 году реабилитирован посмертно и восстановлен в рядах КПСС. Сегодня его имя носит один из московских дворцов пионеров. На доме на набережной в Москве, где он жил последнее время, висит мемориальная доска. А 27 июля этого года в Берлине на судоверфи будет спущен на воду рыболовный траулер Александр Косарев.
0: Сереж, подожди, мне непонятно, как же быть, если вот быть честным, абсолютно честным? Ведь Косарев, будучи жертвой сталинских репрессий, но работая в то время, работая, он ведь, наверное, тоже несет ответственность за все то, что происходило у нас в стране.
1: Ну, ты понимаешь, Игорь, Косарев был одной из самых ярких фигур в истории комсомола, но в то же самое время был фигурой очень противоречивой. Его не нужно ни идеализировать, ни излишне очернять, как сегодня это некоторые делают, а воспринимать именно таким, каким он был. И мне кажется, что будет вернее вспомнить не то, что он делал для Сталина, а то, что делал для народа, для комсомола. А для народа, как мы сегодня уже знаем, он сделал очень много. И перечеркивать все это только тем, что Косарев не сразу разобрался в истинном предназначении сталинских репрессий и какое-то время, может, пусть косвенно, но принимал в них участие. И, по-моему, это просто не очень справедливо. А в конце концов, когда он все понял, то поступил как честный человек.

0: вечерний курьер.
1: Над площадью базарною вечерний дым разлит, мелодией азартную весь город с толку сбит. Еврей скрипит на скрипочке о собственной судьбе, а я тянусь на цыпочки и плачу о себе. Снует смычок по площади, подкрадываясь к нам. Все музыканты прочие укрылись по домам. Все прочие мотивчики не стоят ни гроша, покуда здесь счастливчики толпятся чуть дыша. Какое милосердие являет каждый звук, а каково усердие лица, души и рук, как плавно, по-хорошему тьма переходит в свет. Да вот беда, от прошлого никак спасения

0: Наталья Ивановна, думается, что сегодняшний наш театральный вечер может и должен пройти не только под эгидой приближающегося 250-летия театра имени Волкова, но и юбилейного для нас, областных радийщиков, года 70-летия нашей студии. Ведь вы и, к сожалению, ныне покойный ваш супруг, народный артист СССР Сергей Константинович Тихонов, не одно десятилетие были и, слава богу, остаетесь любимцами, добрыми друзьями Ярославского областного радио. Как часто вам и Сергею Константиновичу приходилось быть здесь, в студиях наших, и писаться для ярославцев?
1: Я вам очень благодарна, что вы сразу упомянули имя моего покойного супруга Сергея Константиновича. Мне это очень и очень приятно. А на Ярославском радио мы работали с ним. В основном он больше работал. Я работала сначала довольно много, а потом как-то все реже и реже. Но он работал очень-очень много. Была такая у вас Анна Андреевна Гагуева, всеми любимая и всем известная, и изумительная, совершенно замечательная женщина, которая очень часто нас приглашала, и мы делали очень хорошие передачи. Это началось где-то в конце 50-х годов. И в 60-х, и в 70-х, и так далее, и так далее, и так далее. Сергей Константинович работал очень много. У нас были замечательные совершенно передачи. И еще был Седов.
0: Герман Петрович.
1: Герман Петрович, да. И он тоже делал какие-то передачи. Были даже какие-то радиоспектакли у нас. Очень удачные, мне кажется. Я вот сейчас их вспоминаю. Темы были совершенно разнообразные. Но спектакли получались радио очень хорошие. И я очень рада, что вам 70 лет, и что вам будет и 80, и 90, и 100, и 1000, и сколько угодно. Я очень рада, что у нас есть хорошее ярославское радио, которое я слушаю с большим удовольствием. И тут очень хочется еще добрым словом вспомянуть Платонова, Алешу. Да, Алексей Павлович, Алеша. Тоже замечательный человек был, и прекрасные передачи у него были. И я очень рада, что Ярославское радио продолжает делать подобные передачи, которые я слушаю с большим-большим удовольствием.
0: Спасибо, Наталья Ивановна. Сегодня мы с удовольствием напомним радиослушателям записи из Золотого фонда областного радио и, в частности, запись, датированную 1978 годом. Тогда в эфире прозвучала программа «Праздник, который не кончается». Ваш творческий портрет, подготовленный к эфиру замечательным, очень глубоким журналистом Аллой Флягиной. Программа, которую Алла Алексеевна открыла фрагментом монолога из пьесы Володина «Старшая сестра». Если бы меня спросили, любите ли вы театр, я бы ответила: да, очень люблю театр, за встречу с актерами, актерским талантом, с удивительным свойством актерского перевоплощения, с тем многообразным миром героев и образов, которые создают актеры для нас, зрителей. После чего последовал вопрос:
2: а вы, Наталья Ивановна, за что вы любите театр, которому отдали уже многие годы? И я не ошибусь, если скажу, что театр для вас не просто работа, это ваша жизнь.
3: В театре я, вероятно, люблю вот это праздничное настроение. Для меня театр всегда связан был еще с детских лет, с праздником, с большим праздником. Для меня он до сих пор праздник. Мне кажется, что и роль-то у меня больше всего удаются те, где у них есть что-то такое яркое, сверкающее, вот такое праздничное. Еще в детстве, когда совсем маленькие мы были дети, нас по утрам водили в театр по воскресеньям. Всегда это было очень много подготовки к этому дню. Настроение было, ожидание чего-то необычного. Когда вот входили в зал и слышали настрой скрипок, инструментов, в оркестровке оркестранты пробуют свои инструменты, как они звучат, настраивают их, колышется занавес, потом притушивается свет. И вот начинается что-то такое необыкновенное, что-то такое большое, такое вот праздничное. Я любила спектакль такой в театре Станиславского и Немировича Данченко. Я его смотрела множество-множество раз еще, совсем маленькой. Это «Сивильский цирюльник». При открытии занавеса все было настолько необычно. С одной стороны, вроде и просто, да? А с другой стороны, настолько необычно.
0: Скажите мне, пожалуйста, праздник продолжается и по сей день, в частности, на нашей волковской сцене?
1: Праздник продолжается и по сей день, и в театре всегда будет праздник. потому что то чудо, которое происходит на сцене и в котором мы все участвуем, актеры, а это чудо, вот это чудо нас покорила на всю жизнь, и поэтому, когда наше чудо принимается зрительным залом, то лучшего ощущения праздника не бывает.
0: Наталья Ивановна, ну вот если говорить о тех праздниках, которые в предюбилейном сезоне случались для вас и для театралов ярославских, то что это прежде всего, вот на ваш взгляд?
1: Ну, я считаю, что мы старались дарить. Я не знаю уж, как вы оценили эти праздники. Для нас каждая премьера – праздник. Они всегда очень дороги, потому что они создаются потом и кровью, и силами, и сердцем, и фантазией, поскольку идет очень большая отдача и режиссеров, и художников, и актеров, то это всегда то больное дитя, которые любишь очень. Какие у меня лично были? У меня после некоторого перерыва появилось довольно много ролей. Они не всегда были большими, они были и маленькими. Вот, допустим, после большого перерыва я впервые сыграла спектакль «Кони. Жених в шкафу». Вот там, там довольно большая была роль. Я ее с удовольствием играла. Для меня это был праздник. После этого меня заняли в спектакле «Детоубийца», где я играла крохотную роль, эпизодик. Но тоже он мне очень дорог, и я очень всегда нервничаю перед этим спектаклем. Потом была тоже маленькая роль, «Кавказский роман» Степанида. Потом фактически роли не было, но получилась роль. Это в «Гальдоне». «Честный авантюрист». Там была суфлерша, буквально 2-3 фразы текста, но участвовала во всем спектакле. И, значит, мы придумали, там я еще и на барабане играла, и плясала, и получилась большая роль.
0: Наталья Ивановна, но ведь, мне кажется, правильно совершенно в песне поется, нет в театре маленьких ролей, есть мелкие артисты. Вот каждая роль, к которой вы обращаетесь, это все равно, пусть она и по тексту очень-очень небольшая, это все равно большая роль.
3: Конечно.
0: Ведь если не будет этой маленькой роли, то спектакля, наверное, в целом не будет.
1: Конечно. Но я забыла сказать еще об одной роли. Я получаю от нее удовольствие. Просто удовольствие. Это Турусина «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Мне кажется, что эта роль моя. Ее когда-то играла Чудинова, кто-то еще из наших актеров играл. А в том, в «Старом мудреце» я играла Манефу. А теперь, значит, Манефу играет Иванова Татьяна Борисовна, а я играю Турусину. Роль через весь спектакль, роль большая, роль интересная, текст потрясающий. И думаю, что она мне удалась.
0: Вспомним 1949 год, то есть 50 лет назад ведь, да, вы закончили театральное училище?
1: Да, да. 50 лет тому назад.
0: Вот видите,
1: Боже мой, я
0: юбилейная
1: даже...
0: дата. Наталья Ивановна, ну и вот с тех пор, если вспомнить первый выход на сцену и дальнейшие многочисленные выходы, ведь, собственно говоря, вам приходилось играть характерные роли и приходилось играть молодой актрисе роли возрастные.
1: Да, да.
0: Это было в основном или как?
1: Да как-то все вперемешку. Перемешку. Начала я свою работу, значит, после окончания театрального училища. Я ждала год, когда закончит Сергей Константинович. Он закончил в 50-м году, потому что пришел позже, после фронта. Он поступил в 46-м, а я поступила в 45-м. После окончания мы уехали с ним в Иркутск. В ТЮЗ были очень... Ну, он-то нет, потому что мужчина всегда мужчина, и мужчине всегда ролей больше полагается. А я очень нервничала, что я буду делать в ТЮЗе. Режиссер, который нас с собой взял, он сказал, ну что, ну будешь играть пионерок. Но я на пионерку была совсем не похожа. Вот. Но я думаю, ну что надо будет, то я и буду играть. А получилось так, что когда мы приехали в Иркутск, там должен был быть ввод в спектакль ее друзья, розовский спектакль. И там есть эпизодическая роль старухи-санитарки. Старушка... Ну, лет 75, что ли, вот так вот. Мне сказали, Наташ, ты будешь играть эту роль. Я ужасно нервничала. И не потому, что я не вообразила себя старушкой, а потому, что это была первая моя роль в профессиональном театре. У меня тряслись колени, а выходила я, там, значит, станки стояли сзади, и была дверь, я по лесенке должна была сходить вниз. Так вот, я когда сзади, за кулисами забиралась на эту самую лестницу, у меня так тряслись колени, я так нервничала, что я боялась, что я тут с той лесенки упаду. Ну и, конечно, конечно, для того, чтобы стать старушкой, я себе нарисовала очень много железных дорог на лице, на совершенно молодом лице. Было довольно смешно, но я, глядя на себя в зеркало, убедила себя, что старушки такие. Вот, это была моя первая роль. Потом я играла молодых. Там в Тюзе ролей было у меня очень много, но и еще одна появилась роль возрастная. В то время ставили спектакль «Семья», это о юности Ленина, и мне предложили роль Марии Александровны Ульяновой. Вот тут я растерялась, вот тут я была просто в панике, потому что там три возраста у нее. Вот когда она отправляет, так сказать, в путь своих детей, потом она стареет через несколько лет, а в конце она совсем старушка. Ну и я, значит, срочно начала вспоминать, как ходила моя бабушка, как она говорила, как она, значит, двигалась. В общем, такая работа проходила. Сначала у меня вообще ничего не получалось, и режиссер на меня ножкой топал, и пальчиком грозил, и с голоса меня учил. Я была очень послушной ученицей. И потом наступил такой период, когда он перестал делать замечания. Я спросила, а почему? Что так плохо, что нет, говорит? Ты просто так все в себя вобрала, что ты даже анекдоты теперь можешь рассказывать в этом образе. Так что вот такая вот у меня победа произошла. И очень удачная была у меня работа. Туда приезжали критики, которые видели этот спектакль и очень высоко оценили мою работу. А потом, когда мы переехали из Иркутска в Псков, мне тоже предложили эту роль. Знаешь, я уже второй раз играла уже в Пскове. И играла я немножко иначе, потому что у меня уже как-то какой-то процесс пошел. Сначала ведь это все на ощупь было, потому что когда заканчиваешь театральное училище, думаешь, что ты умеешь все. А как только на сцену выходишь, понимаешь, что ты ничего не понимаешь и ничего не умеешь. Это закон такой есть.

0: Наталья Ивановна, ну вот мы начали говорить театральное училище, Иркутск,
1: Угу.
0: Псков, потом Ярославль, да?
1: Потом Ярославль, 56-й год.
0: Ну и каким был тогда театр имени Волкова и как он встретил вас?
1: Театр Волкова был прекрасен. В театре Волкова был такой букет актеров, изумительных: Рамаданов, Незванова, Чудинова, Белов, Нельский, Свободин, Комиссаров. Ой, боже мой, не забыть бы. И актеры без званий тоже были изумительны. Беляева, Аристархов, Загородникова. Дай бог всех перечислить, наверное, просто не смогу. Не хватит пальцев на руках. Труппа была прекрасная. Очень хорошо нас встретили. Да, был замечательный директор в театре. Топтыгин. Василий Павлович Топтыгин. Это бывший педагог. И он был одним из лучших директоров в России. Были три таких. Был Топтыгин, Манский и в Иркутске Волин. Это были три кита, которые славились тем, как они управляли театром. В театре были прекрасные спектакли, поскольку я начинала в глубокой провинции, да еще в Тюзи, а потом переехала в Псков, то мне театр Волкова показался вообще каким-то, ну, столичным театром. Он действительно такой и был. Ну, всегда у театра театр живет, театр расцветает, театр вянет, как и люди, как и природа. И вот такие колебания, они были в течение всех 43 лет, которые я провела в этом театре. Сейчас, мне кажется, мы набираем соки, у нас хорошие спектакли. А в то время, конечно, театр для меня был этот несбыточной мечтой, куда, значит, вот я попала.
0: Наталья Ивановна, ну вот я думаю, что сегодня, опять же, благодаря Золотому фонду, мы сможем напомнить радиослушателям фрагменты некоторых спектаклей тех лет, вот в частности, записи 60-х, 70-х годов. Это «Стакан воды», «Доходное место», «Госпожа Министерша».
1: Для меня они все дороги, мне приятно о них вспомнить, о всех трех я их выделить не могу. Еще была одна очень большая и очень интересная роль. Это «Остров Афродиты», где я играла Ламбрини Кириякули. Это трагедийная роль была. И мне кажется, она тоже была, так сказать, ну, во всяком случае, я получала удовольствие, играя ее, хотя каждый раз волновалась без роли. И таких ролей было много.

0: Счастье артиста, попробую утверждать это, в том, что та или иная роль становится дорогой не только ему самому, но и полюбившейся зрителю. Если следовать такому утверждению, можно сказать, что Наталья Терентьева – человек счастливой в профессии. В подтверждение тому образ, созданный Натальей Ивановной, о котором она рассказывала в передаче Аллы Флягиной в 1978 году.
1: Живка Попович, госпожа министерша.
2: Наталья Ивановна, я когда смотрела этот спектакль, я обратила внимание, что вы получаете огромное удовольствие от этой работы, от этой роли.
1: Я могу так сказать, что мне просто здорово повезло, что мне дали, доверили такую роль. Это, по-моему, каждая актриса только мечтать может о такой роли. Во-первых, роль центральная, роль необыкновенно разнообразная, темпераментная, остроумная. Она и трагедийная в чем-то.
3: Эту пьесу можно иначе назвать... «Возвышение и крах Живки Попович». Действительно, она растерялась совершенно. Она была не подготовлена всей жизнью к такому возвышению, стать женой министра. Поэтому она начинает совершать ряд совершенно фантастических поступков. И сама же роет себе могилу. В этом и комедийная ситуация пьесы, в этом и трагедия самой Живки. Трагедия этого образа.
4: Зачем ты подал в отставку, убей тебя, Бог упаси Боже? Из-за меня? Как из-за меня? Это почему это из-за меня, дурная твоя голова? Скажи лучше, ты не годился в министры. Скажи лучше это. А теперь что же? Теперь мы больше не министры? Господи, Господи, Боже мой. За что ты со мной так поступил? Ведь я тебе каждую пятницу ставила свечку. Неужели ни экипажей, ни ложь, ни салон вагонов? Все уплыло! Все! Все! Все! Из-за меня! Из-за меня ли? Сима, дорогой мой муженек, была бы я министром, ты бы увидел, подала бы ли я из-за тебя в отставку. А ты... Чеда, зять, ты запомни, мы с тобой будем бороться отныне и до веку, и ты больше глаз спокойно не сомкнешь. А ты, Дара, дочка, иди, иди, укладывайся, раз не можешь от себя оторвать этого клеща, укладывайся, если не хотела... Путешествовать в салон-вагоне поедешь третьим классом. Третьим классом! Третьим классом! Запомни! А ты чего ухмыляешься, Васа, дядя? Ну, иди, обеги всю родню и объяви, что я уже больше не министерша. Пусть кричат от радости, пусть говорят, довольна, пожила Живка и хватит. Знаю я их, все не так залают, и тебя тоже знаю. Иди, иди, объявляй! А вы что скалите зубы над моей судьбой? Не забывайте, я теперь уже больше не министерша и не должна соблюдать хороший тон. Поэтому не жалуйтесь, если я вас своим языком... Ну, идите домой. А вы с ней останетесь до конца, мне на мучение. Идите и не смейте, черт вас побери, обо мне злословить. Ведь кто знает, не сегодня, завтра я опять смогу стать министершей. Только забудется немножко этот скандал. И вот я опять, чтобы потом не было, почему нам не сказала. А теперь идите, идите, идите теперь.
1: Для работы столько есть возможностей, и такой изумительный совершенно язык, материал роли. Это просто большое-большое счастье. Публика, конечно, принимает этот спектакль очень хорошо, очень хорошо.
0: Наталья Ивановна, ну и сегодня... Мы договорились с вами о том, что мы пополним фонотеку областного радио. К сожалению, спектакля, о котором сейчас пойдет речь, нет в нашей фонотеке. Это «Женитьба» по Гоголю. Угу. Это, давайте вспомним, 80-е, да?
5: Середина 80-х годов. К сожалению, вот роль передо мной лежит, но на ней не отмечено. Начало роли у меня здесь нет.
6: Угу.
5: Вот, это где-то 85-й, наверное, 84-й, 85-й, вот так.
6: И постановка Глеба Дроздова.
5: Да, Глеба Дроздова. Это был очень хороший спектакль, и его принимали очень хорошо. Вообще хороший был спектакль.
6: Ну, я помню, этот спектакль, он был и музыкальным, и танцевальным, и вообще зажигательный спектакль.
5: Да, да, да, это был мюзикл.
6: Абсолютно точно. Наталья Ивановна, ну вот что мы сейчас напомним радиослушателям, какой фрагмент этого спектакля?
5: Сейчас подумаем. Ну, Господи, благослови. Попробуем. Значит, это сцена свахи и Агафьи Тихоновны, которая, значит, ждет, что сваха принесет ей имена женихов, которых пошла разыскивать.
7: Есть! Есть женихи! Дай только с духом собраться! Так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила. По министериям, по канцеляриям истаскалась. В караульни наслонялась. Да ты знаешь ли, мать моя, ведь меня чуть было не прибили. Ей-богу! Старуха-то, что женила Афёровых, она так было приступила ко мне. Ты, такая редкая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что же! Сказала я ей напрямик. Да я для своей барышни что хочешь могу удовлетворить. Ой, зато уж каких женихов-то я тебе припасла. Ведь это и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Иные сейчас и прибудут. Я забежала тебя предварить. И не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, и больше ничего. И ты поглядишь их. Не понравится, ну и уедут. Человек 6 есть. Да что ты, мать моя, так вспорхнулась-то. Да легче выбирать. Один не придется, другой придется. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что и не было еще таких. Славные все такие. Хорошие, аккуратные. Первый. Балтазар Балтазарч Живакин. Такой. Ой, славный. Во флоте служил. Как раз по тебе придется. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была в теле. Поджаристых он совсем не любит. А Иван-то Палыч, что служит Зикухтером, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя толстый. Как закричит на меня. Ты, говорит, не толкуй пустяков, что невеста такая эдакая. Ты, говорит, мне скажи, сколько за ней движимого да недвижимого. Столько-то и столько-то, отец мой. А да ты врешь, собачья дочь. Ой, да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что мне неприлично тебе и сказать-то. Я так вмиг испознала. И думаю, это должен быть важный господин. А еще... Никанор Иванович Анучкин. И этот уж такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой. Воспитанная. Знаешь, чтобы по-французскому умел говорить. Нет. Тонкого поведение человек, немецкая штука. И сам такой субтильный такой. И ножки тоненькие, узенькие. Нет? Ну, а коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж нельзя выбрать никого лучше-то. Уж тут нечего сказать. Барин так барин. Ну, вот мало в эти двери не войдет. Такой толстый. Да, славный. Сколько лет-то ему? Ау, да и... Молодой еще человек, лет 50 будет. Ой, да нет, что я, и 50-то еще нет. А фамилия? Фамилия Иван Палыч, яичница. Да, вот, такая фамилия. И мать моя, да на Руси есть такие прозвища, только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. Ну, а коли не нравится прозвище, так вон, бери Балтазар.

0: наш разговор о театре Волковском, о вас в театре, о Сергее Константиновиче в театре. Мы знаем, что, если уже к жизни обращаться, вы были совершенно трогательной парой. А на сцене часто ли вам приходилось составлять театральный дуэт?
1: Нет, к сожалению, не так часто. Но когда мы были еще молоды, то это было почаще, а вот уже в зрелом возрасте как-то нет. Получалось он в каких-то одних пьесах, я в других. Вот «Синие кони на красной траве» был у нас спектакль, «Революционный этюд», где он играл Ленина. Вот тут мы с ним, так сказать, сошлись. Я играл Клару Цеткин, но это тоже была небольшая роль, но все равно у нас с ним вроде получалось ничего. У меня даже фотографии есть, где он в роли Ленина, а я Клара Цеткин. Потом что? Вот самый правдивый. Там я была его женой.
2: Фрау Марта, зачем вы явились?
3: Я пришла сказать правду.
2: Если он раскается, мы добьемся помилования. Иначе 10 лет тюрьмы. Подумайте.
3: Я скажу правду.
2: В таком случае мы и вас привлечем к ответственности, как лжесвидетеля.
3: Успокойся, Генрих. Но если человек хочет сказать правду, он имеет на это право. Только мне бы хотелось знать, сударыня, какую правду вы имеете в виду.
4: Правда одна.
3: Правды вообще не бывает. Правда – это то, что в данный момент считается правдой. Ну, хорошо, хорошо. Вы скажете суду, что он Мюнхгаузен. Но разве это так? Этот сытый торговец, этот тихий семьянин Мюнхгаузен? Побойтесь Бога. Нет, нет, нет, нет, нет, я вас не обвиняю, фрау Марта, наоборот, я вами восхищаюсь. Вам удалось за 3 года сделать из моего мужа то, что мне не удалось и за 20. Но теперь, когда мы совместными усилиями добились успеха, зачем же начинать все сначала?
4: Я люблю его.
3: И поэтому вы ушли из дома?
4: У каждого своя логика, сударыня. Вам понятно, что можно выйти замуж, не любя. Но чтобы уйти, любя, вам понять не дано.
3: А что она дала ему? Вашу любовь, серую жизнь. Теперь скамью подсудимых, а завтра тюрьму или смерть?
4: Смерть?
2: Имейте в виду, фрау Марта, если судебное разбирательство зайдет в тупик, мы будем вынуждены пойти на крайнюю меру. Мы проведем экспертизу, бросим его в болото или заставим прокатиться на ядре. На настоящем ядре, фрау Марта.
4: Господи, неужели вам обязательно надо убить человека, чтобы понять, что он живой?
2: У нас нет выхода. Итак, теперь, когда вы знаете все, решайте. Фельдфебель, приведите подсудимого.
5: Слушаюсь.
3: И мой вам совет. Не торопитесь стать вдовой Мюнхгаузена. Это место пока занято. Пойдем, Генрих. Оставим садовника с женой наедине.
0: Конечно, жаль, что многих спектаклей, в которых некогда блистала Наталья Ивановна Терентьева, теперь нет в репертуаре волковцев. Тем не менее, даже по прошествии довольно длительного времени к текстам героинь этих пьес актриса с трепетом обращается до сих пор. Такова, например, для Терентьевой роль Кукушкиной из «Доходного места» Островского. Вот какой бы была она в исполнении Натальи Ивановны сегодня. Наталья Ивановна, ну сейчас для меня, так сказать, такой момент немножко юморной наступает, потому что мы должны с вами представить один образ, который является мне, по большому счету, однофамильцем, точнее,
1: да,
0: однофамилицей.
1: Да, да, я совсем забыла. Ой, я как не сообразила.
0: Вот. Кукушкина из «Доходного места».
1: С этим спектаклем мы тоже ездили на фестивали и даже занимали какие-то места. Наш спектакль тот, «Доходное место», он был очень интересен. И нас его очень критики хвалили. А это многое, потому что критики обычно, они ведь для того, чтобы ругать. Хвалят они довольно редко, но тогда у нас хвалили. Но если хотите, я могу прочесть монолог. Я к тебе и ходить-то совсем не хотела. Мерзко мне, сударыня, бывать у вас. Да так уж, мимо шла, так и зашла к тебе. Нищенство, бедность, фу! Я этого видеть не могу, у меня чистота, у меня порядок. А здесь что это такое? Изба деревенская. Гадость, да, бывают же такие мерзавцы на свете. Ну, впрочем, я его не виню. Я на него никогда на

0: надежды не имела. Ты-то что ж молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила, не давай мужу по тачке? Точи его поминутно и день, и ночь. Давай денег, да давай, где хочешь возьми. Да подай. Мне, мол, на то надо, на другое надо. Маменька, мол, у меня тонкая дама, надо ее прилично принять. Скажет, нет у меня, а мне, мол, какое дело, хоть укради, да подай. Зачем брал? Умел жениться, умею и жену прилично содержать. Да вот этак-то с утра да до ночи долбила бы ему в голову, так авось бы в чувство пришел, у меня бы на твоем месте другого разговора не было. Нет, ты лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ваше баловство портит мужчин? У тебя все нежности на уме. Все бы ты вешалась к нему на шею, обрадовалась, что замуж вышла, дождалась, бесстыдница. А нет, чтобы об жизни подумать, и в кого уродилась-то такая. У нас в роду решительно все были холодны к мужьям. Все больше думают о нарядах, о том, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. Ну, отчего и не приласкать мужа, да надо бы, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька у меня. Когда муж привезет ей что-нибудь из города, да, она так и кинется к нему на шею, так и замрет. На силу стащит. Вот вчера, представь, он привез ей бархатное платье, вишневое. Она его так целовала, укусила даже очень больно. А не привезет-ка она и губы надует, и не говорит с ним два дня. Пожалуй, висни к ним на шею-то, они и рады. Им только того и нужно. Стыдись! А вот погоди, мы насядем на него обе. Таковось подастся. Главное, это не баловать и не слушать его глупости. Он свое, а ты свое. Спорь до обморку, не уступай. Уступи им, они, пожалуй, готовы на нас хоть воду возить. Да гордость-то ему надо сшибить. Ты знаешь ли, что у него на уме? А вот видишь ли, есть такая дурацкая... философия. Я недавно в одном доме была, слышала, сейчас она в моду пошла. Они забрали себе в голову, что умнее всех на свете. А то все дураки да взяточники. Какая глупость-то непростительная. Мы, говорит, не хотим брать взяток, хотим жить одним жалованием. Ну, что же после этого будет-то? За кого дочерей-то выдавать? Это ведь чего доброго-то? Род человеческий прекратится. Взятки. Да что это за слово-то такое взятки? Они же сами его выдумали, чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а благодарность. А от благодарности отказываться грех. Обидеть надо человека. Но будь ты холостой, на тебе суда нет, юродства, и как знаешь. А коли женился, так умей жить с женой и не обманывай родителей. Что нужно для женщины... образованный, который видит, понимает жизнь, как свои пять пальцев. Они этого не знают. А для женщины нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное – это спокойствие, чтобы она решительно от всего была отдалена, по своему благородству ни в какие хозяйственные дрязги не входила. Вот Юленька у меня так и делает. Она решительно от всего далека, кроме как занята собой. Она спит долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола, решительно всем, потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. И, наконец, она встает. Чай, кофе, это все для нее уже давно готово. Она кушает. Она разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером она надевает лучшие платья, едет в театр, в гости. Вот жизнь, вот порядок, вот как должна себя дама вести. Что может быть деликатнее, что нежнее. Хвалю! Текст-то какой.
1: Отлично, потрясающий. Бесподобно.
0: И современный, между прочим.
1: Да.
0: Классики-то они нам все про нас рассказывают.

0: С какими режиссерами еще работалось легко, спокойно и продуктивно?
1: Мне сейчас очень хорошо работается с Боголеповым Владимиром Георгиевичем. Я его очень понимаю. И я понимаю все то, что он требует. Тоже с большим удовольствием сейчас работала вот из последних ролей с Кузиным Александром Сергеевичем. Это была тоже очень интересная работа. Но я получала удовольствие. Просто получала удовольствие. До этого, значит, кто у нас еще там был? Фирс Ефимович Шишигин. Фирс Ефимович Шишигин, я, к сожалению, с ним не так много работала. Ну, по каким причинам, я не знаю, но разные причины бывают в театре. Но, в общем, как-то одну роль большую я с ним сделала, это единственный свидетель. Поскольку он был главным режиссером, он курировал и другие спектакли, так что мы с ним, так сказать, он мне делал и указания, и все. И в стакане воды, хоть не он ставил, а Цветков, но он тоже делал свои указания, он выправлял как-то спектакли. Так что мы сотрудничали. Я к нему отношусь с большим уважением и считаю его очень интересным режиссером, который работал в этом театре.
0: Наталья Ивановна, ну вот в данном случае я хочу поблагодарить вас, что вы, естественно, не лести ради, вспомнили в нашем разговоре сегодняшнем ныне действующих и работающих в театре режиссеров, потому что действительно, если есть талантливые режиссеры, значит, будет и талантливый актер, и будут талантливые спектакли, и действительно театру Волковскому жить, как вы пожелали нашему радио, жить 70, 80, 100 тысяч лет, так, наверное, и с театром будет.
1: Будем надеяться, что будет так. Театр Волкова был всегда. Началось все с него, первый русский театр, и я думаю, он должен, пока стоит Россия, должен стоять и Волковский театр. А то, что всякую жизнь он переживает... Ну, театр – это такая организация, которая очень чувствительна к тому, что происходит вокруг. Ну, а как же иначе-то быть? Мы же про людей играем спектакли, пьесы все написаны про людей. Кстати, сейчас мы в основном зачастую берем в репертуар классику, потому что классика – это вечно. К сожалению, нет сейчас такой современной пьесы или пьес, где бы... Пульс времени, понимаете, чувствовался. И, кроме того, она была бы драматургически интересной, языково интересной. Ну, просто нет. Они есть, вероятно, но мы еще их не имеем. Вот так вот. Наверное, они есть где-то. Ищем, ищем. Вот. А обращаемся к классике, потому что классика вечна. Классика – это вечный разговор о людских отношениях, о любви, о ненависти, о коварстве, о предательстве и так далее, и так далее. То, что мы переживаем и вчера, и сегодня, и завтра, и всегда будет. Это все человеческое. И про человечество мы и ведем рассказ.
0: В этом и должен, наверное, состоять главный смысл работы нашего Волковского, реалистического, как мы говорим,
1: да,
0: театра.
1: Да.
0: И, наверное, классика как раз и дух-то театра Волковского, она помогает и поддерживать, и сохранять. Вот, Наталья Ивановна, если говорить о духе театра, то для вас, прежде всего, в чем он?
1: Я не ощущаю сейчас в театре вражды между актерами, работниками театра. Вот она была у нас. Слава Богу, что она сейчас рассосалась. У нас... Товарищеские отношения. Это не значит, что мы безумно любим все друг друга. Такого не бывает. Вот. Но у нас отношения нормальные. Вот так я могу сказать. Нормальные. Я этому безумно рада.
0: Вот. Слава Богу. И значит, будем жить,
1: будем Значит, работать. Будем жить. Будем жить. Нам вот сейчас надо работать, работать, работать. Мы стараемся работать. Ну, вот сейчас у нас реконструкция, не реконструкция. В общем, готовимся к 250-летию, поэтому у нас одно время вообще в театр войти было нельзя, потому что везде была пыль, грязь и звездка. Все это валилось, рушилось. Потом все пришло в порядке в закулисной части. Теперь, значит, это будет в зрительской части. Ремонт, он еще идет. И поэтому бывает, что иногда нам довольно трудно спланировать нашу работу. Вот. Но, тем не менее, мы живем. И в прошлом году, а в прошлом году это вообще было потрясение. Париж! Значит, мы ехали через Польшу, там через Германию. Париж, Прага, Братислава, Будапешт. Потом Рига, который долгое время тоже не принимал русские коллективы. В Риге мы одержали очень большую победу. Но и в этом году тоже поездка в Финляндии, три города. Нас очень хорошо принимали в Финляндии, прекрасно. Потом мы приехали домой, несколько дней мы здесь побыли и поехали опять в путешествие Ростов-на-Дону на фестиваль, а потом, значит, поехали опять в Прагу. И под Прагой есть такой город Градец-Кралове, где был фестиваль международный. Фестиваль театра. И мы там играли. И в Праге еще один спектакль сыграли. Так что вот видите. И поедем опять. Нас приглашают. Нас полюбили. У нас какие-то завязались очень хорошие отношения вот с теми странами, где мы были. Вот. И они, так сказать, нам говорили, а что вы нам еще привезете? Они нас ждут.
0: Это совершенно замечательно, но самое главное и, наверное, самое дорогое для вас, что новых встреч с вами ждет ярославский зритель.
1: Да, конечно. Все, что мы есть, все наши достижения, все наши удачи и неудачи, это все Ярославль.

0: Лосев слушает.
1: Привет, Виталий. Это Володя Чугунов, таксист.
0: А?
1: Помнишь, ночью жуликов догоняли?
0: Ну, конечно, помню. Что-нибудь случилось?
1: Случилось. Послушай, я у белорусского типа одного посадил.
0: Ну?
1: Уголовный тип-то. Только сел в машину и говорит, вези, где пообедать можно. А я ему говорю, вот тут на вокзале и можно. Совался, говорит, только я за обед хочу деньгами платить, а не свободой, понял?
0: Он что, приезжий?
1: Ага. Просил найти, где переночевать, но чтоб чисто было. Полсотни обещал, а я говорю, подумать надо. А он говорит, давай вези обедать, пока я заправлюсь, ты думай. Придумаешь, полсотни твои. А пока, говорит, десятку держи. Ну, я его на всякий случай поближе к вам в Баку отвез. Что делать-то с ним? Ну, чё молчишь, Виталий?
0: Думаю, Володя, думаю. Отпускать этого парня ни в коем случае нельзя. Но и задерживать его у нас нет никаких законных оснований. Нам не болтовня его нужна. Нам доказательства нужны, что за ним какое-то преступление. Вот встретиться бы с ним по возможности свободно и для него вроде бы безопасно. И тогда уж хорошенько его прощупать. Но вот как встретиться? Где? А, впрочем, есть один вполне подходящий адрес. Володя, есть чем записать?
1: Ага.
0: Значит так, записывай. Это самый конец Ленинского проспекта.
1: Понял.
0: Только ты запишешь, ехать не торопись.
1: Ага.
0: Я там должен быть раньше вас, понял?
1: Ну, ясненько. Не раньше, чем через полчаса двинемся. Угу. Раньше он не заправится. Давай, диктуй. Кого спросить-то?
0: Значит, спросишь Илью Захарыча.
1: Ага, Илья Захарович, так.
0: Ага. Ну, считай своим знакомым.
1: Ага.
0: Значит, наш человек, делом проверенный. Угу. Живет он в доме 130.
1: Так.
0: Квартира 217. Это, по-моему, 10-й или 11-й этаж.
1: Понял, записал.

Аркадий Адамов, инспектор Лосев, радиоспектакль, часть первая.

0: Итак, в понедельник сосредоточиться не удалось. Есть тревожный сигнал. Пока только одни неизвестные. Впрочем, нет. Известен Володя Чугунов, классный водитель и хороший смелый парень. Известен Илья Захарович. Когда-то, лет так 6-7 назад, он работал у нас. Но однажды его сильно ранили, он в засаде был с товарищами. Месяца 3 по больницам лежал, ни одну операцию ему сделали. Словом, кое-как он выкарабкался, но с фирмой нашей пришлось ему проститься. Вот к Илье Захарычу я и позвонил. Он сразу все понял. Дело-то, между прочим, может оказаться весьма серьезным. И вот мы мчимся в конец Ленинского проспекта. Открыл мне Илья Захарыч, уже успевший принарядиться. Ну и вид у него, не дать не взять, около магазинной пьянчуга. На полу в передней пустые бутылки. Стол в комнате покрыт видавшей виды клеенкой. На ней ломти хлеба, недопитая бутылка водки. И, конечно, старые засаленные карты. Я сел за стол, придвинул карты.
1: Ну вот и гости.
2: Не забудь, ты мне уже полсотни проиграл.
1: Ясно.
2: Ну что ж, пойду открою.
3: Заходи. Заходи, гостем будешь.
2: Ну что ж, садись, паря. В ногах правды нет.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
2: Стул только случайно мне не поломай. Небось, во втором тяжелом весе выступаешь.
3: Да ну какое ж там получается.
2: Значит, гостем будешь, если монеты водятся. А нет, счастье попытай. Вон, Витек, ты видишь, дружок мой закадычный. Уже полсотни мне оставил.
3: Ну, ладно,
2: а что, оставил. Ну, знакомьтесь.
3: Леха.
4: Леха? А еще как тебя кличут?
3: Ну, если ты Витек, то я Леха.
4: Смотри. Ну что ж.
2: Ну, садитесь, ребята, что стоите-то, ну?
4: Выпьем по первой за знакомство. Не возражаешь?
3: Принято, за знакомство можно.
2: Вот и то, Лешенька. Порядок, знаешь, вопросы задаем мы, а твое дело какое? Твое дело отвечать. Ну, Володя, что стоишь-то? Давай и ты.
5: Не-не, дядя Илья, что вы? Я побегу, у меня еще полплана только. Ну, значит, клиент мой будет доволен?
2: Ну, если человек свой, то будет доволен.
5: Ну, пока.
2: Ага.
5: Счастливо оставаться.
2: Счастливо. Счастливо, Володенька. Счастливо. Ну что ж, давайте, ребятки.
3: Поехали.
2: Фу, ох ты. Чего ж ты, поперхнулся такой здоровый?
3: Не туда пошла.
2: Ничего, вторая пойдет лучше. Ничего, сейчас, давай-ка, еще раз зальем.
3: Не пошла.
2: Ничего. Ну, вздрогнем и побурим. Буришь, сокол ты мой, Лешенька?
3: Бурим.
2: Ну и хорошо.
3: Бурим.
2: Так, ты гость.
3: Да, закусить.
2: Ты и сдавай. Дай-ка ему там огурчик-то. Сдавай.
3: Хорош.
4: Постой.
2: Издалека к нам?
3: Да. Издалека.
2: Так, хорошо. Надолго?
3: Надолго.
0: Вопросики Ильи Захарыча Леху не удивляют.
2: Как всегда.
0: Он порядок в таких домах знает. И хотя он явно не расположен откровенничать, постепенно мы узнаем, что в Москве он недавно, и туда, где он до сих пор ночевал, возвращаться никак нельзя. Потому что он кое с кем тут, в Москве, посчитался. Я внутренне невольно напрягаюсь. Неужели убийство? Может, похвастать решил? Для авторитета выдумал? Деловым хочет казаться? Серьезным? Такое тоже довольно часто бывает. В розыске он не числится, это я вижу. Таких портретов у нас нет. Но что-то мне на этот раз подсказывает, что Леха не врет.
2: Ну вот. Что, счет и соколик сводил? Или деньга большая светила?
3: Надо было, значит.
4: Темнит.
2: Темнишь ты.
4: Ты темноту не разводи. Отвечай, когда хозяин спрашивает. Ну, законы не знаешь.
2: Ну ладно, ладно.
3: Счеты свели.
2: Ну и хорошо. Ты в Москве-то раньше бывал? Порядки тут знаешь какие или нет?
3: Первый раз залетел. Больше не сунусь.
2: Угу. Умно сделаешь. Потому порядки здесь, паря, суровые. Я на них вон, видал, все зубы съел. Думаешь, так просто?
0: Для вещей убедительности Илья Захарович оскаливает десны. И я вспоминаю, как в первые минуты нашей встречи он жаловался, что в стоматологической поликлинике задерживают изготовление протеза. А Леха в усмешке кривит толстые губы. Но в узеньких глазах его появляется тревога. Неуютно ему в Москве. Даже страшно. Деваться ему некуда. На улицу выходить, видно, опасается. Натворил что-то серьезное. А раз так, он ссориться ни в коем случае не будет. И на него можно нажать. Во всяком случае, следует попробовать. Надо непременно узнать хоть какие-то детали, обстоятельства совершенного им преступления. И подержать его, Ильи Захарыча, хоть сутки, пока мы не получим сообщение о каком-либо похожем преступлении и не примерим его к этому Лехе, к бандитской его квадратной физиономии.
4: Чем прикончил? Перышком?
3: Не все тебе равно, чем.
2: Да, действительно, чего ты?
4: Думал, может, маслят в тебе нужны. Ты, небось, при капитале?
3: А, какой уж капитал. Вот все 3 сотни. И все.
4: 3 сотни. Ну, пока что в другом кармане.
2: А ну, показывай.
3: Что? Паспорт, вот что.
4: Да ладно. Убери свою мятую ксиву.
0: Паспорт смотреть мне нельзя. Малейший интерес к чужим документам может вызвать подозрение.
4: Так возьмешь маслят?
3: Пригодятся.
4: Сколько?
3: А у тебя склад?
4: Склад или пол склада, мое дело. Твое дело сказать, сколько надо. Дошло?
3: Дошло. Ну, 50 сотен, можешь?
4: Посмотрим. У тебя пушка какая?
3: Какая? Как ее, заразу? Кажись, Вальтер, что?
4: Кажись. С какого хоть конца стрелять, знаешь?
3: Твое дело достать, что закажу.
2: Ну, ладно. Ладно тебе, Леха. Чего ты? Не заедайся. И не сомневайся. Витек он такой. Вот он что посулит, то сделает железно. Как штык. Завтра и получишь. Верно, Витек?
4: Да само собой.
2: Ну, видишь.
4: Маслят мои, хрусты твои. 3-1 в мою пользу, сговорено.
3: Идет.
4: Ну что, ладно.
2: Чего?
4: Пора уж мне.
2: Ну, куда ты? Посиди с нами.
4: Ну, темно уж.
2: Ух ты.
4: А ты, Лех, не сомневайся, все будет в лучшем виде. Готовь хрусты. Все, что надо, чего хочешь, достанем. Мы тут с Ильей все дырки знаем.
2: Все.
4: Главное, за дядей Илью держись.
3: А я в своем городе тоже чего хочешь, достану.
4: Это какой же такой город-то? Вдруг залететь придется.
3: А придет время, скажу.
2: Ух, что ж ты.
3: Где зреют апельсины, лимоны и маслины.
4: Ну, гляди, как знаешь. И смотри, голову, значит, доверяет, а как город звать, нет.
3: Голову я и тебе, и ему тоже не доверяю. Если что тут не так окажется, то твой дядя Илья со своего 12-го этажа, понял, прямо из окошечка.
2: Я, значит, с 12-го этажа, прямо из окошечка, а ты за мной.
4: Ну ладно, замнем для ясности.
2: Ладно.
4: Ну что ж, ребята, до завтра.
2: До завтра, Витёк.
0: Утром в своем кабинете на Петровке я первым делом просматриваю суточную сводку происшествий. Ничего, однако, что можно было бы примерить к Лехе, не случилось. 3 квартирные кражи совершены днем, когда Леха обедал в ресторане или уже сидел с нами. Но почему он заинтересовался пулями, маслятами? Где же у него пистолет? И почему он сразу не назвал систему? Не такой уж он темный и малый, чтобы не разбираться, что у него в кармане лежит. В квартире у Ильи Захарыча Леха, ведя разговор о маслятах, хоть и выпил изрядно, хитро и многозначительно усмехался. Но мне почему-то казалось, что он хочет казаться хитрее, чем есть. Какая-то в нем ощущалась прямолинейная грубость, ограниченность какая-то. Но в то же время недоверчив, насторожен и подозрителен. А может, не у него пистолет? И в Москву он приехал тоже не один. Тут надо разобраться, внимательно разобраться и не спешить. Только не упустить этого Леху. Не упустить пистолет.
4: Лосев слушает.
6: Здорово, Витек. Привет от Лехи.
4: Здорово, дядя Илья. А чего он делает?
6: Спал как убитый. А сейчас ждет меня с хлебом. Завтракать будем. Значит так, звонил при мне какой-то Музе Владимировне.
4: А что он ей говорил?
6: Ничего не говорил. Ее на месте еще не было. Вот, боюсь, как бы без меня не дозвонился. Ты когда приедешь?
4: Да часа через полтора.
6: Придумали что-нибудь?
4: Ну, не без того. А Леха ничего по делу не говорил?
6: Нет. Опасается, я вижу. Очень насторожен.
4: Так. А вы номер, который он набирал, не заметили?
6: А как же. Не только заметил. Запомнил.
0: Разумеется, я поручил кому следует узнать, кто такая Муза Владимировна, где работает, где живет. А через час я уже мчусь в машине к Илье Захарычу. Врываюсь в маленькую квартиру, как буря.
4: Ты что ж, лопух, смотрел?
2: Ты что случилось, Витек? Че орешь?
4: Что случилось?
2: Да.
4: Труп какой-то, говорят, нашли. Твой? Где ты хоть его завалил?
3: А почем я знаю? А тебе зачем?
4: Зачем? Как тебя выводить отсюда? И вообще из Москвы, если ты по мокрому делу в розыске?
2: Ой, сам ты ни почем не выберешься. Леха, вот если только он не поможет.
3: А чем, к примеру, маслятами? Ну, гони давай.
4: С тобой связываться. Свобода мне еще не надоела. Охота мне сначала узнать, тебя ли ищут или еще кого. Все дело в том самом месте, где ты завалил его.
3: Да говорю, не знаю.
2: Да чего ты темнишь? Это же Витек, ну!
4: Ну ладно, твое дело. Только захлопнуло тебя здесь.
3: Погоди, погоди. Ладно, ладно, сейчас вспомню. Значит так, здоровущая церковь там недалеко.
4: Ну?
3: Видно ее с того двора даже. Потом вокзалы рядом.
2: Подожди-ка.
3: Вот
2: так это же Елоховская
3: церковь. Вот в том дворе мы его... Ну, в общем, вечером.
2: Чё? Неужто дураки пальнули?
3: А ещё чё, мы его пером, а потом чумокамнем по лампочке и с концами.
4: Ну, так может, вы его и не кончили?
3: Да всё точно, не дышал.
4: Да ведь вы же смылись.
3: Вернулись потом, сарай затащили, за доски спрятали. Мы петлю вывернули, а потом на место поставили, так что ничего не нашли. Да ну, да брехня всё, брехня. Да откуда? Брехня.
2: Слушай, Лёха, а не страшно было убивать-то, а?
3: Чего ж ты страшно?
2: Ну, если в первый раз-то. Страшно, конечно. Человека ведь порешили. Жизнь, она, соколик ты мой, чего-нибудь да стоит. Что твоя, что другого. Дай курну-то. Угу. Как считаешь, Ну вот охота, скажем, тебе помереть самому, а?
3: Кому ж охота?
2: Так вот, а ты говоришь, отнять ее не страшно.
3: Да пьяный я был.
2: Так понятно.
4: Слушай, может, и не ты с корешем твоим по тому делу засветились. Вроде бы ты о другом районе говоришь. Ты меня поправь, если не так.
3: Ну?
4: Двор этот проходняк. Оттуда как раз Елоховская церковь видна. Ворота такие железные на цепи. Но пройти можно.
3: Прямо в доме ворота, забора нет.
4: Точно. Двор небольшой такой, тесный, да?
3: Ну?
4: Детская площадка посередке. А справа сараи, штук 6, что ли?
3: Точно. Только сараи прямо будут за площадкой, а справа дом.
4: Ага. Трехэтажный, кирпичный.
3: Не-не-не-не-не, пятиэтажный. А с третьего этажа тот шел, ну, которого мы... Лопухи. Среди зимы надумали ворота красить зеленью какой-то.
4: Да ладно. У разгуляя это вроде бы.
2: Да, похоже.
4: Ну, примерять будем к пушке?
3: Больно быстрый. Сам отнесу.
4: Чего? Так я и отдал. Из рук не выпущу. Хочешь примерять, ноги в руки и поехали.
3: Некуда пока ехать, понял?
4: Это почему же еще?
3: У чумы она, пушка-то. А я про него пока ничего не знаю. Мы как тот вечер разбежались, так и не сбежались пока. Побоялся я по тому адресу идти, куда меня ночевать определили. Вот к вам, значит, и прибился. Ну, чума меня и потерял. А Муска темнит что-то по телефону. Чуму даже назвать не хочет. Встретиться, говорит, надо в городе. К себе, видишь, не пускает.
4: Это кто ж такая Муска? Знакомая твоя?
3: Какая там знакомая? Издаля видел два раза. Его баба. Муска Шоколадка. Вот 4 часа сведемся, она и скажет. Слышь, отсюда до Белорусского вокзала далеко?
4: О, отсюда куда хочешь далеко.
2: Это же край Москвы.
4: Ой. И вот что заруби себе. Если за тобой мокрое дело, это всегда может вышкой вернуться. И ты тут никому не верь.
2: Слушай, слушай его. Никому не верь.
4: Вот твой чума. Ты его что? Как знаешь?
3: Этот погроб свой, чтоб мне не сойти с этого места.
4: Запомни, погроб никто не свой. Ни брат, ни сват. Только мать. Понял?
3: Чума кореш мой старый. Чего у нас только с ним не было. Ни разу не подвел. Так что будь спок, будь спокоен.
4: Ну ладно, морду кому-нибудь вместе били, что ли? Или пацанами из ларька шоколад тянули?
3: Было кое-что получше, чем ларьки.
4: Это где же?
3: Где ж, где ж? В Южноморске где ж?
4: А тебя оттуда в командировку отправляли?
3: Было дело. 144-я часть вторая и 89-я тоже вторая часть. По двум крестили.
4: Ой, ой, ой.
3: Да-да.
4: Ну, насчет первой статьи у меня сомнений не возникают. Квартирная кража вполне тебе подходит. А вот насчет второй статьи... Ну что ж, врешь ведь, врешь. Это вроде крупное дело.
3: Да ну, не вру я, ну, не ладно. Сойти мне с этого места, ну, не вру. И отбывал второй раз в строгом режиме.
2: Ну...
3: Там чуму и встретил, там и скорешились. Из наших мест оказался, потом вместе и вышли.
4: А у него в Южноморске кто?
3: Мать, жена и дочка, 3 бабских поколения по нем ревмя ревут.
4: А, ну что ж, пора, Леха, двигаться.
3: Пора.
2: Ну, давайте, давайте.
4: До Белорусского нам переть долго.
2: О, долго.
3: Ага, пошли.
2: Ну, ребятки, только чтоб у меня не ссориться.
3: Да ладно, ладно. Слышь, я их познакомлю, я тебя с такой кралей. Закачаешься, пойдем.
4: Посмотрим, посмотрим. Ну, пока, Илья.
2: Пока, пока, детки.
0: Следует сказать, что еще в первый день, пока я общался с Лехой, мой коллега Валентин Денисов искал Музу Владимировну, не зная еще, что Леха назвал ее Музой-шоколадкой. Денисов быстро выяснил, что телефон, по которому звонил ей Леха, принадлежит ресторану. Представившись ревизором, он зашел к директору ресторана, и тот охотно дал ему устную характеристику персонала. Самую нелестную получила официантка Лесного Муза. Заносчивая, грубая, эгоистка. Нарушений, впрочем, за ней не числится. Член месткома. Живет без мужа, с матерью и ребенком. С гостями кокетничает. Директору ресторана это не нравилось. Потом, как и положено ревизору, Валентин побеседовал с некоторыми работницами ресторана и не упустил возможности поговорить с бухгалтером Ниной Скворцовой, которая, по словам директора, дружит с Музой. От Нины и узнал Денисов, что есть у Музы кавалер, молодой 25-летний человек, кажется, харьковчанин. В Москву приехал ненадолго, в командировку. Впрочем, со слов Нины выходило, что Николай, так зовут Музиного ухажера, человек женатый, которому верить трудно. Но Муза верит и даже собралась за него замуж. Вот почему, отправляясь вместе с Лехой на свидание к Музе, я располагал кое-какими сведениями и о ней самой, и о ее ухажере. Получалось, что Николай и Чума одно и то же лицо. И вот мы у станции метро «Белорусская кольцевая». Стоим с Лехой порознь, как незнакомые. 5 минут, 10. Вдруг Леха устремляется в толпу идущих людей. Ясно, увидел Музу. Я медленно следую за ним, давая на всякий случай понять, что навязываться не собираюсь. Но Леху из виду не теряю. Вот он подходит к высокой девушке в красивой дубленке с пушистым воротником и большой из светлого меха шапки. Рядом с ней громадный и неуклюжий Леха в дешевеньком пальто нараспашку, в кепке на затылке. Выглядит нелепо. Я описываю вокруг них в толпе полукруг, и теперь вижу смуглое чернобровое лицо девушки с ярко накрашенными пухлыми губами. Разговор ей, очевидно, неприятен. Совершаю в толпе еще некоторые маневры и приближаюсь к этой паре настолько, что могу уловить кое-что из их разговора.
7: Я говорю нет, понимаете вы, нет.
8: Ну, ты
7: Коля не велел. Дайте номер телефона, он сам вам позвонит.
8: Да срочно он мне нужен, поняла, срочно.
7: И где этот ваш парень?
8: Да тут вот со мной ждет, понимаешь?
7: Тогда зовите его и поехали.
8: Витек! Витек! Скорее сюда!
9: Здрасте.
3: Вот Витек.
7: Здравствуйте.
3: Знакомься.
9: Витя.
7: Муза.
9: Очень приятно.
7: Леша, возьмите такси, а мы вас здесь подождем.
3: Понял. Я мигом.
7: Вы тоже приезжий?
9: Нет, москвич.
7: Как же это вы с Лешей познакомились?
9: Случайно, представляете. С первого взгляда потянуло друг к другу.
7: Ой-ой-ой, что-то я вам не верю. А с Колей вы тоже знакомы? Вас к нему не потянуло?
9: Это уж Леша меня к нему тянет. А вас кому из них тянет?
7: Знаете, Коля очень хороший, но такой неудачливый. А вы где работаете?
9: Угадайте.
7: Я не знаю.
9: В мастерской починка кожгалантерей на Средней, ты знаете?
7: Ой, у вас там, наверное, хорошие вещи попадаются.
9: Случается, для близких друзей, конечно.
7: Витя, а вдруг мы с вами тоже станем друзьями, а? Мне ужасно нужна сумка к синим туфлям. Только не наша, конечно. Я в «Березке» видела прелестные сумки, французские или итальянские, не помню. К вам такие не попадают?
9: У нас, как в Греции, все бывает.
7: Ой, Витя, вы бесценный человек. С вами надо дружить, я это сразу поняла.
9: Обязательно надо. А вы где работаете?
7: В ресторане. Вот я у вас куплю итальянскую сумку, а вы у меня получите такой обед. Увидите.
9: Идет. Что значит случай? Вы так и с Колей познакомились, наверное?
7: Нет, нас познакомили. А что?
9: Да так, а с Лешей уже он вас познакомил.
7: А с Лешей я сама только что познакомилась. Я даже не знала, что у Коли есть такой знакомый. И вдруг звонит мне на работу, представляете?
9: Ну, а что ж тут такого? Он же Колю разыскивает. По делу?
7: По какому делу?
9: Ну уж это пусть вам Коля скажет.
7: Витя, ничего от меня не скрывайте. Я этого не люблю.
9: А разве мы так уславливались, ничего не скрывать?
7: Ну так давайте условимся.
9: Я согласен, но только взаимно.
0: Вы тоже от меня ничего не скрываете. Как, согласны?
7: Ой, это для женщины опасно.
0: Иногда и для мужчин тоже. От Николая у вас есть секреты? Он, наверное, не каждый день в командировку приезжает.
7: Через день.
0: Где ж он работает?
10: А зачем вам это знать?
0: Я просто расширяю кругозор.
10: Витя, вы расширяете в другую сторону.
0: Можно вашу? Что-то стало холодать. А куда ж мы сейчас поедем?
7: К Колиному приятелю. Он за границей, а ключи Коля оставил.
0: Ишь ты, какие у него приятели.
7: А почему бы и нет? Коля говорит, что он сам скоро поедет за границу.
0: Скоро?
10: Не надейтесь. Не очень скоро. Кажется, через год. За это время многое что может случиться.
0: Да, не сомневаюсь.
11: Прошу садиться.
0: Вы на переднем сиденье с водителем?
7: Пожалуйста, остановите где-нибудь у телефона автомата. Я позвоню. Лёша, зайдите пока в магазин.
3: Заметано. Сиди, Витёк. Я мигом за бутылкой. Шеф, ein Moment.

0: Что же это за муза? Вроде бы легкомысленная, а глаза внимательные, острые. Слова лишнего не сказала. И вдруг вышла позвонить, ничего не объяснив. Да, интересно, в чьей же квартире произойдет встреча с чумой. Узнать это не составит труда, поскольку адрес мне известен. А сейчас надо решать, как вести себя дальше. Ну, познакомлюсь я с чумой. Брать его сейчас так же бесполезно, как и Леху. Тут же придется отпустить. Нет обвинений, нет улик. Не установлен пока даже сам факт преступления. Труп ведь еще не обнаружен. Значит, остается лишь знакомство с чумой. Выяснение всяких обстоятельств, связанных с убийством. Словом, разведка. И разведка боем. Хотя нет. Если у чумы пистолет, его брать можно. И нужно. Необходимо брать. Что ж, тогда я его привяжу к себе патронами. Он сам постарается меня не потерять. Леха и чума, судя по всему, матерые уголовники. И кто знает, что ему вдруг придет в голову. Ишь ты, приятель уехал за границу. Какой шик. А девчонка ему верит. Ловко обманул Колька чума. Следовательно, эта муза может стать очень ценным союзником. А, вот и она.
1: Порядки с моим здоровьем. Ой, как я поругался. Жутко просто. Какое-то крепостное право, на час уйти нельзя. А, плевала я на их выговор. Выговор, думаешь?
0: Это вы что, на работу звонили?
1: Ну да, и время сейчас спокойное. Обеды кончились, ужины только начинаются. Могли бы навстречу мне пойти, все-таки я член месткома.
0: Да, долго вы их уговаривали.
1: А я еще маме позвонила.
0: И Коле, наверное.
1: А вы откуда знаете? Вы же в машине сидели.
0: Так ведь это нетрудно догадаться.
1: Ну верно, звонила. А вот и Леша идет с покупками.
2: Порядок. Шеф, трогай. В салоне можно закурить?
1: Поехали, мальчики.

0: вот и приехали.
1: Молодой человек, вы не уезжайте. Мне такси еще нужно. 5 минут, и я вернусь. Ждите обязательно.
2: Решите вам помочь?
1: Чики?
3: Шеф, жди.
0: Сейчас я вам быстренько открою квартиру. Здесь вы Колю ждете. Проходите.
2: Музычка, а в квартире случайно нет телефона?
0: Нет. Нет здесь никакого телефона.
2: А можно вас попросить? Может, вы позвоните?
0: Конечно. А куда?
2: А я сейчас напишу номер. Это мой приятель, Илья Захарович. Леха у него ночует.
3: Да-да-да.
2: Пусть через часок за нами заедет. Только скажите ему, куда? Не затруднит?
0: Ну, ясное дело, позвоню. Как в ресторан. Вернусь, так сразу и позвоню.
2: Вот, пожалуйста.
0: Ну, располагайтесь, мальчики. Коля скоро придет. Привет.
3: Привет, привет.
4: Мы ждем.
2: Проходи.
3: Ну, пока он придет, давай по первой.
4: А что? Я не против.
3: Держи. Эх, елки-палки. Ведь живут же люди с деньгами. Большими деньгами, я тебе скажу. А?
4: Где берут деньги?
3: Где берут, где берут. Там нас с тобой нет. Туда нашего брата не пускают.
4: Да, значит, они берут там, а ты бери у них. И порядок, чего тебе еще?
3: Они тысячи гребут, а тебе копейки кидают. Такое, понимаешь, у них расписание.
4: И чуме копейки кидают.
3: Ну, ему и рублики, когда перепадают.
4: Башку иметь надо. Тогда они и от тебя копейками не отделаются.
3: А, во-во-во, к ним попробуй чуть поближе сунься. Перо в бок как раз и схлопочешь. И чик! Как мы с чумой того. Все в лучшем виде.
4: Выходит, чего-то, значит, тоже не поделили.
3: Ну да. И вот, Леха, давай, Леха, вали. Пачкайся за их копейки, с тюрягой в прятки играй. А то и с вышкой. Че, не знаешь?
4: А ты плюнь, охота тебе.
3: И сплюнь, рубашки не сошьешь, и бутылка не капнет. А так все ж, кое-чего, как ни крути, а имеем. Могу даже кое-кому подарочек сделать.
4: Слушай, а Муски-то дубленку, небось, чума купил?
3: А кто же, держи. Ясное дело, он поболее меня зашибает. Давно у них на цепи бегает. Да, большие дела делают. Долго готовят, не как-нибудь. Мастера.
5: Эй, люди!
3: Тут мы. Да тут мы.
4: Ага. Вот он какой твой новый знакомый. Как звать?
2: Витек.
4: Здорово.
2: А ты, выходит, значит, чума. Ясно.
4: Что ж, будем знакомы. Наливай, Люд.
3: Всегда готов. Всегда
4: выпьем готов. Сперва за знакомство, а потом, значит...
3: Прошу.
4: Дальше пойдем. Ну, расскажи, Витек, как тут у вас честному вору живется? Как тут ваш великий Мур воюет, а? Трясетесь, значит.
2: А что рассказывать, живется трудно. Но, как видишь, живем.
4: Хорошие дела делаете, слыхал.
2: Для кого хорошие, для кого и не очень. Кто на что тянет.
4: Есть чего предложить.
2: А тебе что, в Москве делать нечего?
4: Тихо, Витек. Тихо. Против шерсти не гладь. Не я, ты ко мне пожаловал. Вот и говори, с чем пришел-то.
2: Да вот, кореш за тебя, я гляжу, похлопотать решил.
4: Так, пока ясно, что ничего не ясно. Давай дальше, Витек, если есть что.
2: Ну, вот он говорит, маслят тебе требуется.
4: Допустим.
2: А какая пушка у тебя, толком не знает.
4: Ну, это не его забота. А у тебя какие маслята-то есть?
2: А какие требуются?
4: Надо к Вальтеру номер один, найдутся или как?
2: Это примерить надо. Вот эти. 2. От Вальтера, а номер не знаю.
3: А, трепался, будто знаешь.
4: Да?
3: Ну?
4: Выходит, запамятовал профессор.
2: Ну, я знаю, что от Вальтера вот эти. Есть еще вот ТТ от Нагана. Ну, не мои они. Ну, Лёх, что ты забиваешь?
4: Ну, ладно, ладно, ладно, допьем сначала. Чего ж застолье-то портить? Нулевой, Лёха, ну нулевой.
3: Сюда, пожалуйста.
4: Ну, вот быстренько так. Ну, ты, Витёк... Ты тут погоди. А я пойду маслят примерю. Лёха!
3: Оу!
4: Выйди ко мне.
3: Угу.
2: Не нравится мне эта ситуация. Чувствую, что я Чуме не очень-то по душе. Так и сверлит меня своими холодными, оловянно-голубыми глазами. Отчего эта враждебность? Что-то здесь неспроста. Из комнаты, куда прошли Чума и Леха, не доносится ни звука. Патроны-то примеряют? Ведь один там должен подойти. И затвор пистолета при этом непременно лязгнет. Ага. Вот. Идут. Первым входит в кухню Чума. За ним появляется Леха. Почему-то очень мрачен. В руках у Чумы патроны все 3. У Лехи в руках ничего нет.
4: Витёк! Вот этот подходит. Сколько можешь приволочь?
2: Ха, сколько? Ну, 1-2.
4: Ой-ой-ой, всего-то.
2: А ты сколько захотел?
4: Ну, хоть 50. Ты вот, вот гляди-ка, вот этот вот, вот, вот этот, вот гляди сюда. Так его! Сволочь! А ты дюре кому поверил? Если бы не Муска, быть там с тобой на крючке быстрее! Нормально, ты его уложил. Быстрее!

0: Постепенно я прихожу в себя. Кругом душная, непроницаемая темнота. Нестерпимо болит голова. Я лежу на полу в темноте. Медленно поворачиваюсь на бок и вижу, наконец, свет. Это через окно проникает жизнь города. Значит, я лежал лицом вниз. Теперь надо добраться до двери. Встать. Дрожат ноги. Поташнивает. А вот выключатель. Как же это не раскроили мне голову. Ясно, бил Леха. Спасибо, не убил. Буду двигаться к двери. По стенке. Так, еще шаг. Сколько же времени сейчас? Половина одиннадцатого. Выходит, провалялся тут часа четыре. Ой, хорошо, хоть могу соображать. Безусловно, меня ищут, но не знают, где я. Значит, не позвонила муза.
1: Если бы не музка, быть нам с тобой на крючке быстрее!
0: Значит, она догадалась, в чем дело, и сказала об этом чуме. Не надо было ей доверяться. Хорошо еще, что у Лехи дрогнула рука. Из наших никто не знает, что я здесь. Надо выбираться самостоятельно. Сидя в передней на стареньком стуле, я постепенно прихожу в себя. И через некоторое время поднимаюсь и направляюсь к двери. Замок простой, однако открываться почему-то не желает. Ну и положение. Возвращаюсь на кухню. Выбираю табуретку. Сил у меня за это время прибавилось. И грохочу этой табуреткой об стену соседней квартиры. Я переполошил соседей. Они-то и позвонили на Петровку.

0: Ищи убитого. Понял?
1: Задание искать получил не я один. Валентин Денисов ищет Музу Леснову. Ее двухкомнатная кооперативная квартира, стоившая, судя по всему, немалых денег, была заперта. Соседи, к которым обратился Денисов, предположили, что Муза заночевала у своей матери. И Валентин отправился через всю Москву от станции метро «Молодежная» к Первомайской. Почти не верив в то, что найдет там подругу чумы.
2: Извиняюсь, вы будете Альбина Афанасьевна?
3: Угу. Да, и есть, и буду.
2: Вы уж извините, я Колю ищу, дружка моего.
3: Какого еще Колю?
2: Ну как же, ну он с Музой дружит.
3: А, господи, совсем забыла. Какой, думаю, Коля? Ну, проходите, проходите. Через порог не разговор.
2: Спасибо.
3: Угу.
2: Я вообще-то на минуточку.
3: Идите, идите. Только тут внучка спит. А уж, пожалуйста, потише.
2: Так, может, на кухню пройдем?
3: Ага, давайте, давайте, пойдемте на кухню. О, садитесь на табуреточку.
2: Спасибо. Вот приехал в Москву ищу Колю.
3: Вот как.
2: У Музы был. Мне Коля ее адрес написал. А соседка говорит, не ночевала.
3: Не ночевала?
2: Да. Ну вот к вам и приехал, уж извините.
3: Да ничего, ничего. Только ведь и я не знаю, где она, Муза-то.
2: А Коля?
3: О, ну уж за ним-то мне с какой стати глядеть. Я и не знаю его вовсе. Мало ли у Музы приятелей. Да и Муза не охотница мне их представлять.
2: И даже не видели его?
3: Да нет, раз видела. Приехала к Музе и застала.
2: Ну, он парень-то ничего, видный. Даже очень заметный.
3: Да ну, видный-то он видный. Только Музе надо теперь заново жизнь строить. А для этого одного вида мало. Да, тут солидность нужна, положение. Вот и Муз тоже не девочка уже. Тоже должна соображать, где лучше, где глубже. Вот Гвимар Иванович... Он же золотить ее может.
2: Он что, принц ваш, Гвимар Иванович?
3: Ну, принц не принц, а денег, видать, побольше, чем у любого принца. Он кольцо ей подарил, 3 камня. Цены ему нет.
2: Ого, так да. Подарил, да, за красивые глаза.
3: Да уж, так ваш брат за красивые глаза подарит. Жди. Расчет у него. Он жениться хочет. Он Музе еще на цветной телевизор дал, вот как... Только велел в рассрочку брать. Я сама уж вчера съездила, оформила. Чего ждать-то?
2: Ну и что, Муза?
3: Да, чего, смеется дурочка. Вот что. А могла бы...
2: Ну, Коля, он тоже копейку имеет. Он какую ей дубленку отхватил, а?
3: Да, а вот Гвимар Иванович, я ей сказал... Учти, то, что Коля имеет, это гроши по сравнению с тем, что я имею. Да он захочет, так ей дом подарит. Не то, что там дубленку. Да еще со всей обстановкой. О как.
2: Откуда же он столько имеет?
3: Откуда? А зачем нам знать, откуда? Меньше знаем, спокойнее спим. Такое правило есть, мальчик. На все случаи ты запомни. Вот так.
2: Да, да. Жизнь, конечно, надо устраивать.
3: А как же? Вот и я так считаю. И потом у ней же дочка растет, нельзя ей без отца. Я-то уж знаю, я помучилась.
2: Да, это конечно, это
3: ну,
2: конечно.
3: Ну как же? Ну что ты?
2: Да, у Коли вон тоже дочка бегает дома. В школу пошла.
3: Дочка? Чё ты говоришь? У Коли дочка?
2: Ну?
3: Ну вот, говорила же я ей, а? Говорила, ах ты, дура. И жена, конечно, осталась, верно?
2: Так, само собой.
3: Угу. Дура, дура, просто дура, и все. Ух ты! Ну, не поставишь же ей свою-то голову. Ах ты, Господи! А вам я уже не знаю, чем помочь. Где их обоих носит, никакого понятия не имею. Где спят?

0: спят, где гуляют.
1: Ах да, она же вчера днем звонила. Скажи, говорит, Нине, если позвонит, это подружка ее, что я у тебя ночевала. А где, говорю, спрашиваю, ты? А я, говорит, мамуль, далеко, завтра вернусь. Да, вот и все.
2: А как же на работу?
1: Да им же через день. Вот сегодня и должна быть на работе. Господи, я и забыла-то совсем. Вы ей на работу позвоните. Или нет, я сама. Я сама сейчас позвоню. Ах ты. Вот ведь жена. Ты подумай. И дочка. Музу Леснову, пожалуйста. Угу. Как так нет? Ну, мать говорит. Мать. Откуда же я-то знаю? Взрослая она, взрослая. Ага, а, вот, коллектив ваш, да, называется коллектив. Плевать вам на всех, вот вы и коллектив. Плевать, уроды, сволочи. Господи, жизнь нет проклятущей, пропала. Ну, пропала.
2: Ну, успокойся, Альбина Афанасьевна. Альбина Афанасьевна, ты что? Ну нельзя ж так, Альбина Афанасьевна.
1: Ах ты, гадина!
2: Альбина Афанасьевна,
1: где же она?
2: Альбина Афанасьевна, тихо! Ну вот, успокойтесь. Успокойтесь, Альбина Афанасьевна. Ну вот, стульчик, вот, садитесь, вот. Ну вот, как хорошо, ну. Ну часто это с вами, а?
1: Да вот когда... Когда сил больше не хватает, вот так я ее ненавижу. Прям ненавижу, и все. Она мне всю жизнь искалечила. И вон ей дочки своей тоже калечит. Ненавижу.
2: Между прочим, муза ваша дочь.
1: Да будь она проклята, не дочь, она мне змея. Вот она кто.
2: Ну, хватит, Альбина Афанасьевна, хватит. Вы вот лучше подумайте, где она сейчас может быть со своим Колей. Найти их надо, понимаете? Надо найти.
1: Змеюха, ума не приложу, честно вам говорю. Честно, даже не знаю. И не хочу знать, не хочу. И видеть я ее тоже не хочу. Пропади на пропад, тварь такая.
2: Ну, ладно, хватит. Пойду я. Может, она уже в ресторане своем. До свидания.
3: Денисов позвонил мне сразу после обеда. Еще немного промедлил бы, и я мог уехать на Бауманскую, искать двору разгуляя. Музу он не нашел, зато узнал о ней кое-что важное. На работе она так и не появилась. Ему тут же сообщили, что с ней это случается не в первый раз, как, впрочем, и с другими. Так что отсутствие музы ни у кого не вызывало тревоги или возмущения. А если бы Денисов сказал, что она и дома не ночевала, то это вызвало бы только улыбку. Но примерно за час до прихода в ресторан Денисова муза позвонила своей подруге, той самой Нине, работнице бухгалтерии. «До свидания», — говорит Ниночка, и заплакала. Еще сказала, что на работу больше не придет, и вообще уезжает совсем. Куда – не знает. Коля ее куда-то увозит. Выслушав эту информацию, которая мало что давала для поиска преступников, я заторопился искать место преступления. Там ждал меня участковый уполномоченный, мой давний знакомый. Егор Иванович, несмотря на отнюдь не гренадерский рост и не юношеский возраст, выглядит удивительно подтянутым, ладным каким-то и заставляет всех окружающих с уважением, а кое-кого и с опаской смотреть на свой милицейский мундир. Ни в одном дворе, куда заходим, мы не обнаружили всех необходимых признаков. По отдельности-то они встречаются, кроме, пожалуй, зеленых ворот. Окрашенные ворота – главный признак. На него я особенно надеялся. И настроение у меня постепенно падает. Может быть, Леха и в самом деле все наврал. Вот еще один двор. Внимательно изучаем сарай за сараем. Нет, все там цело. Замки намерто схватили ржавые крепкие скобы. Не тот двор. Явно не тот. Егор Иванович идет первым. Я за ним.
0: Только чего-нибудь не пропусти, Егор Иванович.
4: Не бойся. Не бойся, не пропущу.
0: Остались еще подходящие дворы?
4: А то. Их и за неделю все не осмотришь.
0: Это точно.
4: И вон погляди, и с той стороны. Стоп!
0: А похоже, то самое, Егор Иванович.
4: А?
0: Смотри-ка, краска как будто недавняя. Затеки свежие поблескивают, видишь?
4: Да-да-да-да-да. Откуда они, черти, взялись? Неужто среди зимы нашлись умники? Покрасили.
0: Значит, нашлись.
4: И ведь за снегом не видно. Вон как обледенели. И постой, постой. Как же они мимо внимания-то моему прошли? Не пойму, а?
0: Что ж, зайдем.
4: Это черт. Сто раз тут был. Форменным образом сто раз. Квартирный краж тут два дня назад случился. Ну, подумай, а? А ворота мне вроде бы и ни к чему, а? Стареть стал, ей-богу,
0: давай,
4: стал стареть.
0: Давай зайдем.
4: Зайдем, конечно, зайдем. Непременно зайдем. Как не зайти? А? Ах ты ж, боже мой, как же это я... Ах ты ж...
0: Ну что, писать протокол осмотра не станем? Рано еще ничего не обнаружили. Ну, Егор Иванович, устно, на всякий случай, двор этот нарисуем.
4: Да-да-да, так, Семенович, так, конечно, конечно.
3: От ворот во двор ведет полутемная арка, подворотня. Как и все дворы в этой старой части города, этот тоже невелик, причудлив по своей конфигурации, с какими-то выступами, узкими проходами, тупиками. В тесном дворе все же разместилась скромная детская площадка. Возле снежной горки возятся двое ребятишек в одинаковых шубках и шарфах, отнимая друг у друга санки. Рядом на скамеечке сидит закутанная в платок женщина и читает книгу. Из этого двора прекрасно виден недалекий купол Елоховской церкви, а также, впрочем, к сараям надо подойти поближе. Всего их пять. На всех сараях замки на месте. Скобы тоже. Взламывать их никто как будто не собирался.
4: Вот ведь. Да, скажи на милость. Вроде бы все сошлось, а вот на тебе. Замочки-то вроде целые.
0: Ты, Егор Иванович, как бы рад этому.
4: Так а как же замочки-то?
0: Но ведь не мог же Леха выдумать такой двор. С этими зелеными воротами, церковью, сараями. Не мог, тут я убежден.
4: И то верно.
0: Давай-ка я еще раз проверю, целы ли замки.
4: А, вот это да!
0: Не заперт. Выходит, он не заперт был. Обожди меня у дверей. Похороняй вход, Егор Иванович. А я, пожалуй, пойду позвоню, опергруппу вызову.
4: Не сомневаешься, выходит?
0: Выходит так. Придется писать протокол. И понятые потребуются.
3: Уже совсем стемнело, а двор еще полон людей в милицейской форме. Здесь и врач в белом халате, и фотограф. Светя фонарями, осматриваем сарай. И только в дальнем его углу, за грудой досок, я обнаруживаю тело. Человек лежит в неестественной позе, задранной брючиной, подвернув обе руки под себя. Он в расстегнутом зимнем пальто без шапки. Синее в пятнах лицо, остекленевшие глаза, черные волосы. Убитому на вид лет 45. Одет добротно, дорогой меховой воротник на модном пальто. Все дорогое, все самое модное. Куда он собирался, этот человек, в тот вечер? На прием, в гости, в театр? За что его убили? Ведь симпатичное лицо. Впрочем, было симпатичным. Нет, невозможно смириться с убийством в мирное время в мирном городе. Фотограф делает нужные снимки, затем тело выносит на середину сарая. Над ним нагибается врач, рассматривает что-то.
5: Мертв. Видите сами?
6: Да, вижу.
5: 2 удара ножом и мгновенный летальный исход. Завтра получите подробное заключение.
6: Хорошо.
5: Можно увести, товарищ следователь?
6: Минутку. Осмотрите, Виталий, его одежду. Внимательно только. А я сейчас протокол закончу.
0: Его не ограбили. Все на месте. Бумажник с документами, кошелек, всякая карманная мелочь, часы.
6: Посмотрим документы.
0: Да, пожалуйста.
6: Какое странное имя. Гвимар. Слыхали такое имя когда-нибудь? Гвимар Иванович Семанский.
0: Действительно странная Гвимар.
6: Ну ладно. Доктор, везите тело в морг. Все документы остаются у меня.
5: Хорошо. Да помогите. Угу.
0: Сейчас. Дверь, пожалуйста. Держите. Левее сейчас возьмите.
6: Давайте, Лосев, в 18 часов у Федора Кузьмича. Ну и там все обсудим.
0: Хорошо. А я тут пока еще покручусь.
6: Ну что ж. Мысль верная. Попробуйте установить, между прочим, откуда вышел этот человек, убитый, то есть, из какой квартиры.
0: Вот именно из какой.
6: Ну ладно, до встречи в управлении.
0: До встречи. Ну что молчишь, Егор Иванович?
7: А знаешь, чего скажу-ка я тебе, Виталий?
0: Чего скажешь?
7: На другой день, как убили этого, вот тут, на 3-м этаже, крупнейшую кражу совершили.
0: Какой этаж?
7: 3-й. А что?
0: А то, что и Семанский в тот вечер спустился с 3-го этажа, когда они его во дворе ждали, Леха сказал.
7: Так что ж, по-твоему, выходит, он непременно из этой квартиры шел?
0: Кто его знает. Кто там живет в той квартире? Не помнишь?
7: Само собой, как не помнить, я уже после кражи 2 раза побывал там. Значит так, сам на фабрике работает, начальник отдела.
0: Угу.
7: Солидный товарищ, персональная машина у него, ну и собственная, конечно, имеется. Фамилия Купрейчик.
0: Как?
7: Купрейчик.
0: Купрейчик?
7: Да, зовут Виктор Арсентьевич. Ну, а жена доктор, помоложе его.
0: И все?
7: Все. 2 их, значит, осталось.
0: А сколько же их было?
7: А, недавно еще 3 было. Батюшка ее еще. Его квартира-то. Знаменитый профессор, академик, тоже по медицине. Фамилия Брюханов.
0: А-а-а.
7: Не слыхал?
0: Ну, как не слыхать? Слыхал. Ага. Тогда вот что. Давай уточним. Когда кража-то была?
7: 21-го в среду. А сегодня у нас пятница.
0: Пятница.
7: Пятница.
0: Так, а убийство, по словам Лехи, произошло во вторник вечером.
7: Вечером.
0: Неужели одна и та же группа? Чем же им этот Гвимар Иванович помешал?
7: Да. Надо работать. Работать надо, Семенович. Так раз скажешь, чем да почему.
0: Сейчас, конечно, в ту квартиру идти бесполезно. Небось, на работе хозяева. Как думаешь?
7: Да кто их знает?
0: А, давай на всякий случай зайдем.
7: Давай,
0: все-таки
7: зайдем.
0: Вечер уже. Его, значит, Виктором Арсентьевичем зовут. Ага. А супругу как, не знаешь?
7: Супругу Инна Борисовна.
0: Инна Борисовна.
7: Да, высокая, полная, нос крючком. Вид строгой, как у старой учительши. А фамилию себя на отцову оставила. Брюханова, значит.
0: Ну, как же знаменитая фамилия.
7: Да, да, да, да.
0: Не могу я, Егор Иванович, отделаться от мысли, которая просто жжет меня.
7: Что, Семенович?
0: Значит, все-таки убили. Не врал Леха, не хвастал.
7: Да.
0: Убил. Как рука поднялась. Какая должна быть пустая душа.
7: Да.
0: Ну, вот за себя он как боится. Себе плохого не хочет.
7: Вот.
0: Сам небось желает всех радостей.
7: Да.
0: Убили все-таки человека. Но это так не пройдет. Не может пройти. Ни Лехи, ни чуме.
5: Кто там? Кого вам надо?
8: Это я, Инна Борисовна. Участковый ваш, Савельев. Откройте, пожалуйста.
5: Пожалуйста. Входите, раздевайтесь.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Пожалуйста, присаживайтесь.
7: Вы уж нас извините, Инна Борисовна. Надоели мы вам, конечно. Но вот товарищ из уголовного розыска хочет вас кое о чем спросить.
5: Пожалуйста.
0: Вы Симанского Гвимара Ивановича не знаете?
5: Нет, знаю, конечно. Он бывает у нас. Он сослуживец мужа. Вернее, он приезжает в командировку на фабрику, где муж работает.
0: А когда в последний раз он был у вас?
5: Последний раз? Кажется, во вторник. Да, да, да, да. А на следующий день случилась эта ужасная кража.
0: И долго он у вас был?
5: Как всегда, часов до 11. Сначала пили чай, а потом они с мужем перешли в кабинет, какие-то служебные дела обсуждали.
0: А как он себя вел? Был спокоен, возбужден, вы не заметили?
5: Гвимар Иванович?
0: Да.
5: Да нет, как будто спокоен был, смеялся. Ах да, сообщил, что жениться собрался.
0: А кто невеста, сказал?
5: Нет, сказал только, что дорого ему досталось.
0: А вы не знаете, у него в Москве есть еще знакомые?
5: Не знаю. Наверное. Я их не... Ах, нет. Однажды видела одного. Они с Гвимаром Ивановичем стояли в нашем дворе. Это так с неделю назад было. Стояли и спорили. Даже, мне кажется, ссорились. Гвимар Иванович меня тогда не заметил.
0: Инна Борисовна.
5: Да?
0: Я вас перебью. Вот взгляните, пожалуйста, на эти фотографии. Среди этих людей вы не узнаете здесь человека, который говорил с Гвимаром Ивановичем?
5: О, нет.
0: А этот?
5: Да нет, тут все молодые люди. А... Да нет, и этот с квадратным лицом, и другие тоже. А тот был пожилой. И такое очень неприятное у него лицо.
0: Ну, когда люди ругаются, у них всегда неприятные лица. А вы не можете описать мне это лицо?
5: Постараюсь. В общем, приблизительно, конечно. Такое... Красное лицо, седые усики с щеточкой и такие тяжелые мешки под глазами. У него, наверное, больные почки. Ужасно они с Гвимаром Ивановичем ссорились. Поэтому он меня, наверное, не заметил. А вот я заметила, что за ними наблюдает какой-то человек.
0: Наблюдает?
5: Да, наблюдает. Из подворотни. В кепке, кашне зеленый, такой худой.
0: Еще раз посмотрите внимательно.
5: Да, пожалуйста.
0: Кто-нибудь из этих?
5: Нет. Нет. Нет. Нет, совсем другой. Я мимо него прошла. Очень внимательно он наблюдал. Я даже забеспокоилась, честно говоря, помню.
0: Да. Это уж совсем непонятно. Словно вокруг вашей квартиры кружило в эти дни сразу множество преступников. Странный какой-то узел завязался тут.
5: Но вы надеетесь найти их?
3: Надеемся. Ну, спасибо вам, Инна Борисовна, за рассказ. И извините, что побеспокоили. Но что делать, работа у нас такая. Отдыхайте. До свидания.
9: До свидания.
4: Извините нас. Они найдут, не сомневайтесь. Непременно найдут.

0: Идея первая. Картина первая. Сбоку за кулис оглядающийся выбегая на сцену перед заслоной Нестерка. Убачив публику в зале, спынился. Кланяется, звертается до публики.
1: Добрый вечер, браточки! Сколько вас тут собралось? Не ровнующий, аж дрову лечит. А лишь браточки мои, синема сирот вас ты злыднил, что за мной гонится. Нет, сдается, что нема. Ух, ведомо у страха в очи великие. Опять чешься на молодце, так на холодную воду жбуть будешь. Как вы ведали, браточки, якая меня беда вспоткала. Пошел я в далекую вёску, а оттуль на хуторы до кляхты, как заробить трошки. Иду в этой дорогой про болото. Ляжу, нечий конь у болоте топится. А господар дурный шляхтю бегает, лемонтует, на допомогу кличет. А врача меня никого нема. Ну, подбег это я, ухватил этого коня за хвост, да тягну. И господар так само тягнул. Вытягнули мы коня, кабня я, загинул бы конь. Але на ту и беду хвост у коня оторвался. Да господар, дурный шляхтюк, замест того, как подяковать меня, схватил меня за каунер и кричит, ты, мое кобыля, хвост оторвал, плати за кобылу. А не до судьи, у турму. Вырвался от его да утекать. Я бегу, он за мной, я бегу, он за мной. Я на мост, он на мост, так я с мосту скоку в аду. А на ту ж беду под мостом некая баба бельизну мыла. Так я ненароком на ею скочу и разом с ею в аду. Вылез я с воды.
2: А баба?
1: Что баба? Баба так сама вылезла. Ой, что тут крику было? Тут я шините за мной увязался, мусить муж этой самой бабы. Так лечь утек от них, лечь вырвался. До самого местечка гналися. Это ж как зловили. До судьи, у турму и концы. Загинул бы человек. А ли теперь трассуя на меня зловит. Не таки человек, Нестерка, кого-то живцом да у руки даться. А лишь браточки мои, где же ты опынулся? Або, як тут ясно, як тут красно, ну не равнуючи, як у палацу.
0: Заслону вздымается, и перед Нестеркой кермашу местечку. За одним из ларков гандлюе Мальвина горшками, талерками, да мисками уласного вырабу. Кермаш поступово пустее. Нестерка застается один, али зауваживши шлюхтюков, вникает и он. З'являются шлюхтюки, шукают Нестерку.
3: Нема!
4: Не, чекай, пане брате, мне стоится, я бачу, як он побег сюды, на кермаш.
3: Все может быть, воспане, треба сочить добро, як только зловим, так одразу до судьи. Нехай его проводить.
4: Не будет он больше рвать хвост у моей как...
3: Кобыла.
4: Так, пани брат.
3: Не будет он больше скакать с моста на мою жонку.
0: Шляхтюки зникли. Явилась и Настя.

0: Вернулась Мальвина.
1: Где же это ты бавилась, дочушка? Сейчас уже до хаты идти, а тут ни дочки, ни батьки. Напевно, и знов с Юрком гуляла. Выкинуть его треба с головы, и он тебе не равня.
2: Мама, вы ж сами ведаете, он меня не любит, а я его.
1: Дурненькая. И что это за слова такие? Любит, люблю. Не, дочушка, отмовила я ему и досить. Забудь про его и думать.
2: Коли ж я не могу.
1: Глупство. Бери приклад с няне.
2: Але и вы, матуля, пошли не за пана кого-нибудь, а за тату.
1: От, за то, что перепокутую. У все мои сябровки у люди вышли. Одна за войцем, другая за экономом, третья за писарем, за бучоным человеком. А я что, горшками гандлюю? Але коли мне не пошанцевало, так нехай хоть за то и хоть моя дочка у люди выйде. С богатым, да шляхетным, да ученым не пропадешь. Николи зим гора не спознаешь. А с бедняком за бедолагою загинешь без корысти.
2: Мама, Юрась добрый. И он работы не боится. И сердце его золотое.
1: Глупство. Нема чего казать. И он хлопец просовитый. Не гультай, брони Боже. Не пьяница. И все зробить може.
2: А лишь бедный.
1: А кто бедный, то и счастья не мает.
2: Со мною он будет иметь счастье.
1: И не думай. На что он тебе, Настенька? Хай твое сердце к обиме не дбает. Ну чем тебе школяр не жених? Правда, он не вельми пригожий, а лишь зато я разумный, ученый, с панами знается. А про Юрку Голоту забудьте навод и думать.
0: Является школяр, любуется сдалеку Настей. Подыходит до жанчын, дае кожной кветки. Настя кидае их у жбан.
3: Як маетеся, пані Мальвіна?
1: Нічого, пані школяр, дякую. А як ваші навучальні справи?
3: Дякую за увагу, пані Мальвіна. Мої навучальні справи вельми поспіхові. Неузабаві я скончу карьеру. Постараюся гэта зрабіць одразу пасля весельі.
1: А чому ви там навучаєтеся?
3: Усім наукам одразу. После скончения коллегии, кем захочу, тем и буду.
2: А кем же вы будете?
3: Максим, я буду магистром элоквенции.
2: Я?
3: И доктором юриспруденции. Але хоча за все, я буду доктором медицинции.
2: Сенции, сенции.
3: Выбачайте, я хотел сказать медицины. Это значит врачом. Бо я, бачите, на все науки здатны.
1: Да кем же вы будете, пане школяр? Судьей и врачом.
3: Хучей за все я буду доктором теологии. Тогда, скончивши семинарию, я отримаю посаду священника.
1: Чула, священник. И он будет попом. Счастье летит тебе просто в руки.
3: Постарайся, как бы это было у нашем местечке.
1: Ось будет добро.
3: Вот так, зразумела. А теперь я хочу вас запытаться, пани Мальвина. Тихутка будет наше веселье.
1: Як мы домовились, у опошний день кермашу.
3: Ах, як долго чекать?
1: Всего два дни.
3: Я лечу не только дни, але кожную хвилину.
2: Мама, скоморохи приехали. Завтра будет забава.
1: Вроде бы смеемся. Давно уже их не было.
2: Мама, а мы пойдем на забаву?
1: Пойдем, дочушка, пойдем.
2: Вот добро.
1: Вы будете с нами завтра на забаве?
3: Не смею отмоиться. Особисто я, як чоловік ученый, не поважаю народних ігрищів. Але бути разом з вами і моєю пригожою невестою лічу не тільки своїм обов'язком, але й найвеликшій осолодою.
1: Ось і добре. Поглядим разом.
3: Вибачайте, пані Мальвіна. Вибачайте, пані Анканаса. На жаль, не треба спішатися. У мене пільна справа та пана Барановська. До побачення.
1: До побачення. До пана Барановського. Які разумні, які вучені, які шляхетні. Це ж для нас такий гонор.
2: Ах, мама, він такий бридкий. Усі дівки з його сміються.
1: Нехай собі сміються. Самі тобі потім заздростить будуть. Він повинен бути твоїм мужем і буде. Об гетим я постараюся.
2: Даремно будете старатися.
1: Ах, Боже ж мій, вечір надиходить. Де ж гета батька твій бавиться? Та ну, корчне сядіть. Погляди тут за конем, дочушка, а я пойду батьку пошукаю.
0: З'являється Нестерка.
4: стомився, не равнуючи, як собака. Хожу я, хожу, просталюсенький день. А чи доведеться отпочить, дики не ведаю. Гляди, ближить нечто на землі. Може, що добре? Ха, глупство, стремя. Кинуть його, чи що? Ні. Во, повешу його лепій ось тут. Може, кому спотребиться, да і сам отпочну трошки.
0: Повесив стремя на брамі перед хатой. Сел на лавце под поветкой, позіхає, кладеться спать.

0: Настя!
1: Юрасик, родный мой!
0: Сонечко мое ясное, сердце мое, небозорка с неба взлетела. Не могу я без тебя на свете жить.
1: Сокол мой любый!
0: Рыбка моя, неужели ты меня любишь?
1: Люблю.
0: Неужели это правда?
1: Правда, мой любый, правда. С каждым днем я все больше тебя кохаю. Але что мне робить несчастно? Мати про тебя и слухать не хочешь?
0: Сказала ты ей.
1: Все сказала, мой любый. Сказала, что люблю только тебе одного. И век буду любить. Сказала, что не хочу до шкалера. Только за тебе одного и пойду. А коли не за тебе, так за никого. Ибо на свете не буду жить.
0: А я на?
1: И слухать не хочешь. Говорить не даёт. Надумала меня за шкалера отдать. Я сильно рыхтусь.
0: Вор мне вор, проклятый шкаляр. Не видать мне бедоку счастья. Забудешь ты на меня, Настя. Отдадут тебе батьки за шкаляра, зробишь ты поважной пани, будешь в шелку до вакцамита ходить, на людей из высока поглядать. А про бедного Юрася в подраный свит надо ты не вспомнить.
1: Я дура.
0: Любка моя, сердце мое, чего ж ты плачешь?
1: Скажи, ты меня крылышь.
0: Ах, я дура, я ж не хотел. Голубка моя, даруй мне, любой. Я дюлька моя ненаглядная. А что, каже батька?
1: Батька не супротив, но лишь ты сам ведаешь. У нас как мать захочет, так и будь.
2: Настя! Настя!
1: Иду! Бывай, мой любый, приходь завтра на скоморохов.
0: Бывай, моя красочка. Бывай, моя сонейка.

Что робить? Где шукать да помочь? И что небе докуда поможет? Им пора. Эх, беда ж моя беда.

0: Эх, Нестерка, не ведаешь ты моей беды. Люблю я Настю, а и она меня так сам. Ты ж бачил сам, что за дело? Тварик, небы месяцев я, бочки небы зор, губки, як малин, зубки, як цукер. А сама глупая, бестройная, небы тая та поле сирот поле. Люблю я Настю боль життя своего.
1: Ну, да ты добра. Кахайтеся себе на здоровье, як ты, голубки.
0: Эх, Нестерка, чому я не богатая, она не бедная? Батька згоден отдать за меня, а мати гончариха не хочет. Каже, что я бедный, что она за мной загинет. Надумала ее за шкаляра нейкого, за пройдисвета отдать.
1: Ведомо, усе семинаристы на руку нечисты.
0: Беда, Нестерка, як она захочет, так и будет.
1: Серьезная женщина. Это ж я нами ей сегодня на базар и вылаяла.
0: Не ведаю, Нестерка, что и робить. Просила меня каханая, как пришел завтра на забаву. Люди там веселиться будут, на скоморохов дивуючися.
1: Скоморохи приехали?
0: Так. А я буду стоять где-нибудь у куту и позирать, как вокруг моей Любы, я гид, не пройди свет убегает.
1: Эх, хлопча, не сумуй. Я твою беду руками разведу.
0: Что ты можешь зробить, Нестерка?
1: Завтра убачишь. Завтра об усім подумаем. А шкаляра у бок отсуть поспробуем. Нехай чего іншого шукає.
2: Батька, сына, выпью батьком.
3: Співаючи свою любимую песню, крыху подвыпивши, уваходит пан Барановский. Зауваживши на браме стремя, он полечил, что тут живе рымар. На его стук с брамы выходит Нестерка, якому неузабаве удается отрымать от пана наперед 20 рублев, за что он обещает зробить пану седло.
4: У неделю принесешь седло до меня у палат.
1: Слухаю, паночку, усе будет зроблено, як пан загадал. Бывайте здоровы.
4: Ну, гляди.

0: На что ты панские гроши взял? Тебе ж перед паном отказывать доведется. Ты ж, мусить, николи сёдла не робил. Где ты ему сядло возьмешь?
1: А, такой беды. То ж ти с добыткую и добро. На першие выдатки и хопить.
0: Что ж это будет?
1: А ничего не будет. Завтра у нас с тобой обед добрый будет. Ты опроча того на новую вопротку и тебе и мне хопить. Треба ж до веселья рисоваться. Эй, на, тримай гроши на вопротку, а все остальное не твоя справа.
0: Дякую, Несторка. А ти можно так?
1: А чому не? Можно. Бачу я, хлопча, что иначе с ними и не проживешь. Ти мало с нас паны тягнуть. Ведь нехай хоть эти несколько рублев нам с тобой на сдобыток пойдут. Разумел?
0: Разумел.
1: Хочешь иметь Настю за жонку, ты молчи и роби все, что я скажу.
2: Картина другая.

0: Пазарный пляц, подмостки вандроўнага балагана. Медведь, якога скамарох веде на ланцугу, показывая, як баба по ваду ходит. Танцуе, а потом, трымаючи у лапах бубен, збирае плату за представление. Скамарох отпускае медведя, подлічывае грошы. Медведь раптом зароў, схапіў Настю і панёс у балаган. Народ утекае хто куды. Юра скінуўся за медведем. Шкаляр залез пад лаўку. Мальвіна мітусіцца. Юрась выносит с балагана руках Настю и ставит на землю.
1: Что со мной, Люб?
2: Радость моя, не бойся. Теперь никто тебе не кранет. Ты выратована.
1: А кто же меня выратовал?
3: Я. Я весь час молился за вас, паненка.
4: Пану Скаляру повинны мы все дяковать.
2: За что?
3: Ах, что вы, пани Мальвина, не варто об этом говорить. Просто я ведаю одну надзвычай добрую замову супроть медведя. Коли ее прочитать, медведь одразу тратит всю свою силу и утекает.
2: Агидный ошуканец!
4: Разумела, замова да помогла. Дякую, пане Скаляр. Настя была вашей невестой, а теперь она будет вашей жонкой.
1: Матуля, что ты робишь? Пошкадуй ты мне, родная, не отдавай за нелюбого.
4: Молчи, дурная. Твоего счастья не разумеешь. А ты чего стоишь, как пень? Быцем не батька. Дочка, дякую Богу, на выданье, ему и гора мало. Хай себе хоть за сорта выйдет, ему все ровно.
5: А чего тут думать? Юрка вон хлопец не кепский. Дай Бог каждой девце гадка мужа меть.
4: Юрка? А не дочеканье твое. Не быть этому николи. Чуете? Николи этого не будет.
2: Тетка Мальвина, побойся Бога.
3: Это тебе, хлопче, треба бояться Бога, неповажанной пани Мальвине.
2: Тримайся, хлуст.
0: Юра скидывается на шкаляра. Настя и Матвей его стримливают.
1: Любый, успокойся.
4: Ах, пане шкаляр, не звертайте уваги. И он сподеется даремно. Завтра мы послухаем вас на диспуте и одразу после вашей перемоги наладим веселье. У меня уже все подрихтовано.
3: Дякую, пане Мальвина.
0: Шкаляр выходит. Мальвина схватила за руки Матвея и Настю и уводит их. Юрась один у безмежной роспоши.

0: сзаду наближается до его медведь. Юра снизу уважая. Медведь кладет ему на плечо лапу. Юра скинулся на медведя, бье его.
1: Юра, стой, почекай. Это, я.
2: Нестерка.
1: И он самый. Ну и здоровый ты, як медведь.
2: На во что ты это зробил?
1: Як это на во что? Эх, брат, я ж для тебе подкопил девку, а ты меня лечь не забил.
2: Здоровый, Нестерка, я ж не ведал, что это ты.
1: И правда, откуда тебе ведать? Эй, хотел я ж каляра славить, а тебе увеличить. Ну, а пошлую хвилину усё за этой бабы сорвалось. Очень шкодная жанчина.
2: А як это ты у медведя перетворился?
1: Глупство. Домой еще со знакомым с комарохом. Ты подменился, правда, медведя. Тут на полову медведь, на полову баранни эти. А лишь и это не допомогло. Ну, почакай. Придумаем еще и не тое.
2: Эх, Нестерка, ты придумаешь ты что-нибудь, ты не ведай. А шкаляр тем часом светлую, проклятая штука. Эх, чому я его не забил?
1: Ты чего, Юраська, успокойся. Да парись, бан воду носит. Ты, хлопче, не сумуй, пойдет твоя справа на лад. Не дарма за ие Нестерка узялся.
0: И другая. Картина третья. Панский сад. У центре статуя Бахуса. Пан, заклопоченный отрымным письмом, ходит по саду. Нестерка, пролезший у сад, макировывается до пана, подеючися, что то его не познает. Однако пан его распознал и потребуя от Нестерки седло альбо гроши. Але Нестерку весь час заполняя пана, что той помыляется.
3: Может, тут заправды помылка? Выходь, и без тебе клопоту хапая.
1: Але чем же пан так заклопочен? Может, я чем пану допомогу?
3: И он еще мне избирается допомогти. Диспут, разумеешь? Призначил я сегодня перед этим народом диспут. Проз годину диспут повинен початься. А с ученым шкалером нема кому спрачаться. Той, кого я запросил, пишу в письме, что захворел и не приедет. Зразумел? Что робить?
1: Ты пан может сам принять удел в этом диспуте.
3: Я? Мне не выпадает. Где знайти ученого человека?
1: Только у чего? Даремно поночку хвалюетесь. Это ж глупо.
3: Як же это глупство?
1: Да вядома глупство. Коли справа только у гэтым, ты к пану нема чего не покоиться.
3: Ну чего ты там плетешь, дурень?
1: Я кажу, коли пану у гэтым такая потреба, ты к ученый человек одразу и знойдется.
3: А яким гэдачином? Откуль?
1: Это уже моя справа. Яхай только пан даст мне добрую вопротку, ты к потребный человек одразу и явится.
3: Неужто ты видишь кого из ученых людей? Не могу к этому поверить. А кто б это мог быть?
1: А это по ночку. Я.
3: Ты?
1: А?
3: Ты?
1: Я.
3: Стартовать на двух, хлоп. Держися. Эй! Принеси пистолет. Нитку, парные яйца. Ну, хлоп, коли ты таки разумный, что можешь на диспуте с ученым шкаляром прощаться, ты выконай мое доручение. А ты, может, я тебе и дозволю у диспуте удельничать. А коли не выконаешь, на себе крюдуй.
1: Добро, паночку.
3: И квость, возьми ты этот пистолет, ты подстрели мне ветра.
1: Добро, паночку. Паночку, Він же не заражений. Загадай, каб зарадили його водою. От тоді я підстрелю вітром.
3: А хіба можна зарадити пістолет водою?
1: А хіба можна підстрелити вітром?
3: Ну, так тоді візьми ось цю нитку і сочи мені з її кашулю.
1: Добре, паночку. Але спочатку, паночку, возьми ось гэтую треску і зраби мені з її кросни. Тоді я садку тобі на їх не тое, що кашулю, а ще й парці у додаток.
3: А хіба можна трески зробити кросни?
1: Ну, коли можна з одної нитки садкати кашулю, так можна з трески зробити кросни.
3: Ну так, тепер зроби ти мені, хлопе, ось що.
1: А що, паночку?
3: Бачиш варене яйце. Возьми ти гете варене яйко, ти поклади його під курицю, щоб вона висиділа з його куранё. Тоді гете куранё ти зареш, засмаш, ти принеси мені сьогодні на вечеру. Зрозумів?
1: Добре, паночку. Зроблю, зроблю, як пан хоче. Але спочатку, паночку, возьми ти гэтую скариночку хлеба, ти посади у землю. А коли вырасте з її жита, сажні, намолоті, ти мне прийшли, щоб було чим гэтая куранё выкарміть.
3: А хіба ж може печеного хлеба вырасти жита?
1: А хіба може з вареного яйка вырасти куранё?
3: Бачу я, знаходливый ты хлоп. Спритный, есть у тебе розум.
1: Кто глядить боком, то не пойдет боком.
3: Может, я тебе дозволю прочаться со шкаляром? А лишь выгляд у тебя не шляхетный.
1: Вот я ж и кажу, паноч. Как пан позычил мне панскую вопротку, тогда я эту шляхетность одразу набуду.
3: А о, ты не шукаешь?
1: Я же могу пана шукать. Пан таки разумный, да хитрый, ай-яй-яй.
3: Ну, досконало. Ходим. Эй, дать ему панское оденье.
1: Дурный дае, а разумный бере.
3: Что?
1: Я кажу, ай-яй-яй-яй-яй, какое ж пригожее оденье.
3: Это слово атлас.
1: Одна с паночку.
3: Вот тебе шапка, вот тебе боты замежной работы.
1: Что-то бы и гляжу, подешва слабоватая, тандет.
3: Гляди, чтоб завтра вернул.
1: Вернул, паночку, вернул. Может, с этим развитаться. Здравствуйте, убачишь.
3: А як тебе кличут, слопе?
1: Нестерком, паночку.
3: Ну, Нестерка. Тепер тримайся. Коли не здолеешь дискутовать, покастуешь бизунов. Чуешь?
1: Чую, паночку. А коли здолею?
3: А коли здолеешь, отрымаешь узнагороду.
1: И могу я тогда просить пана, чтобы он нечто зарабил для меня?
3: А что тебе треба?
1: Есть тут один хлопец, Юрачом кличу. Кахає он дівчинку Настю. Коли пан згадав би їм ожаниться, я б гэта за узнагороду полічив.
3: Тільки і усього? А, досконало. Згоден.
1: Тоді усе добре буде, паночку.
3: Гляди, не спазнися на диспут.
1: Не спазнюся, паночку.
3: Так іди, учай.
1: Іду, паночку.
0: Нестерка виходить. Пан чокається з Бахусом. Є своєго великого келиха.
3: Диспут відбудеться.

0: Доводи уже, доволи. Упокойся, дочек мой.
1: Уводит Матей, кладе на дежу кожух, поустью вверх и подушку. Настя кидается до батьки.
2: Татулечка ты мой родненький, пошкадуй хоть ты меня, батюхна. Ты ж меня шкадовал, когда это веслушкой была. Теперь же я гостейка твоя. Не отдавай меня за нелюбых, не губи своего дитятка. Ратуй меня, батюхна.
3: А что ж я могу, дочухна? Сама ведаешь. Проси у матки, моя наипошкадуя.
0: Что? Чё ты плетешь, старый?
3: Ну, сама бачишь, дочухна. Домовились ж мы об шлюбе. Теперь поздно уже, дочухна.

Девчата садят Настю на дежу, расчесывают Насте волосы и заплетают их в косу. Кладут ей на голову венок с кветок, упрыгоживают ее и стужками, и патерками.

0: врежьте.
1: Уваходит Нестерка, дирижируючи некалькими музыкантами. Усі здивлены. Добрый день.
2: День добрый. Заходьте, коли ласка, у хату.
0: Як маєтеся?
2: От, живем потроху. Дочку замуж отдаем.
0: А ведаете, чего я до вас пришел?
2: Ты, мабуть, на веселье погулять.
3: Может, бачили молодого?
0: Якого это молодого? Тинешь коляра часом?
3: Але, его. Может, бачили?
0: Бачил.
3: Что, где ж он бавится? Коли он придет? Невеста чекает, гости чекают.
0: Так можете не чекать.
3: Як это не чекать? Что вы кажете? Где ж он?
0: Не придет он зусім.
3: Як это не придет?
0: Отмолился школяр от вашей дочки.
3: Як это отмолился?
0: А вельми просто. Отбыл у Варшаву. А вам вот письмо покину.
3: О, боже ж мой, а что ж это робится? Почитайте ж кто-нибудь.
4: Ай, судья, прочитайте письмо.
5: Ага, коллега.
6: Ну, можно, можно. Шановная и вельми поважанная пани Мальвина, видать, нема Божьей воли на то, каб я оженился с вашей дочкой, пригожей паненкой Настой. Мне чекает больше высокое призначение. Складанные и загадковые обставины, об яких я поколь что не маю права писать, перешкоджает мне з'явиться на веселье и примушает меня отмовиться от шлюбу. Я иду на сустрач моей блескучей и нечеканной будучини. Отдаючися хвалям лёсу, я плыву у незведанные дали, пока лавр самохвальщик.
3: Ах, волосуга, ах, негодник. А был-то тебе ученый да шляхетный жених.
0: Твоё девка счастье.
4: Неужо это правда?
0: Каб ён так до Варшавы доплыл, як это правда.
3: Где ж он делся?
0: Поплыв. Плыве по хвалях лёсу. А такой беды.
3: Як это такой беды? Веселье налажено, гости у сборы, невеста на дяжи сидела. А жених зник, будто мне было николи. А сором я ти, а ганьба якая, а воля.
0: Не бядуй, тетка, не бядуй. Я твою бяду руками разведу. Дяковать мне будешь.
3: Як это?
0: А так, есть у меня для Насти жених. Куды там школяру? Молодый, пригожий, вученый, богатый.
3: Сваточек, где ж он?
0: Дивось тут недалеко. Отказу чакая, згоден ён Настю хоть зараз узять, да веселье гулять.
3: Треба ж его хучей сюды покликать.
4: А у мяне не запытались? Гэта, видать, счастье мое, что отмоюся школяр от шлюбу. Теперь я гэтае счастье своих рук не выпущу. Только за Юрася я пойду. На гэты раз вы меня не примусите.
3: Дачушка моя родненькая, что ты говоришь? А памятайся, інакш на всю життю сорму не береш.
4: Не хочу.
0: Ну, супокойтеся, супокойтеся. Яна ж на його тільки одним воком гляне і одразу згодиться. Ось, самі убачите.
3: Побегу за рушниками.
1: Мальвина вибігає, вибігає і Нестерка. Але хутко ён вертається з рушником через плечо.
0: Ось ён, жаніх, молодий, пригожий, вучений да багатий. Примите, добрые люди, у хату. Мы с дороги сбилися, кони притомилися, и не пустите вы нас у добрый час.
2: Коли вы, гостики, сгодны, и дочка сгодится, так и я не супроть.
1: Уваходит Юрась. Окруженный музыкантами, ён хавая от Мальвины свой твар. Ён подыходит до Насти и краная ее за руку. Настя зернула на его и заззяла.
4: Мама!

0: В эфире литературная передача. Сегодня вы услышите рассказ английского писателя Герберта Эрнеста Бейтса «Там же, в то же время». Перу Бейтса принадлежат романы, повести, рассказы, военные очерки. Все эти произведения появились в Англии на протяжении 4 десятилетий с 1925 по середину 70-х. В своем творчестве Бейтс никогда не списывал с натуры. Он неоднократно повторял, что для него, как художника, воображение всегда важнее и выше наблюдения. Что касается рассказа, то Бейтс считал, что в совершеннейшей своей форме рассказ является по существу стихотворением в прозе. Он был одним из самых горячих приверженцев чеховской школы в новелле. В самом строе каждого рассказа Бейтса заложено авторское отношение к происходящему. Послушайте рассказ Герберта Эрнеста Бейтса «Там же, в то же время». Читает Алла Балтер.
1: «Форма – это главное», – не уставала повторять себе мисс Тредуэлл. «Что бы ни случилось, надо сохранять форму. Должна же быть у человека гордость, в конце концов». В андатровой темно-коричневой шубке, в которой мисс Тредуэлл ходила круглую зиму, она вполне могла сойти за богатую даму. К тому же шубка была теплая и имела то неоценимое достоинство, что позволяло скрыть мужской шерстяной джемпер и бурого цвета жилет из искусственной кожи, приобретенные за шиллинг на распродаже случайных вещей. Внизу, под этой одеждой, корсет ее давно пришел в такую ветхость, что время от времени она вынуждена была подкладывать под прорехи газету. Надо сказать, полоски, сложенные в несколько рядов бумаги, если и не придавали ее полнеющей, но еще аккуратной фигуре изысканно-элегантной линии, так восхищавшей мисс Тредуэлл на рекламах мод, зато были мягкие, удобные, хорошо грели и ничего ей не стоили, не говоря уже о том, что помогали сохранять форму. Мисс Тредуэлл, которой было сильно за 50, когда речь заходила о ее крохотной однокомнатной квартирке, почти собачьей конуре, площадью 7 на 10 футов, любила называть ее «мои пенаты», а иногда, смотря по обстоятельствам, даже величать «мои апартаменты». Кушетка, стул, стол и раковина не оставляли места для плиты. Но это не имело никакого значения, потому что она почти никогда для себя не готовила, разве что тосты на газовой горелке. Все дни, кроме воскресенья, меню ее, как правило, состояло из хлеба с маргарином и чая, но и это немногое она по разным причинам редко ела дома. Каждое утро около 11 она отправлялась в городской сад и садилась там на скамейку. Ждать приходилось недолго. Кто-нибудь непременно бросал газету в мусорный ящик. И таким образом можно было узнать даром последние новости и заодно в случае надобности обзавестись свежими прокладками для корсета. Затратив полчасика на чтение газеты, мисс Тредуэлл затем завтракала в маленьком кафе за углом. Ее завтрак состоял все из той же булочки с маргарином и чайничка чая. Очень важно было заказать именно чайник чая и таким образом получить еще и небольшую сахарницу с пеленым сахаром, остатки которого легко высыпать в сумочку. Не менее важно было выбрать столик, который только что освободился. Там часто можно было найти 2-пенсовую или 3-пенсовую монету, а иногда и целый 6-пенсовик, оставленный под тарелкой официантки, которая не успевала ко всем подойти. После завтрака она всегда возвращалась в сад и шла прямо в общественный туалет для дам. Чего там только не оставляли, просто диву даешься. нередко забывали губную помаду, прессованную пудру, гребешок, тени для век. Однажды мисс Тредуэлл нашла сумочку для косметики, где среди прочих мелочей оказался флакон перекиси. Этот флакон внес радикальные изменения в ее наружность, внезапно превратив мисс Тредуэлл в ошеломляюще моложавую блондинку и тем дав ей возможность поддерживать достойную внешнюю форму. На собственном опыте она постепенно научилась и другим маленьким хитростям. Так, например, под вечер в субботу можно было купить всего за несколько пенсов непроданные пирожные, которые не хотели держать до понедельника, или мешочки с ломаным печеньем. Пальчики оближешь, какой из него получается воскресный десерт, если положить в вазочку и полить сверху тонким слоем горячего шоколада. А еще цветы. Бывает, когда проходишь через уличные торговые ряды, прямо на земле валяется коробка с цветами. С нарциссами, или розами, или гвоздиками, или гладиолусами. Коробки падают с грузовика, и никто пальцем не шевельнет, чтобы их подобрать. Одно быстрое, ловкое движение, и несколько цветков преображает в райский уголок, похожую на собачью конуру комнату. Вскоре после истории с перекисью, столь радикально изменившей ее наружность и сделавшей из нее ошеломляющую моложавую блондинку, она сидела апрельским утром на скамейке в городском саду. День неожиданно выдался не по сезону жаркий. Тюльпаны, плотные зеленые день назад, сейчас раскрывались на глазах, превращая сверкающие винные бокалы, розовые, алые, желтые. Иногда вдруг бабочка, белая или желтая, принималась порхать над желтыми широкими воронками нарциссов, которых было множество под розовым дрожащим балдахином цветущей вишни. Все скамейки в саду были заняты. Словом, это было утро, когда внешний вид приобретает особое значение. Она с трудом нашла место рядом с каким-то мужчиной, которого неожиданная апрельская жара побудила снять черную фетровую шляпу, и теперь она лежала возле, на скамейке. Когда подошла мисс Тредуэлл, он убрал шляпу и пристроил ее на коленях. У него были волосы с проседью, что само по себе еще не доказывало, что он джентльмен, но фетровая шляпа не оставляла сомнений. Мужчины, которые носят фетровые шляпы, неизменно джентльмены. Минут пять он молча и сосредоточенно изучал газету, затем сложил ее и бросил на скамейку рядом с собой. Не желая показаться назойливой, мисс Тредуэлл выждала немного, прежде чем обратиться к нему. «Извини,

0: Вы случайно не знаете, что такое пуатвин?
1: Мисс Тредуэлл внезапно обрадовалась и почувствовала себя на высоте. «Да», — ответила она, — «ей известно, что это означает».
0: «И что же, черт подери?»
1: «Это сорт хризантем».
0: «Святые угодники, откуда вы это знаете?»
1: Мисс Тредуэлл сказала, что видела их на цветочных лотках и что там были надписи. «Есть еще один сорт — Раянант». «Красивые названия всегда ей нравились», — сказала она, и джентльмен в фетровой шляпе поглядел на нее долгим, приязненным взглядом. В голубых глазах было явное восхищение. После этого оба молчали, пока джентльмен в фетровой шляпе не заговорил.
0: «Какое прекрасное утро!»
1: «Прелестное! Наконец-то весна!»
0: «Да, весна, наконец».
1: Мисс Тредуэлл раскрыла газету и сделала вид, что читает, но при этом не воспринимала ни одного слова. Джентльмен в фетровой шляпе вдруг протянул руку к газете. «Сегодня тут довольно удачные карикатуры на 5-й странице. Позвольте мне». Пока джентльмен в фетровой шляпе листал газету, внимание мисс Тредуэлл привлекла удивительная вещь. На среднем пальце левой руки у него было довольно большое кольцо с бирюзовой бабочкой в оправе из ярко-белого камня. Преодолевая робость, мисс Тредуэлл сказала: «Какое у вас необычное, если мне позволено заметить, кольцо».
0: «Да, довольно необычное».
1: Джентльмен в фетровой шляпе протянул руку, чтобы она могла рассмотреть кольцо. Поглядев, она сказала: «Что-то в нем есть китайское».
0: «Мне говорили, оно индийское».
1: «Оно с какой-то магией, может быть, приносит счастье?»
0: «Как будто. Считается, что бабочка олицетворяет лето, а белый камень – зиму, лед и все, что с этим связано. Кажется, это какой-то символ возрождающейся весны, победы весны над зимой. Так, во всяком случае, мне говорили».
1: Мисс Тредуэлл только и оставалось слушать его с немым восхищением. Камень сверкнул на солнце. «Приносит ли камень счастье?» – поинтересовалась она.
0: «Да, так считают. Но боюсь, что он наделал уже порядочно бед».
1: «Да что вы говорите?
0: Он принадлежал моей старшей сестре, а та оставила его мне. Соответственно, моя вторая сестра, у которой я живу, до сих пор не может ей этого простить. И теперь сживает меня сосвету».
1: Мисс Тредуэлл, не зная, что ответить, впала в тяжелое молчание. Прошло несколько минут, наконец он заговорил.
0: «И все же я считаю, я должен быть ей благодарен за то, что она обо мне заботится. А вы живете тут неподалеку?»
1: «Мои апартаменты сразу же за углом».
0: «Вы живете одна?»
1: «Абсолютно одна».
0: «В каком-то смысле я вам завидую. По крайней мере, вам не с кем ссориться. Я счастлив каждый раз, когда кончается завтрак. Тут я волен идти, куда глаза глядят».
1: Мисс Тредуэлл молча взглянула на закованную в лед бабочку.
0: «Скажите, а вы не страдаете от того, что нечем заполнить день?» – продолжал он.
1: «Нет, нет, что вы, у меня весь день заполнен, буквально забит до предела. Пока справишься со стряпнёй и уборкой квартиры, глядишь, время просто пролетело. Еще я много вожусь с цветами».
0: «А по мне время черт знает как тянется». Они еще некоторое время молча сидели на солнышке. Затем он взглянул на карманные часы и сказал: «К сожалению, я должен идти. У нас завтрак ровно в 12 и не минуты позже. Если я опоздаю, она будет бесноваться, как фурия».
1: «Мне тоже пора», — сказала мисс Тредуэлл. «Надо приготовить завтрак. И, кроме того, я делаю новые занавеси для гостиной».
0: «Бог мой, вы на такое способны!»
1: «Не знаю, как насчет способностей. Если уж говорить честно, я не очень все это умею. Я, кажется, неправильно замерила окна, и теперь мне надо ужас, сколько еще материи».

0: На большие окна, наверное, всегда много идет.
1: Да, вы правы. Но ничего не поделаешь, в магазине еще есть запас этой материи. Джентльмен в фетровой шляпе встал, надел шляпу, а затем снова ее галантно приподнял.
0: Итак, до свидания. Очень рад был с вами познакомиться. Кстати, моя фамилия Торнхилл.
1: Бабочка, закованная в лед, сверкнула на солнце. Я тоже рада, мистер Торнхилл. После этого они начали встречаться примерно на том же месте и в одно и то же время почти каждый день. Погода по-прежнему стояла теплая, иногда даже жаркая. И мисс Тредуэлл рассталась со своей андатровой шубкой и частью газет и надела бледно-розовое платье, джерси и коричневые туфли под крокодиловую кожу, за которую она заплатила на распродаже около 2 шиллингов.
0: «Сегодня я чувствую себя крезом», — приветствовал ее мистер Торнхилл, когда они встретились как-то утром. Со дня их первой встречи прошел почти месяц.
1: «Неужели? С чего бы это?»
0: «Я начал получать пенсию». Он рассмеялся непривычно весело. «Смешно это как-то все. А вы еще не получаете пенсию?»
1: «Нет-нет, что вы, конечно же нет», — поспешила сказать мисс Тредуэлл и тоже рассмеялась. Ну и как ему это нравится? Нет, она еще до этого не дошла. Всему свое время.
0: В более молодом возрасте само слово «пенсия» вызывает презрение. Потом, когда приходит время, глядишь, это даже и приятно. Я надеюсь, вы не станете отказываться, когда дело дойдет до этого.
1: К счастью, у меня есть собственные средства. Это была ложь. Ну, что поделаешь, приходилось держать марку. Собственными средствами мисс Тредуэлл именовала сбережения, которые она хранила в сберкассе при почте, из которых каждый понедельник утром брала копеечную сумму. «Без этих средств я не могла бы содержать свои апартаменты», — добавила она.
0: «Занавеси, должно быть, стали вам в кругленькую сумму».
1: «Не говорите. Баснословная цифра, просто баснословная».
0: «Кстати, о крезах», — сказал он неожиданно. «Я почитаю своим святым долгом угостить вас сегодня стаканчиком вина. Как вы на это смотрите?»
1: «Но сейчас еще только 11:30».
0: «Пока мы дойдем до герба Лансдауна, как раз пробьет 12».
1: «Герб Лансдауна». Мисс Тредуэлл, которая не могла себе позволить и рюмки вина, немного испугалась, когда перед ней неожиданно возникло видение немыслимой сладкой жизни. Она шла по саду, скрестив руки и крепко прижимая их к груди, чтобы случайно не вывалилась газетная бумага. В баре «Герб Лансдауна» все было залито мягким красным светом. Словно алые факелы пылали гладиолусы в большой вазе на стойке.
0: «А теперь выбирайте», — сказал мистер Торнхилл. «Все, что хотите. Не каждый день человек празднует свое совершеннолетие, верно? Херес, портвейн, джин, виски, пиво. Что предпочитаете?»
1: Не без колебаний мисс Тредуэлл решила сказать, что она, пожалуй, не отказалась бы от капельки хереса.
0: «Великолепно. Мне тоже хереса, но только сухого. 2 большие порции», — сказал он стоящему в ожидании бармену.
1: С бокалом хереса в руке мисс Тредуэлл сидела, погруженная в сладкие мечты, реальность которых, несмотря на то, что они сейчас притворялись в жизнь, по-прежнему не укладывались у нее в голове. Херес согревал ей горло, скользил в пустой желудок, увлажняя глаза. Мистер Торнхилл уже несколько раз повторил «ваше здоровье» и вдруг разразился громким смехом.
0: «Вот бы сестра сейчас на меня поглядела!» Он отхлебывал вино из бокала, тогда как мисс Тредуэлл пила маленькими деликатными глоточками. «Проклятие! И почему так часто ненавидят друг друга дети одних и тех же родителей? На этот вопрос, почти выкрик, мисс Тредуэлл не нашла, что ответить, и поэтому продолжала молча потягивать херес.
2: Бывают дни, когда в доме воздух пропитан ядом. Мы шипим друг на друга, как две змеи. В один прекрасный день
1: в голове у мисс Тредуэлл зрела мысль, высказать которую она сперва не решалась. Но, сделав еще несколько глотков, она набралась храбрости. «Ну а что, если бы вы отдали ей кольцо? Может быть, это улучшило бы?»
2: «Господи, ну что вы говорите? Вы бы ее послушали. Нет уж, не надейся, кольцо у тебя не возьму. Если бы Элис хотела, чтобы я его носила, она бы оставила его мне, но все дело в том, что она не хотела. Нет, нет, теперь это твое кольцо, и ни за какие пряники». А, это, кстати, одно из ее любимых выражений – «ни за какие пряники». Меня оно приводит в бешенство. Мистер Торнхилл яростно осушил бокал. «Вы, очевидно, никогда не испытывали желания убить человека».
1: «О, Господи, нет, конечно!» — еле слышно пролепетала мисс Тредуэлл.
2: «И это не шутка!» — сказал мистер Торнхилл. «Но, тем не менее, выпьем еще по одной. Надо же отметить такой день!»
1: Мисс Тредуэлл принялась было уверять, что ей вполне достаточно, но мистер Торнхилл уже энергично махал рукой, призывая бармена. «Ну, хорошо, если вы настаиваете, — сказала мисс Тредуэлл, — но только на этот раз действительно самую капельку».
2: «Он, безусловно, настаивает, — объявил мистер Торнхилл, и, бросив бармену короткое «повторить», тут же переменил заказ. «Нет, мне принесите виски, Black and White, двойной». Когда бармен принес виски, мистер Торнхилл признался, что, как ни крути, херес все же не в его вкусе. «Виски – это совсем другое дело. Виски, как теперь принято говорить, дает за водку. Мы должны чаще сюда заходить, каждое утро, взять себе за правило. Между прочим, кончили вы свои занавеси?»
1: Мисс Тредуэлл пришлось признаться, что еще нет.
2: «Хорошо, ну, можете мне пообещать одну вещь? Когда кончите, пригласите меня взглянуть на них. Договорились?» «Я завидую, что у вас есть квартира. По-настоящему вам завидую. Боже, какое это счастье, когда ты сам себе хозяин. Значит, вы обещаете?»
1: «Хорошо, но только не сразу», — услышала она свой голос, а внутри у нее похолодело от какого-то мрачного предчувствия. Вышла задержка из-за материала. Желтого не хватило, пока ничего подходящего не подобрать.
2: «Ну, ничего, всему свое время, всему свое время, но вы мне обещаете».
1: Голос у мистера Торнхилла стал невнятным, будто он говорил сквозь марлевую маску. Шея заметно побагровела, он то и дело сцеплял и расцеплял руки, и вдруг, проделывая это в который раз, неловко снял с пальца кольцо. К своему беспредельному изумлению и ужасу мисс Тредуэлл услыхала:
2: «Вы, кажется, говорили, чтобы я отдал кольцо Берил. Так вот, пусть Берил катится ко всем чертям. Я хочу отдать его вам. Вы понимаете, что это означает?» Он протянул ей яркую, скованную льдом бабочку. «Берите! Ну, смелее, наденьте его!»
1: «Мистер Торнхилл, я не совсем понимаю».
2: «Смелее! Надевайте на средний палец, на левую руку».
1: Бабочка сверкнула в полумраке. Мисс Тредуэлл попыталась было поднять бокал, но вдруг почувствовала, что ее трясет, и поставила его обратно.
0: Мистер Торнхилл хлопнул одной ладонью о другую и сказал очень громко: «Поняли, о чем я вас прошу? Такое сказать всегда ведь непросто».
1: Растерявшаяся мисс Тредуэлл снова попыталась поднять бокал. На этот раз она даже поднесла его к губам, но вино расплескалось и потекло по подбородку. Когда она вытирала лицо носовым платком, мистеру Торнхиллу показалось, будто она вот-вот расплачется. Она и на самом деле готова была разрыдаться и, борясь со слезами, кусала изо всех сил губы, поддавленная бессильным горем.
2: «Ну так что же?» — спросил мистер Торнхилл. «Ну что вы на это скажете?» «Послушайте, я ведь до сих пор не знаю вашего имени».
1: «Дорис».
2: Мистер Торнхилл рассмеялся пьяным смехом. «Дорис, я вас прошу. Я знаю, вы, наверное, скажете, это все так неожиданно».
1: «Да, пожалуй, так оно и есть», — подтвердила мисс Тредуэлл. И словно в насмешку перед ней вдруг предстала ее комнатка, ее собачья конура. В ушах ее громко хлопнула газовая горелка, когда она мысленно включила газ, и звук этот на мгновение погасил все другие мысли. Снова сверкнула закованная в лед бабочка, а еще через минуту, схватив нетвердой рукой стакан, мистер Торнхилл уронил кольцо на пол. Когда он поднимал его, было видно, как он тоже дрожит.
2: «Я подумал, мы вдвоем можем разместиться в вашей квартире, моя пенсия, плюс ваши, ну, разумеется, если вы хотите... ни от кого не зависеть».
1: Мисс Тредуэлл, как никогда в жизни, делала отчаянные усилия, чтобы сохранить форму. Она достала из сумочки пудру и, глядя в зеркальце, медленно стала пудрить нос. Лицо, смотревшее на нее из зеркальца, бледное и напряженное, было ей незнакомо, и она торопливо захлопнула пудреницу.
2: «Ну так все-таки, что вы скажете?»
1: «Не знаю, что и ответить. Только не сегодня, мистер Торнхилл. Прошу вас, не сегодня».
2: «Ну какой еще мистер Торнхилл, Гарри? Итак, до завтра. Там же, в то же время. До завтра».
1: «А теперь я пойду, мистер Торнхилл».
2: «Гарри! Зовите меня Гарри».
1: «До свидания», — сказала она. «Мне действительно надо идти». Голос ее был едва слышен. «Действительно надо».
2: «Не забудьте». Мистер Торнхилл, пошатываясь, поднялся на ноги. Глаза у него слегка слезились. Пленная бабочка снова блеснула на пальце, когда он пытался пожать ей руку. «Там же, в то же время».
0: С тех пор мисс Тредуэлл больше не сидит на скамейке в городском саду. Вместо этого она теперь ходит в парк в полумиле от дома. В парке есть озерцо, а посередине озера остров, поросший низким кустарником. Там имеются деревянные домики, где находят убежище декоративные водяные птицы, утки с ярким оперением, диковинные гуси и даже шотландские куропатки. Каждое утро мисс Тредуэлл, приложив немало стараний, чтобы привести свою наружность в соответствие с чувством собственного достоинства, берет с собой остатки черствого пирожного или ломаного печенья и бросает все это птицам. А потом, с неподдельным, как она убеждает себя, интересом, стоит и смотрит, какое из этих жадных и вздорных созданий схватит самый большой кусок. «Завтра», — постоянно твердит она себе, — «там же, в то же время». Кроме того, она исправно читает газеты.
3: Вы слушали рассказ английского писателя Герберта Эрнеста Бейтса Там же, в то же время. Читала Алла Балтер.
4: В 1943 году на Кубани я воевал на американском
5: самолете. Истребитель «Аэрокобра» – очень хороший самолет. Больше всего мне нравилось его вооружение.
6: Трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин.
5: 37-миллиметровая пушка, два крупнокалиберных пулемета и два обыкновенных пулемета.
6: Звучит фонограмма одного из фильмов сериала «Неизвестная война». В нашем прокате он назывался «Великой Отечественной» и был снят совместно американскими и советскими кинодокументалистами.
4: Ну, я их переделал. Я
5: подсоединил их все к одной кнопке управления. Когда встречаешь немца, значит, надо к нему подлететь, вот так, а затем нажимаешь на кнопку, и все, кончено. Это был хороший самолет. И за мои победы на этом американском самолете на Кубани в 43-м году мне была присвоена американская награда.
4: В 1943 году на Кубани.
6: Схему, которая позволяла одной кнопкой управлять всем вооружением самолета «Аэрокобра», смонтировал для Покрышкина его авиамеханик Илья Гурвиц. Именно его воспоминания вы сейчас и услышите.
7: Мы получили из Новосибирска Ла-5. Это самолеты, которые Александр Иванович Покрышкин пригнал из Новосибирска. Он был там в отпуске. Ему трудящиеся Новосибирска подарили 4 Ла-5-х. Их пригнал Александр Иванович на фронт. Один из этих лопяток попал к нам в звено. Машина была, может быть, по своим динамическим свойствам неплохая. Но оборудование, радиостанция, была такая радиостанция RCI-35, радиостанция истребителя 35. Но не работает и все, не работает и все. Командир поручил облетывать Лавочкин своему другу, Александру Федоровичу Клубову. Он стал облетывать эту машину и докладывает командиру: радиостанция не работает, плохо работает. Тогда командир наш созывает всю инженерную знать, инженер полка, инженеры трех эскадрилий, старшего техника по радио, всю элиту техническую, и ставит задачу: вот, братцы, поставьте на Лавочкина радиостанцию «Кобры». Ну, а «Кобра» — металлический самолет. Ла-5 – деревянный самолет. А для того, чтобы заработала антенна передатчика, передатчику и приемнику нужна масса. И вот возимся неделю, вторую, не получается ничего. И вот однажды, уже в конце октября, подъезжает командир. Ну и как, получилось? Нет, не получилось. Пока не получается. Он ходит вокруг самолета, ходит. Потом подходит к инженеру полка, старшему лейтенанту Когану, и говорит: а у тебя фольга есть? И этот Коган, бедный, покраснел от стыда. Ему летчик, командир, подсказывает, как создать массу на деревянном самолете. Изнутри обклейте полость лопятого. И мы это сделали. Как? Я был не таким толстым, как сейчас. Я был самым молодым и самым тощим. Значит, меня туда, в полость лопятого, меня туда банку эмолита, меня туда эти американские конденсаторы с фольгой. И я лежа на морозе, на холоде, я в куртке там не помещался. Две ночи я оклеивал изнутри полость Лавочкина, и радиостанция заработала. На Лавочкине заработала радиостанция истребителя «Кобры». Ну, за это дело, конечно, вся наша элита. Инженер полка получил Отечественную войну, орден. Старший техник по радио получил Красную звезду. Механик по радио из 3-й эскадрильи медаль за отвагу. Дошла очередь до меня. Мне объявили благодарность. Но Лавочкин получил радиостанцию американского самолета.
8: Из книги Брага. Эпиграф. И вечный бой, покой нам только снится. Александр Блок. Не заглушить, не вытоптать года, стучал топор над необъятным срубом, И вечностью каленая вода вдруг обожгла запекшиеся губы. Владеть крылами ветер научил, пожар шумел и делал кровь янтарной, и брагой темной путников в ночи земля поила благодарно. И вот под небом, дрогнувшим тогда, открылось в диком и простом убранстве, что в каждом взоре пенится звезда, и с каждым шагом ширится пространство.
9: Радиоспектакль «Такси для мистера Барри» по роману Евгения Велтистова «Ноктюрн пустоты». Инсценировка Александра Гагаркина. Постановка заслуженного артиста республики Бориса Дубинина. Композитор Борис Фрумкин. Романс на слова Гарсиа Лорки исполняла Лариса Долина в сопровождении инструментального ансамбля «Мелодия». Действующие лица и исполнители. Джон Барри, заслуженный артист республики Николай Пеньков. Мария, заслуженная артистка республики Алина Покровская. Эдди, артист Алексей Кутузов. Бобби, заслуженный артист республики Николай Волков. Аллен, артист Александр Дик. Уилли, сенатор, заслуженный артист республики Лев Любецкий. Гешт, заслуженный артист республики Анатолий Баранцев. Бак, народный артист республики Всеволод Ларионов. Голдрин, артист Рогволд Суховерка. Эдинтон, артист Михаил Басов. В других ролях и эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Ирина Карасева. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Звуковое оформление Евгения Хорошевцева. Звукооператоры Марина Рябушкина, Наталья Клягина. Музыкальный редактор Ольга Троцевская. Редактор Юрий Гутин.

0: Вы слушаете радиоспектакль «Такси для мистера Барри» по роману Евгения Велтистова «Ноктюрн пустоты».
1: Дамы и господа, наш самолет выполняет рейс по маршруту Париж-Токио с посадкой в Москве. Полет проходит на высоте 10 тысяч метров, скорость 1200 километров в час. К вашим услугам кока-кола, коктейли, прошу вас, соки, шоколад. Мадам, вода, пожалуйста.
2: Так, они, конечно, здесь, за моей спиной. Интересно, сколько заплатили этим типам за мою жизнь?
1: Да-да, мадам. Мы летим на высоте 10 тысяч метров. Не желаете ли минеральной воды? Кока-кола, коктейли, соки, вода.
2: Летят. Ну что ж, по крайней мере, авиационной катастрофы не будет. Не захотят же они вместе со мной отправиться на тот свет.
1: Кока-кола, коктейли, кофе, вода. Прошу.
2: Тогда что же? Пистолет, яд. Впрочем, человечество неистощимо на выдумки. Ну и где же все это произойдет? В Москве? Вряд ли. Значит, в Токио. Оттуда мне живым не выбраться. Но у меня нет желания присутствовать на собственных похоронах. Что же делать? У меня только одно оружие. Моя репортерская камера. Надо запечатлеть этих типов для истории. Простите, мсье. Качает. Какие, однако, безликие лица. А впрочем, кто я для них? Икс, игрек. Так, очередная жертва. Способ заработать.
1: Месье, прошу извинить. Некоторые господа недовольны, что вы их снимаете.
2: Прошу, вот моя репортерская карточка.
1: Джон Барри, специальный корреспондент тележурнала. Джон Барри! Простите, простите. Джон Барри!
3: Я его сразу узнал.
1: Дамы и господа, среди нас находится Джон Барри. Всем вам известный корреспондент тележурнала «Катастрофа». Это объявление, мы надеемся, удовлетворит тех, кто протестовал против съемок. Мы рады приветствовать Джона Барри.
2: Спасибо. Спасибо, господа. Заверяю вас, что здесь катастрофы не будет.
4: Смотрите, пожалуйста. Я бы хотел сфотографироваться вместе с сыном. Фоби, не вернись.

и господа, наш самолет совершает посадку в московском аэропорту. Прошу пристегнуть привязные ремни. Температура воздуха в Москве минус 10 градусов, идет снег. Московское время 17 часов. Напоминаем вам, что стоянка в Москве 1 час.

0: Рад приветствовать вас. Как долетели?
1: Пожалуйста, чашечку кофе.
0: Да, ну, еще. Я могу, только
2: кофе. Итак, у меня один час.
3: Что угодно, месье.
2: Кофе, пожалуйста, и стакан содовой.
3: Минуточку, месье.
2: Так, а где же мои гангстеры? Ага, вот они. За соседним столиком.
3: Пожалуйста, месье, ваш кофе, содовое.
2: Благодарю вас. Вот приходится пить таблетки. Изжога замучила. Теперь ждать 10 секунд. Ну что ж, прощайте, джентльмены.
1: С человеком плохо.
0: Что это? Вызовите скорую.
1: Врача скорее, врача.
4: Понимаете, он заказал кофе и стакан содовой. Я принесла. Он сказал, что изжога. Выпил какую-то белую таблетку, вскрикнул и упал.
1: Этот жугарь.
5: Слушайте, а ведь он же всего полчаса назад шутил в самолете, помните?
0: Да. Осинки, осинки. Осторожно, осторожно.

0: Доктор, больной открыл глаза.
1: Как вы себя чувствуете, больной?
2: Где я? Кто вы?
1: Я врач. Успокойтесь, господин Барри. Вы в Москве. Мы вам поможем.
2: В Москве?
1: Да.
2: Ну, конечно. В Москве. А что там белое за окном?
0: Это снег.
2: Снег? Неужели снег? Но это же замечательно. Снег!
0: Что вы делаете, больной? Вам нельзя!
3: Голубчик, голубчик, мы так не договаривались. Ну-ка, немедленно в постель.
4: Доктор, снег! Вы не понимаете, доктор, как это важно. Чистый снег. Там у нас его можно встретить очень редко. Это Москва.
1: Москва, Москва. Ложитесь, голубчик, ложитесь. Вам надо лежать, вы больны.
4: Доктор, я не болен. Вы подумали, что это инфаркт? Это симуляция. Я принял одну таблетку, другие в моем кармане. Я не болен.
1: Сестра, таблетки на анализ, срочно.
0: Хорошо, доктор.
4: Доктор, я Джон Барри. Я хочу сделать важные заявления. Пожалуйста, пригласите репортеров немедленно.
1: Сейчас это исключено. Вам необходим покой, больной.
4: Это очень важно, доктор. Прошу вас. Мой сын Эдди в опасности. Я должен спасти его. Я должен спасти всех детей.
1: Успокойтесь, больной. Примите лекарство.
4: Спасибо. Но поймите, доктор...
1: Я все понимаю, голубчик. Я обещаю вам, как только ваше здоровье улучшится, мы пригласим журналистов, и вы скажете им все, что хотите.
5: Дамы и господа, товарищи, пожалуйста, потише. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Прошу вас, господин Барри.
6: Господа, я говорю только правду. Здесь, в Москве, я надеюсь встретить понимание и человечность. Они травили меня, как загнанного зверя. Гоняли из города в город, из страны в страну. Они убили мою жену, друга. Искалечили сына.
7: Господин Барри, вы можете сказать, кто эти люди?
6: Могу. Те, кто сегодня правит Америкой.
8: Вы преуспевающий журналист. Чем же вы им так насолили?
6: Тем, что говорил правду. По крайней мере, пытался это делать. Здесь со мной видеокассеты, магнитофонные пленки. Все, что удалось захватить. Они в вашем распоряжении.
5: Вот. Прошу вас, господа.
7: Да, спасибо.
6: Не знаю, с чего начать.
5: С чего хотите, господин Барри. Мы внимательно вас выслушаем.
6: Благодарю. Я начну с Италии. Однажды мне сообщили, что там, на одном из химических заводов, произошел страшный взрыв. Погибли люди. Многие получили тяжелые ранения. Дети. Особенно пострадали дети. Я вылетел туда.

0: Эй! Эй, сеньора! Не видите, что здесь написано? Опасная зона. Вы рискуете жизнью.
1: Но это был мой дом.
0: Я говорю, опасная зона.
1: Ну, я должна взять вещи. Мой ребенок раздет.
0: Скажите спасибо, что жив. Видите, что творится.
1: Жена,
0: отойдите, отойдите. Ну? Сеньоры, здесь все отравлено.
2: Вот этот завод, сеньор Барри. Все, что от него осталось. Страшный был взрыв.
3: Кому он принадлежал?
2: Какому-то Луиджи.
0: Это журналисты.
1: Нет.
0: Да, смотри, телевизионная камера, американская.
4: Сеньор журналист, вы разыщите хозяина этого завода. Сбежал, и никаких следов?
5: Сеньор журналист, его звали Луиджи, скотина Луиджи. Я у него работал.
2: Его надо разыскать, пусть ответит.
6: Сеньоры, зайдите в больницу, там эти несчастные.
4: Сеньор журналист, поговорите с ними.
3: А где эта больница?
2: Здесь, совсем рядом. Я проведу вас, пойдемте.

0: Дайте мне дар.
1: Посмотрите тебе.
2: А кто этот человечек в гипсовой маске?
3: Его родители погибли в пожаре. Бедняга. Лучше бы ему не жить, так обгорел.
2: Здравствуй, малыш.
4: Здравствуйте.
2: Тебя как зовут? Не бойся. Я тебя буду снимать, ты увидишь себя по телевизору. Как тебя зовут?
4: Я Джина. Я сирота. Мне 7 лет. Я мальчик.
2: А что ты делаешь, дружище?
4: Я играю. Вот коробочка, там муравей. А вы сеньор Луиджи?
2: Нет, малыш.
4: А вы найдете сеньора Луиджи?
2: Да, малыш. Я его обязательно найду.
5: И вы нашли его, господин Барин?
2: Нашел. Сеньор Луиджи оказался подставной фигурой. Мне помогли установить это итальянские журналисты. Им удалось обнаружить еще несколько таких же подпольных химических заводов с подставными владельцами.
6: А кому же в действительности принадлежали эти заводы?
2: У меня сохранилась запись телефонного разговора с сенатором Уилли.
6: Тот самый Уилли?
2: Да, тот самый. Мы были знакомы. Более того, он называл меня своим другом. Очень занятой человек. Собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов и все-таки нашел время позвонить. Вот запись. Послушайте, вам многое станет понятно.
7: Hello. Добрый вечер, Барри.
2: Здесь уже ночь, сенатор.
7: Простите, дружище. Я только что смотрел ваш репортаж. Поздравляю, вы молодец. Мне уже звонили мои избиратели. Благодарят.
2: Спасибо, сенатор.
7: Это вам спасибо от всей нации. Права человека для нас, американцев, превыше всего. И вы это прекрасно доказали. Окей, Барри. Да, Барри. Говорят, что твоего Джина, его что, уже усыновили?
2: Почти. По крайней мере, многие хотят это сделать. Мы выбрали одного вполне приличного и состоятельного господина из Канады.
7: Очень рад, очень рад. Ну что ж, привет, малышу. Я счастлив, что все так хорошо закончилось.
2: Хорошо закончилось? Я так не думаю, сенатор.
7: А что же еще, Барри?
2: Нужно показать подлинных виновников взрыва.
7: Вот как? И кто же эти подлинные виновники, если не секрет?
2: Уже не секрет. Концерн «Петролиум».
7: «Петролиум»? Ну это же абсурд, Барри! Международный концерн, какая-то захудалая фабрика на краю света. Какая между ними связь? Фикция, Барри, фикция.
2: В том-то и дело, сенатор, что не фикция. И я могу это доказать.
7: А стоит ли, Барри? Что это вам даст?
2: Немало, сенатор. Я выполню свой долг. Виновные понесут наказание.
7: Не думаю, Барри, что вам следует этим заниматься. Более того, уверен, что вам не следует этим заниматься. Алло, Барри, вы меня хорошо слышите?
2: Слышу.
7: Вот и хорошо, вот и хорошо. Вы же знаете, что я ваш давний поклонник и желаю вам только добра. Барри, вам больше нечего делать в Италии. Жду вас завтра в Нью-Йорке на обеде в клубе 21. Окей.
8: Клуб 21. Это ресторан для миллионеров в Нью-Йорке, не так ли?
2: Да. Сразу после звонка сенатора мне вручили срочную телеграмму. Мой шеф, Томас Бак, предлагал мне немедленно вылететь в Нью-Йорк.
9: И вы встретились там с сенатором?
2: Нет. В аэропорту меня ждала машина. Меня отвезли к Томасу Баку.

0: Определенно, Джонни, ты открыл новое направление в репортаже. Никогда не предполагал, что мелкий случай так заденет людей. О, твоя слава, Джонни, достигла апогея.
1: Все шутишь, Бак?
0: Какие шутки, Джонни, все как есть. Скажи, а чем ты нас порадуешь в следующий раз, если, конечно, не секрет?
2: У меня от тебя никогда не было секретов. Хочу довести дело до конца.
0: Странно.
2: Что именно?
0: Ты разыскал этого Луиджи, разыскал, показал его. Что же еще?
2: Луиджи фикция, это он. Подставное лицо, подлинный хозяин завода, концерн Петролиум.
0: Вот как?
1: Да.
0: О, интересно. Ну, Джонни, едва ли ты сможешь уделить этому время.
2: Почему?
0: Есть срочное задание, понимаешь?
2: Пока не понимаю.
0: Колоссальная засуха в Африке. Миллионы голодающих. Нужен экстренный выпуск катастрофы. У нас заказы от крупных телекомпаний. Это прибыль в миллионы долларов, Джонни.
2: Том, брось валять дурака. Засуха родилась не сегодня, а потом пошли кого-нибудь другого. Я возвращаюсь в Италию.
0: Ты туда не поедешь.
2: Кто меня остановит?
0: Джонни... Кто, ты сказал, хозяин того заводика, что взлетел на воздух?
2: Ты знаешь.
0: Да, я знаю. Концерн Петролиум. Но, может быть, ты знаешь, кто хозяин телекатастрофы?
1: Ты, Том.
2: Ты?
0: Да. Прости, Джонни, но ты никогда не интересовался финансовым положением фирмы.
2: И что же?
0: А дело в том, что Петролиум, как бы это сказать... Ну, в общем, у него контрольный пакет акций нашей фирмы.
2: Вот как?
0: Да. И мы должны с этим считаться. Обязаны. Понимаешь теперь?
2: Так. Значит, я поймал за руку наших кредиторов?
0: Хозяев, Барри.
2: Извини, Том. А сенатор Уилли?
0: Один из самых влиятельных хозяев.
2: Так. Интересно. Однако, извини, Бак, у меня самолет, я опаздываю.
0: Я тебя предупредил.
2: Ты меня знаешь, Том. Такие штуки со мной не проходят. Ты хочешь, чтобы малыш Джино плюнул мне в лицо? Ведь его родители уже не могут этого сделать. Они сгорели там, Бак.
0: Может быть, это и так, Барри. Но я тебя серьезно предупреждаю. Иначе ты будешь уволен.
3: И вас уволили, господин Барри?
2: Нет, у меня тогда было приглашение от телекорпорации «Всемирной новости». Я мало что терял. Поэтому они решили образумить меня другим способом. Это случилось в Канаде. Я снимал там извержение вулкана, и вдруг неожиданно получил приглашение на новогодний бал Гешту.
3: А кто этот Гешт?
2: Файдом Гешт. Друг сенатора Уилли, его компаньон, известный в мире бизнеса миллиардер. Представьте себе поредевшую, обтрепанную жизнью метлу, вставленную во фрак. Этот старый лис из Кряга к 80 годам дошел до маразма. Он экономил на мыле для своих рабочих, на воде, на спичках. И в то же время закатывал блестящие балы на тысячи персон. При этом он создавал такие ситуации, при которых его гости страдали, а он наблюдал и радовался, заряжался положительными эмоциями. Да. Таким образом, он продлевал свою жизнь. Он не брезговал даже своими близкими. Его родная дочь выбросилась из окна на мостовую.
4: Значит, на этот раз развлекать его должны были вы?
2: Не только я. Неожиданно для себя на балу я встретил свою жену Марию.
4: Джон, ты? Боже, как ты меня напугал.
2: Почему?
4: Ну, ассоциация. Там, где ты, Неужели здесь тоже предполагается катастрофа?
5: Если ты захочешь, сколько угодно и каких угодно.
4: Ну-ну, Джонни. С Новым годом, Джон. Здравствуй.
5: Здравствуй, Мария. С Новым годом.
4: Не знаешь, Эдди сейчас дома?
5: Не знаю. Твой сын стал совсем самостоятельным.
6: Внимание, внимание! Дамы и господа, предлагаем вам шоу-бизнес. Через несколько минут на площадке в парке просим всех пройти.
4: Джон, пошли?
5: Зачем? Вся жизнь каждодневное шоу.
4: Но я хочу.
5: Ну, если ты хочешь, пойдем.
4: Что это? Смотри, смотри, Джонни.
5: Что, где?
4: Там, на крыше виллы, смотри. Вон неоновая реклама. Видишь?
5: Эдди возьмется. Эдди? Что за бред? Какой Эдди?
6: Господа, вы приглашены на опасный трюк. Но не вы рискуете жизнью, потому что Эдди Джон перепрыгнет вас всех.
4: Эдди Джон? Кто это? Мне страшно.
6: Итак, внимание, господа. Король древнего мотоцикла Эдди Джон Барри над вами. Смотрите где!
4: Джонни, это же наш Эдди. Эдди, остановись. Эдди, ну остановите же его. Остановите. Эдди. Слышите,
5: остановитесь! Мария, ты меня слышишь? Ты слышишь меня, Мария?
4: Да.
5: О, Господи. Выпей воды.
4: Спасибо. А Эдди? Что с Эдди?
5: Не волнуйся. С ним все благополучно. Он жив и здоров.
4: Найди его. Забери его отсюда. Мы должны уехать вместе. Обязательно найди его, Джонни.
5: Конечно, Мария, конечно. Не волнуйся. Ты подожди меня минутку. Я сейчас...
7: Кто там? А, это вы, Барри? Входите, входите, входите. Ну, посмотрите, вы посмотрите на экран. Нет, нет, не, не, на тот. Смотрите, смотрите. Этот пьяный господин во фраке, да? Свинья. Смотрите, смотрите, ползет. Ползет между столов, как червяк. Он заблудился. Заблудился.
5: Зачем вы это сделали, Гешт?
7: Вы о чем, Барри? Об этой скотине?
5: Вы знаете о чем.
7: Смотрите, смотрите, Барри. Нет, он смешон. Определенно он смешон.
5: Зачем вам это понадобилось, Гешт? Зачем вы хотели погубить Эдди?
7: Ну что вы, Барри, что вы? Мальчик хорошо заработал.
5: Ах, ты дохлая крыса. Ты еще ответишь за это. Чудовище.
7: Между прочим, Барри, этот червяк, эта скотина, которая ползает между столами на экране телевизора, мой бывший компаньон. Вы меня поняли, Барри?
2: Это было только начало. Начало тщательно разработанного сценария. Прошло немного времени, и я понял, что вся эта шайка следит за каждым моим шагом. Изучает меня, как редкое животное. Изучает спокойно, холодно, зло. Создает разные ситуации. Моего сына Эдди они заманили в сети, поманив призрачным миллионом. Использовали желание юноши самоутвердиться в жизни. Заставили гоняться за этим проклятым миллионом на колесе фортуны. И рисковать жизнью.
3: Они мстили вам за то, что вы разоблачили Петролиум, или было еще что-то?
2: Было. К тому времени в телекатастрофе прошли еще 3 моих репортажа. О землетрясении в Японии, о страшном тайфуне Камила, обрушившемся на Панаму и Никарагуа. И, наконец, об ужасающей засухе в Центральной Африке, когда цветущие земли превратились в черную пустыню. Погибли тысячи людей, прежде всего дети и старики. Так вот, размышляя об этих катастрофах, я начал подозревать, что все они не были просто стихийными бедствиями.
8: Вы что же хотите сказать, что эти катастрофы были вызваны искусственно?
2: Да.
8: Кем же?
2: Военно-промышленным комплексом.
3: А что заставляет вас предполагать это?
2: Некоторые факты. Штаты произвели подземный ядерный взрыв на атолле, а через несколько секунд в Японии произошло сильное землетрясение.
4: Если это было сделано сознательно, то с какой целью?
2: Ослабление экономического конкурента. Это же очевидно. Далее. Я сам находился в эпицентре тайфуна на подводной лодке. Лодка выпустила 2 ракеты, и тайфун, угрожавший Флориде, повернул на строптивую Никарагуа и Панаму. А возьмите засуху в Сахеле. Американские спутники обнаружили там огромные залежи нефти. На эту нефть тут же позарился известный вам концерн «Петролиум». Сахель, естественно, воспротивился этому. И вот, в озоновом слое атмосферы, прямо над территорией Сахеля, образовались огромные дыры. Внизу все сгорело.
3: Извините, господин Барри, а кто-нибудь знал о ваших подозрениях?
2: Я считал, что об этом знает только один человек. Мой единственный друг, знаменитый ученый Аллен. В одиночестве и полном секрете он работал на новейшей космической станции «Феникс». Всего несколько человек в мире знали об этом.
3: А как же вы поддерживали связь с ним?
2: У меня всегда была с собой карманная рация. Когда Аллен пролетал над тем местом земного шара, где я находился, она неизменно давала сигнал. Аллен подтвердил мои подозрения, но он сказал, что факты – это еще не доказательство. Необходимо установить систему. Он работал над этим. Между прочим, именно Аллен обнаружил из космоса дыры над Сахелем. Он предупреждал меня о зарождающемся стихийном бедствии, поэтому я всегда оказывался первым на месте катастрофы. Но мы ошибались, думая, что наши переговоры остаются тайной. Позже я понял, что их содержание было хорошо известно сенатору Уилли.
8: Значит, выходит, вы стали для них опасным. Они боялись новых разоблачений, так?
2: Так.
8: Что же было дальше?
2: Они подготовили мою гибель. Вычислили ее до доллара и цента. Это произошло в Чикаго, в Большом Джоне.
9: Вы имеете в виду этот небоскреб?
2: Да. Его построили как прообраз дома города, дома будущего. Я приехал, чтобы сделать репортаж. С крыши Большого Джона одна молодая чета собиралась отправиться в свадебное путешествие на воздушном шаре.
10: Реклама?
2: Чисто американский трюк. Экстравагантное начало супружеской жизни. Жених – один из директоров фирмы электронной техники. Невеста – дочь газетного магната. Надо было видеть это зрелище. Молодожены в костюмах из черной кожи поднимаются по лестнице в гондолу ярко-оранжевого цвета. Отец невесты рубит канаты серебряным топором. Съемка получилась эффектная. Я потом слышал, как отец невесты шептал, зачем я все это сделал.
10: Реклама не удалась?
2: Хозяин небоскреба был доволен.
4: А молодожены?
2: Им повезло меньше. Они пропали в волнах бушующего океана. Это была сенсация. Но мало кто тогда предполагал, что главная сенсация Большого Джона впереди. И она совсем не была связана с этой несчастной парой. Я уже просматривал репортаж, готовя его к отправке в редакцию, как вдруг в номер гостиницы Большого Джона, где я находился, постучал шеф местной чикагской полиции, старина Бобби. Так его все звали.
5: Да-да, входите. Бобби? Рад видеть.
11: Привет, барин.
5: Привет, старина. Проходите, проходите. Чем обязан?
11: Нет, ничего особенного. Зашел промочить горло. Найдется?
5: Еще бы. Я только сейчас радио выключу. Вот так. Прошу.
11: Спасибо. А вы, старина, как всегда, герой дня.
5: Не понимаю.
11: Так вы еще ничего не знаете? Вот, читайте. Сегодня утром эту листовку получил по местной пневмопочте. Вы вслух читайте. Листовку получили многие в этом доме.
5: Ничего не понимаю, Джона.

0: адская кнопка. Устроили несколько эффектных взрывов, пока без всякой цели, чтобы заявить о себе.
1: Так.
0: Теперь цель обозначена ясно, 5 миллионов.
1: Это все понятно. А зачем им я?
0: Ну, вас хорошо знают, верят, вы предвестник катастроф, это щекочет нервы.
1: Да, все это похоже на детскую игру или бред сумасшедшего.
0: Да, нет, знаете, не совсем так. Слушайте, Барри, с вами ведь можно иметь дело?
1: Да я думаю.
0: Смотрите, информация только для вас.
1: Что это?
0: Чертеж самодельной атомной бомбы. Может уместиться в чемодане. Ее изобрел один студент, физик. Сейчас он солидный ученый, но не исключено, что идея пришла в голову нескольким студентам, а?
1: Простите, старина, пневмопочта.
2: Так, похоже, что это вам.
0: Так, давайте-ка. Передайте старику, что он болтун. Вот как? Интересно.
1: У меня такое ощущение, что они нас видят и изучают, как обезьян в клетке.
0: А пока это так. Хотя мои ребята тоже не теряют времени. Но, боюсь, нам здесь не дадут поговорить спокойно. Скажите, Барри, вы обедали?
1: Нет.
0: Вот и прекрасно. Я заказал обед на двоих в ресторане Джонни. Это здесь же, несколькими этажами ниже. Там и потолкуем. Не возражаете?
1: Идет.

0: Хорошо играет старина.
1: Да. Говорят, это лучшая группа Чикаго.
0: Ну, не знаю, лучше или, но Эддингтон.
1: Эддингтон.
0: А вон, видите, тот высокий молодой негр, трубач.
1: Ага.
0: Он руководитель группы и считается лучшим знатоком музыкального детства Америки.

0: Кстати, Барри, а вы не знаете, что она поет?
1: «Ноктюрн пустоты» Гарсиа Лорки. Он посвятил его своим страданиям в Нью-Йорке. Он писал: «Я в этом городе раздавлен небесами».
0: Ага. Хорошенькая дельца.

0: А, кстати, не знаете, что это за тип?
1: Где?
0: Да вон там, за тем столиком. На важную птицу похож. По-моему, делает вам какие-то знаки.
1: Ах это... Сволочь.
0: Не понял, старина?
1: Файдом Гешт.
0: Мультимиллионер?
1: Угу.
0: О, вы с ним знакомы?
1: Свел случай. Как-нибудь расскажу.
0: Ага.
1: Вот и остальные. Сенатор Уилли и губернатор штата.
0: Почему они здесь? А, набивает себе популярность. Смотрите, очень приветливо улыбается вам.
1: Слетается воронье.
0: Но что так мрачно, старина?
1: Могу и по-другому. Я счастлив, может быть, впервые, что здесь со мной нет моей жены и моего сына.
0: Вы им крупно насолили, старина?
1: Было дело. У меня есть очень скверная привычка. Говорю то, что вижу.
2: Прошу прощения, мистер Барри. Вам послание. Просили передать немедленно.
1: Спасибо. Бобби, это опять вам.
0: Да? Что там еще? Дайте. В 21.18 будет выключен свет во всем небоскребе. Это предупреждение. В 5 утра истекут сутки. Джон отвечает за Джона. Так, 21.18. Сейчас 21.15. Значит, света не выключают через 3 минуты? Что же, остается только ждать. Так-так. Свет погас немного раньше. Спешат, ребятки, нервы. И еще, заметьте, Барри, там в оркестре на пюпитрах горят маленькие лампочки, да? Не так ли?
1: Ну и что?
0: Нет, просто наблюдаю, старина.
3: Как чудесно звучит эта темноте, не правда ли, сэр?
0: Вы кто?
3: Голдрин, Джеймс Голдрин.
0: Кто вас звал?
1: Бобби, это мой друг, писатель Голдрин. Здравствуйте, Джеймс. Как вы оказались здесь?
3: Здравствуйте, Барри. Я назвался вашим приятелем, и меня сразу пропустили.
1: Ага.
3: Я приехал выручать несмышленых детей Америки.
0: Что, проповедник, сэр?
3: Да. Если вам угодно, я черный миссионер среди белых безбожников, убивающих без разбора всех негров. Что же вы не стреляете, сэр?
0: Но я не убил еще ни одного, хотя имел массу возможностей.
3: Не убили, так убьете. Я уверен, что среди этих мальчишек из адской кнопки есть представители и моего народа.
0: А почему вы думаете, что именно мальчишки и именно негры?
3: Потому что негры обречены в этой стране. А что мальчишки? Достаточно прочитать их ультиматум.
0: Так что же вы хотите?
3: Разобраться в обстановке и помешать вам стрелять.
0: Разбирайтесь. Всего хорошего, мистер Голдрин.
3: До свидания, джентльмены. Желаю удачи.
1: Счастливо, Джеймс. Ну, как вам нравится, Бобби? Насчет негров и всей этой истории.
0: Думаю, что он, как ни странно, угадал. Это здорово усложняет дело. Узнай раньше времени мэр или кто-то другой. В Чикаго начнется новая гражданская война?
4: Извините, шеф, вам конверт по городской пневмопочте.
0: Давайте сюда.
4: Прошу.
0: Ого. События развиваются. Освободите 25 миллионов заложников. Ничего не понимаю.
1: Постойте, старина, так ведь это все негритянское население Америки. От кого же их надо освободить?
0: Ну, конечно, от белых.
1: Скажите, Бобби, вы серьезно думаете, что они могут взорвать небоскреб?
0: Могут. Барри, слушайте меня внимательно. Я чувствую, что возьму эту банду. Я обещаю вам, что вы один снимете ее арест. Один. Ваш гонорар утроится. Но у них может быть запасной игрок снаружи, со своей кнопкой. Бомбы тоже снаружи. Здесь их нет. Мои люди обшарили все чемоданы.
1: И что же?
0: Я чувствую, Джон, что вы, именно вы, поможете мне обнаружить запасного игрока и эти штуки.
1: Я? С чего вы взяли?
0: Вы, Джон, вы. Я не хочу вдаваться в ваши тайны, но как это вы угадываете, что именно в Канаде проснется вулкан? А тайфун? Он еще не получил порядкового номера, а вы уже были в его эпицентре.
1: Ах, вот вы о чем. Ну, только ведь репортер должен уметь угадывать интуиции.
0: Слушайте, Джон, у меня есть сын. У него светлая голова и темная кожа.
1: У вас?
0: Да, я никому не рассказывал про этот давний случай. Однажды, когда у меня в семье случилось несчастье, я остался один. В парке ко мне подошел негритенок, вооруженный старым кольтом. Он потребовал $10. Это обычная плата за прогулку в одиночестве. Я решил было обойтись вымогателем профессионально, но в глазах мальчишки было такое отчаяние, что я протянул ему деньги. Потом мы разговорились. Я сделал тогда удивительный вывод, Джон. С самым отчаявшимся человеком надо поговорить по-человечески. И он остановится, прислушается, поймет. Можете смеяться над стариком, но это истинная правда.
1: Как зовут вашего сына, Бобби?
0: Сэм.
1: Я буду рад познакомиться с ним.
0: Спасибо. Но сейчас нам надо спасти город.
1: Я постараюсь вам помочь. При одном условии. О моих действиях никто ничего не должен знать. Это серьезно, Бобби.
0: Спасибо. Я обещаю вам. Об этом не узнает ни одна живая душа. Я позабочусь об этом.
5: Надо полагать, господин Барри, что вы связались с космической станцией.
6: Да. Я вздрогнул от радости, когда услышал голос Алина. Вот эта запись.
7: Шестой слушает.
6: Алин, привет.
7: Привет, Джон. Как поживаешь?
6: Как на горячей сковородке? Я в Чикаго.
7: Я кое-что слышал об этой заварухе. Чем я могу тебе помочь?
6: Скажи, ты можешь засечь плутоний? 3 или 4 бомбы. Очень компактные. Где они, никто не знает.
7: У меня здесь есть один аппарат. Сделаю снимки. Но с ними надо будет основательно поработать. Я тебя вызову, когда снова буду пролетать над Чикаго.
6: Все понял. Спасибо, Ален.
7: Как там Мария и Эдди?
6: Мария, как обычно, в поездке. Демонстрирует моды. Эдди снимается в Голливуде.
7: Поклоном от меня.
6: И тебе от них.
7: Береги себя.
6: И ты, Ален.
7: Ну, я-то далеко от вашей суеты. Привет, Джон.
6: Привет.
7: Ты получишь снимки.
0: Наконец-то. Ну, Джон, что-нибудь удалось?
1: Все в порядке, Бобби. Вот данные. Бомбы в машинах. Номера машин уничтожьте.
0: Спасибо, дружище. Спасибо. Я этого не забуду. Я скоро вернусь. Ждите меня здесь. Но я вам обещаю еще раз, что вы один снимете арест всей бандой. О, кстати, к вам кто-то идет.
1: Мария. Мария.
8: Джонни. Джонни. Ой, здравствуй, Джон.
1: Ты здесь?
8: Да. Я с тобой, милый. Я видела твои репортажи, мне страшно. Скажи, когда это все закончится?
1: Скоро, дорогая. Может быть, даже очень скоро.
8: Знаешь, когда это кончится, давай бросим все. И вернемся домой вместе с Эдди. Давай попробуем, а?
1: Что именно?
8: Бросим мои моды, самолеты, поезда, такси.
1: А, телекамеры мои, да, телевизоры, мотоциклы. И заживем, как все люди.
8: И ты Ты решишься на это?
1: Решусь, Мария. К черту телекатастрофы, к черту моды.
8: Давай, Джонни, а? Давай попробуем.
1: Давай, Мария. Только немного попозже.
8: Джонни, мне звонила Эдди.
1: И мне тоже.
8: У тебя самостоятельный, заботливый сын.
1: И у тебя.
8: Да. Я очень беспокоюсь за него. Джон, как они будут жить без нас?
1: Кто они?
8: Наши дети.
1: У нас один сын.
8: У Эдди тоже появятся дети. Как они будут жить без нас? Я хочу сказать, если Гешт и ему подобные угрожают нам, взрослым, что же они сделают с нашими детьми?
9: А вот и я. Не помешаю.
8: Нет, нет, Бобби.
1: Все в порядке, Бобби.
9: Все в порядке, старина. Спасибо. Все четыре игрушки через полчаса будут в безопасном месте и обезврежены. Официант! Шампанского!
10: Слушаю, сэр.
8: О, Бобби, вы сегодня так торжественны.
9: А, еще бы. Ведь я даю обед в честь вас.
8: О, благодарю.
9: Шампанского первой леди Большого Джона.
6: Молодец, Бобби. А.
8: Ура! Если можно, музыку.
9: И музыку! Барри, берите камеру, сделайте вид, что снимаете наш стол. А потом валяйте дальше.
1: Так.
9: Не обращайте внимания, если погаснет свет. Так нужно. Главное, не упускайте из виду оркестр.
1: Понял. Снимаю.
9: Свет! Полный свет! Барри, главное, оркестранты! Оркестранты, снимайте, старина! Вот они, адские ребята! Чёртова дюжина!
11: Среди них и дети моего народа, господин полицейский.
9: А, это опять вы, Голдрин, миссионер? Как видите, обошлось без выстрелов.
11: Да, я вижу. Сегодня вы главный герой, сэр. Теперь им отобьют легкие, печень, все. Не так ли, шеф?
9: Ну, теперь их будут судить.
11: В нашей стране, шеф, самый высокий процент смертных приговоров, причем за счет негров. Вы увеличили позорный счет.
9: Просто я закончил свою работу, Голдрин. Начинайте свою.
11: Я иду спасать их от вашей Америки.
9: Желаю успеха. Официант. Проследите, чтобы была музыка.
6: Все, репортаж готов. Один вопрос, Бобби. Как вы узнали, что это они?
9: От вас, Барри, у меня нет секретов. Я проверил профессии всех, кто находится в Большом Джоне. Меня особенно заинтересовал один физик-ядерщик. Его имя знаменитое в мире искусства. Да, Барри, да, это Эддингтон. Так что джаз-оркестр под управлением Рэма Эддингтона и террористическая группа «Адская кнопка» – одна и та же компания.
1: Понятно. Мария, подожди меня здесь, я только отправлю пленку.
8: Да, Джонни.
10: Барри,
1: да?
10: Прошу прощения, сэр. Вам телеграмма.
1: Давайте.
8: Откуда, Джон?
1: Ну, наверное, торопится с репортажем. Прочти, Мария.
8: Голливуд.
1: При чем здесь Голливуд?
8: Наверное, что-то с Эдди, ведь он в Голливуде. Мне страшно, Джонни.
1: Он в больнице.
8: В больнице? Он жив?
1: Получил травму во время трюка. Это пока все, Мария, все.
8: Мы должны ехать, Джон. Ехать немедленно.
9: Сейчас все выясним, не волнуйтесь.
8: Джонни, я боюсь. Гешт, я видел его здесь. Это не к добру.
1: Успокойся, Мария. Подожди меня минуту. Я только отправлю репортаж и возьму вещи из номера. Бобби, старина.
9: Да, я слушаю, Джонни.
1: Я прошу вас, закажите, пожалуйста, такси в аэропорт и два места на самолет до Голливуда.
9: Официант!
10: Да, сэр.
9: Такси для мистера Барри.
10: Слушаю, сэр. Такси для мистера Барри. Такси для мистера Барри.
8: Ну, я иду, Джон.
1: Да-да, жди меня в машине.
8: Быстрее, Джон, быстрее, прошу тебя.
1: Я скоро, Мария, скоро.
9: Барри.
1: Что?
9: Подождите.
1: Что случилось?
9: Не звоните в Голливуд.
1: Говорите же. Он жив?
9: Жив, но он выпрыгнул из низколетящего самолета на мотоцикле. Поврежден позвоночник. Вот адрес больницы.
12: Они убили их!
1: Что это?
9: Похоже на взрыв.
1: Взрыв? Мария. Мария.
6: Не может быть. Что же это? Мария! Мария!

0: Они убили ее. Они убили ее. Вот и все.
1: Это я виноват, Джон. Я простить себе не могу.
0: При чем здесь вы?
1: Это ведь я крикнул машину для мистера Барри, и они сразу приняли решение. Такси у подъезда и в багажнике бомба. Джон, я найду убийцу. Я вам обещаю, найду, независимо от хода следствия.
0: Бобби, за что они убили ее? За что они убили Марию? За что они...

0: Они убили ее, господа. За что?
1: Выпейте воды, Барри.
0: Спасибо. Вот пленка. Я снимал. Видите? Она на заднем сиденье. Глаза открыты, кругом кровь. Я снимал Марию. Снимал убитого шофера. Их не должно было быть там. Там должен был лежать я. За что?
1: Господин Барри, может быть, мы сделаем перерыв?
0: Нет, простите. Нет, я буду говорить. Я долго молчал. Я буду говорить, господа.
1: Мы слушаем вас.
0: Гроб с телом Марии летел в Европу, на ее родину. А я вылетел в Лос-Анджелес к сыну. Эдди я увидел в больнице. На лице остались одни глаза. Мне казалось, они спрашивали, почему она, а не ты.
2: Отец, расскажи, пожалуйста, какая она была?

Она была замечательная. Лучше всех. Она любила тебя. Гордилась тобой. И очень беспокоилась за тебя. Она могла говорить о тебе часами. Когда ты только родился, она говорила, он будет хорошим сыном.

0: Отец, оказывается, жизнь дорогая штука. Пожалуй, она стоит больше миллиона.
1: Эдди, тебе не надо много говорить.
0: Пустяки. Эдди, как всегда, возьмется. Убийцы будут наказаны. Что ж? Они убили мою мать. Они убили ее. Убили!

0: Припадок продолжался всю ночь. Прибежавшая сестра показала мне разбитый телевизор. Его разбил Эдди. Я все понял. Газеты, радио, телевидение помешались на деле адской кнопки. И хотя среди них были белые, гибель Марии расписывалась как месть черных террористов. Так думал не только Эдди. Так думали многие американцы.
1: А как думали вы?
0: Я не верил. Я встретился в тюремной камере с главарем адской кнопки Эддингтоном.
2: Я знаю, зачем вы пришли. Мы не взрывали машину, не убивали вашей жены. Но для нас Чикаго символ расизма, и мы...
3: Освободить 25 миллионов заложников какой ценой? Вы либо сумасшедший, либо убийца.
2: Они убивают первыми. Слишком быстро шел убит, слишком медленно ехал убит, говорил с другом на улице, убит. Мой младший брат Нонни играл с товарищем. Подошел полицейский. Нонни испугался. Полицейский выстрелил ему в лицо за то, что увидел гримасу страха на лице ребенка. Полицейского оправдали. Мы все заложники в вашей стране. Кто мы для вас? Грязные нигеры. О, Нонни, Нонни.
3: Зачем вы втравили меня в эту историю?
2: Что вы имеете в виду?
3: Джон отвечает за Джона.
4: Извините нас, Барри. Это мальчишеская выходка, не более. Я не предвидел, что кто-то воспользуется нашей промашкой, захочет вам отомстить. Нет, нет, нет, нет.

0: Кто же взорвал машину? Вам удалось это выяснить, господин Барри?
1: Да. Старина Бобби сдержал слово.
2: Так вот, Барри, такси взорвал некий Крафт.
1: Крафт? Кто это?
2: Мразь. Типичный подонок. Был связан с мафией, нигде не работал. Ему заплатили за все 100 тысяч долларов.
1: 100 тысяч?
2: Он даже не знал, что взрывает. Ему позвонили дважды. Первый раз сказали, открывайте счет в банке. Он тут же вылетел в Чикаго. Тут ему позвонили второй раз и велели нажать кнопку. Нажал, получил свои 100 тысяч, даже не поинтересовался, за что.
1: От кого он получил эти деньги?
2: Сваливает все на адскую кнопку.
1: Так я и думал. Ну и что же теперь?
2: Сейчас, не торопитесь, старина. Сейчас, вот послушайте эту запись. Очень любопытно. Думаю, вы узнаете голос вашего старого знакомого.
3: Это не он! Это же не он, кретины, болваны, идиоты!
1: Гешт. Файдам Гешт.
2: Он самый.
1: Что это значит?
2: Это запись, старина, сделана на вилле Гешта в день, когда взорвали такси. Любопытно, что в этот день у него гостил сенатор Уилли. Других гостей не было.
1: Уилли?
2: Ну, что ж тут удивительного. Гешт финансирует избирательную кампанию сенатора. Интересно другое. Мне удалось установить, что они вместе смотрели одну видеопленку.
1: Какую?
2: Видеопленку, снятую в большом Джонни скрытой камерой. Вас снимали, старина. И взрыв тоже.
1: Убийцы. Подлые убийцы.
2: Они все рассчитали, старина. Убивают вас, поскольку вы им мешали. Вина, естественно, падает на адскую кнопку. И все это используется в их политических целях. Помните выступление сенатора после гибели Марии? Как он распинался? Называл вас своим лучшим другом, гордостью нации, клеймил позором убийц, призывал унять взорвавшихся негров, обвинял правительство в слабости. Нужна сильная власть и сильный человек. А таким сильным человеком, как всем хорошо известно, как раз и является он, сенатор Уилли. Да, слушаю. Что? Когда? Радио? Сейчас включаю.
4: Продолжаем специальный выпуск. Только что мы получили сообщение нашего корреспондента из Чикаго. Судебный процесс над террористической группой «Адская кнопка» не состоится. Почти вся группа во главе с ее лидером Рэмом Эддингтоном погибла.
1: Они погибли? Что это значит?
5: Сообщаем подробности. В полдень на залитой солнцем площади у здания Чикагского городского суда остановился тюремный фургон. Он привез чертову дюжину преступников. Первым вышел дирижер Рэм Эддингтон. Солнце слепило, раздражало всех, кто собрался в этот час на площади. Внезапно все люди повернулись в одну сторону. То, что они увидели, привело их в ужас. На них на бешеной скорости мчалась сама смерть. Большая черная гоночная машина появилась неизвестно откуда и с диким ревом, преодолев пространство площади, врезалась в кучку преступников. Обезумевшие от страха очевидцы успели прочитать кроваво-красную надпись на черном боку машины. «Эдди!» Да, это был Эдди Барретт, сын знаменитого
1: Эдди,
5: Шона
1: что
5: Барретт.
1: Ты наделал, Эдди?
5: Эдди снова с нами. Вы помните, господа, что Эдди не так давно получил травму во время неудачного трюка в Голливуде. Болезнь сковала героя, но не сломила его волю. Друзья врезали инвалидную коляску на водительское место его любимого гоночного автомобиля. Сын мстил чертовой дюжине за гибель матери. Сейчас он в тяжелом состоянии, но мы верим, что герой победит болезнь.
1: Я должен быть с ним.
2: Я еду с вами. А, черт. Я сейчас, старина. Да. Да. Я слушаю, сенатор. Да, он здесь. Сейчас. Барри, сенатор Уилли.
1: Барри слушает.
6: Привет, Барри. Я все слышал. Мужайтесь, мужайтесь. Ваш Эдди кумир молодой Америки. Национальный герой. Передайте ему, что я горжусь им. Да, Барри, я заказал партию маек с его портретом и советую носить их всем своим избирателям. Надеюсь, нашему герою будет приятно это узнать.
1: Он убийца невинных людей, сенатор.
6: Ну, бросьте, бросьте, Барри. Кто вам сказал? Отцы вечно недооценивают. Заявляю, как официальное лицо. Эдди Барри – герой. Хотите, пришлю личного врача? Дюжину хороших врачей.
1: Спасибо, сенатор. Извините, я спешу.
6: Подождите, Барри, подождите. Два слова. Вернее, вопрос.
1: Слушаю.
6: Я знаю, что у вас есть предсмертная запись моего старого приятеля Гешта. Вы слышите меня, Барри?
1: Да, сенатор. Гешт что, умер?
6: К сожалению. Надеюсь, вы поняли ее правильно. Я имею в виду запись.
1: Да, кажется, да. Гешт был очень огорчен покушением на мою персону.
6: Да. Жаль беднягу. Но все это не совсем так. Дело в том, что Гешт был безумно влюблен в вашу жену, Барри.
1: И поэтому надо было убивать?
6: Почем, Барри?
1: Извините, сенатор, я спешу.
6: Подождите, Барри.
1: Продолжим разговор в следующий раз. Бобби, вы не могли бы подыскать для Эдди лечебницу, скрытую от посторонних глаз?
2: Найду. А сами-то вы как?
1: Мне еще надо закончить одно дело.
7: И что же вы сделали, господин Барри?
1: Я вызвал на связь Аллена и рассказал ему все. Вот этот разговор.
8: Негодяи. Нелюди.
9: Но ты не знаешь главного, Джонни. Не знаешь, за что они тебе мстят. Ты вольно или невольно оказался в эпицентре самых тайных и разрушительных событий. Точнее, ты и я. Мы оба. Я сравнил твои репортажи со своими данными и вывел систему.
1: Слушаю тебя, Ален. Давай, давай.
9: У меня сотни снимков отравленных рек, морей и океанов. Пустошей на месте бывших лесов. Что это, Барри?
1: Уничтожение природы.
9: Это так называемое оружие Зевса. Искусственное цунами смывает города и поселки в странах, которые им необходимо держать в страхе. Тысячекратно усиленные молнии. Тропические ливни, вызванные в любой точке земного шара. Десятки стихийных бедствий, сознательно запрограммированных политиками, Пентагоном, купленными ими учеными. Все это грозит людям большой бедой. Мне больно за Америку, Джон.
1: Мне тоже, Аллен. Что ты предлагаешь?
9: Надо объяснить людям все прямо и честно. Слышишь меня, Джонни? Можешь на меня рассчитывать.
1: Ты уверен, что сумеешь все объяснить и доказать?
9: Да, Джонни. Только учти, времени мало. Электронное ухо Пентагона работает круглосуточно.
1: Слушай, Ален, я заказываю студию в Нью-Йорке и мчусь туда. Вызываю тебя по нашей связи, и мы делаем с тобой... Прямой репортаж.
9: Идет, Джонни. Но учти, я могу выйти на связь примерно в 18... Подожди, Джон. Радиограмма. Положение осложнилось. Космическое управление предложило мне законсервировать станцию и возвратиться на Землю.
1: Что это значит?
9: Это значит, что за мной посылают космолет.
1: Это что же? Все сорвалось?
9: Я принял решение, Джонни. Посылай их всех к чертям. Я пока не собираюсь пылесосить свою станцию. Давай, работай над программой. Я включусь в 18.05.

0: Барри, привет. У тебя все готово?
1: Привет, Райт. Я готов.
0: Окей. Начнем через 5 минут.
2: Мистер Барри, вас срочно к видеотелефону. Сенатор Уилли.
1: Слушаю.
3: Добрый вечер, дружище. С нетерпением жду передачу. Но только, Барри, прошу без лишних обобщений.
1: Вы что, сенатор, хотите прокомментировать мое выступление? Или выступление моего друга с космической станции «Феникс»?
3: Имейте в виду, Барри, передача из космоса не состоится. Или вы оба послушаетесь доброго совета, или проиграете.
1: Вот что, Уилли, я в студии. Что ты можешь сделать со мной, дорогой друг?
3: Остановись, Барри. Подумай серьезно. Если тебе наплевать на себя, подумай о славном Эдди. Это последнее предупреждение.
1: Я подумал, сенатор. Хочу спросить.
3: Да?
1: Уилли, зачем ты убил мою жену Марию? Ну, что же ты? Молчишь? Тебе нечего сказать, сенатор? Я начинаю.

0: А теперь, после краткой информации об основных событиях дня, я хочу вам представить старого приятеля Барри. Привет, Джон.
1: Привет, Райт.
0: Барри не надо особо рекомендовать, так как телекатастрофу смотрят все. Ну, чем, Джон, вы нас сегодня припугнете?
1: Мировой катастрофой.
0: Вот как. Что ж, валяйте, Барри.
1: Вы, наверное, еще не знаете, Райт, что простым людям уготовано одно общее будущее. Те, кто сейчас беспечно ходит по улицам, завтра могут стать новыми жертвами. Соединенные Штаты Америки, именно они, изобрели самое грозное оружие – климатическую войну и применяют его на практике.
0: Вы имеете доказательства, Барри?
1: Все доказательства и расчеты даст Ален Копфман. Вот он передо мной, у телекамеры, установленной на борту космической станции «Феникс». Привет, Ален.
2: Привет, Джонни. Я готов.
1: Окей, дружище.
2: Джонни.
1: Ален, что случилось? Проверьте связь, погас экран.
0: Техника, как всегда, подводит. Эй, ребята, поднажмите там на космотехнику. Извините, господа, за мелкую задержку. Что? Срочное сообщение. Давай. Сообщение из космического центра. Космическая станция «Феникс» в 18 часов 7 минут прекратила свое существование. По предварительным данным, наш замечательный ученый-лауреат Нобелевской премии Ален Копфман покончил с собой, взорвав «Феникс».
3: Ален!
0: Врачи центра, проанализировав информацию со станции «Феникс», пришли к заключению, что Ален Копфман в последние дни был в нервном состоянии. Очень возбужден, впадал временами в инфантилизм.
1: Неправда, он здоров. Его взорвали. Ален! Ален, где ты? Ален! Ален!

0: Джон, ты в состоянии закончить передачу? Джон.
1: Брайт.
0: Да. Окей.
1: Пожалуйста. Подай мне мой магнитофон.
0: Прошу.
1: Уважаемые телезрители, мой друг Аллен, как вы слышали, прекратил свое существование. Он мертв. Но вы услышите его. У меня сохранилась запись последнего разговора. Включаю.
2: Радиограмма. Положение сложилось. Космическое управление предложило мне законсервировать станцию и возвратиться на Землю.
3: Что это значит?
2: Это значит, что за мной посылают космолет.
1: За несколько минут до эфира мне позвонили и предупредили, что передача не состоится, если мы коснемся сути дела. Такое же предупреждение получил и Аллен.
0: Кто вам позвонил?
1: Я спросил его. Уилли, зачем ты убил мою жену Марию? Он не ответил мне.
0: Уилли? Сенатор Уилли?
1: Да.
0: Соедините меня с Уилли.
4: Кабинет сенатора Уилли.
1: Уилли, зачем ты затеял всю эту нечеловеческую подлость?
4: Кабинет сенатора не отвечает.
0: Дайте его квартиру.
4: Квартира сенатора Уилли.
1: Уилли, зачем ты убиваешь негров, пуэрториканцев, сальвадорцев, никарагуанцев? Зачем?
4: Квартира сенатора не отвечает.
1: Уилли, зачем ты взорвал космическую станцию? Зачем убил моего друга Аллена? Райт, он по-прежнему не отвечает.
0: Теперь ему придется ответить.
5: Передача внезапно прервалась.
0: Внезапно? В чем дело, черт побери?
5: Вышло из строя электропитание.
0: Черт возьми, Джон. Кажется, ты прав.

0: Барри!
1: Привет! Привет, старина!
0: Быстрее, быстрее, быстрее! А, какой дождь! Куда теперь?
1: К Эдди. Я должен с ним проститься.
0: А дальше?
1: Пока не знаю.
0: Джон, я смотрел передачу. Смывайся, сынок. Пока не поздно. Ты слышал что-нибудь о большой тройке?
1: Тайный совет заправил и кретинов?
0: Да. И финансовых тузов, политиков, военных, асов журналистики, советников и прочих, как ты выразился, кретинизаторов нашей жизни. Их 250 человек. На своей клубной неделе раз в два года решают самые важные проблемы. Где развязать войну? Кто будет президентом?
1: Ну и что?
0: Уилли, член большой тройки.
1: Этого даже я не знал. Ого! Если уж член тройки взялся за обыкновенного репортера, значит, там действительно большой переполох.
0: Ты сделал большое дело, сынок. Развратил такой муравейник.
1: Я смываюсь по вашему совету, старина. Но куда? Черт побери, куда? Надеюсь, вы не пострадаете из-за меня.
0: Мне пора в отставку. Дай знать, где ты. Если, конечно, сумеешь. Что это? А ну, погляди. Похоже, за нами гонится.
1: Да. Похоже. Ну-ка, нажми, старина. Еще нажми. Быстрей. Выжми из этой колымаги все, что можно. Быстрей, старина, быстрей.

0: Нашу машину преследовали два «Мерседеса». За рулем одного из них я узнал Джо, смертника. Когда-то это был чемпион мира по ралли. С дикими скоростями он гонял пробные машины. Теперь стал обыкновенным автоубийцей. Мастером удара сбоку или сзади. Зеленый «Мерседес» обогнал нас и преградил дорогу. Черный ударил в борт. Бобби удалось резко крутануть руль, промчаться по тротуару и выскочить на оживленную магистраль. Здесь они отстали. Остроумно придумано, не правда ли, господа? Организовать самому известному телерепортеру по катастрофам персональную катастрофу эффектно и правдоподобно. После этого они уже не оставляли меня в покое. В разных городах за мной по пятам ходили наемные убийцы. Даже в самолете они сидели за моей спиной.
1: А как ваш сын, господин Барри? Вам удалось встретиться с ним?
0: Да. Мы встретились в скромной лечебнице, которую подыскал для Эдди старина Бобби.
2: Отец, что ты задумал?
3: Я задумал вырвать тебя отсюда и поставить на ноги.
2: Поставить на ноги? Ты всерьез, отец?
3: Да.
2: Говорят, ты обвинил в чем-то Америку.
3: Ну, не в чем-то, а очень конкретно в подлости. Спи-ка, дружище. Поправляйся. Я пока тебя покину. Так надо. Ты не волнуйся. Я ненадолго.
2: Возьми меня с собой, отец. Даю слово. Эдди снова возьмется.
3: Слышишь, какой дождь?
2: Отец.
3: Да, Эдди.
2: Тогда? Ну, там. На площади у суда, когда я был в машине. Этот Эддингтон. Ведь он первый увидел меня.
3: И что же?
2: Он сделал мне шаг навстречу. Навстречу мне. Он же протягивал мне руку.
3: Да, Эдди, тебе и будущему.
2: Слушай, отец, не ругай меня.
3: Не бойся, мой мальчик. Я вытяну тебя из этой пустоты.

0: Я рассказал вам все, господа. Почти все. Не в правилах журналиста давать интервью журналистам, вы знаете это. Но я рассказал вам правду. Это похоже на бред. Бред моей жизни. И, если хотите, жизни моей бывшей страны. Господа, помогите вылечить моего сына. Мне сказали, что во всем мире только один профессор Петров может ему помочь.
1: Мы поможем вам, Барри. Сделаем все, что в наших силах.
0: Благодарю. Благодарю. Я скажу ему, это мой сын, Эдди. Он с меня ростом, но совсем еще ребенок. Я заплачу, у меня есть деньги.
1: Не надо денег, Барри. У нас лечат всех бесплатно.
0: Как?
1: Вы что, не поняли меня?
0: Простите. Да, конечно, простите. Я в самом деле пока не все понимаю. Я очутился в особом мире.
1: Да, Барри, в мире, где жизнь человека бесценна.

0: Вы слушали радиоспектакль «Такси для мистера Барри» романа Евгения Велтистова «Ноктюрн пустоты». Инсценировка Александра Гагаркина. Постановка заслуженного артиста республики Бориса Дубинина. Композитор Борис Фрумкин. Романс на слова Гарсиа Лорки исполняла Лариса Долина в сопровождении инструментального ансамбля «Мелодия». Действующие лица и исполнители. Джон Барри, заслуженный артист республики Николай Пеньков. Мария, заслуженная артистка республики Алина Покровская. Эдди, артист Алексей Кутузов. Бобби, заслуженный артист республики Николай Волков. Аллен, артист Александр Дик. Уилли, сенатор, заслуженный артист республики Лев Любецкий. Гешт, заслуженный артист республики Анатолий Баранцев. Бак, народный артист республики Всеволод Ларионов. Голдрин, артист Рогволд Суховерка. Эдинтон, артист Михаил Басов. В других ролях и эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Ирина Карасева. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Звуковое оформление Евгения Хорошевцева. Звукооператоры Марина Рябушкина, Наталья Клягина. Музыкальный редактор Ольга Трацевская, редактор Юрий Гутин.
1: Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном. Лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям в теплую избу. А изба была нетопленная. В избе на печи лежала без сна хозяйка Евдокия Гавриловна Захарова. Она прихварывала уже который день. Она грустила по мужу, убитому на войне, и ей сейчас не спалось. Она лежала и не могла согреться под овчинным полушубком, а рядом с ней, под отцовской овчиной, спали ее дети. Их было у нее трое, и все девочки – Марья, Ксения и Груша. Старшей Марье было 9 лет от роду, а Ксения и Груша были двоежки по 8 лет каждый. Мать время от времени укрывала их, потому что девочки спали беспокойно, они ногами сбрасывали с себя одежду. Евдокия Гавриловна приподнималась и укрывала своих детей. Они дышали чистым теплом. Знакомый запах молока и плоти исходил от них, и сердце матери тронулось тревожной любовью. Дети рождаются, растут, уходят затем из родительского дома в свою большую жизнь, но неподвижно сердце матери. Оно одинаково любит свое дитя. Одинаково оно прекрасно для нее во все времена его жизни. И мать всегда встревожена за него.
2: Что с вами сбудется? Что с вами станется? Вот будете вы жить и расти. А отца своего никогда не узнаете. А без отца, как и без матери. Что ж, я одна вам.
1: Ночь продолжалась. Мать стала думать об озимых полях, о том, сколько снегу было в зиму, сколько его сошло талой водой, сколько пропиталось в почву, о весенней погоде, о семенах в колхозе, о том, не потревожит ли какой новый враг нашу страну. Обо всем.

0: Сейчас. Кто будешь-то? Чего ходишь так поздно? Аль беда какая?
1: Беда, хозяйка. Дело у меня неотложное. Я и во тьме иду.
2: Евдокия Гавриловна засветила лампу и подняла ее, чтобы поглядеть на гостя. Перед нею был не старый, еще моложавый мужик, лет, может быть, 30 или немногим старше. Большие серые глаза его смотрели на хозяйку неподвижно и словно бы равнодушно. А вернее того, своя боль томила этого человека. И ему все равно было, что он видит перед собой. Одет он был в старую солдатскую шинель, но уже без погон, а за спиной его висел вещевой мешок. Должно, из армии домобилизовался человек. Хотела было Евдокия Гавриловна спросить у прохожего, какая случилась беда у него. Однако нехорошо праздно касаться чужой души, и она не спросила.
0: Небось, кушать хочешь? Садись, я тебе поужинать дам.
1: Спасибо, хозяйка. Время позднее, начнешь ты хлопотать, в печке греметь. Детишек разбудишь.
0: Проснуться опять заснут. Из того тебе не голодать.
1: Ну, твоя воля.
2: Он уселся на скамье и огляделся в избе. Перед ним ходила женщина и собирала на стол еду. В ее тихом лице, в худощавом теле, привыкшем к работе, было дальнее сходство с его женой, умершей накануне войны. Может быть, жена была помоложе, однако и хозяйке едва ли минуло 30 лет. А жена его была столь хороша собою, и лицом с кротким доверчивым выражением, и постоянным своим смущением даже перед мужем, и напряженным вниманием больших, словно испуганных глаз, ожидающих увидеть чудо в каждом человеке, что он, видя ее ежедневно, все же не мог привыкнуть к ней и часто любовался ею, будто не зная ее. К прелести человека, должно быть, нельзя привыкнуть. В хозяйке тоже было что-то, напомнившее ему об его умершей жене.
0: Садись, что ли? Угу. Щиты еще теплые.
1: Так и ты со мной. Одному есть не годится.
0: Да я похлебаю маленько. Не может со мне чего-то.
1: Чего? Чего? Кушай, пожалуйста. Во всякой пище лекарство есть. Говорят, есть такая еда, от нее даже грусть утихает.
0: А у тебя после еды ты утихала грусть? Или тебе, может, не по чем и грустить-то?
1: Нету, грусть моя никогда не стихала. Хоть поевший, хоть натощак.
0: Бери ложкой полней, со дна доставай. Чего ты мелко черпаешь неохотно так? А по ком твоя грусть?
1: О сыне болею.
0: О сыне? Умерший он, что ли, у тебя?
1: Беда, что вести нету. Пропал мой сын. Живой или мертвый, не знаю. Второй месяц хожу по всей округе людей, спрашиваю, а правда никто не говорит. Кому его запомнить? Тебе-то не попадался он на взгляд? Может, кусок его давал или там ночевать привечало? Говорят, будто поблизости он тут ходит.
0: А какой он из себя?
1: Да, мальчик такой заметный. Лет теперь ему 11-12 пошел. Из себя-то он был не рослый, зато на лицо памятный. Глаза у него добрые, сам такой смешный.

0: Мирной, а на голове волосы русые и в кудри вьются. А?
1: Не помню такого. Не видала я его. А чего при тебе его нету?
0: Вот непонятное. Жена тебе, говорю, давно скончалась. И сын по мне один остался. На войну я пошел, тетке его отдал, а тетка негодная, ну, как нормально иногда бывает. В село Шать, где сын мой с теткой жил, фашисты пришли. Тетка сбежала, вот, а сын один остался. И ушел он, не знамо куда, в Россию ушел. Он по свету бродит или в земле лежит, не знаю. А я вот за ним следом второй месяц хожу. Да следа-то не видно. След и от большого человека пропадает скоро. А от ребенка-то и вовсе. Ну что от него остается?
1: Вон беда твоя какая. А может, найдется еще твой Алешка? Народ детей бережет.
0: Плохо жить без радости, нельзя жить. Я весь теперь какой-то неспособный стал. А прежде-то я был умелый. Я ко всякой работе прилежный был. И в части мне цену знали. Твои-то ребятишки, видишь, целыми живут.
1: Мои-то целые. Вон они какие. А ты что хочешь, чтобы все дети пропали, раз твой пропал?
0: Да нет, что ты, того я не хочу.
1: Нету, не хочешь. А ты сиди горюй, а сам ложкой из миски черпай. Чего постничаешь? Злой станешь. Добро-то из жизни приходит, а жизнь из пищи.
0: Ага. Ишь ты какая, у тебя разумение есть.
1: А то как же. И с горем надо жить уметь. Я-то неужели, думаешь, с одним счастьем прожила? Мужа-то моего на фронте. Ну, ты давай ешь. А я вот тебе постель постелю.

0: На утро гость поднялся с рассветом и собрался уходить.
1: Ты куда?
2: А я по своим делам, может, сына сыщу. Спасибо тебе, хозяйка, за хлеб, за приют.
1: Обожди. Я сама пойду проведу о твоем сыне, об Алёшке. У нас село большое, людей ты не знаешь. А ты посиди, посиди. Ты почисти пока что картошку на завтрак. Видишь, вон там ведерки стоят. Сумеешь?
2: Справлюсь. Да что ты о картошке сомневаешься? Сумею, нет ли? Да ты знаешь, кто я? Я Гвоздарёв Антон Александрович. Я был знаменитый механик.
1: Во как! Хоть рассерчал на меня. Это хорошо. Ну вот что, я за тебя к людям иду, а ты за меня дом работай. А знаменитых теперь много. Весь народ знаменитым стал.
2: И на что мне нужно картошку чистить, будь оно все неладно?
1: Все ходит. А чего ходит? Кто такой-то?
3: Он старый, страшный, а большой, как папа. Я помню папу.
4: Папа лучше был.
1: А ты не помнишь? Этот ходит. Угомон на него нету.
4: Не щипай, не щипай меня, кружка.
3: Ты ногой меня ударила.
2: Живые. Счастливые. Жизнь для них чудо, как оно и есть. Ишь ты, глазки как у них сияют. А ведь серенькие глазки-то простого цвету. А за ними еще что-то добавочно горит. Душа. И прелесть изнутри светит. Две-то головки совсем одинаковые. Двоежки, что ли? Одна побольше туши глядит похитрее. Тоже, значит, портится помаленьку. А что в детях хитрость? Ничего, одна маскировка прелести.
1: Все ходит, лодырь. Мама картошку ему чистить наказала, он ходит.
4: У него медаль.
1: У нашей мамы тоже медаль за доблестный труд.
4: Он плохо воевал, он трус. Война долго шла, а у него только одна медаль.
2: Вот дела-то. Я орденов не ношу, чтобы перед людьми не гордиться, а дети за это в обиде на меня, что я трус.
1: Наша мама героем будет. Председатель Никита Павлович говорил, ее трактор сильнее всех. Он лучше всех землю пашет. Глубоко, не мелко.
4: Аж пыль летит. Я летом видела. И огонь из трубы.
1: Мама говорила, когда огонь летит, это плохо. Она воду в машине внутри ее пускает. За это ей медаль дали, и кофту напрямую, и туфли, хлеба сто пудов, и еще талон на что-то, и два платья малолетним детям.
4: Это нам, а не тебе.
1: Да.
2: Ну как? Хозяйка, значит, тоже механик. И
4: да.
2: Не угадаешь человека.
1: Думает. А чего думает?
4: А у него есть мама?
1: Нету.
4: А бабушка?
1: Да нет, он один. А чего же он один живет? Одни умирают.
4: А он добрый, видишь? Скучно.
1: А чего ему скучно?
4: Ему чужих жалко. Да, добрые по чужим скучают. И нас ему жалко. У нас папы нету.
1: Ничего.
2: Вы чего? Аль напугались? А вы кто ж такие будете? Должно быть, одна-то барышня, а два мальчика, или как?
3: Мальчиков нету, мы тут девицы.
2: Ну, вставайте, девицы. Вам давно обрежаться пора, на дворе вон день стоит.
3: А мама вернется, обижаться будет. Она тебе велела картошку на завтра готовить, а ты и не управился.
2: Да это я сейчас... Какое тут дело всего-ничего?
3: Теперь уж не надо. Теперь я сама, видишь, подымаюсь. А ты ступай на колодец и две бодейки воды принеси, а то мне тяжко.
2: Войди вот в такую семью, в раз охомутают. охмутают. Одно надо, другое, прочее. Детей же целых трое, а к ним забота нужна. Да, у меня вон один малый был, а сколько я в него силы положил, и теперь его забыть не могу. Эх ты, моя Лёшка, Лёшка, повстречайся ты мне, не оставляй ты отца сиротой. Повстречайся нынче же, чтобы мне даль не ходить. Я на войне сколько исходил, и тут вот теперь хожу. Сердце меня гонит.
0: Гвоздарёв сходил за водой и наколол ров на растопку, а Марья тем временем готовила картофель на завтрак. Младшим же сестрам она пока дала что по кусочку солонины, чтобы они не просили есть, покуда все не сварится. И Гвоздарёву Марья тоже дала ломать солонины, а себе не взяла. Немного погодя, вернулась в избу и сама хозяйка, Евдокия Гавриловна. Она с робостью, словно виноватая, поглядела на гостя.
2: Видать, ничего ты про сына-то не проведала? Ходил ты бестолку, зря.
5: Покамест не проведала. А тебе сразу нужно, чтобы я его за руку привела.
2: Да нет, я и потерплю.
5: Ну, потерпи маленько. Слух есть. У нас тут памятливая, честная старушка одна живет. Ее дочка библиотекарша. Книжки читать ребятам дает. А у библиотекарши муж тоже на войне пропал.
2: Ну, говори, говори. Говори теперь, кто ее сын, а кто тетка, и замужем ее тетка, либо старой девой, кто ее муж, чем занимается. Говори, говори все подробно. Все говори, чтобы смысла не было.
5: Да ты обожди с попреком-то. Это я тебе для твоей же веры подробно говорю. Мне добрая старуха та сказала, она врать не будет, что такой же малый, как твой, шел по осени за стадом через наше село. Скотину обратно в Белоруссию гнали, и малый твой будто шел следом с пастухами и с уполномоченным. Пригожий такой мальчуган шел по деревне.
2: Так он у меня и правда пригожий, мать у него была собою хороша.
5: Он еще у этой старушки, что я-то говорю, соли попросил. Старуха дала ему соли и спросила, ты чей же будешь? А он ей как большой. Бог весть, говорит, сам не знаю чей. Отца ищу.
2: Ой.
5: Пойду к нему в Германию. И пошел.
2: Ой.
5: Стал быть, ты его ищешь, а он тебя. И ходите вы оба как непутевые.
2: Да что ж, по-твоему, нам делать-то? Сердце-то у нас болит. У него по отцу, у меня по сыну. Тебе хорошо тут в своей избе с своими ребятишками.
5: Остановиться тебе надо.
2: А вот где что... мне пристанище?
5: Ишь ты, солдат без разума. Да тебе везде пристанище. Хоть у нас в колхозе, хоть в другой ступай. Ты же механик, говоришь.
2: А как же? Да ведь оно и ты, оказывается, женщина с мастерством.
5: И я работаю. Я землю трактором пашу. Без пашни не проживешь.
2: А, вот и главное-то.
0: Гвоздарёв посмотрел на хозяйку с добрым намерением. Как смотрит человек на младшую сестру, когда желает ее приласкать или подарить ей что-либо. Да нет у него под руками подарка. А для братской ласки сестра уже выросла. После завтрака Гвоздарёв попрощался с хозяйкой и с детьми ее, поблагодарил семейство за хлеб и приют и ушел совсем. Он решил еще зайти к той доброй, памятливой старухе, у которой была Евдокия Гавриловна, и спросить ее точно о том мальчике, какому она подала соли. Добрая старуха оказалась действительно памятливой. Расспросив сначала у Гвоздарёва, каков был из себя его сын, она припомнила, что за год она видела на деревне чужих мальчуганов, похожих лицом на Алёшку, и видела целых семерых, а не одного. А подумав немного, вспомнила и восьмого такого же. Эка бестолочь, подумал Гвоздарев. Да мне один нужен, она из доброты мне восьмерых обещает. По ее-то доброте все мальчики на моего Алешку похожи. Только из этой доброты сын ко мне не явится. Выйдя за околицу чужого села, Гвоздарев тотчас услышал работу мощного гусеничного трактора. Он всмотрелся в пустое черное поле и увидел машину, вышедшую из-за летнего дощатого балагана. Трактор неровно тянул за собою многокорпусную раму плугов и дышал через патрубок синим пламенем отработанного газа. За рычагами машины сидела в рабочем комбинезоне Евдокия Гавриловна.
2: Эх, женщина, и горючее ты пережигаешь зря, а главное дело машину утомляешь. Ведь ты рвешь ее такой работой, мать своего семейства. У меня таких, как ты, желудок не переваривает.
6: Стой, Евдокия!
7: Чего ты? У нас план большой, первым ты стоять!
2: Ну, а мне есть когда о вас заботиться.
5: Видал такую машину? Или первый раз только?
2: Такую-то? Да сколько не есть женщин в вашей деревне. Они за всю свою жизнь столько детей не нарожали, сколько через мои руки моторов прошло. Всех систем, серий, наименований и назначений.
5: А ну еще чего скажешь. Гляди там скорее, мне стоять некогда.
2: Это кто ж тебе, какой это изобретатель-конструктор такое питание водой устроил?
5: Это я сама. Да два слесаря и механик помогали. Теперь машина сильнее тянет и ровнее. А что, плохо сделали?
2: Да ну неплохо, а без расчету. Мысль была золотая. А все приблизительно ляпали, ну, гад. Ишь ты, ну что это такое? Ну где тут расчет был? Ну как у тебя впрыск в цилиндр идет? У тебя то горячая вода туда попадает, то похолоднее, а то никакой нету. Вот у тебя машина и так и работает. То она у тебя как богатырь бежит и на ходу смеется, а то сохнет. Зубами скрипит и плюется он огнем.
5: Я и сама вижу, Антон Александрович. Вижу, что не ладит что-то. Да все некогда подумать и систему перебрать. Пахать надо.
0: Антон Гвоздарев нечаянно между делом посмотрел ей в глаза. Сейчас они еще более походили на глаза его покойной жены. И смысл взгляда был тот же. Тайное сочувствие ему, как бы любование им, и вместе осторожная подозрительность. Точно он вот-вот может сделать, подобно ребенку, какую-либо шалость.
2: Все они, что ли, такие похожие? Тоже ведь задача. А, да мне-то что? Какая мне тут задача? Я вот-вот и снимусь отсюда навеки. Мало ли где я был, мало ли кого я видел. Меня каждую ночь сны одолевают от воспоминаний. Ну, я пойду, Евдокия Гавриловна, мне нужно далее идти.
5: Ступай, чего же. А как с водой быть? Не скажешь? Чего там нужно сделать?
2: А чего тебе сказать? Скажешь, а ты не поймешь. Самому надо сделать, а мне, видишь, некогда, у меня по сыну тоска. Прощай!
5: Прощай! Ходит человек, себя обманывает, что ли, или правда? Ветер в дороге тоску его остужает, и ему легче. Пусть ходит тогда, пусть ходит.
8: Должно быть, всасывающие клапана захватывают воздух. Надо их переставить. А когда переставлять? Ночью надо детей еще искупать.
0: Евдокия Гавриловна пахала до темна. Потом она затопила печь в своей избе, нагрела воды и начала купать в корыте детей. Сперва Ксюшу и Грушу, а последней купала старшую Марью. Она любила купать детей. Таково было приятно ей нежить их мягкие, слабые тела в теплой воде, чувствовать их чистый, живой запах детства, близко при себе держать их под защитой. Так бы и век их держала, если б можно было. Когда мать уже кончала купать и окатывала водой Марью, а младшие уже грелись на печи, снаружи к окну подошел Антон Гвоздарев. На столе горела лампа, корыто стояло на полу, и хозяйка купала дочку. Плечи и руки у Евдокии Гавриловны были обнажены. Голова была простоволосая. Сама она разрумянилась от тепла и своего счастья с детьми. Гвоздарев хотел было сразу постучать, но из интереса или от стеснения обождал.
2: Скажи вот, пожалуйста, что такое? Вот ведь и троих детей она родила. А может, и того больше. А ведь вся целая, полная живет. Природа, значит, постоянно своим ремонтом обслуживает человека. Ну, конечно, тут и харчи действуют, и воздух с водой. Колодец у них артезианский, микробов никаких. Интересно как-то.
3: Мама, это давешний мужик стучится. А чё он ходит, мам? Неприкаянный такой.
8: У него горе, дочка.
3: Горе? А у нас или рады, что ли? Отца нету.
7: Обожди, пока входить, а то избу настудишь. Ступай во двор! Захвати там охапку дровишек, подтопить еще надо. И ужин заодно согреем.
9: Это я сейчас.

0: Слушай, Евдокия, я не в гости пришел не зря, а по совести. Отошедший тогда днем от машины, я сосчитал в уме, что если правильно наладить впрыск воды в цилиндры, то можно при том же горючем, что отпущено по плану, запахать лишних 100, а то и 200 гектаров. А ведь это худо-бедно считать 10 тысяч пудов хлеба. Вот тогда я почувствовал, что во мне есть совесть. И вернулся. За ночь я управлюсь, пожалуй, отрегулировать всю водяную систему. Ты только посвети мне, где твоя машина стоит?
1: Ну что ж, у нас депо сельхозмашин и орудий. Там есть весь инструмент для текущего ремонта. И там моя машина ночует.
2: А вас где-нибудь сын Алёшка дожидается? Он, может, плачет по вас?
0: Эх, я беда, чуешь ты что-то? Сын у меня малый сознательный, ночью он спит, а не плачет.
2: А ему, может, спать не хочется?
0: Ну, не хочет, пусть не спит. Пусть как ты вот лежит и глаза лупит. Заправляй, хозяйка, фонарь, да на работу.
1: Сейчас. Марья, свет не забудь потушить.
2: А я спать не хочу. Пусть горит.
3: Марья тут же надела шубенку на голое тело, укрыла сестер и сошла с печки. Затем, улыбнувшись, она достала из шкафа, где мать хранила хлеб и соль, толстую книгу с картинками и села за стол читать. Шла долгая ночь. Девочка сидела при лампе и вслух выговаривала слова, водя пальцем по печатной странице. И лицо ее то веселело, то печалилось, то становилось задумчивым. Она забыла про себя и жила не своей жизнью. И счастье, сочувствие людям и предметам, о которых написано было в книге, тревожило и радовало ее сердце. Фитиль в лампе начал потрескивать, в ней догорал керосин.
2: Обожди, не гасни.
4: Хозяюшка! Хозяюшка!
2: Ну, что тебе?
4: А где старая хозяйка? Я думал, это не ты.
2: А что тебе надо-то? Чего ты по ночам в окно к нам стучишься? Других тебе домов в деревне нету, что ли? Ступай туда и стучи.
4: А там темно. А у тебя свет горит.
2: Ты видишь? Я занимаюсь, сижу.
4: Вижу. Дай соли горсть.
2: Ишь, сколько горсть. А зачем тебе?
4: У нас корова хворая. Пищу не принимает. Может, она соли полижет и ей полегчает.
2: Ну, иди, возьми, что ли.
3: Большой мальчик вошел через сени в избу. Лицо его было темное от солнца и ветра. Непокрытая голова густо обросла светлыми волосами, и большие глаза кротко, но не боязливо глядели на девочку-хозяйку. В руках у него был кнут. Он поставил его к месту в уголок и поклонился. Марья открыла шкаф, взяла из деревянной миски горсть соли и подала ее в кулаке мальчику. Тот подставил подол рубашки, и Марья сыпала туда соль.
1: Еще дай.
2: Хватит. Вы чьи сами-то?
1: Мы гонщики. Скотину гоним в погорелые районы. В Шать-деревню нынче идем. Слыхала Шать-деревню? Большое село.
2: Не слыхала. А кто вам скотину дает?
1: Кто, как кто?
5: Ты книгу вон читаешь, там написано. Нам государство всего дает.
2: А соли?
5: Не соль была, схарчили в дороге. Прочитай мне, что в книжке.
2: А ты читать не умеешь?
5: В зиму пойду учиться. Он школы фашист сжег.
2: Ну, ступай. У тебя корова хворая. Чё стоишь?
5: Сейчас. Спасибо вам за соль, а то корова-то племенная. До свидания.
3: Лампа уже моргала. Марья привернула фитиль, дунула сверху в стекло и полезла на печь. А Евдокия Гавриловна до рассвета помогала Гвоздареву работать в сарае. К утру Гвоздарев привык к женщине, вблизи которой было ему хорошо. Он даже не торопился кончать работу и действовал медленно, сердце его осмелело.
0: А что, Евдокия Гавриловна? Слышишь меня?
1: Не слышу.
0: Ну, все равно. А что, если сказать, мы с тобой организуемся вместе? Или, как говорится, будем служить у пушки в одном расчете? У нас одних ребят с тобой на целый расчет орудий хватит. Да еще мы с тобой двое.
3: Евдокия Гавриловна покраснела в сумраке сарая. Что ей было ответить ему? Человек он, может быть, и хороший, да все же незнаемо было, каков его характер, а у нее трое детей. Про любовь, по первости, все люди добры и хороши. Неизвестно только, как у них потом злые рождаются. Однако уже за то, что он робко, но добросердечно сказал, что он любит ее и желает жить с ней одним семейством, Евдокия Гавриловна была благодарна ему. И душа ее оживилась навстречу этому человеку. Тот, кого любит, всегда чувствует свое счастье, даже если любит его тщетно и бесполезно, потому что от другой любви увеличивается достоинство и сознание ценности своей жизни. Жизни, которая нужна не только себе, но и другому. Через несколько минут Евдокия Гавриловна подала Гвоздарёву нужную деталь и близко склонилась к нему. Глаза его радостно смотрели на нее. Он опять что-то говорил, но он ей так не понравился теперь, что она отвернулась и отошла от него, чтобы не почувствовать ненависть к нему.
0: Ты что, Гавриловна?
1: Ничего. Ты же за сыном идешь. У тебя сын в сиротстве живет. А ты встретил бабу вдову и про сына забыл. Где ж в тебе человек? Какое к тебе уважение? Мужик в тебе соскучился.
0: Ишь ты какая. Да сын-то я прежде всего найду. Без него и жизни моей не быть.
1: Вот и найди его сначала. А то я его скорее тебя найду.
0: А я нынче же в Москву поеду. Я в главную контору по розыскам там обращусь. Там уж где не есть, найдут его.
1: Поезжай, конечно. Чего тут топтаться? Сегодня от нас в МТС полуторка пойдет. Оттуда верста до станции.
0: Ладно, ладно. Солдату все ясно. А к вам-то можно наведаться тогда? Ну, узнать хоть как... Машина теперь будет тянуть. Какая жизнь у вас тут пойдет?
1: Можно, а чего нельзя? Ты меня не обидел, и я тебе буду рада.
3: Вскоре к сараю депо подъехал грузовик. С этой машиной Гвоздарев отправился к станции железной дороги и далее в Москву. А Евдокия Гавриловна отмыла руки и пошла к себе домой, чтобы проведать детей, а затем снова вернуться сюда, выводить машину на пашню. Дети ее спали, и она не стала их будить. Она собрала им завтрак, молоко, хлеб, солонину, вареный картофель, сама поела и ушла работать. До вечера она пахала. Машина теперь тянула ровно и мощно. Расчетливая работа водяной системы экономила горючее. И Евдокия Гавриловна вспоминала Гвоздарева. У мужика была правильная, думающая голова. Поздно вечером Марья сказала матери, что в прошедшую ночь мимо их села гнали скот в деревню Шать, и к ним в избу приходил мальчик-пастух.
1: А как его зовут? Не Алёшка ли?
2: Алёшки не было. Этого должно Ванькой зовут.
3: До деревни Шать было всего 18 верст. На другой день Евдокия Гавриловна выбрала время и поздно вечером пошла пешей в ту деревню. Она дошла до Шати еще затемно и подремала на околице деревни до рассвета. К полудню она возвратилась домой и привела с собой за руку большого мальчика Алексея Гвоздарева. Через месяц или немногим более, уже в начале лета, как только стемнело, в окошко Евдокии Гавриловны постучал прохожий человек. Огня хозяйка еще не зажигала, в избе было сумеречно, и хозяйке было некогда обернуться к окошку. Она мыла над тазом голову мальчика и сейчас смывала мыльную пену с волос Алексея и его лица. Прохожий больше и не постучал. Он прильнул к оконному стеклу и всматривался внутрь сумеречной избы. Он увидел, что делает Евдокия Гавриловна. Он увидел, как под ее руками проясняется бледное прекрасное лицо его сына. Гвоздарев давно хотел счастья, и вот теперь он был счастливым. И счастье его оказалось посильным житейским делом. Всего 10 шагов, да открытая дверь служили ему помехой к счастью. И он побоялся их пройти. Он сел на завалинку и закурил. Пусть и для радости будет отсрочка, так оно для человека надежней.

0: Бранчатов отдыхал душой и телом, когда в его кабинете сидел инженер Эдгар Иванович Огурцов. По всему было видно, что механику приятен визит к главному инженеру, что Огурцов рад предстоящему разговору, хотя вся его фигура, лицо, глаза были независимо насмешливы, а длинные губы сложены коварно. Усевшись, Огурцов закурил сигарету с фильтром, поигрывая красным карандашом, собрал на лбу расположительные дружеские морщины.
1: Горячие денечки, всюду страсти роковые. Чем, интересно, кстати, закончилось дело со 104-м дизелем?
2: Тарахтит. Его Величество Никита Нехамов ловчил поставить дизель на новый катер, а начальник мехмастерских Бутырин рисует 104-й на персональной посудине. Я же на их расприю взираю с высоты. Означенная возня чрезвычайно поднимает мой жизненный тонус.
0: Он был похож на актера Миманса, этот механик Огурцов. Все, что было надето на нем, плотно обтягивало гибкую живую фигуру. Руки и ноги были великолепной длины. Разговаривая, Эдгар Иванович сдержанно жестикулировал, и тело его существовало только вместе со словами. Если бы не умопомрачительный загар, если бы механика напудрить, походил бы он на Марселя Марсо, а он весь, и снаружи, и изнутри, был свободен, этот Эдгар Иванович Огурцов.
1: Пусть победит сильнейший. Думаю, Никита Нехамов одолеет-таки.
0: Расслабляющее бездумие было приятно Прончатову, как теплая волна после морозной улицы. Он отдыхал, благодушествовал, думал о том, что вот уже и в тагарской конторе есть пяток человек, которые смогут определить ее будущее, которые все похожи на механика Огурцова, но все разные по-своему. Вот скоро поступят современные мощные краны, флот пополнится сильными водометными катерами, пойдут большегрузные плоты.
1: У меня к вам нет дел. Потреплемся, а, Эдгар Иванович?
2: Извольте. Если я вас правильно понял, нас интересует не экскурс в историю, а современное положение и даже будущее тагарской сплавной конторы.
0: Его слова нравились Прончатову. Он тоже любил говорить шутливо, напыщенно, велеречиво, под иронией скрывая серьезные нужные вещи.
1: Словно в воду, глядите, Эдгар Иванович. Ну что нам груз прошлого, тлен?
0: Они, смеясь, глядели друг на друга. Мирная, дружеская тишина стояла в кабинете. На карте мира, что висела над головой Прончатова, порядочный кусок Азии был обведен красным карандашом. Побольше Франции, но меньше, конечно, Соединенных Штатов Америки был этот очерченный кружок, тагарская сплавная контора. Огромный зигзаг Аби, Кити, Васюганские болота, дикость верховьев Тыма принадлежали ей. Десятки шахт Кузбасса и Донбасса, верфи Европы и Африки, энергетики Японии, строители всех континентов прямо-таки дышать не могли без тагарской конторы, которая снабжала их крепежом, судостроем, пиловочником, драгоценным кедром.
2: С инженером Прончатовым работать зело трудно. Прончатов самолюбив, раз, властолюбив, два, мечется меж лебедками мерзляковой кранами, три, состоит из эклектической смеси дерзости и лукавой хитрости, четыре.
0: Загнув четвертый палец, механик поглядел на Олега Олеговича и увидел, что главный инженер легкомысленно раскачивается вместе с креслом. Смеясь, Огурцов обвил гибкими ногами ножки стула, положил голову на плечо, превратил губы в узкую щель.
2: По лицу Прончатова я вижу, что он хочет получить жизнеописание директора Цветкова, а? Я, видимо, за этим и приглашен в начальничий кабинет, ибо работал под руководством вышеназванного товарища.
0: Прончатов оживленно кивнул. Да, именно вот так, насмешливо и несерьезно, можно было говорить о том человеке, которого собирались назначить директором тагарской сплавной конторы. Механик Огурцов нащупал правильный тон, и им сразу стало легко смотреть друг другу в глаза, понимать друг друга.
1: Я работал с Цветковым 10 лет назад. Был бы рад, если бы за это время...
2: За это время ничего не переменилось. Нет, пожалуй, я не прав. За 10 лет Цветков стал толстым, рыхлым человеком. А все остальное вам знакомо. Сладкая улыбка вместо ответа на вопрос, фальшивая чуткость, умение ладить с начальством всех рангов, ну и поверхностное знание техники. Когда я увольнялся из его богадельни, Цветков со слезой во взоре провожал меня до порога. Ах, как жалко, что не сработались. Самое смешное, знаете что?
1: Знаю. Цветков искренне жалел, что вы уходите.
2: Точно. Мы говорим об одном и том же человеке.
0: Пранчатов задумался. Механик Огурцов рисовал довольно точный портрет Цветкова, но описание, конечно, было неполным и потому необъективным, так как всякий человек не помещается в строго ограниченные рамки схемы. Видимо, об этом же думал и механик Огурцов. Он сделался серьезным, строговатым, сосредоточенным.
2: Молодые инженеры не хотят работать с Цветковым. В нашей «Альма-Матер» перед распределением перечисляют 5-6 фамилий директоров сибирских контор, куда идти опасно. Среди них Цветков.
1: И чем же объясняется это?
2: Хором говорят, погрязнешь, отстанешь.
1: Да, Цветков – это бедствие. Он не только технически отстал от века, но и несет в себе активный заряд консерватизма. Он как раз из тех руководителей, которые приносят добро уходом на пенсию. Впрочем, когда-то он был хороший, безусловно, порядочный человек.
0: Они помолчали. Огурцов глядел в окно, видел тихий тагар, бредущих по тротуару мальчишек. Лицо у него было задумчивое, славное, спокойное. Он думал, наверное, минуты 3.
2: Будем работать, Олег Олегович. Нам, в общем-то, по пути.
0: Пранчатов был сильным человеком, но ему сейчас нужно было приложить усилия, чтобы не выдать радость, сохранять прежний безмятежный вид. Поэтому он отвернулся от механика, прислонившись лбом к оконному стеклу, стиснул зубы. Он прислушивался к самому себе, как прислушивается врач к шорохам легкого. И ему казалось, что он слышит ход часов на собственной руке, заложенной за спину.
1: Спасибо. Мерси.
0: Он выпрямился, поправил узел галстука, одернул привычными движениями манжеты и вдруг мгновенно переменился, словно переводная картинка. Секунду назад она была тусклая, серая, но вот с нее сдернули бумагу, и все стало ярким. После этого Олег Олегович сделал шаг вперед и улыбнулся своей знаменитой улыбкой, от которой механик Огурцов почувствовал непреодолимое желание незамедлительно сделать для Пранчатова что-то хорошее, то ли благодарить его, то ли обнять за широкие плечи. Рубахой парнем, с войским до гробовой доски человеком, душкой-милягой был главный инженер.
1: Эдгар Иванович. А ведь лебедки-то Мерзлякова надо любить. Ненависть к старому, конечно, полезна, но лебедки-то надо любить.
0: Пранчатов вдруг заинтересовался картой мира, что висела за его спиной. Подошедший к ней проследил, как впадает в океан экзотическая река Амазонка, покивал одобрительно, хмыкнул удовлетворенно. Механик насторожился. Он уже знал, что надо ждать необычного, если Пранчатов вкрадчиво ходит возле карты мира и хмыкает. И вид у главного инженера был именно такой, легкомысленный, фотоватый, когда надо было ждать необычного. Сейчас Пранчатов в кабинете был один. Не сидел в кресле механик, не было за окнами тагара, карта мира на стене не висела. Вот это умение сосредоточиваться, уходить в себя – способность в любой обстановке быть в одиночестве, отрешенность от всего житейского в те мгновения, когда требуется. У Пранчатова лукаво изгибались уголки губ, снова были вкрадчивыми шаги, когда он возвращался на свое место. Для Олега Олеговича опять существовала занимательность Тагарской улицы. Был любопытен механик Огурцов, важны телефонные звонки и звуки в приемной, где колдовала секретарша Людмила Яковлевна. Прончатов медлил, наслаждаясь настороженным лицом механика, его молодым неумением сдерживаться, всей открытостью инженера. Олег Олегович не в первый раз удивлял Огурцова необычностью решения, оригинальностью мысли, но сегодня наступил момент, когда он навеки прикует к себе симпатии молодого инженера.
1: Эдгар Иванович, а что произойдет на погрузочных рейдах, если вдруг увеличится поток древесины, а? Представьте, что мы наконец получили большегрузный плод.
0: Он сказал это, а сам с удивлением прислушивался к себе. Ну как на самом деле могло произойти такое, что 3 минуты назад, во время легкого пустякового разговора с механиком, он решил проблему, которая всегда казалась неразрешимой? Неужто только от того, что молодой инженер не терпит лебедки Мерзлякова, он, Прончатов, посмотел на них с противоположной точки зрения и увидел то, чего раньше и сам не видел?
1: Так что же, Эдгар Иванович, каким образом можно справиться с возросшим объемом леса?
2: Установить новые электрокраны. Вообще-то, на эту тему...
0: Прончатову теперь было окончательно ясно, что озарившая его идея была вызвана ненавистью молодого инженера к лебедкам Мерзлякова и любовью к этим же лебедкам парторга Вишнякова. Встав между двумя разными людьми, Прончатов посмотрел на дело с объективной точки зрения и увидел то, чего не могли видеть ослепленные ненавистью и любовью механик и Вишняков.
1: Можно форсировать лебедки Мерзлякова, если увеличить скорость хода тросов хотя бы процентов на 25.
0: Олег Олегович нарочно медленно повернул голову к окну, озорно подмигнул самому себе, стал глядеть, как по деревянному тротуару неторопливо шагает смешной и нелепый человек, тагарский парикмахер Нечаев. Он в профиль походил на гуся. Нестриженные волосы на затылке торчали хохолком, туфли были самые красные из всех, какие создавала обувная промышленность, а плотно прижатые к бокам руки чрезвычайно походили на крылья. В тагаре парикмахера все называли гусем, и он так привык к прозвищу, что на фамилию не откликался. Когда смешной человек прошел мимо окна, Прончатов снова медленно повернулся к механику.
1: Ну, как делишки, Эдгар Иванович?
0: Олег Олегович удивился. Сейчас перед ним сидел просто очень молодой, наивный парень. Помолчав еще несколько мгновений, Огурцов порывистым детским движением почесал затылок, хихикнув, протяжно сказал.
2: Ёлки-палки, а ведь верно, установить простой редуктор и...
0: Прончатов ласково смотрел на него. Неизвестно от чего волнуясь, чувствуя, как в груди становится тесно сердцу.
1: Начинайте работу с лебедками, Эдгар Иванович.
0: Он опять глядел в окно, где ярко светило солнце, ветер пошевеливал на здании средней школы выгоревший плакат с первомайским лозунгом.
3: Обком партии, Олег Олегович.
1: Спасибо.
0: Потянувшись к трубке, Прончатов нахмурился. Одно дело, если звонит заведующий промышленным отделом Семен Кузьмич Цицарь, другое дело, если секретарь обкома по промышленности Николай Петрович Цукасов. Но гадать времени не было, и Олег Олегович неторопливо снял трубку.
3: Говорите, товарищ Прончатов, у телефона Семен Кузьмич Цицарь.
0: Значит, все-таки Семен Кузьмич. Выпрямившись, Прончатов искоса приложил трубку к уху, сжав губы, стал дожидаться, когда товарищ Цицарь произнесет первое слово. При этом Олег Олегович на трубку глядел насмешливо, держал ее двумя пальцами, хотя фигура у него была напряженная.
1: Здравствуйте, товарищ Цицарь, слушаю.
0: У Прончатова в этот миг был вкрадчивый чужой голос, словно он вел по мелководью громоздкое судно, и слева мель, и справа мель, а впереди не видать ничего. И лицо у Олега Олеговича так изменилось, точно он постарел лет на 5.
4: Я вот что звоню. Есть у нас такое мнение, что Тагарской сплавной конторе сам Бог велел выступить инициатором соревнования за высокую выработку на списочного рабочего. Так вот, я звоню, товарищ Пранчатов, чтоб подсказать. Подбейте-ка вы бабки, прикиньте свои производственные возможности. Сами понимаете, товарищ Пранчатов, такие дела с кондачка не делаются. Так вы соберите коллектив, посоветуйтесь, настройте людей, дайте им зарядку.
0: Пранчатов длинно усмехнулся, отняв от уха трубку, осторожно положил ее на стол, так как и при этом положении был отчетливо слышен голос цицаря. Заведующий промышленным отделом все говорил и говорил, а Олег Олегович сидел истуканом. Он терпеливо дождался тишины в трубке, подняв ее, грудью лег на стол.
1: Товарищ цицарь, минуточку. Товарищ цицарь, я, конечно, понимаю значение соревнования, но мне, как вы говорите, сам Бог велел спросить. А что думает о соревновании секретарь обкома товарищ Цукасов? А соревноваться мы будем. Почему не посоревноваться, если дело хорошее?
0: Мстительно улыбаясь, Пранчатов чутко слушал, как на другом конце провода заведующий промышленным отделом тяжело дышит в трубку. Олег Олегович видел широкое рябое лицо цицаря, его сильные пальцы с вечной папиросой в них, шрам, рассекающий на две части лоб след войны, и видел, конечно, хорошо представлял, как наливаются гневом глаза заведующего.
4: Есть такое мнение, товарищ Пранчатов, что батагарцы к среде представили свои расчеты. Недельки вам хватит, так думаю.
0: Пранчатов на секунду отнял горячую трубку от уха, поежился, словно на него дохнуло холодом. Дышал он тяжело, бледность пробила бронзовую кожу на щеках, а левое веко подрагивало.
1: Товарищ цесарь, вот что, товарищ цесарь, вы так мне и не сказали, что думает о соревновании товарищ Цукасов.
0: В трубке щелкнуло, завыло, раздался встревоженный голос телефонистки. Алло, алло, что случилось? Потом метельно завыл зуммер, раздался шепот другой телефонистки. Ой, что делается? А уж затем трубка заглохла, словно ее оторвали от телефона. Это выключило пранчатовский аппарат, подслушивающий разговор секретарши Людмилы Яковлевны. Обладающий живым воображением Пранчатов легко представлял себе, как Семен Кузьмич Цицарь сейчас идет по длинному обкомовскому коридору, входит в кабинет секретаря по промышленности Цукасова, садится в кресло и, выждав момент, лениво говорит: «Надо поторопиться с назначением Цветкова». Они большие друзья, заведующий промышленным отделом и Цветков. Вот уже лет 20 Семен Кузьмич Цицарь, поднимаясь по служебной лестнице, ведет за собой друга молодости. Именно он предложил бюро обкома кандидатуру Цветкова, хотя секретарь обкома партии по промышленности Цукасов выдвигал Пранчатова. Ровно 10 минут Олег Олегович сидел, отдыхая. Глаза были закрыты, узел галстука распущен, пиджак распахнут. Он дремал, так как его могучему организму было довольно 10 минут, чтобы тело налилось утренней бодростью и наступила ясность ума. Он дремал, ни о чем не думая, хотя было трудно ни о чем не думать, когда Семен Кузьмич Цицарь в эту минуту сидел у секретаря обкома Цукасова, который совсем недавно выдвинут на этот высокий пост. По истечении 10 минут Олег Олегович открыл глаза, встряхнувшись резким движением, придвинул к себе большие конторские счеты. Раз — откинул одну костяшку, два — вторую, три — 8 костяшек, над каждой, думая, перебросил Олег Олегович, затем ребром ладони вернул их на место, вздохнув, поднялся. Открыв двери кабинета, он сказал Людмиле Яковлевне: «Меня нет». Затем подошел к той стене комнаты, где в обоях виднелась тонкая щель, похожая на трещину. Это была дверь. В крошечном кабинете столовой располагался ресторанный столик на железных ножках, 2 металлических стула, кухонный шкафчик. На столе стоял термос с горячим чаем, лежали бутерброды с колбасой, шпроты черствые булочки. Никаких украшений в комнатешке не было, но на стене висела маршрутная карта Москвы. Так как Олег Олегович любил за едой смотреть на нее, а иногда даже мысленно следовал столичными маршрутами. Понятно, что о слабости главного инженера ни одна душа на свете не знала. А тем, кто интересовался

0: раздевается до трусов, садится за стол с книгой в руках. В соседней комнате похрапывает, разговаривает во сне Олег Прончатов-старший, спит мать. За открытым окном звезды, зыбится кривобокая луна, кто-то поет сильным голосом, позарастали стежки дорожки. Олег пьет холодное молоко и читает биографию Гоголя, спокойно перевертывает страницу за страницей, пока не доходит до слов писателя. Страх терзает мою душу при мысли о том, что жизнь свою я проживу в безызвестности. Чего тебе надо от жизни, Прончатов? С тоской думал он, завидуя счастливому своим домом Полякову, Парторгу, секретарше Людмиле Яковлевне, Гошке Чаусову. Почему он, Прончатов, никогда не бывает доволен собой? Почему его кольнули в сердце слова Гоголя, а старший брат Валентин, прочитав их, улыбнулся? Псих ненормальный. Что заставляет его, Прончатова, скрывать лес, завещанный ему Михаилом Николаевичем? Что заставляет его бороться с Цветковым за Тагарскую сплавную контору? Положение? Большая зарплата? Директорская власть? Ничуть не бывало. Почти равны заработок директора и главного инженера. Положение главного инженера в ряде положений выгоднее, интереснее, значительнее директорского, а власть полнее, так как сплавная контора – это техника. Так что же? Прончатов осторожно выдохнул воздух, усмехнувшись, положил щеку на ладонь. В комнатёшке вдруг сделалось уютно, тепло, и мысли поползли спокойные, трезвые, словно бы прозрачные.
1: Ну, вы просите меня рассказать, что нового удалось найти мне по Лермонтову. Мне кажется, что наиболее интересным является такой факт. Еще при жизни Лермонтова одна из его родственниц, ее звали Александра Михайловна Верещагина, вышла замуж за дипломата немецкого Карла фон Хюгель, и в 1837 году уехала за границу. Она поселилась в Штутгарте и в замке Хохберг, близ Штутгарта. Она увезла с собою все, что напоминало ей о России. Увезла свои девические альбомы, куда Лермонтов вписывал свои стихи и рисовал ей картинки. Увезла письма, которые Лермонтов писал ей, когда уже уехал из Москвы. Учился в юнкерской школе в Петербурге и после, когда вышел в полк. Лермонтов посылал ей после разлуки свои картины, которые он писал масляными красками. Лермонтов, как и известно, был великолепным художником. Еще при жизни Лермонтова же, женщина, которую он любил до последних своих дней, Варвара Александровна Лопухина, она была женой другого, вышла замуж за некоего Бахметьева. Опасаясь, что все те вещи, которые Лермонтов ей подарил, и свой автопортрет, и ее портрет, исполненный его кистью, и рукопись демона, которую он ей послал с посвящением, опасаясь, что муж исполнит свое злонамерение и истребит всякую память о Лермонтове в ее доме, она проездом через Германию встретилась со своей кузиной, Верещагина приходилась ей двоюродной сестрой, и передала ей на хранение принадлежавшие ей вещи. Таким образом, в Германии образовался довольно солидный фонд лермонтовских рисунков и рукописей. После смерти Верещагины Хюгель к ее потомкам обратился русский ученый профессор Висковатов. Некоторые лермонтовские реликвии дочь Верещагиной, графиня

Берольдинген передала ему ненадолго с условием, что он, значит, использует и возвратит их. Висковатов снял копии с рукописи, а самые рукописи и рисунки отослал обратно в Германию. Это было в 80-х годах прошлого века. С тех пор этих материалов никто из русских ученых не видел. Лет 10 назад советские исследователи начали снова поиски лермонтовских материалов в земле Бад-Вюртемберг, на территории Федеративной Республики Германии. Но тут стало известно, что они уже не находятся больше в замке Хохберг, а переместились к югу, в Баварию. И вот не так давно я получил сведения, что мюнхенский искусствовед, профессор доктор Мартин Винклер, который приобрел лермонтовские реликвии во время распродажи имущества в замке Хохберг, хотел бы предложить нам обменять их на редкие книги, которых нет в библиотеках Ферге. Началась переписка. Профессор Винклер пригласил меня побывать в Ферге и посетить его в городке Фельдафинг возле Мюнхена. Осенью 1962 года я был командирован в Западную Германию, прибыл в Бонн, откуда вместе с сотрудниками посольства отправился к профессору Винклеру. Ну, я думаю, что вам нетрудно будет представить, как велико было мое нетерпение, пока профессор доставал и раскладывал передо мной лермонтовские автографы и художественные работы. Наряду с теми, которые побывали в руках Висковатова, я увидел еще никому неизвестное стихотворение Лермонта. Его французский экспромт, полотно работы Лермонта, изображающее кавказский вид, собственноручный манускрипт, автограф поэмы «Ангел смерти», который Верещагина увезла 126 лет назад, автопортрет поэта, акварельное изображение любимой им женщины, выполненное его рукой. Когда все эти вещи были рассмотрены, профессор Винклер разложил передо мной старинные русские альбомы и сказал: «Это сюрприз». В одном из альбомов, представляете себе, я обнаруживаю 3 новых автографа Лермонтова и еще его неизвестный рисунок. Оказалось, что все эти альбомы принадлежат правнуку Верещагиной, барону Вильгельму фон Кёнигу, проживающему в Баварии в своем фамильном замке Вардхаузен. Из разговора с Винклером стало известно, что в одной из комнат этого замка висит акварель Лермонтова. И вот, простившись с профессором Мартином Винклером, мы с посольскими работниками отправились в замок Вардхаузен, это 170 или 180 километров от Мюнхена, и, рассмотрев рисунок, который украшает гостиную господина фон Кёнига, узнали еще о том, что ему принадлежали в свое время лермонтовские автографы, которые он продал несколько лет назад. Их приобрела такая аукционная фирма «Карл und Фабер», и продавались они потом на аукционе. На прощание барон фон Кёниг подарил мне фотографию с литографированного портрета его прабабки Александрины Верещагиной Хюгель. Мы не знали этого портрета, потому что в России, как мы считали, ее изображение не сохранилось. И вот возвращаюсь в Москву, выступаю по центральному телевидению, рассказываю о результатах поездки в Федеративную Республику Германии, показываю автографы, рисунки, картину, показываю портрет Александрины Верещагиной Хюгель. Могу ли я знать, что происходит в это время на другом конце города, в квартире москвичей Комовых? Нет, не могу. Почему? Потому что я же не вижу этого, я не ясновидящий. Оказывается, юная художница Наталья Комова срывается с места, хватает телефонную трубку и звонит своей бабке. Та живет в другом районе Москвы. Ты телевизор смотришь? Смотрю. Это тот самый портрет, что висит у тебя над постелью? Да, тот самый. Откуда он у тебя? Я вынул эту литографию из нашего большого альбома, который лежит у вас, ну, подле зеркала. Девушка бросается к зеркалу, раскрывает альбом, можете себе представить, обнаруживает неизвестный карандашный рисунок и под ним подпись «М. Лермонтов». Это еще не все. Передачу смотрели не только москвичи, смотрели ленинградцы. И вот одна из жительниц этого города, научный сотрудник Института физиологии Академии наук Антонина Николаевна Знаменская, пишет письмо, в котором предлагает мне, когда случится мне побывать в Ленинграде, навестить ее.
лечу в Ленинград, и вот в старинном альбоме, который вручает мне Знаменская, как вы думаете, что нахожу? Два автографа Лермонтова. Стихотворение известное, «Любовь мертвеца», и другое, по существу, никому не известное, потому что первые две строфы известны, они повторены Лермонтовым в другом стихотворении, а три строфы совершенно новые. У этого альбома, оказывается, очень сложная и запутанная история, но, наконец, удается выяснить, что он принадлежал в свое время одной из великосветских знакомых Лермонтова, с которым встречался чаще всего в салоне своих друзей Карамзиных в Петербурге. Но и это еще не все. Возвращаюсь в Москву. Вызывают редакцию последних известий по радио. Оказывается, из города Серпухова, это, вы знаете, в 100 километрах от Москвы, приехала медицинская сестра Анна Сергеевна Немкова и хочет видеть меня. Она, кажется, слышала по радио мою беседу о Лермонтове и привезла с собой маленький альбом, ну, такой, ну, размера не больше записной книжки, и утверждает, что в этот альбом Лермонтов собственноручно вписал две стихотворных строки. Вы знаете, ее слова кажутся, ну, просто невероятными. И однако это совершенно так. Рука Лермонтова, строки из его знаменитой думы. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви». Альбом принадлежал, ну, знаете, впрочем, чтобы выяснить, кому принадлежал в свое время этот альбом, понадобилось несколько месяцев. Выяснил, Лермонтов писал эти строки, возвращаясь из первой кавказской ссылки, в альбом «Молодой москвички», родственницы Варвары Лопухиной. Вот эта девушка потом ушла в монастырь и, умирая, завещала альбом совсем простой женщине, с которой подружилась, будучи уже монахиней, и та сохранила его, а, умирая, завещала своей дочери. И так вот он попал в руки ее внучки, ныне уже тоже пожилой женщины, Анны Сергеевны Немковой. Анна Сергеевна говорит мне, я хотела бы подарить этот альбом в какой-нибудь из музеев нашей страны. Научный сотрудник Знаменская сообщает свое желание. Я думаю, лучше всего передать мой альбом в Пушкинский дом Академии наук СССР и приобщить его к собранию рукописи Михаила Юрьевича Лермонтова. Художник Комов, брат этой девушки, говорит, мы просим вас распорядиться рисунком Лермонтова по своему усмотрению. Передайте его в какой-нибудь из музеев нашей страны в качестве дара от нашей семьи. И вот так вот думаешь, телевидение, радио, какие-то необыкновенно могучие инструменты, какие мощные рычаги политической и культурной жизни страны, какие необыкновенные помощники в деле разыскания исторических материалов всякого рода. Я, например, 14 лет разыскивал одного человека, который умер в 1936 году. Знал его имя, знал отчество, знал фамилию, знал, что долгое время он жил в Москве и, кажется, даже был художником. Не могу передать вам, сколько сил я употребил на то, чтобы узнать его прежний адрес и обнаружить его архив. А знаете почему? Дело в том, что к нему по наследству от дяди его, профессора Висковатого, имя которого я уже сейчас назвал, перешли автографы Лермонтова и других русских писателей. Да, кажется, еще и рисунки Лермонтова там были. Но 14 лет я искал его совершенно безрезультатно. Наконец выступаю по телевидению и обращаюсь к телезрителям с просьбой. Помогите мне найти архив. И что же вы думаете, кончилась передача? Я получаю 26 советов по телефону, а потом по почте. И я узнал за 2 или 3 дня об этом человеке решительно все, что меня интересовало. Сейчас я иду по следам этого архива. Пока, правда, еще не нашел. Но это не так просто, ведь со времени его смерти прошло около 30 лет. А между тем из ФРГ я получаю новое сообщение. Лермонтовские автографы попали еще в одну из западноевропейских стран. Будет правильно, если вы напишете по этому адресу. Адрес приложен. Написал, пока еще ответа у меня нет. Вот, например, тоже такой случай. В Стокгольме в 1921 году в издательстве «Северные огни» был выпущен на русском языке роман Лермонтова «Герой нашего времени». И в этой книге воспроизведен неизвестный рисунок Лермонтова, который заимствован был из альбома, принадлежащего некой Е.С. Грузовой. Кто это Грузова? Где она?
где альбом. Стокгольмское издание в Россию не попало, представляет собой величайшую редкость. Пришлось списаться с Королевской библиотекой в Стокгольме и получить оттуда фотографию из этой книги. Находка такого рода – это просто случайность. Но большинство из них требует твердого плана, большого упорства и времени. Вот, например, среди знакомых Лермонтова внимание исследователей давно уже привлекала фигура юной московской красавицы Веры Бухариной. Лермонтов посвятил ей под новый 1832 год один из своих мадригалов, такое комплиментарное стихотворение. «Не чудно, что зовут вас Вера. Ужели можно верить вам? Нет, я не дам своим друзьям такого страшного примера. Поверить стоит раз, но что ж, ведь сам раскаиваться будешь. Закона веры не забудешь и старовером прослывешь». Да, так вот, значит, она вышла вскоре за полковника Анненкова. Лермонтов бывал у них в гостях. Эта женщина пережила Лермонтова более чем на 60 лет. Она умерла в 1902 году. Ей было почти 90 лет от роду. Известно было из печати, что после нее остались интереснейшие записки, в которых Бухарина Анненкова рассказывала о встречах своих не только с Лермонтовым, но с Пушкиным и с многими другими замечательными людьми эпохи. Но куда девались эти записки после ее смерти, этого исследователи не знали и установить не удавалось. Я взялся за это дело 26 лет назад. После долгих усилий нашел переписку, в которой шла речь об этих записках. Выяснилось, что еще в 1900 году, при жизни Анненковой, писательница Надежда Ивановна Мердер условилась с редактором журнала «Исторический вестник», его издавал такой шубинский литератор, она условила, что переведет на русский язык эти записки. Дело в том, что Анненкова писала по-французски. Перевод был сделан тогда же, но родственники Анненковой решительно восстали против того, чтобы он был напечатан. И умирая, Анненкова взяла и завещала французский оригинал своих записок своему 15-летнему внуку, который, будучи сыном русского дипломата, даже и не жил в России постоянно. Он жил и воспитывался за границей. И вот этот подросток увез драгоценную рукопись из пределов нашей страны. Его звали Борисом Струве. Это я знал. И знал еще, что это было 60 лет назад. Оригинала я не искал. Надеяться, что я смогу обнаружить его в Европе, это было подобно попыткам отыскать простую булавку в стоге соломы. Я принялся искать перевод. Дело в том, что Мердер сделала 4 копии на машинке этого перевода. И мне не повезло. Можете себе представить, мне не удалось отыскать ни одной копии перевода. Но все эти годы я продолжал интересоваться фамилиями лиц, которые имели хоть какое-нибудь отношение к Анненковой или к ее запискам. И вот в 1961 году вместе с делегацией советских писателей еду я в автобусе по улицам Лондона. Нашу группу сопровождает и дает пояснение бывшая парижанка. На всякий случай я задаю ей вопрос. Я говорю, вы не встречали во Франции или в какой-нибудь другой европейской стране фамилию Струве? Я не спрашиваю вас об американском филологе Глебе Струве, с которым наши критики постоянно ведут дискуссии по вопросам современной литературы. Нет ли каких-нибудь других Струве? Да, во Франции живут какие-то Струве, но я не помню, как их зовут и не знаю их адрес. Вот прошел год. Еду я в Москву из дачного городка Переделкино. Один маститый писатель поднимает руку, просит довезти до Москвы его гостью. Дорогой выясняется, что эта гостья постоянно живет в Париже. Ну, я спрашиваю, не знает ли она там каких-нибудь Струве. Да, как же. Доктора Пьера Струве. Кстати, он сейчас находится в Москве, приехал на онкологический конгресс, живет в гостинице «Ленинградская». Вам надо поспешить его увидеть, потому что он сегодня, кажется, уезжает. Я еду в гостиницу и выясняю. Участник конгресса онкологов, оказывается, внучатый племянник того самого Бориса Струве, который увез мемуары Бухариной и Анненковой из пределов России. Борис Струве скончался еще молодым более полувека назад. Это я знал.
Оригинал мемуаров, по мнению доктора Струве, находится в Париже у сестры покойного Бориса Кирилловича. И в конце разговора доктор обещает мне поговорить со своей тетушкой, узнать все подробности и выслать записки, если они целы. Проходит некоторое время, получаю письмо. Дело оказывается сложнее, чем показалось вначале. Борис Струве жил-то за границей, а умер, оказывается, в Петербурге незадолго до революции, а я об этом не знал. В 1917 году записки Анненковой были помещены в сейф одного из столичных банков. Не то Государственного банка России, не то Международного банка или в частный сейф, который принадлежал родственнице покойного. И вот доктор Струве выражает в письме сомнение, можно ли отыскать мемуары, которые были помещены почти полвека назад в банковский сейф, причем в один из самых бурных моментов мировой истории. Лечу в Ленинград, кидаюсь в архивы, изучаю перечни документов, изъятых из банковских сейфов в 1917-18 годах. Нет записок Анненковой. Начинаю выяснять, куда они были переданы, куда пошли документы исторического значения, но обнаружить среди них анненковские записки никак не удается. Возвращаюсь в Москву и решаю обратиться за помощью к кому? К телезрителям. Они уж помогли мне один раз. А надо сказать, что среди 50 миллионов, которые каждый вечер следят за программами центрального телевидения, может же оказаться хоть один-то человек, который имел отношение к банковским сейфам в 1917 году или держал в руках эти записки. Договариваюсь с редакцией центрального телевидения о выступлении. А мне спрашивают, сколько времени понадобится вам на этот рассказ? Не знаю. Сегодня во время выступления в исторической библиотеке я положу на столик часы и расскажу им эту историю. Завтра будут знать. Приезжаю в библиотеку. Начинаю рассказ о том, как пришлось разыскивать мемуары Анненковой. Еще не дошел до конца. На стол кладут развернутую записку. Не уходите. Я знаю, где мемуары Анненковой. Оказывается, несколько лет назад их обнаружила в Москве, в Центральном архиве древних актов, сотрудница Багина, когда описывала бумаги из разрозненных личных фондов. Описала, внесла в каталог, но никто этих записок с тех пор не спрашивал. И вот только теперь она узнает, что я их ищу долгие годы. А я, между прочим, обращался в этот архив и в 30-х годах, и в 40-х. В последний раз, кажется, я ходил туда в 1951 году. А записки-то нашлись позднее, когда я уже туда больше не обращался. Страницы, на которых Анненкова ведет свой рассказ о Пушкине и о Лермонтове, так же, как и другие находки и исследования, о которых я здесь успел рассказать и не успел рассказать, я вот опубликовал в своей новой книге о Лермонтове. А кроме того, я считаю, что многие находки исторического характера легче всего делать, обращаясь к помощи радиослушателей, вашей помощи, к помощи телезрителей, к читателям журналов и книг и вообще широкого круга лиц. Я считаю, что тогда в течение часа можно найти такое, чего ты сам не обнаружишь, даже в том случае, если будешь искать целую жизнь. А лиц, как вы знаете, заинтересованных в успехах литературы, науки, искусства, у нас миллионы. И вот, прежде чем попрощаться с вами, я хочу условиться. Я, наверное, скоро обращусь к вам за помощью. Надо будет попробовать отыскать материалы Лермонтова, которые хранились у висковатого племянника, звали его Василий Васильевич, и по дошедшим до меня сведениям не пропали, а сохраняются где-то в Москве. Вряд ли они погибли. Люди, которые брали это, очевидно, знали. Там даже на папке была надпись «Рукописи и рисунки Лермонтова». Есть еще надежда, что когда-нибудь это найдется. Надо просто, так сказать, напомнить о них.

0: Да не сучи ногами, головой не верти. А Миша опять глаза вытаращил, весь в отца. Тому-то хоть трава не расти. Воротами хлоп, да и уехал. А и матка не лучше, только и дом, что ночевать. Эш, глаза тебе забегали, от я тебя глаза дала. Ох и наколочу. У котика, у кота была мачеха лиха, колотила кота поперек живота. С кручинушки кот, да на печку пошел. Кот на печку пошел, трое лапти сплел. С обеей жене, малым детонькам. Ну, ты не усни у меня. Ох, сатаненок. Вроде опять напруденил. Другой раз на дню, где и копится. Обсушу, а больше не буду. Пеленок на тебя, сатаненка, не напасти. Только перепеленешь, он уж обмочил. Нет, чтоб под конец. Эк тебя проняло, ну экой потоп.
1: Пореви у меня, пореви-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ай-лю-лю, ай-лю-лю.
0: По миру кот ходит, кошели волочит, милое мое, крохотаненькое, ай-лю-лю, ай-лю-лю, умоленное. Все утро вывел. Ручонки ирод повытряс, ножонки подкосил, свалился ты на мою голову, мает всю ночь напролет. День насквозь свету не вижу, все истеп. Га-га-га, только и знаешь. Ры-ры-ры, только и ведаешь. Глаза б не глядели на беса. А, видишь, весь зашелся, брюк-то напружинил. Нет мочи и сладу найти. Ну иди на руки-то, иди, супостат. Доканывай меня, доканывай грешно, иди. Вот тебе на, все и прошло. Экого плута родили, ей-бог.
1: Чего? Ишь, глазенки-те так и радуются.
0: 40 каш варила, детей скликала. Но расхорошенькой, весь в бабушку.

0: свершилось великое чудо природы. Родился человек и начал жить своей таинственной и только ему понятной жизнью.
1: В рассказе Василия Белова «Колыбельная», который сейчас прочитала народная артистка РСФСР Варвара Сашальская, эта жизнь только недавно началась. Но загадочность ее законов уже очевидна. Ведь только он, сатаненок, супостат и плут, знает, когда ему сучить ножками, когда спать, когда реветь и когда расплыться в улыбке.
0: А для взрослого мотивы этих, с позволения сказать, поступков чаще всего покрыты пеленой тайны.
1: И какие разные, неповторимые характеры у каждого из этих малюток. Один суетливый, другой степенный, величавый, третий категоричный, четвертый мягкий до застенчивости.
0: Но есть одно свойство, которое принадлежит решительно всем из них. Они смешные.
1: Причем смешно в них буквально все. Смешны их младенческие ухватки, невероятные жесты, взгляды, реакции на окружающие их небывальщину да неслыхальщину.
0: Смешны их потягунюшки поперек толстунюшки. Смешна их возникающая речь, их первые представления о мироздании. Такое впечатление, будто живут они совершенно в другом мире, чем мы с вами. Живут одновременно и понарошку, и взаправду.
1: Сегодня мы попытаемся заглянуть в этот мир. Хотя сделать это совсем непросто для взрослого человека. Для этого нужно обладать, по крайней мере, двумя качествами. Чувством юмора и умением найти в себе свой второй возраст.
0: Простите, я не совсем понимаю.
1: Я поясню. Как-то в разговоре с молодым собеседником Самуил Яковлевич Маршак сказал: у каждого человека два возраста. Один подлинный, другой детский. В зависимости от личных свойств и особенностей. Тогда же решили, что Маршаку по такой мерке года 4.
0: А, очень любопытная мысль.
1: А чтобы внести в этот вопрос полную ясность, послушайте рассказ Николая Кузьмина «И так бывает». Читает народный артист РСФСР Олег Табаков.
2: Когда Сережка окончил первый класс, дядя Павел притащил ему в подарок игру «Юный охотник». Ну, все вы знаете эту игру. Там в коробке зима на картоне, волк на подставке, ружье и две пружинные пульки. Ничего особенного, в общем-то. Сережка тотчас взялся за дело. И что-то у него не получилось. Дядя Павел стал ему помогать, зарядил, прицелился. «Вот как надо», — сказал он, — «учись». Он выстрелил и промазал. Сережка закричал: «Понял, понял, понял, дайте я, дайте я!» «Постой, постой», — смутился дядя, — «ничего ты не понял, надо мушку поймать в прицел, навести это дело на волка, вот так вот, и бац!» Он опять промахнулся, опять смутился и даже расстроился. Как ни прыгал Сережка вокруг, дядя Павел ружья ему не отдал. Он сказал: «Экой ты нетерпеливый, погоди, погоди, дай убью зверя, и тогда все». Он прищурил глаз, изображая охотника, и попал в ножку стула. Рядом стоял наш папа и ужасно веселился. Хохотал, чуть не падал от счастья после каждого дядиного промаха. На шум прибежала из кухни мама. «В чем дело?» – спросила она. Папа ничего и не мог ответить от смеха. Он только указал на дядю, а тот как раз промахнулся снова. И такое у него было лицо при этом. Мама тоже пришла в восторг, закричала: «Ой, ой, мазил, ой, мазил, а еще рыболовом считаешься, я и то попаду!» Сказала она, ловко выхватила у дяди ружье и сбила жестяного волка с третьего выстрела. Папа даже со второго умудрился попасть в цель. Дядя Павел совсем сконфузился, рассердился не на шутку. Задвигал усами. «Тут обычный метод стрельбы не годится», — оправдывался он. «Тут нужно рассчитать траекторию, я не знал. Зато теперь вот, глядите!» И он промазал в шестой раз. «Да что же это такое, в конце концов?» — возмутился дядя. А Сережка потребовал: «Мне, мне, моя очередь, дайте я сам, дайте я сам!» «Дайте ему варенье, что ли!» – закричал дядя Павел. «Не хочу варенье!» – сказал Сережка.
3: Какой капризный мальчик. Неужели тебя приспичило? Ну, еще настреляешься досыта. Ну, да, я последний разок. И папа сказал, погоди, Серега, погоди. Одну минутку, сходи к маме на кухню. Посмотри, что она там делает. Ну, что ты? Сережка ушел. И тут они договорились с дядей стрелять по 5 раз и соревновались полчаса или больше. Сначала папа лучше попадал и торжествовал на весь дом. Потом дядя Павел наловчился и попадал чаще, а папа огорчался. «Ну, когда же я буду стрелять?» – заныл Сережка. «Я тоже хочу! Моя игра! Моя игра!» «Это еще что?» – закричал папа. «Твое, мое, что за новости? Все общее, сколько раз твердить?» И при том, – добавил он, – тебе давно пора спать. Иди. Время истекло. Отправляйся, отправляйся. Бабушка увела Сережку в маленькую комнату и уложила. Вернувшись, она заворчала. Как вам не стыдно? Взрослые вы люди. Довели ребенка до слез. Ну, могли бы уступить малому. Сами потом уж, если вам делать нечего. Вот они, современные родители. Ай-яй-яй-яй. Между прочим, сказала она, теперь моя очередь палить в волка. Ну-ка, отдайте-ка мне винтовку. Вот сейчас я его...

Здравствуйте, елки. На что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно? Это обидно, когда ощетинился друг.

0: дырки в боку свистел.
1: Дорогие товарищи взрослые, всех, кто с увлечением поиграл бы в игру «Юный охотник», но, разумеется, не в ущерб детям, мы приглашаем в замечательную детскую страну Вообразилию.
2: Запаситесь как можно более радостным и добрым отношением к жизни.
1: Отыщите в себе способность, которая лежит в самом уголке вашей души. Способность бесконечно удивляться окружающему.

0: моей вообразили.
1: В моей вообразили.
0: Болтают с вами запросто настурции и лилии.
1: Умеют львы косматые скакать верхом на палочке.
0: А мраморные статуи сыграют с вами в салочки.
1: Ура! Вообразилия!
0: Моя вообразилия!
1: У всех, кому захочется, там вырастают крылья.
0: И каждый обязательно становится кудесником.
1: Будь он твоим ровесником или моим ровесником.
0: В моей вообразилии.
1: В моей вообразилии.
0: Там царствует фантазия во всем своем всесилии.
1: Там все мечты сбываются, и наши огорчения
0: сейчас же превращаются в смешные приключения.
1: Вживаясь в мир детей, мы, конечно, никак не можем пройти мимо щенят, котят, медвежат и прочей живности.
0: Все это смешное доброе зверье берем с собой.

0: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хочу я рассказать. Ее я помню с детства, а может и не с детства, а может и не помню, но буду вспоминать. В одном огромном парке, а может и не в парке, а может в зоопарке, у мамы с папой жил один смешной слоненок. А может не слоненок, а может поросенок, а может крокодил. Однажды, зимним вечером, а может, летним вечером, он погулять по парку без мамы захотел и заблудился сразу. А может, и не сразу, уселся на скамеечку и громко заревел. Какой-то взрослый аист, а может, и не аист, а может, и не взрослый, а очень молодой, решил помочь слоненку, а может, поросенку, а может, крокодильчику, и взял его с собой. Вот это твоя улица! Вот это моя улица, а может быть, не это, а может, не моя. Вот это твоя клетка, вот это моя клетка, а может, и не это, не помню точно я. Так целый час ходили, а может, два ходили, от клетки до бассейна, под солнцем и в пыли. Но дом, где жил слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, в конце концов нашли. А дома папа с бабушкой, а может, мама с дедушкой. Сейчас же накормили голодного сынка, слегка его погладили, а может, не погладили, слегка его пошлепали, а может, не слегка. Но с этих пор слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик свой адрес заучил и помнит очень твердо, и даже очень твердо. Я сам его запомнил, но только позабыл.
1: Слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик. Из стихотворения Эдуарда Успенского. Его прочитал заслуженный артист РСФСР Александр Леньков. Как-то очень охотно умещается в нашей вообразилии.
2: Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки,
3: а может быть коровы.

0: 200, а может быть и 300,
1: а может полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может не взлетела,
0: а может быть на пальму.

0: ее тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику.

0: послушайте, ворона, а может быть, собака,
1: а может быть, корова,
0: но тоже хороша. У вас такие перья,
1: у вас рога такие, копыта очень стройные,
0: и добрая душа.
1: А если вы споете,
2: да.
1: А может быть, залаете,
2: да.
1: А может, замычите,
2: да.
1: Коровы ведь мычат,
0: то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
1: а может быть, вручат.

0: а может быть собаки,
1: а может и коровы.
0: Конечно же, упал
2: и прямо на лисицу.
3: Чего вы кидаетесь?
2: А может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.
4: Идею этой сказки,
5: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
3: но даже карапуз.
2: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
6: А когда по этой стране прогуливался Борис Заходер, то ему посчастливилось наблюдать такую приятную встречу.
7: Встретились Бяка и Бука. Никто не издал и звука, никто не подал и знака. Молчали Бука и Бяка. И Бука думал со скукой, чего он так смотрит Букой? А Бяка думал, однако, какой он ужасный Бяка.
6: Замечательным чувством детства обладал Евгений Шварц, который писал сказочные пьесы для детей и взрослых. Один приятель Шварца рассказывал, что его кот ведет себя весьма странно. Он терпеть не может, когда закрывают двери, и начинает требовать, чтобы его выпустили. Но стоит выполнить его желание и притворить за ним дверь, как он тут же начинает проситься обратно. Что бы это значило? «Очень просто», — объяснил Шварц. «Коты думают, что люди запираются от них, чтобы тайком есть мышей».
7: Да, это смешно, потому что Шварц сумел взглянуть на это глазами одновременно и ребенка, и кота. Недаром замечено, что у детей и зверей много общего.
6: Несомненно. Именно поэтому бегают, плавают и летают по страницам детских книг Гиппопо, Тинни-Толкай, Винни-Пух, Тигра, Чебурашка, Суринамская Пипа, да всех не перечислишь.
7: И все они добрые, хорошие, смешные, как дети.
6: Как мальчик Егор из рассказа Андрея Платонова «Железная старуха». Вот послушайте. Читает заслуженный деятель искусств Юрий Катин-Ярцев.
8: Шумели листья на дереве, в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова. Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру. «Ты кто? Что ты мне говоришь?» Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья, повторяя прежние слова. «Ты кто?» — спросил еще раз Егор, не видя никого. Никто ему не ответил более. Ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил. Он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него. И жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия. Он поднял жука, ползущего по траве домой, на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет. «Ты кто?» — спросил Егор у жука. Жук не ответил ничего. Но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор. Но только он притворяется маленьким. Он стал нарочно жуком и молчит. А сам не жук, а еще кто-то. Неизвестно кто. «Ты врешь», — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой. Жук молчал. Он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука. Он полюбил его, еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный. «Ты врешь, что ты жук!» — произнес Егор шепотом в самое лицо жука с увлечением, рассматривая его. «Ты не притворяйся! Я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся!» Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить. «Когда я тебе попадусь, я тоже ничего не скажу». И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу. Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешком. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, а если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут. Один только Егор будет помнить этого неизвестного жука. Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел в небо, и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный. «Кто же это такой?» — озадачился Егор перед червем. «Он без глаз и без головы. О чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой. Уже совсем свечерело, в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно. Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь. «Ты кто?» — спросил Егор, приблизив червя к лицу. Червь дремал. Он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекой, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий. Наверное, детеныш еще. А может быть, уже худой маленький старик? «Отчего ты живешь?» — говорил Егор. «Хорошо тебе или нет?» Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать. Он хотел еще жить, играть с кем-нибудь. Он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном, и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь, только начавшаяся, долгая. Всю ее не проспишь. И если заснешь, все равно проснешься до рассвета в то страшное время, когда все спят. И люди, и травы. А проснувшийся человек бывает один на свете. Его никто не видит и не помнит. Червь лежал в руке Егора. «Давай. Я буду тобою, а ты будешь мною», — сказал червю Егор. «Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь, как я. Ты будешь человеком, тебе лучше будет». Червь не соглашался. Он, наверное, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

0: В Бразилии могут происходить самые невероятные события. Разумеется, эти события всегда по-детски смешные.
1: Вот о каком редком случае рассказал, например, Маршак.
0: В одном краю такой был случай. Гуляя как-то раз, набрел мудрец на куст колючий и выцарапал глаз. Но был на редкость он умен, и, не сказав ни слова, забрел в другой кустарник он и глаз вцарапал снова.
1: Или другой случай, не менее забавный. О нем рассказывает писатель Юрий Коваль, а читает заслуженный артист РСФСР Лев Дуров.
2: Висел замок. Никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в щелочку глядел. То в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку на белый свет глядел. Но вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть!» Сопел медведь, пыхтел медведь, медведь от пота взмок, но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Медведь сопел, медведь пыхтел и в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, поднимаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь? Не берись! Не суйся в нашу дырочку! Не суйся в нашу щелочку и в странное отверстие для маленьких жучков!» Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку или странное отверстие для маленьких жучков?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал, и приподнялся тот сундук и сам на ноги встал. «Друзья, — сказал Иван, — друзья, задача не трудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, и странное отверстие здесь просто ни при чем. Эх!»

0: Зачитать отрывок из книги Чуковского «От двух до пяти». «Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться. С большим удовольствием подслушал я однажды такой диалог».
1: «Мне сам папа сказал».
0: «Мне сама мама сказала».
1: «Но ведь папа самее мамы. Папа гораздо самее».
0: И весело мне было услышать, как трехлетняя спящая девочка внезапно пробормотала во сне: «Мама, закрой мне заднюю ногу». И как другая, 3,5 лет, говоря по телефону с отцом, спросила: «Папа, отчего у тебя такой смуглый-смуглый голос?» Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, а сыночек ведьмы – ведьмежонок.
1: И очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы:
0: «Папа, смотри, как твои брюки нахмурились».
1: «Бабушка, ты моя лучшая любовница».
0: «Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги».
1: «Наша бабуля зарезала зимой гусей, чтобы они не простудились».
0: Когда-то мне случилось подслушать несколько замечательных детских речений, где отчетливо сказался тот метод, при помощи которого ребенок незаметно для себя осмысляет нашу взрослую речь.
1: «Мама, я видел автомобиль с поднимающимся кузовом».
0: Великолепная интерпретация слова «кузов».
1: «А Буси, неизвестного мне возраста, метко обозвал бормашину зубного врача боль-машиной». Услышав песню, которая начиналась словами «Царь дрожащего творения», один ребенок воспроизвел ее так:
0: «Царь дрожащий от творения».
1: Поистине, ребенок есть величайший труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом. И еще одно несомненное преимущество детей перед взрослыми – это умение играть. Ребенку вовсе не нужна настоящая лошадь, чтобы проскакать по двору Чапаевым. А из кровати легко получается наутилус, с которого можно голосом капитана Немо кричать команды на всю квартиру.
0: Да что говорить, пока ты не повзрослел, все в твоей власти. Захотел стать, например, автомобилем, и стал им.
1: Как Петька в стихотворении Даниила Хармса «Игра», которую прочитают заслуженный артист РСФСР Лев Дуров, народный артист РСФСР Олег Табаков и заслуженный артист республики Роман Филиппов.
2: Бегал Петька по дороге по панели, бегал Петька по панели и кричал гарарарар. Я теперь уже не Петька, разойдитесь, разойдитесь. Я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль.
3: А за Петькой бегал Васька по дороге по панели, бегал Васька по панели и кричал он: ду-ду-ду, я теперь уже не Васька. Сторонитесь, сторонитесь, я теперь уже не Васька, я почтовый пароход.
4: А за Васькой бегал Мишка по дороге по панели, бегал Мишка по панели и кричал он: жу-жу-жу, я теперь уже не Мишка, берегитесь, берегитесь, я теперь уже не Мишка, а советский самолет.
3: Шла корова по дороге, по панели, шла корова по панели и мычала. Му-му-му. Настоящая корова с настоящими рогами шла навстречу по дороге, всю дорогу заняла.
4: Эй, корова, ты корова!
3: Не ходи сюда, корова!
2: Не ходи ты по дороге!
3: Не ходи ты по пути!
4: Берегитесь, крикнул Мишка.
3: Сторонитесь, крикнул Васька.
2: Разойдитесь, крикнул Петька.
4: И корова отошла.
2: Добежали, добежали до скамейки у ворот.
3: Пароход с автомобилем.
4: И советский самолет.
3: Самолет с автомобилем.
2: И почтовый пароход. Петька прыгнул на скамейку.
3: Васька прыгнул на скамейку.
4: Мишка прыгнул на скамейку у ворот.
2: Я приехал, крикнул Петька.
3: Встал на якорь, крикнул Васька.
4: Сел на землю, крикнул Мишка.
2: И уселись отдохнуть.
3: Посидели, посидели на скамейке у ворот.
4: Самолет с автомобилем.
3: И почтовый пароход.
2: Пароход с автомобилем.
4: И советский самолет.
2: Кроем дальше, крикнул Петька.
3: Поплывем. Пойдем, ответил Васька.

0: – воскликнул Мишка.
1: И поехали опять.
2: И поехали, помчались по дороге, попадели, только прыгали, скакали и кричали.
1: Только прыгали, скакали, по дороге попанели.
0: Только пятками сверкали и кричали ду-ду-ду.
2: Только пятками сверкали, по дороге попанели.
1: Только шапками кидали и кричали га-ра-ра.

0: В детстве каждый день огромен. Это с возрастом. Дни начинают сокращаться. А в детстве день набит до краев интересными, загадочными, злыми и смешными предметами, существами и событиями.
1: И постоянно ребенка мучает распирающий все его существо вопрос. Почему? Идет неутомимая познавательная деятельность.
0: Получаемые знания складываются в маленькую головку, напластовываются друг на друга и в сочетании с детской фантазией образуют порой довольно причудливую картину мира.
1: И не важно, что она не совсем соответствует реальной действительности. Главное – это радость познания, которая для детей является состоянием обыкновенным.
0: Может, отсюда у них и то постоянное ощущение праздничности жизни, которого так не хватает безнадежно взрослым людям.
1: Послушаем рассказ Михаила Кольцова «Ночной разговор». Читает заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова.
2: Паша, ты спишь?
3: Сплю.
2: Паш, мне очень жарко.
3: А ты скинь одеяло.
2: Паша, а на полюсе холодно?
3: Это смотря где. Температура около Северного полюса все падает, падает, а потом ее совсем уже нет.
2: Странно, куда же она девается? А кто там живет?
3: Там разные живут. Медведи, волки, попугаи. Там, брат, с климатом плохо. Там климат только в июне начинается.
2: А завтра май?
3: Май. Спи.
2: Паша, а почему ты не герой Советского Союза?
3: Времени не хватает. Очень много нам сейчас уроков навалили. Где уж тут.
2: А почему земля Франца и Иосифа?
3: Они там всегда живут. Наверное, близнецы какие-нибудь.
2: А ты не близнец?
3: А где уж там? Мне, брат, дышать некогда. Так навалили. Одна арифметика чего стоит. Или естествознание. Ты знаешь, как далеко прыгает кенгуру? На 32 фута.
2: Врешь.
3: Учитель рассказывал. И ведь она имеет только две задних ноги. А то бы она еще дальше прыгала.
2: Паш, я тоже буду кенгуру, да?
3: Не можешь. Он животное, а ты ребенок. Никак не можешь.
2: Паш, откуда ты все знаешь?
3: Так ведь я уже во втором классе.
2: Паш, а ты царя видел?
3: Приходилось.
2: Ой, он страшный?
3: Не очень. Ну, сначала, как входит, все пугаются. И я, откровенно говоря, немного сдрейфил. Больно уж борода велика. Ну, а потом, как начал по кругу бегать, а за ним ткачиха, повариха и баба-бабариха, а их все шмель кусает, и все поют, и музыка играет на барабане, а он за бороду хватается. И очень смешной.
2: А это верно, что бабушка говорила, будто в Ленинграде раньше было много царей?
3: Ты побольше бабушку слушай. Это уж наговорит. Какие там цари? Ну, разве что до революции. Теперь уж они не нужны.
2: А до революции ребенки были?
3: Мало. Тогда и пионеры совсем без галстука гуляли.
2: Врешь.
3: Вообще до революции что творилось? Прям можно помереть со смеху. На демонстрацию не ходили, на самолетах не летали. Один Пушкин стихи писал.
2: Ну уж это ты совсем врешь.
3: Зачем я стану выдумывать? Мне это многие рассказывали.
2: Когда же это было?
3: 400 лет назад. Меня, пожалуй, тогда еще и на свете не было. Я 6 августа родился, как раз в свой день рождения.
2: Паша, ты спишь?
3: Сплю. А ты чего не спишь?
2: Паш, а велосипед тебе купят?
3: Не знаю. Боюсь, не купят. У меня вообще дела пошатнулись, ужас как. Мне-то пустяки, да мама очень переживает все эти отметки. Вот вам, маленьким, ни о чем думать, ни работать не надо.
2: А я и когда большая буду, работать не стану. 5 дней буду ходить в кино, 3 дня во дворец пионеров, 3 дня играть во дворе, а остальные дни 1 мая.
3: Чего это бабушка на тебя так сердится, а?
2: За почту. Я ей рассказала, что мы играли в почту, звонили во все квартиры и всюду раздали письма. Она похвалила, поцеловала, еще спрашивает, где же вы, детки, столько писем достали? А я говорю, у тебя бабушка в комоде, там была целая пачка, перевязана розовой ленточкой. Ой, ну она кричать, плакать, а ведь ленточку-то мы не взяли, только письма.
3: Чудачка.
0: Ты что, уснула?
2: Нет, я думаю, а вдруг завтра не будет 1 мая?
3: Будет, это наверное. Я сколько раз помню, всегда оно бывало. Когда я был совсем маленький, мне было тогда 3 года, и тогда тоже оно было. Теперь так не бывает, что 1 мая не было.
2: И откуда ты все знаешь?
3: Странное дело, я же во втором классе.

0: теперь, друзья, вернемся из Вообразилии и немного повзрослеем.
1: Но не очень, не до конца. Как мальчик в стихотворении Михаила Яснова «Я взрослею», читает заслуженный артист РСФСР Александр Леньков.
2: Я на слова сегодня скуп, не лезу в спор, случается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Вокруг твердят, он просто груб, и мама огорчается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Любимый мой молочный суп не съел, не получается. Последний мой молочный зуб качается, качается. Нет, не могу разжать я губ, а что еще мне выпадет? Молчу, раскачиваю зуб, еще чуть-чуть, и выпадет. Ура! Он выпал, наконец! Теперь я больше не юнец! И распрощался с прошлым и стал ужасно взрослым.

0: Конечно, хорошо быть взрослым человеком, знать, как небо получилось, откуда берутся дырки в сыре, можно ли достать такую газету, чтобы завернуть живого верблюда, или как мы, тети и дяди, влезли с музыкой в радио.
1: То есть иметь твердое представление обо всем, чего не знают те, кому сейчас 3, 5 или 8 лет. Но они-то, когда вырастут, поймут и то, что понимаем мы с вами. Зато нам уже никогда не будет 3, 5 или 8. И мы никогда не поймем до конца того, что понимают они.
0: Ну, я бы на вашем месте не стала бы впадать в такую меланхолию. Ведь если мы смеемся вместе с детьми, то мы не безнадежно взрослые люди.
1: Да, именно этот дар имел в виду взрослый дядя, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери, когда с таким уважением говорил о своем тоже взрослом друге, что он, друг, понимает все, даже детские книжки.

Топ-топ-топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она.

скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом.

стоп, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. Будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз.

Слава и краса вашего пола, слава страны вас произрастившей, слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности таких чудных, идеальных жен. Вы стали поистине образцом самоотверженности, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши. Декабрист Александр Беляев.

0: Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешили перед выездом, но путешествие было наше неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли. Рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые 6 дней я тащился по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Летом дороги прекрасны, но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге. Так писал Пушкин, путешествуя из Петербурга в Москву. Вот по такой же дороге двигались, только не в Петербург, а в сторону Сибири, две кареты с тяжелой поклажей. В одной из них находилась жена декабриста, государственного преступника 7-го разряда, подполковника Александра Васильевна Янтальцева. В другой – Елизавета Петровна Нарышкина, жена государственного преступника 4-го разряда, полковника Михаила Михайловича Нарышкина, тоже декабриста.
1: Ну, дороже!

0: Несколько дней назад эти мужественные женщины покинули свои родовые гнезда, не зная, что давным-давно на столе иркутского губернатора лежит предписание генерал-губернатора Сибири о предстоящем приезде в Иркутск двух жен декабристов Янтальцевой и Нарышкиной для следования за мужьями. Он предписывал ему употребить все возможные меры, чтобы убедить отказаться этих дам от их намерения. Генерал-губернатор давал самые подробные указания, как запугать двух слабых женщин в диком краю, не исключая возможности лжи. «Ах, Россия, Россия!» — воскликнет потом один из декабристов. «В России ложь — характерная особенность власть имущих. Все лгут от верховного суверена до последнего его подданного». Между тем экипажи, везущие наших путешественниц по неволе, все дальше продвигались в сторону Сибири. И песни всю дорогу сопровождали их в пути. А какая же Русь без песни? Колеса накручивали версты, дорога выравнивалась. Из окна карет открывались дивные пейзажи, реки, горы, перелески, поля. Но постепенно и это утомило Елизавету Петровну. Мы опустили из виду экипаж, в котором находилась Александра Васильевна, чтобы сосредоточить все наше внимание на Елизавете Петровне Нарышкиной. Она сегодня предмет наших раздумий. Итак, Елизавету Петровну дорога уже стала несказанно утомлять. Она пыталась несколько раз уснуть, и каждый раз в полудреме, полубреду всплывали дорогие лица родных, матери, батюшки, почившего 4 года назад, умершей дочери, совсем крошки. Она умерла, так и не научившись смеяться. Но все-таки пытавшаяся ей сейчас улыбнуться. Временами Елизавета Петровна выходила будто бы из полузабытья, потом снова словно проваливалась, и снова лицо теперь уже усопшего Александра Первого. Он тоже ей улыбается и вручает ей специальный указ, по которому ей, фрейлине и графине Елизавете Петровне Коновницыной, дочери одного из самых героических воинов России, должно быть выдано 12 000 рублей в связи со свадьбой ее с Нарышкиным. Она хотела императору сказать, что свадьба уже была давно, в 1823 году, а сейчас уже 1827 год, но вдруг лицо Александра I будто растворилось, скорее расплылось как-то, преобразовавшись в другое лицо. Кто это? Кто это смотрит на нее и грозит ей перстом?
1: О, кто это? Кто?
2: Николай Первый.
1: О.
2: Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания. Государь или без дыхания.
1: Государь. Государь, что вы говорите? О, вы уже, государь? Восстание подавлено. Вы, государь, будьте великосердны. Мой муж Михаил Михайлович Нарышкин, он...
2: Я удивлю он... Европу своим милосердием.
1: Ваше Величество! Вы же уже удивили. 121 душа великосердно погублена. По вашей милости...
2: Молчать, сударыня. Вы вся вашу матушку. Всей Москве известно, как княгиня Волконская да графиня Коновницына несут правительство.
1: Не слишком ли много? Не слишком ли много наказанных, государь?
2: Если бы явилась необходимость, я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась незараженной.
1: Государь, мой муж!
2: Ваш муж! Он... Ведите злодея!
1: А! Мишенька!
2: Я прошу вас покинуть дворец, сударыня.
1: А, Мишенька!
2: Нет. А! Пожалуй, не вы извольте выслушать.

0: Рассмотрев указ о государственных преступниках, от Верховного суда нам поднесенный, мы находим приговор, он им поставленный, существу дела в силе закона...
1: Рассмотрев указ о государственных преступниках, от Верховного суда нам поднесенный, мы находим приговор, он им поставленный, существу дела в силе закона сообразный. Преступников четвертого разряда, Верховным уголовным судом осужденных к ссылке в каторжную работу на 15 лет и потом на поселение, а именно штабс-капитаном Муханова, отставных генерал-майоров Анвизина и штабс-капитана Поджио, подполковника Фаленберга, 10-го класса Иванова, подпоручика Мозгана, штабс-капитана Корниловича, майора Лорера, полковника Аврамова, поручика Бобрищева, Пушкина II, прапорщика Шинкова, корнета Александра Муравьева, мичмана Беляева I, мичмана Беляева II, полковника Нарышкина II, корнета князя Адоевского. По лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на 12 лет и потом на поселение.
2: Мишель, ты будешь жить. Я за тобой. Я следом за тобой, Мишель.
0: Смотрите, будущие Романовы.
2: Ты будешь жить,
0: как
2: Мишель.
0: Я для вас оберегал российский трон.
2: Мой
0: как
2: Мишель.
0: Расправлялся с теми, кто посягал на него.
2: Мой Мишель. Он будет жить! Он будет жить, мой Мишель! Он будет жить! Барыня! Барыня, бедная моя барыня! Очнитесь! Очнитесь!
3: Славная вы моя!
2: Ой, барыня, вы опять бредили.
3: Да?
2: Да, ну все будет ладно, голубушка. Успокойтесь. Колокола, видишь, как звонят?
3: Да.
2: К Иркутску подъезжает. Угу. Слава тебе, Господи, добрались.
4: Звонят колокола Знаменской церкви Иркутска. Весь путь в 5 с лишним тысяч верст был позади. В Иркутске Елизавета Петровна Нарышкина, почти не читая, подписала все бумаги, все страшные отречения. Они как бы прошли мимо ее сознания. Губернатор велел обыскать и переписать все вещи, прислал чиновников. Те принялись за дело.
5: Опись вещам полковницы Нарышкиной. Так, опись вещам полковницы Нарышкиной. Выехавший в Сибирь занимает 3 формата. В длинном клеенчатом ящике, в маленьком клеенчатом ящике, в 2 вожах и висючем чемодане под козлами. Сии есть 2 чепца и соломенная шляпа, 30 пар женских перчаток, 2 вуаля, 30 ночных рубашек, чулки бумажные, шелковые, шерстяные, картончик с буклями, медный самовар, еще соломенная шляпа, еще чепец. Так, считаем сызнова. В длинном клеенчатом ящике, в маленьком клеенчатом ящике.
2: Помоги.
5: В двух.
2: Дай мне сил вынести все это.
5: И висючим.
2: Всего лишили. Все отняли. Теперь это.
0: Графиня. Мадам, вы пропустили, не изволили подписать еще одно отречение.
2: Какое?
0: Вот. В отношении детей о недозволенности отправляться детям из благородного звания к государственным преступникам, коим является ваш муж, и вы, изволю вам сказать, отныне как ссыльнокаторжная.
2: Нет у меня детей. Слава Богу, Бог прибрал мое дитё. Моя крошка избавила меня от этой пытки. Она теперь там, на небе, с Богом. А мне надлежит быть на земле, с мужем, данным мне тем же Богом. Нести свой крест. Велите немедленно отправить меня в Читу, к мужу, во Острог.
4: Николай I, разрешив женам ехать в Сибирь вслед за мужьями, вскоре понял, что поступил вопреки собственному мстительному замыслу сделать так, чтобы Россия забыла своих мучеников, чтобы время и отдаленность, отсутствие свидетелей об их жизни стерли их имена из памяти народной. Женщины разрушили этот замысел. Большинство из жен, разделивших участь своих мужей, были еще совсем молодыми. Четверым было до 23 лет, еще четверым от 24 до 27 лет, остальным в возрасте до 40 лет. Елизавете Петровне Нарышкиной было тогда 26 лет, когда она совершила подвиг любви бескорыстной. Подвиг любви бескорыстной. Самое поразительное в том, что жены декабристов, добиваясь разрешения царя следовать за своими мужьями, меньше всего думали о том, какое впечатление останется у их современников и тем более потомков от их поездки и жизни в Сибири. Никто из них и не думал об этом. Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями. Скажет потом, по прошествии 30-летней каторги, жена декабриста Давыдова. Просто поехала за своим мужем и Елизавета Петровна Нарышкина.

0: Дорогая возлюбленная мама, я прибыла сюда 4-го и лишь вчера получила свидание. Я его не описываю, так как ваше сердце поймет все это, что почувствовали наши сердца. Мишель ежедневно проходит мимо меня, а я и не смею к нему приблизиться. И все это в обстоятельствах, когда ему была бы особенно необходима поддержка. Я вам не говорю о том, как он переносит свой жребий, потому что вы хорошо знаете его душу и никогда не измените своих чувств к нему. Мадам Муравьева очень хотела предоставить мне у себя убежище. Мы с ней разделили одну и ту же комнату и с трудом можем в ней передвигаться. Но найти в Чите жилище приют – это большая удача. 12 августа 1827 года твоя дочь Лизавета Нарышкина.
1: Это письмо, как мы видим, Елизавета Петровна писала уже по приезде в Читу. Никто из ссыльно-каторжных не забудет этот приезд. Заключенные, гуляя по двору острога, услышали звон колокольчиков, увидели подъехавший к воротам экипаж. И не успели еще узники понять, в чем дело, как Михаил Нарышкин бросился к нему, забыв о чистоколе, чуть не поранился, зашибся. Елизавета Петровна, увидев мужа своего в кандалах и арестантской одежде, осунувшегося с горящими очами, бегущего к ней, потеряла сознание. Ее привели в чувство Александра Григорьевна Муравьева, жена декабриста Никиты Муравьева, увела ее к себе. Для Елизаветы Петровны начиналась новая, непривычная жизнь. И, может быть, ей с ее сложным характером войти в эту жизнь удалось легче, чем могло быть, именно потому, что рядом с ней оказалась мурашка Александрина Муравьева. Вскоре уже все женщины звали ее с легкой руки Муравьевой Лисхин. Барон Розен напишет:
2: «Прибыла на место нашего заточения Елизавета Петровна Нарышкина, урожденная графиня Коновницына, в сопровождении Александры Васильевны Янтальцевой. Они были подвергнуты подобной же участи Муравьевой Александры Григорьевны, могли только дважды в неделю по одному часу видеться со своими мужьями. Страдания их были усугублены от близкого расстояния острога мужей. Они могли только глядеть друг на друга сквозь тесные щели чистокола или, когда случалось проходить околицей место наших работ, и притом не слышать родного слова, не пожать родной руки».
1: Читинский климат, тревоги дальнего сибирского пути, сложность быта, невозможность видеться с мужем – все это привело к расстройству и без того слабого здоровья. Совсем отчаявшись, она, как и 5 других жен декабристов, пишет письмо всесильному шефу жандармов Бенкендорфу с просьбой, с требованием разрешить жить вместе с мужем в тюрьме. Представим, как это было. Был еще не поздний вечер, но свет плохо проникал сквозь слюдяное окно, и создавалось впечатление, что на дворе уже глубокая ночь. За стеной завывал ветер, становилось зябко и страшно. Она зажгла свечу и долго сидела, задумавшись. Свеча уже начала оплывать. Елизавета Петровна сняла нагар. Огонек загустел. Она подумала, что все это похоже на ее жизнь. Разве не свеча жизнь человеческая? Она отогнала от себя грустные размышления и начала писать.
0: Сударь, гуманность вашего характера так хорошо известно, что я осмеливаюсь обратиться к вам в обстоятельствах, ставших поистине ужасными для меня. Мое здоровье полностью разрушено, и я стала совершенно беспомощной. Но так как моя жизнь не принадлежит мне, мой долг принять меры для ее сохранения. Я предвижу, что не смогу дышать в сыром и лишенном воздуха помещении, которое нам назначено занять. Я не знаю, как избежать того, что эта печаль прибавится к страданиям моего мужа при виде всего этого. Когда я последовала за ним в Сибирь, у меня не было иного желания, кроме как запереться с ним. И сегодня в моем сердце нет другого желания. Но мои силы так подорваны, что мне не обойтись без посторонней помощи. Я поставлена перед выбором умереть в темнице или же видеться с мужем всего лишь несколько часов в неделю. Последнее явится ударом, которого мне не перенести. Генерал, соблаговолите хоть с каким-то сочувствием рассмотреть мое нынешнее положение и сообщить о нем его императорскому величеству, который, быть может, снизойдет к моей смиреннейшей просьбе и проявит милосердие, разрешив мне продолжать встречаться с мужем в Петровском так же, как и в Чите. Это будет актом истинного великодушия со стороны его императорского величества, воле которого я полностью доверяюсь, ибо подлинное горе, подобное моему, не может не вызвать желание его смягчить. Я надеюсь, генерал, что дерзость, с которой я докучаю вам своей просьбою, не вызовет вашего неудовольствия. Я полагаюсь на ваше доброе сердце, которое побудит вас сделать все возможное, чтобы облегчить мое положение. Я надеюсь, что вы добьетесь для меня той милости, о которой я осмеливаюсь ходатайствовать сейчас. Позвольте мне еще раз напомнить вам о том, что если это не будет мне предоставлено, я решила всем рискнуть и запереться с мужем. Тогда в будущем мне не в чем будет себя упрекнуть. Господь зачтет мне это, и да свершится его святая воля. Соблаговолите, генерал, принять выражение совершеннейшего почтения, которое я вам обещаю. Елизавета Нарышкина.

0: 2 года была она замужем за достойнейшим Михаилом Михайловичем. 2 года прожили они как единый денек, и все горевала она тайком, что умерла ее крошка, и что не было больше у них детей. А потом, после восстания на Сенатской площади, вдруг обрадовалась. В Сибирь с детьми не пускали. Так и жила она с этим чувством. Но потом все чаще стала ловить себя на том, что с белой завистью она смотрит, как округляется талия Марии Николаевны Волконской, да и у Трубецких дом, кажется, скоро огласится детским криком. Теперь ей тоже пронзительно хотелось маленького. Она прижала бы его к груди своей. Она разговаривала бы с ним длинные тоскливые четинские дни, когда из дому носу не высунешь, такая стылая мокреть на дворе, когда не забегут подруги, когда мужу не пришел срок явиться на побывку. В 2 шагах тюрьма, а встречи так редки. И вот по ночам в доме стал плакать ребенок. Голос был чуть с хрипотцой, но слышался так явственно, что ей показалось, будто произошло чудо. Услышав голос ребенка, она засыпала так сладко, как в старой деревне Кьярово засыпала она, маленькая Лиза, под нянино доброе воркование. Жили старик со старухой, хорошо жили, да детей Бог им не дал, не послал. И вот нашла старуха горошину, посадила ее в землю, тут же явился на свет росток и стал крепнуть, и стал подыматься. Так случалось только в няниных сказках. А ребенок все плакал по ночам. Сперва она поднималась, зажигала свечу, искала, откуда доносится плач, и не находила. Потом поняла, что так можно сойти с ума. Плач этот спрятан в ней самой, что это очередной приступ, рожденный ее расстроенными нервами. Она гасила свечу и засыпала, прислушиваясь, и потом горько плакала во сне. Утром подушка была мокрой, а на душу все-таки исходил покой. Но однажды наступил день, на душе у нее было радостно. Вот-вот придет Мишель, и вдруг она снова услышала плач. «Да что же это такое?» — успела подумать Елизавета Петровна, а ноги ее уже несли к сеням, а руки уже нетерпеливо распахивали дверь во двор. Голос ребенка становился все громче, и, наконец, она увидела его. Посреди двора, неподалеку от раскрытого окна, стоял Михаил Михайлович с какой-то заплаканной женщиной. Елизавета Петровна даже не рассмотрела ее как следует, потому что женщина в тот момент на вытянутых руках протягивала мужу ребенка, девочку, крошку, птенчика, и всхлипывала, и приговаривала:
1: «Господи, Господи, возьмите, барин, ну возьмите, ну пропадет дитя, ну слыхала я-то, куда же мне деваться? Ну, не изводись же, прости, Господи, душу мою грешную. Ну, не наложись же на нее руку. Грех-то, грех. И слово-то слова эти окаянные молвить. А свет белый не всегда добр. Пропадет и дитя сгинет. Возьмите, барин. Возьмите, барин».
2: «Да какой я барин? Я теперь вещь. Меня могут перекладывать, куда хотят, могут заколотить даже. Но помните, что самого апостола Павла трижды били палками, А мы ему молимся. А на руках вот цепи. Железа лишь 27 фунтов. И дитя не взять.
1: Дайте мне его. Дайте.
0: Елизавета Петровна подбежала к ним, взяла из рук матери девочку, прижала к груди, и она вдруг поняла, что у нее уже никогда не будет сил разжать руки и отдать этот теплый, посапывающий комочек, пусть даже потребует лепарский комендант тюрьмы, царь и сам Господь Бог. Она уже не слышала, о чем договариваются муж и это странные гости. Она опрометью бросилась в дом, упала на стул, положила девочку на стол рядом с собой, слизывая с губ соленые капли.
1: Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Жили-были старик со старухой. Хорошо жили, да детей Бог им не дал, не послал. И вот нашла старуха горошину, посадила ее в землю. Тут же явился на свет росток и стал крепнуть, и стал подыматься.

0: Так семимесячная Уленька Чупятова стала членом семьи декабриста Нарышкина. В день амнистии декабристам ей будет 26 лет. А что же Елизавета Петровна? То ли любовь и трогательный уход мужа, да забота постоянная доктора Вольфа, их соузника, помогли ей, подняли ее на ноги, то ли Уленька. Правда, в Петровске, куда были переправлены все декабристы, она еще болела, но именно в Петровске она еще более оценила тот счастливый случай, который привел в их дом Уленьку. Девочке было уже 3 года, она трогательно и нежно любила свою приемную мать. Да и сердце опальной графини только здесь успокоилось.
1: Бывало в Чите послышится женский голос, а мне все кажется, что эта жена лекарского ученика Чупятова передумала, спохватилась и идет отбирать у нас дочь. Я кричу: «Не отдам! Не отдам!» А уж как радостно встречает Уленька Михаил Михайловича, когда тот приходит из тюрьмы. Уленька возвратила нас к жизни, спасла нас.

0: конце 1832 года заканчивался срок каторжных работ четвертому разряду. Графиня Коновницына, это о ней доносили царю агенты третьего отделения, что она открыто высказывает возмущение судом над декабристами, и дом ее, как и дом Зинаиды Волконской, средоточие всех недовольных, обращается к Бенкендорфу с просьбой. В связи с тяжелым состоянием здоровья ее дочери поселить Нарышкина в умеренном климате Сибири. Местом водворения был определен город Курган. К счастью, сохранились воспоминания декабриста Розена и дочери местного чиновника Машеньки Францевой. Она была воспитанницей Фонвизиных и могла наблюдать жизнь изгнанников ясными очами юности.
1: Личность Михаила Михайловича Нарышкина была необыкновенно симпатична. В его благообразной старческой фигуре, он был в молодости очень красив собой, сияло что-то детское, мягкое. Приветливое, ласковое обращение привлекало к нему невольно всех. Жена его, Елизавета Петровна, имела самостоятельный характер. Она хотя была и некрасива собой, но удивительно умное выражение лица заставляло не замечать этого. Ум у нее был в высшей степени острый, игривый и восторженный. Она все подметит и ничего не пропустит без замечания. С ней всегда было очень весело и приятно.
2: В Курган назначены были Нарышкин и Лорер. Они прибыли к нам в марте 1833 года и оживили и украсили наше тесное общество. Каждую неделю по пятницам проводил я по несколько часов в самой приятной беседе у Нарышкиных. Михаил Михайлович Нарышкин начал военную службу в 1813 году в полку родного брата своего, Кириллы. Получив совершенно светское и блестящее образование, сохранил он скромность, кротость и религиозность. Был человек с примерной душою, руководимой христианской любовью, а потому все было легко ему переносить. Он охотно помогал другим, никогда не жаловался, когда по ночам, иногда по целым суткам и по целым неделям облегчал страдания любимой им жены, часто хворавшей от расстройства нервов. Елизавета Петровна, единственная дочь, обожаемая славным отцом и нежной матерью, получила лучшее образование, имела сердце доброе, но расстроенное здоровье тяготило ее еще более в разлуке с матерью, среди лишений общественных развлечений и среди единообразия жизни изгнаннической. В особенности худо бывало и осенью, и весною. В это время я не раз полагал, что она не выдержит и не перенесет. Но вера и любовь превозмогли телесные страдания.
0: Быт Нарышкиной в Кургане быстро налаживался благодаря тому, что образовалась довольно большая декабристская колония. Назимов, Лихарев, Фохт, Розен с семьей, Лорер. Чем только не занимались там декабристы. Но наибольшую радость, особенно Розену и Нарышкину, приносит садоводство. Письма Елизаветы Петровны и Михаила Михайловича полны просьб прислать семена, черенки. Вскоре усадьба Нарышкиных и Розена были самыми зелеными в Кургане, да и сам город преображался. Декабристы садили деревья и осенью, и по весне. И уже скоро после прибытия в Курган Нарышкины угощали гостей дынями и арбузами с собственной бахчи. Лорер писал:
3: «Семейство Нарышкиных было истинным благодетелем целого края. Оба они, и муж, и жена, помогали бедным, лечили, давали больным лекарства на свои деньги. И зачастую, несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собой священника и ездил подавать последнее христианское угощение умирающим. Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народа, которым раздавали пищу, одежду, деньги. Многие из поселенцев до них не ведали Евангелия, и Михаил Михайлович часто читал им и толковал то, что могло казаться им понятным. Часто облагодетельственные Нарышкинами в простоте своей говорили: за что такие славные люди сосланы в Сибирь? Ведь они святые И таких мы еще не видали.

0: В кургане, писал в те дни Жуковской императрице Александре Федоровне, я видел Нарышкину, дочь нашего храброго Коновницына, по поручению ее матери. Она глубоко меня тронула своей тихостью и благородной простотой в несчастье. Она больна, и, можно сказать, тает от горя по матери, которую хоть раз еще в жизни желала бы видеть. Чтобы избавиться от болезней, связанных и с тоскою, и с суровым климатом, который Елизавета Петровна переносила плохо, она подала на высочайшее имя прошение через Бенкендорфа еще в самом начале 1835 года с просьбой разрешить им переехать в одну из южных губерний. Там ведь тоже были места, куда ссылали неугодных правительству людей. Но император отозвался весьма иронично.
1: Если Нарышкина полагает, что город Курган, который, впрочем, находится в самой южной части Тобольской губернии, по климату своему вреден ли ее здоровье, то она может избрать для жительства ее с мужем другое место в южной части Сибири.
0: И вдруг наступила перемена. Летом 1837 года в Западную Сибирь примчался специальный курьер с бумагой, в которой была объявлена новая милость декабристам. Барон Розен, тоже назначенный на службу в кавказских частях, задержался по болезни, остальные готовились в путь.
2: Говорили, что государь выразился, что этим господам путь в Россию ведет через Кавказ. И всемилостивейше повелеть соизволил назначить нас рядовыми в отдельный кавказский корпус и немедленно отправить на службу. В одно время получили мы это известие от генерал-губернатора и от прибывшего в Курган капитана графа Коновницына, который в лагере под Красным Селом выпросил себе позволение проводить сестру свою, Елизавету Петровну Нарышкину, из Сибири на родину. Товарищи мои, Нарышкин, Назимов, Лорер и Лихарев отправились в дорогу. Через неделю уехали они в Тобольск, оттуда были отправлены на Кавказ, на почтовых через Казань и Ростов-на-Дону. Весь Курган провожал их самыми усердными благопожеланиями.
0: Прощание с Курганом было тртрогательным. 20 августа 1837 года в доме Нарышкиных был отслужен торжественный молебен. Обливаясь слезами, Елизавета Петровна прощалась с друзьями, низко кланялась крестьянам, которые не приминули явиться, чтобы проводить опальных супругов в дальний путь. Было сказано много проникновенных слов, были раздарены вещи. Потом посидели перед дорогой и тронулись в путь со странным, щемящим чувством, расставаясь с Сибирью, где прошло 10 нелегких лет. В Казани их ждала сестра Михаила Михайловича, княгиня Голицына. Сердце Елизаветы Петровны начало оттаивать. Брат, с которым ехали они из Кургана, теперь вот Евдокия Михайловна, а там матушка. Матушка, узнаешь ли дочь свою? В Казани пути их разошлись. Михаил Михайлович направился к югу, на Кавказ, чтобы в битвах с горцами, если удастся, вернуть себе хоть частицу потерянного, чтобы получить хоть видимость свободы. Нарышкин жене 5 октября 1837 года.
3: Наконец дотащились мы до Новочеркасска. И гораздо позднее, нежели полагали, по причине дурных дорог и недостатка в лошадях. Первую мыслью по прибытии сюда было написать тебе несколько строк. Моя дорогая, моя возлюбленная Лиза, тебе и добрейшей матушке, которую не отделяю от тебя ни в письмах, ни в сердце. Надеюсь, что вы все, друзья моего сердца, здоровы и хранимы Господом, что вы под влиянием самых сладких впечатлений. В этом и не сомневаюсь, и от души разделяю семейную радость, в которой

0: И я не менее вас участвую, несмотря на отдаление, на разлуку с вами. Как давно, как ревностно желал я этого утешения для нашей доброй матери, всегда готовый забывать себя для детей своих. Я живу теперь вашим благополучием. Оно дает мне силу жить на время без Лизы, без той, которая и составляет всю цену этой жизни. Она несказанно меня утешает, успокаивает и разливает какой-то отрадный цвет на будущее. Матушка, как я рад за вас! Как я доволен, что Лиза у ног ваших и за себя, и за меня принесет вам привет души и скажет вам, как много, как искренне вы любимы. Что ты, моя милая Уля, мой голосистый соловей, напевала ли она вам все, что я ей передал к матушке, к тебе? Надеюсь, что она помнит мою просьбу всегда быть утешением и радостью моей Лизе. Ожидаю от нее письма и от всех вас, друзья мои. Но не надеюсь иметь это утешение прежде приезда в Тифлис. Дорогие мои спутники и я, мы все, благодаря Богу, здоровы и через час отправляемся в Ставрополь, откуда буду вам писать.
1: Еще одно письмо. Ставрополь, 10 октября 1837 года.
0: Мой друг Лиза и возлюбленная матушка, пишу вам из Ставрополя. Мы кое-как дотащились по весьма грязной и затруднительной дороге. Я поступаю в отряд генерала Засса, в Навагинский пехотный полк, которого штаб находится в 35 верстах от Ставрополья. А место моего пребывания, кажется, теперь будет в прочном окопе, в 60 верстах отсюда. Климат здоровый, вода хорошая. Более еще ничего не знаю. Я извещу вас о всем подробно, когда буду на месте. Я очень рад, что поблизости к Ставрополю в нашей переписке не будет никакого замедления. Впрочем, сердце разгадает то, что не передаст бумага. И я ни на мгновение не отлучен от вас мыслью и душою. Прислушивался, улавливал каждое слово любви, размененное вами. Будем же все и равно счастливыми обладанием нашего сокровища, нашего общего и верного друга. Знаю, друзья мои, что и я не забыт вами, что часто бываю присущ в вашей душевной беседе и излиянием вашей взаимной нежности. Знаю, что моя Лиза не вполне счастлива. И сколько бы желал, чтоб ничего не доставало ее радости. Чувствую, как и всегда, что она все мое существование.

0: Они поселились в прочном окопе, в просторном, окруженном фруктовым садом доме. Вокруг них снова были близкие люди – Назимов, Загорецкий, Лихарев, а братья Беляевы даже столовались у Нарышкиных. Они словно оттаяли от кавказского тепла. Бывший полковник-декабрист Михаил Михайлович Нарышкин, дослужившись на Кавказе до чина прапорщика, получил в 1844 году разрешение оставить службу и поселился с женой в небольшом поместье в селе Высоком, в 7 верстах от Тулы. Нарышкина часто гостила у своей матери, графини Коновницыной, в Кьярове, близ Гдова, и у тетки Лорер в Горяе, Псковской губернии. Вернувшись из Сибири, декабристы часто посещали Нарышкиных. Их посетил, возвращаясь с Кавказа, Розен с женой, навестил незадолго до смерти живший под Москвой Якушкин, приезжали Оболенской и Свистунов. Особенно дружеские отношения связывали Нарышкиных с Фонвизиной. Собираясь за границу, Нарышкины пригласили ехать с ними вернувшегося из ссылки Пущина, но он уже был тяжело болен и не мог ехать. Навестивший их Оболенской писал Пущину:
1: «Елизавету Петровну нашел не таковую, какую ее оставил, но черты лица не так изменились, чтобы нельзя было ее узнать. Мы сошлись как близкие родные, и прощание с ними на долгую разлуку меня расшевелило. Бог знает, кто из нас найдется в дефиците при возвращении из дальнего края. Мой приезд расшевелил ее, ее внешняя апатия исчезла. Она двигалась, болтала и была нежна. Об нем и говорить нечего, это... чистая душа».
0: Михаил Михайлович Нарышкин скончался в Москве 2 января 1863 года.
2: Да будет воля Твоя священна, Господи! Да будет воля Твоя священна, Господи! Маменька... Маменька, успокойтесь. Да, ведь надо жить. Надо жить, Уленька. Надо жить.
0: Но надо было жить. До последних своих дней Нарышкина не переставала заботиться о вернувшихся из Сибири и нуждавшихся декабристах. Узнав, что в Туле живет и очень нуждается декабрист Киреев, она послала ему оставшиеся после мужа вещи. Сама Елизавета Петровна ненамного пережила своего мужа. Она скончалась 11 декабря 1867 года в имении своей тетки Лорер. Бог дал ей дыхание, Бог и взял. Последний из жен декабристов покинет нашу грешную землю Александра Ивановна Давыдова. Помните, она сказала: «Какие мы героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за своими мужьями». Это случится в 1895 году в возрасте 90 с лишним лет. До начала следующего 20 века оставалось 5 лет.
3: Все эти самоотверженные женщины должны были пройти через сказанные терзания, когда высшая местная власть, пользуясь их беззащитностью в диком краю и незнакомством с ним, старалась всячески нагнать на них ужас описанием опасности их дальнейшей поездки и участи, ожидающей их в рудниках. Но ни одна из них не дрогнула и не позволила отклонить себя от своего намерения. Сквозь тысячи преград натуральных и искусственных все они добрались до мужей, безропотно исполняли свою миссию ангелов-хранителей и умерли, обожаемые всеми близко их знавшими.
0: Слава и краса вашего пола, слава страны, вас произрастившей, слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности, таких чудных, идеальных жен. Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши. Что можно добавить нам, людям конца 20 века, к этим высоким словам декабриста Беляева и выпистыванного декабристами Николая Белоголового? Что можно сказать еще об этих чудных, идеальных женах? Нам остается только еще раз повторить: да будут незабвенны имена ваши. Да будет незабвенно ваше имя, графиня, фрейлина двора его императорского величества, жена государственного преступника, русская женщина Елизавета Петровна Нарышкина.

Поздней осенью я проезжал на машине по Великолукской и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны. Стояли эти звоны на бугре над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру, небо уже померкло, но в окнах домов еще отражался желтоватый, холодный закат.

Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку. Среди города шумела и пенилась река Великая –

0: Я остановился в Опочетской гостинице. И была у меня в этой гостинице мимолетная и очень интересная встреча. В гостинице только что окончился ремонт, и потому все было забрызгано звездкой, даже электрические лампочки под потолком. Через час после приезда я встретился в прихожей гостиницы с низеньким седым человеком в потертом пальто. Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил:
1: когда в последний раз вы были в Большом зале консерватории?
0: Месяц назад, на концерте Святослава Рихтера.
1: Суть в том, что я окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Когда вернетесь в Москву, поклонитесь от меня Большому залу консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас.
0: А вы давно были в Москве?
1: Вот уже 7 лет прошло. Много работы, некогда.
0: В прихожую вошел человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть, это был шофер.
2: Папаша, пойдемте в столовую пообедаем. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку.
1: Спасибо, голубчик, спасибо. Но у меня через 2 часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.
0: Композитор повернулся ко мне и взял меня за рукав пальто.
1: За 7 лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолукскую область. Я даю концерты по селам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи, но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу за гроши, но не в этом суть. Человек я одинокий, мне немного надо, как сказал некий поэт, только корку хлеба, кружку молока, да вот это небо, эти облака. Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке, особенно молодежь, до слез на глазах, и как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто.
2: На дорогу и то, небось, не хватает.
1: Не было еще случая, чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. И это справедливо.
0: Почему?
1: Суть заключается в том, чтобы правильно наметить для себя ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои.
2: Точно. Я вот шофер 3-го класса. Так я на ЗИЛ-110 за руль не сяду. Могу запороть машину.
1: Погоди, Захар Иванович, погоди. Что такое я, как композитор? Простая мелодия, без исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего. Прошу мне верить. Поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал: этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит песнопение. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ.
0: Да.
1: А что? Я неясно говорю? Плохая привычка. Мне приходится подчас быть не только пианистом, но и настройщиком, и даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. Есть здесь поблизости деревушка Звоны.
3: Это та, что на бугре?
1: Да.
3: Над озером?
1: Да, да, да, да. Чудесные деревни над озером. И вот оказывается, в этих Звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки-предшественницы. Как он попал к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент. Но на нем было 8 немых клавиш. Пришлось мне самому его чинить. Правда, провозился с ним долго, но починил. Звук божественный. Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем.
2: Если рассуждать практически, то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребенок. Ну как же это можно так беспокойно существовать в вашем преклонном возрасте?
1: А ты не рассуждай практически.
3: Композитор показал глазами на дежурную по гостинице. Короткую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и щелкала на счетах.
1: Таких вот практически рассуждающих развелось, как муравьев. А ты, Захар Иванович, лучше на концерт бы пришел.
2: А как же? Вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в Опочке не давали.
1: До встречи!
3: Композитор вышел. Я спросил дежурную, кто этот человек.
4: Сами не видите, что ли? Помешанный на своей музыке. И только и знает, что нарушать правила внутреннего распорядка. То поет, то приведет мальчишек из ремесленного и давай учит их играть на гитаре в номере. А у нас люди стоят солидные, командировочные. Выселить его следует за это.
3: К ночи задул над Опочкой сумрачный серый ветер, нагнал тучи. Порывами налетал дождь, бил твердыми каплями в оконные стекла, смывал с них и звездку. Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть ее за пределы города. Так она и пролежала над Опочкой до водянистого и холодного рассвета. Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой. Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему должно быть одиноко в такие окаянные ночи в чужом городке?

0: Внизу, в прихожей, часы пробили 6. За дверью кто-то прошел. Застучал медный стержень рукомойника, висевшего в коридоре. Заплескалась вода, и человек, умываясь, запел в полголоса.
1: Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся, поблекшие. Сердце наполнилось чувством томления. Помнишь ли счастье ушедшее?
0: Тяжело заскрипела лестница. Кто-то вошел в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной.
2: Прекратите безобразие! Из чего придумали петь по ночам?
3: Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
2: А за такие слова и к директору можно. Фу.
0: Дежурная быстро ушла, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка, а композитор совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере. И я понял, что никакие неприютные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и веселого человека. Утром я уехал из Опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы на могилу поэта.

Как всегда, поздней осенью там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой. На могиле около простого белого памятника с надписью «Александр Сергеевич Пушкин» я никого не застал. Только несколько цыган и цыганок, табор я их видел невдалеке от Пушкинских гор, сидели на земле около могилы и пели протяжную и печальную цыганскую песню.

не пела только одна молодая цыганка. На ее плечи была накинута нарядная шелковая шаль. Она тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из черных гладких волос алую бумажную розу, бросила ее к подножью памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами.

цыганская песня все лилась, как заглушенный звон. Я вспомнил композитора в Опочке, и у меня в сознании возникла вдруг какая-то явная связь между этим протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдаленных углах страны, во всех этих звонах, горячих станах, сосенках и каменных гривах.

0: Цыгане встали и начали спускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма. Молодая цыганка ушла последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне.
1: Я бы тебе, дорогой, спела черную шаль. Да нельзя, горло сильно болит.
0: Я остался. Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек с их почерневшим серебром старых берез и стелющегося дыма.

И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство.

Прежде чем перейти к следующей страничке нашей передачи, я хочу попросить оператора поставить на студийный проигрыватель вот эту пластинку.

0: многим нашим слушателям, наверное, будет приятно узнать, что всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» готовит к выпуску новую долгоиграющую пластинку на концерте Леонида Утесова. Что это за пластинка? Именно такой вопрос мы и задали составителю этого диска, журналисту Глебу Скороходову. Глеб Анатольевич, вам слово.
1: Пластинка во многих отношениях необычна. Записи, вошедшие в ее программу, сделаны не в студиях, а в концертных залах. В летнем театре сада «Эрмитаж», где когда-то блистали все эстрадные звезды. В театре эстрады, что возвышался в свое время на площади Маяковского. Сделанные 20 и 30 лет назад, но они навсегда сохранили то, что обычно в чисто студийной записи отсутствует. Живую атмосферу зрительного зала. Ощущение той незримой связи, что возникает между слушателем и исполнителем во время концерта.
2: Вот приехали мы к вам. Все ребята и я сам. Коля, Саша и Орест. Миша, Вася, весь оркестр. Много тут есть диковин. Каждый почти Бетховен. Это надо понимать.
1: Этими веселыми куплетами Утесов начинал большую фантазию всегда с песней, которая открывает пластинку. И в том, как он обращался к слушателю, и в том, как представлял музыкантов, видно умение установить с теми, кто пришел на концерт, особый контакт, доверительный, дружеский, располагающий и к шутке, и к сокровенному разговору. Кстати, о разговоре. Сегодня немногие любители эстрады знают, что еще до рождения Утесовского эстрадного оркестра его руководитель был широко известен как мастер разговорного жанра. За исполнение юмористических рассказов и сатирических куплетов его называли нетитулованным королем смеха. Изобретательно составленная реклама так, например, анонсировала гастроли Утесова. Это объявление появилось в городской газете. «Срочная телеграмма. На самолете Ньюпор летит из Петрограда в Нижний Новгород король смеха, премьер Московского театра «Эрмитаж» и Петроградского «Палас» Леонид Утесов. Приземление состоится непосредственно в театре «Веселые маски» в Грузинском переулке 27 февраля 1923 года в 8 часов вечера. Следите за афишами». И вот благодаря пластинке, о которой мы говорим, сегодня вы можете тоже встретиться с Утесовым рассказчиком.
3: Зрители обращаются ко мне с вопросом. Скажите, пожалуйста, товарищ Утесов, какие были ваши первые в жизни впечатления в детстве, скажем? Почему вы пошли на эстраду? Ну, в общем, вопрос сводится к тому, как дошли вы до жизни такой? И я решил, что надо когда-нибудь рассказать свою биографию. Я родился в одном городе. Чудный город, веселый, солнечный. И вот я вспоминаю, мне было года 4, может быть 5. Это было недавно, я помню, великолепно. Как-то в чудесный солнечный летний день во дворе нашего дома я увидел необыкновенную картину. Стоял человек с очень мрачным лицом, держал большой ящик и вертел ручку. И из ящика неслись чарующие музыкальные звуки.

И вот уже тогда в этом я почувствовал свое будущее. Но время шло, я подрос, и вот, будучи уже юношей, я как-то проходил по одной из центральных улиц моего родного города и случайно заглянул в широко раскрытые двери. Я увидел большое помещение, маленькие столики, за столиками сидели люди, ели, пили, на эстраде стоял человек, пел, я запомнил романс. Я запомнил манеру, с которой он пел. Пел он приблизительно так. Ямщик, не гони бы. Лошадь, мне некуда больше спешить. Мне некуда больше. Любить. Ямщик, не гони вы, лошадь, Но вот начинают появляться маленькие оркестрики. Играли они сентиментальные, трогательные вальсы, чаровали тогдашнюю молодежь и доводили людей порой до слез. Это большей частью были оркестры добровольной пожарной дружины.

Но я рос и вырос. Я полюбил песню. Песня стала моим другом, она стала моим спутником. Песня о ленинградских мостах.

Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. В те дни неповторимые один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание, на Троицком стоял

Дворцова повстречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катею, у всех была симпатия, у Кати...

0: весною незабвенною, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем не неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль по пьесе Юрия Черняка «Занимаемой должности соответствует». Постановка заслуженного работника культуры РСФСР Марии Поповой. Действующие лица исполнители. Ломакин Виктор Сергеевич, директор завода. Заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарев. Яковлев, секретарь парткома. Народный артист РСФСР Вячеслав Расцветаев. Зонов Сидор Никодимович, главный бухгалтер завода. Заслуженный артист РСФСР Игорь Кашинцев. Елена Юрьевна, инженер-психолог. Заслуженная артистка РСФСР Алина Покровская. Игорь Ильич, артист Николай Карнаухов. Скориков Саша, артист Алексей Борзунов. Таня, секретарь директора, артистка Ольга Сирина. Тетя Нюра, заслуженная артистка РСФСР Иветта Киселева. Борис Николаевич, секретарь обкома партии, народный артист СССР Виктор Коршунов. Краснов, председатель горосполкома, заслуженный артист РСФСР Ярослав Барышев. Плетнев, управляющий строительным трестом, заслуженный артист РСФСР Герман Юшко. Стивенс, представитель американской фирмы, заслуженный артист РСФСР Евгений Киндинов.

0: Виктор Сергеевич Ломакин – человек интеллектуальной и волевой активности. В нем постоянно живет стремление действовать, действовать быстро и точно, особенно в экстремальных ситуациях. В его активности всегда присутствует нравственное начало. Он мечтатель, но мыслит и поступает всегда конкретно. Мотивы его поступков всегда внутренне подготовлены и всегда имеют обоснованный результат. Сходный характер разбирает в своей книге «Психология» Уильям Джеймс.
1: Алло? Да. Москва? Да, приемная директора. Виктор Сергеевич обходит цеха. Скоро должен быть. А, хорошо, я скажу.
0: Ну все, все, Танечка, спасибо. Смотри-ка, до работы как раз успели. Без 5:05.
1: Угу.
0: Танюш, вечером еще поработаем. Сможете?
1: Ну, конечно, Елена Юрьевна. На стрекота, кузнечик. 75-я страница.
2: Танечка, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Елена Юрьевна. Как диссертация ваша? Продвигается?
0: Да вот, с помощью Танечки продвигается.
1: Ой, да, Виктор Сергеевич, вам только что звонила Москва, Косарев.
2: Ага. Соедините меня, Танечка.
1: Хорошо.
2: А потом Яковлеву ко мне.
1: Угу.
2: Так когда у вас защита, Елена Юрьевна?
0: Ну, хорошо бы хоть к весне.
2: Да, ну что ж, желаю успеха.
1: Алло. Спасибо. Алло, минуточку. Виктор Сергеевич, Москва.
2: Хорошо, я возьму трубку себе в кабинете. Алло. Здравствуйте, Владимир Степанович. Да какая охота? Только смотри в оба, как бы тебя кто не подстрелил. Да. Ну что ж, мы подумали. Подумали, посчитали. Пустим до Нового года. Обязательно. Да, можете сказать министру. Ну, хорошо, хорошо, я позвоню ему сам. А как насчет линии? Договорились с фирмой? Так, это значит, будет у нас в ноябре. Ну что ж, спасибо. Да, тогда непременно надо задержать Стивенса, хотя у него контракт. Но нам нужен он, именно он. Так, я понял. Понял, Владимир Степанович, понял. Спасибо. До свидания. Слушаю.
4: Виктор Сергеевич, беда. Прямо беда. Только что у меня был Никитин, ну ни в какую.
2: Игорь Ильич, спокойней, спокойней. Ну, ты уговори его, объясни, скажи, будет у него жилье, будет.
4: Да, но мне же ему надо ответить, когда. Корнев его сманивает и дает квартиру хоть сейчас, а Никитин просто не может больше ждать. Ведь у него ребенок вот-вот будет.
2: Да знаю, знаю. Он у тебя на какой очереди?
4: Очередь у меня четвертый в цехе. Это ждать еще год. Такого мужика нельзя терять, он же за вами приехал из Уральска.
2: Да знаю, знаю.
5: Можно?
2: Заходи, Алексей Иванович, заходи. Знаю я, Игорь Ильич, знаю. Не он один приехал.
4: И все равно, Виктор Сергеевич. Но не будет до конца года крыши над головой, многие уйдут от нас.
2: Ну хорошо, хорошо, я подумаю, подумаю. Работайте. Ты понял? Вот так. А вот уже и заявление.
6: Да, Мамедов, Нечипаренко, Василий. Что, Васильев? Что, и он?
2: Да, да, дорогой наш парторг, да, и он. Если мы сейчас немедленно что-нибудь не придумаем...
1: Виктор Сергеевич, там Елена Юрьевна.
2: Нет, нет, позже, позже. Потом.
1: Когда?
2: Потом. Танечка, ну-ка, прошу вас.
1: Что?
5: Да, да, да, садись в мое кресло. Вот. Ну... Садись, садись, нет, вот так, ну... смелее. Вот так. Ты директор.
1: Не могу. могу.
5: Вот так. Нет, нет, сиди. Ты директор. А рабочие у тебя бегут, потому что у завода нет квартир.
6: Мало квартир.
5: Да, мало. Так вот, товарищ директор, как тут быть? Как выйти из положения? Нет, нет, ты решай, решай, работай.
1: Виктор Сергеевич, ну что вы?
5: Решай, сиди и решай. Алексей Иванович, да. Женщина народ хитрый, смекалистый, изворотливый. Вот пусть решает.
6: Ну ладно, отпусти ты ее душ, пощади.
1: Ну что, Виктор Сергеевич?
5: Да.
1: Знаете, рядом с нашим общежитием строится дом. Ну, вернее, строился. Угу. Вот. Так уже 2 месяца там никого нет.
5: Так.
1: Вот давайте возьмем этот дом и сами его достроим.
5: Алексей Иванович, а? Вот, вот решение. Да, нет, Танечка, директором тебе не быть.
1: Виктор Сергеевич, я мечтаю дрессировать бегемотов.
5: Ну ладно, Танюш, извини за шутку. Иди работай.
1: Ладно.
6: Да, слушай, дрессировать бегемотов, пожалуй, легче, чем давать указания из этого кресла.
5: Да, завалил плетнев дом. Слушай, а сколько там квартир?
2: Да думаю, больше 100.
5: О.
2: Алексей Иванович.
5: Да.
2: Послушай, а может, в Таниной фантазии что-то есть?
6: К сожалению, ничего.
2: Нет, подожди. Что-то есть. А позвоню-ка я в стройтрест Плетневу. Герман Андреевич, Ломакин. Здравствуйте. Строим, а? Так. Ясно, ясно. Так это что? Это у всех туго. Всех поджимает. Да, ну что ж, хорошо. Да, вот что. Там дом этот вот в нашем микрорайоне. Да-да-да. Так что там у вас? А. Ну да, ясно. А когда должны были сдать? Так, ну хорошо. Да нет, это просто так зашел разговор. Будьте здоровы. Так, Алексей Иванович.
5: Ну?
2: Должны были сдать до Нового года. Так. Ну что? Рискнем. Поехали в горосполком.
5: Да.
2: Потолкуем с мэром города. Павла Кирилловича предложение должно заинтересовать.
6: Погоди, а Плетнев?
5: А что Плетнев? Ты же слышал? Я уже поговорил с ним. А продолжим разговор у Краснова.
3: Так что вы, собственно, предлагаете, Виктор Сергеевич? Точнее.
2: Точнее? Я предлагаю вам вот что, Павел Кириллович. Мы достраиваем сами дом.
3: Да.
2: Сами. И если 30 декабря комиссия его принимает, весь дом принадлежит нам и только нам. Понимаете, полностью.
6: Как это весь? За нашим стройтрестом в этом доме записано 20 квартир. И 3 этажа мы все же построили.
3: Построили, Герман Андреевич, построили. И встали на мертвой точке. А между тем, дом в плане этого года. План, милочка, дело государственное.
6: Этот дом до Нового года не вытянуть. Ваше предложение, Виктор Сергеевич, нереально.
2: Ну, хорошо, хорошо. Я согласен. Пусть это будет моя фантазия. Фантазия Ломакина. Но, предположим, мы достроили и сдали дом. Городу выгода, Павел Кириллович?
3: Еще бы. Спасаем план.
6: Спасаем. Все время что-нибудь спасаем.
3: А вы, милочка, помолчите. Придется и вам, и нам соглашаться. Я понимаю Ломакина. Завод у него новый, ему кадры закреплять надо. Вы знаете, мне нравится ваше предложение, Виктор Сергеевич. Нечто экстравагантное в нем, конечно, есть, но... получить к 1 января дом, на который мы уже не рассчитывали.
6: Интересно, каким способом вы собираетесь строить? Осталось 3 месяца. За 3 месяца 6 этажей?
3: Ну, мы попробуем. Так, давайте договоримся, Виктор Сергеевич. Достроите дом.
6: Так.
3: Он ваш. Но если комиссия его почему-либо не примет, дом будет передан горосполкому, то есть нам, мне. Устраивает?
7: Так, ну что ж, Павел Кириллович, только мне нужны гарантии.
3: В чем? В чем гарантии?
7: Гарантии в том, что будет именно так, как вы сейчас обещаете.
3: Вам недостаточно моего слова?
7: Ну, почему же? Достаточно. Слово чести достаточно.
6: Много берете на себя. Я бы не советовал ввязываться. Фантазии эти вам дорого обойдутся.
7: Не дороже мундира?
3: Успокойтесь, милочка. Успокойтесь. Ну, по рукам, Виктор Сергеевич. Желаю удачи.
7: Так, парторг, главный бухгалтер, инженер-психолог. Все здесь. Товарищи, как у нас обстоит с жильем, всем известно. Хороших специалистов нам не удержать. Кто побогаче, тот их и перетягивает. Но горосполком пошел навстречу нашему молодому заводу. Да. Мы достраиваем замороженный дом на проспекте

0: У вас какая-то ненасытная энергия. Вы извините, хватайте за все сразу.
1: Да, да, Сидор Никодимович, сразу. Поймите, нельзя упираться в одни болванки. А сразу и квартиры, хорошие квартиры, и детский сад, и спортивный зал. Мы строим новый завод. И я хочу, чтобы все у нас было по-новому. Никаких времянок. И чтобы люди не разбегались.
0: Есть план. А в свое время все будет.
1: Да что значит в свое время? Я хочу, чтобы человеку было хорошо сегодня. Сейчас, понимаете? Сейчас, а не в необозримом светлом будущем.
0: Вы слишком за многое беретесь. Нельзя на одной ладони держать сразу два арбуза. И потом, кто нам даст деньги? Кто нам даст деньги? Последний квартал. Все деньги на капитальное строительство мы уже съели.
1: Деньги мы найдем. Главное в другом. Как, каким способом успеть достроить дом до Нового года? Договорились так. Дом нам отдадут, если он будет достроен в срок. Только при этом условии. Только.
2: А что если... А если квартиры распределить сразу, сейчас? И каждый строит для себя свою квартиру. И каждый знает номер своей квартиры. Ну что?
0: Делить несуществующие площади. Абракадабра.
1: А почему? Вот вы, Елена Юрьевна, вам нужна своя отдельная квартира?
2: Конечно.
1: Так вы пойдете на стройку?
2: Конечно, пойду.
1: Ну?
0: Ну какая от вас польза? Вы что, маляр, штукатур, плотник?
1: Ну почему? Почему мы мыслим так приземленно? Почему? Нужно просто узнать скрытые резервы, возможности каждого. Надо помочь человеку открыть в самом себе неожиданное и, может быть, даже уникальное.
3: Правильно, правильно. Разве мы все знаем о наших людях?
0: Нам надо дело делать, план выполнять, а не выстраивать психологические этюды.
2: Ну, знаете, знание психологии никогда не мешало человечеству. И, между прочим, первый год после школы я работала маляром.
3: Ну, вот.
2: И у меня второй разряд. Вот так.
0: Не знаю, не знаю. У нас завод, а не стройтрест.
1: Вы что, Сидор Никодимович, умышленно не хотите меня понять?
0: Извините, у меня балансовая. Если я не очень нужен, то...
1: Ну, все понятно. Финансовый бог нас не поддерживает.
0: Да, будьте здоровы.
1: Да, до свидания.
2: До свидания.
1: Идите, работайте. Ничего. Единомышленники у нас тоже есть. Например, Игорь Ильич... Вы меня слышите?
4: Слушаю, Виктор Сергеевич.
1: Прикиньте, сколько нам может понадобиться кранов на стройке? Ну, и всего, что там нужно из техники. Вам там виднее?
4: Я уже прикинул, Виктор Сергеевич. Все получается.
1: Отлично. Зайдите ко мне минут через 30.
4: Хорошо.
1: Вот так. И еще. У меня есть предложение назначить начальником штаба стройки Скорикова.
3: Ты что, забрать Скорикова и сейчас сорвать с бригады? Ведь его просто некем заменить.
1: Не паникуй, Алексей Иванович. Да тот же твой любимый Скориков, недадимый ему жилья, убежит. Найди его, пожалуйста, объясни ситуацию и возвращайся. Сейчас должен прийти Стивенс.
3: Хорошо.
2: Виктор Сергеевич, есть одно этическое несоответствие в этой ситуации.
1: Да, несоответствие? Какое?
2: Рабочим, которые начали строить дом, положен какой-то процент квартир. При вашей договоренности с Красновым они эти квартиры теряют.
1: Что вы предлагаете?
2: Не сердитесь, я предлагаю вам быть объективным и подумать над тем, как выйти из этого положения достойно.
1: Хорошо, спасибо, я подумаю.
5: Добрый день. Я могу войти?
1: Господин Стивенс, конечно. Да. Прошу вас.
5: Да, госпожа Элен. О, вы прекрасно как это смотритесь нынче.
1: Господин Стивенс, сегодня госпожа Элен в ореоле новых психологических изысканий.
2: Ну что же, ищущий да обрящет. Ну, я пойду, не буду вам мешать. Желаю удачи.

0: свидания.
1: До свидания.
0: Вы меня приглашали?
2: Да. Господин Стивенс, скажите, вот вам не жалко уезжать?
0: Очень, очень жалко. Это хорошая погода. Как у вас говорят, бабское лето. Да?
2: Так оставайтесь, оставайтесь. Нам как раз очень нужно, чтобы вы задержались. А итальянцы подождут.
0: Не понимаю, почему итальянцы подождут? Фиат купил у нас автоматические линии, и я лечу на монтаж. Контракт с вами, но контракты с ними.
2: Американцы деловые люди.
0: Да, да, американцы деловые люди. Что у вас случилось, господин Ломакин?
2: Прошу вас, курите, у меня в кабинете курит.
0: А, благодарю.
3: Разрешите? Добрый день, господин Стивенс.
0: О, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Иванович.
3: Добрый день.
2: Ну что, Скориков?
3: Выполняет боевую задачу.
2: Отлично. Так вот, господин Стивенс, на днях мы получаем автоматическую линию, которую завод должен был получить только в январе. Если ваша фирма сейчас же поставит ее, мы выигрываем почти полгода. Эта арифметика понятна?
0: Понимаю. У вас это социалистическое соревнование народных масс. У вас встречный план, вы опережаете время. Вы знаете, у нас свое понятие об организации производства.
2: Министерство связалось с вашей фирмой, достигнута договоренность. Ну вот в чем дело. Вместо вас на монтаж могут прислать другого специалиста. Я же настаиваю, чтобы работу продолжали вы, господин Стивенс. Вы, как говорится, по уши влезли в производство. Нам выгоднее, чтобы вы остались. Решить эта фирма предоставляет вам.
3: Слушаю. Да.
2: Да, да, мы получим 140 квартир. Получим. Ну, еще раз просмотрите все списки. Работайте.
0: Господин Ломакин, а какой смысл мне отказываться от поездки в Италию? Это очень выгодная для меня поездка.
3: Способен американский бизнесмен выручить советского бизнесмена.
0: Очень, очень интересно. Разве может советский руководитель называться бизнесменом?
3: Ну, а почему бы и нет? Дело-то не в словах. Вы же оба деловые люди.
0: Да, я так согласен.
2: Ну, так значит, господин Стивенс, между нами единомыслие.
0: В вашем это, кабинете запах советской пропаганды.
3: У господина Стивенса острый нюх.
0: А вы меня, как это, ловко обрабатываете, господин Ломакин. И вы, господин Яковлев.
3: Я, как партийный секретарь, господин Стивенс, всегда помогаю нашей администрации делать полезные дела.
2: Да. Подождите, начать нужно завтра. Нет. А вот это как раз сегодня. Послушайте, завтра к концу дня должен быть обсчитан объем всех работ по этому дому. Да работайте, работайте!
0: Извините, господин Ломакин, я давно хотел спросить вас, почему это здесь? Это фотография у вас в кабинете на стене. Немецкий концлагерь.
2: Мой отец, господин Стивенс, был замучен в Маутхаузене.
0: В 45-м убили и моего отца. Погиб на Эльбе. В старой шкатулке хранятся письма. В день его рождения мы перечитываем их. Отец писал о встрече с русскими и часто повторял, что это надежные, это крепкие парни.
3: Да, война многое унесла, но и оставила многое.
2: Да, так вот, господин Стивенс, а хотите мы вызовем сюда вашу жену, а? Она встретит у нас Новый год, я лично прокачу ее на русской тройке.
0: О, благодарю, но, к сожалению, моя жена не может прилететь, только что у нас родился... Третий ребенок.
2: Мы вас поздравляем.
3: Сын, да. Дочь.
0: Сын. Теперь у нас это две дочки и сын. Вы знаете, я должен должен все взвесить. Дайте мне 2 часа.
2: Час. Долго думать, это не значит хорошо думать, господин Стивенс.
0: Вал, я пойду быстро думать.

0: Поступки директора бывают интуитивны. Но директор держит в голове все варианты и со всех сторон переберет их, прежде чем сделает хотя бы шаг. Директору свойственна ежедневная оценка и переоценка прошедшего дня, даже если он был самым удачным. Так, с этой главой все.
1: Угу.
0: Теперь глава 5. Пиши, Танюша, психология личности.
1: Ага.
0: Ой, Танюш, уже поздно, я понимаю. Допечатаем эту страницу, и на сегодня хватит,
1: конечно,
0: ладно?
1: Конечно, конечно.
0: Ломакин, фигура спорная и противоречивая. Проявление его характера часто неожиданны. Его решения порой идут вразрез с общепринятой логикой и образом действий.

0: Алло? Плохо слышно. Алло? Да, штаб стройки. Я Скориков. Что-что? Не будет? Слушай, ты мне голову не морочь. Кирпич должен быть сегодня. Сегодня! Вы что там в снабжении, мышей не ловите? Что? Да, мы-то здесь шустрим, но шустрить-то уже нечем. Ты что, хочешь иметь дело с Ломакиным? Да, пугаю. А что? Тебя пока не испугаешь, ты как бегемот, не качнешься. Я говорю, бегемот. Алло, Скориков, да? Что? Ух ты, обрадовал. Уже и гвоздей нет. Обрадовал, говорю. Сейчас плясать буду. Приезжай. Вместе попляшем перед Ломакиным.
1: Привет. С кем ты собираешься плясать танец бегемота?
0: С тобой, Танечка. Вот так с тобой.
1: Я купила тебе замок. Такой, как ты просил.
0: Молодец. Этот шифр будут знать только двое. Я и она. И тогда враг не пройдет. Это будет наш с ней шифр.
2: Ну и говори только ей на здоровье. Я пошла.
0: А я не пущу. Не пущу. Запомни, 28-21 и еще.
2: Нет, при чем? Пусти меня.
0: Ах ты, дурочка. Я же пошутил.
2: Думать надо.
0: Алло. Ничего не слышно. Алло. Ничего не слышно. Алло. Скориков. Я говорю, Скориков это. Что? Ах, это вы, Алексей Иванович. Нет, он уже где-то здесь, но сюда, в штаб, он еще не заходил. Что передать? А, срочно позвонить вам. Алексей Иванович, он пришел. Передаю трубку. Виктор Сергеевич, у вас.
3: Алло. Что у тебя там? Ну, громче говори, ничего не слышишь. Так. Понял. Подожди, я записываю. Так. Это домашний? 213-68. Как зовут? Алла Васильевна. Понятно. Ясно. Что еще? Так. То есть партком возьмет конвейер под свой контроль. Это прекрасно. Вот за это спасибо. Я здесь до 10. Да. Хорошо. Да, сейчас позвоню.
0: Виктор Сергеевич, кирпича осталось на 2 часа работы. Снабженцы сказали, кирпич подвезут только через 3 дня. Плохо шевеляться.
3: Саша, снабженцы тут ни при чем. Мы ж 3-дневную норму съедаем за сутки. На нас не напасешься. Что еще?
0: Что? Сказали, что на базе все гвозди кончились и будут только с Нового года.
4: Так, 60... 8. Алла Васильевна, добрый вечер. Извините, что беспокою дома. Это Ломакин Виктор Сергеевич. Да, тот самый. Извините еще раз, но дело неотложное. Я знаю, что у вас есть кирпич, который давно лежит без движения. Да. Ну, Алла Васильевна, строители без этого не могут. Всегда что-нибудь да заморозит. Так когда собираются начать этот ваш новый корпус?
3: Так, ясно. Ясно. Вы понимаете, мы строим дом своими силами. Сейчас ситуация такая у нас пиковая. На 3 дня мы остались без кирпича. А у нас каждый час на вес золота. Так, а... Уже слышали? Ну да, слухом земля полнится, Алла Васильевна. Помогите. Даю слово, через 3 дня кирпич будет у вас на месте.
0: Виктор Сергеевич.
3: Более свежий кирпич. Да что вы, сами увезем, сами привезем.
0: Виктор Сергеевич, скажите, скажите еще с процентами.
3: С процентами? Алла Васильевна, еще и с процентами. Нет, бегать за нами не придется. Я даю слово, понимаете? Ну, зачем же какая-то бумажка, Алла Васильевна? На 3 дня. Неужели бумажка, скрепленная печатью, сильнее, чем слово, Алла Васильевна? Пора уже действовать на доверии. Верить друг другу на слово, Алла Васильевна. Миленькая, спасибо. Так я сейчас подошлю свою машину, да? Ну, какой же я танк, Алла Васильевна. Жизнь заставляет. Спасибо. С вами можно иметь дело. С такими людьми дороги должны пересекаться. До свидания, Алла Васильевна.
5: Что, согласилась?
3: И даже без процентов. Вот так. И без бумажки.
5: Значит, кирпич у нас в кармане.
3: Да.
5: А гвозди, Виктор Сергеевич?
3: И про гвозди знаю. Игорь Ильич, я договорился с директором обувной фабрики. Они отдают нам замороженный кирпич. Пошлите срочно машины. Ну, значит, нужно вызвать шоферов, грузчиков, оплатить им. Ну, а как же? Давайте, давайте, давайте, работайте.
6: Виктор Сергеевич, Саша, чайку вам принесла.
3: О, это прекрасно.
5: Чайку тетя Нюра в самый раз.
6: Вот.
3: И я не откажусь.
6: Сейчас.
3: В вашей-то квартире что?
6: Ой, да завтра родненькие обои будут клеить. Позвала соседок из своей старой коммуналки. Придут, я ведь тут по соседству. Спасибо. Первый этаж, хорошо.
5: Завтра начнем 8-й. А на 6-м уже отделка идет. Да, Виктор Сергеевич, ну гвозди-то.
3: Да, сейчас. С гвоздями, значит так. Сейчас, одну секунду. Так, найдешь 3-е строительное управление, это на Голубской.
5: Ага.
3: От моего имени вот с этой запиской. Держи, здесь все написано.
5: Ага.
3: Завтра утром возьмешь краску у нас на складе, я распоряжусь, и отвезешь туда. Вот так. Есть договоренность, и будут тебе гвозди.
6: Петя, а то остынет. Вот. Пироги с брусникой сама пекла.
3: Это сюрприз, тетя Нюр. Вот.
5: Вкуснятина.
6: На здоровье, милый, на здоровье. На здоровье.
5: А 3-й подъезд вырвался вперед.
3: Насчет соревнования ты толково придумал.
5: Ладно. Я поднимусь на 5-й.
3: Давай. Ну что, тетя Нюр, дом-то ведь растет, а? И по графику идем. Успеваем, тетя Нюра, успеваем.
6: Это ты у нас такой старатель, Виктор Сергеевич, да.
3: Все стараются, строим для себя, а я просто не отстаю.
6: Ну, дай это Бог. Пойду я, Бог помощь. Спасибо.
3: Слушаю. Кто-кто? Бегемот? Какой бегемот? Да нет, это не Скориков, а Ломакин. Ладно, что у тебя? Это хорошо, что достали. Вот и работайте.
5: Так. Ну, на 4-м во 2-м подъезде сантехники все исправили и уже подключили тепло. А на 5-м остановка из-за электриков. Где-то там замкнуло, нет света, ищут. Виктор Сергеевич, вы можете своей волей отправить домой Елену Юрьевну?
3: А что такое?
5: У нее температура, а она стену красит. Я ее отправлял, она не слушает. Я ей сказал, что вы ее сюда вызвали.
3: Сейчас она у нас получит. Да, Саш, тебе звонил бегемот. Сказал, что гвозди достал, но немного.
5: Виктор Сергеевич, ведь это я его назвал бегемотом только потому,
7: что... Скориков! Саш! А? Белила кончается. Ключ от подвала. У тебя?
5: А? Сейчас открою. Посидите минуточку.
3: Елена Юрьевна, что же вы не подчиняетесь Скорикову, а? Здесь он распоряжается.
7: А, мной не так просто распорядиться. Не уверена, получится ли у вас. Ну, с чего начнем?
3: С чего начнем?
7: Ну, да. Вы сейчас разгневаетесь на мое непослушание. Возьмете хворостину, отшлепаете меня, как провинившуюся девочку,
3: да,
7: так?
3: Иронически настроенный психолог. Это уже интересно. Какая у вас температура?
7: Не знаю, доктор.
3: Горло болит?
7: Душа болит.
3: Я серьезно?
7: А я еще серьезнее.
3: На сердце не жалуетесь?
7: Спасибо, доктор. Ой, мне уже лучше.
3: Елена Юрьевна, марш домой. Домой и немедленно.
7: Да. Пожалуй, правда. Нужно пойти домой. Что-то мне худо. Надо же. Вы все-таки мной распорядились. Ну, хорошо.
2: Я ушла. Подчиняюсь.
3: Вот хорошо, Елена Юрьевна.

0: Вот как, Сидор Никодимович. Интересную бумагу вы написали. Не устаете подбрасывать в костер сухие полежки.
1: Кто у костра мирно сидит, то он теплом греет. А кто в него добровольно лезет, а палит, конечно, не лезь. Да нет, я здесь все изложил, подкрепил цифрами. Вам принес как секретарю парткома.
0: Да, но зачем все-таки строительство нашего дома вы называете авантюрой? Это нехорошо как-то.
1: Государственные деньги. С такими руководителями, как Ломакин, мы страну пустим по миру.
0: Да уж, с такими руководителями...
1: Ну, вы напрасно иронизируете. На заводе созданы участки, которые выпускают строительные конструкции вместо основной нашей продукции. Это что?
0: Временные меры. Партком их одобрил.
1: Но у нас не строительный комбинат. В нашей номенклатуре нет таких изделий. А сверхплановая численность рабочего персонала? Ломакин набирает людей, зачисляет их на рабочие места, а там они никогда не появляются. Вы понимаете? Вы это понимаете? И вот из этих мертвых для производства душ образуются бригады, которые строят дома, детские садики, свинарники, телятники, косят траву и прокладывают дороги. И все это за счет заводского фонда заработной платы. Я главный бухгалтер. У меня от этих нарушений язва ноет.
0: Вот это вот очень плохо, очень плохо.
1: Вода у вас в графине свежая?
0: А, да, да, конечно.
1: Разрешите?
0: Пожалуйста.
1: Жутко изжога, как понервничаю.
0: Да, вы ведь из больницы только?
1: Да, язвенной болезнью.
0: Пощадили бы себя с такой болячкой.
1: Я всегда был к вам расположен. И не ошибся, чувствую. В записке, видите, вас ведь я ни разу не упомянул. А мог. Понимаете? Я прошу вынести мою записку на обсуждение парткома.
0: Придется вынести.
1: Для своих рабочих транспорта не хватает. Недавно подарил колхозу автобус. Вам не кажется, что наш директор слишком оригинальный человек?
0: Что-то долго вы, дорогой Сидор Никодимович, не шли с этим в партком. Давно бы надо было вот так открыто, прямо.
1: А я собирал неопровержимые факты. Товарища Ломакина пора остановить, чтобы не зашел слишком далеко. Ишь, Наполеон, а?
0: А почему все-таки вы меня не упомянули, если не секрет?
1: Ну, вы же нормальный, трезвый человек. А Ломакин вас втягивает в различные авантюры.
0: Спасибо, Сидор Никодимович, я действительно трезвый человек. Встретимся на ближайшем парткоме.
2: Герман Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: ну,
3: Виктор
2: что?
3: Сергеевич.
2: Спасибо, скажите за дом, ведь он у вас в плане этого года. Сегодня 29 декабря, комиссия приняла дом с оценкой отлично.
3: Спасибо, спасибо. Ну, давайте решим все миром. Дом все же строили мы, наш стройтрест. Часть квартир положена нам, это неоспоримо.
2: Ну что ж, я уже думал об этом. Да, ваши рабочие не виноваты. Ну что ж, придется Краснову вам изыскать возможности выделить им квартиры в других домах.
3: Ну, я предлагаю иначе. Наш процент квартир вы нам отдадите, а остальное ваше. И разойдемся как джентльмены.
2: Нет,
4: Нет, не разойдемся.
2: Все квартиры розданы, Герман Андреевич. Каждый знает номер своей квартиры, так что не разойдемся.
3: Ордеров-то никто не имеет.
4: Ну, ордера в данном случае формальность. Мы же при вас договаривались в горосполкоме, и Краснов дал слово.
3: Не хотел бы причинить вам зло, но наша квартира останется у нас. Я уже заручился поддержкой, Виктор Сергеевич.
4: Пугаете.
3: Да нет, предупреждаю.
2: А что ж вы тогда сразу
4: не ринулись в бой, когда горосполком обещал весь этот дом нам?
3: Ну, по правде говоря, я не верил, что его можно достроить до 1 января.
4: Так.
2: Квартир мы не отдадим. Ни одной. Точка.
3: Да нет. Запятая. Вы не сверхчеловек. У нас с вами одна власть, и нарушить ее законы нам никто не позволит.
4: Герман Андреевич, законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. Это истина.
5: Вот вы где. Приветствую.
4: Добрый день. Павел Кириллович.
5: Самое удивительное, что работает лифт. Чтобы в новом доме с первого дня работал лифт. Ну вот, приехал взглянуть. Уже все знаю, Встретил комиссию. Поздравляю. Кстати, я слышал, что вы пустили на заводе второй конвейер.
4: Да.
5: Виктор Сергеевич, поздравляю вдвойне.
3: Ну, а как Спасибо. Же мне объяснить своим строителям, Павел Кириллович, что они не получат ни одной квартиры в этом доме? Им же положенное, тоже обещанное, они строили. И они ждали. Вам-то известно, что мы не виноваты. Дому этому катастрофически не везло. Строители моих снимали то на достройках химзавода, то на отделку вычислительного центра. Были и ваши распоряжения. Ну как же так?
5: Вы знаете, Ломакин здесь вас опередил. Он уже говорил со мной об этом. Ну, господи, получите свои квартиры несколько позже. В других домах. Ну какая разница? Весь город завалило снегом. Просто проклятый снег. Не успеваем разгребать.
3: Я уважаю вас, Павел Кириллович. Вы хозяин города. И Ломакину спасибо за заботу моих рабочих. Но я этого так не оставлю. Свой авторитет перед строителями я терять не намерен. Мне работать с ними.
5: Ну, жалуйтесь на меня, милочка, жалуйтесь. Ломакин выручил город. Выручил нас. Я потом не понимаю, в дом въедут люди не с другой планеты. Наши советские труженики.
3: Это что, окончательно, Павел Кириллович?
5: Разве я похож на болтуна, милочка? Дома все нормально. А? Дети? Леша, Катя, Сережа. Как?
3: Спасибо.
5: Ну, привет. И наилучшие новогодние пожелания Лидии Федоровне. А вот что, попытайтесь договориться по-хорошему с Виктором Сергеевичем. Может, уступит что-нибудь? Ну, даст взаймы.
4: И взаймы не дам. Не могу.
5: Ну, извините. Извините, как говорится, труба зовет. С наступающим. Всего наилучшего.
4: До свидания. До свидания.
3: Я понимаю. Труба зовет.
4: Извините, Герман Андреевич, я должен ехать на завод.
3: У всех дела. У меня тоже.

0: Алексей Иванович, ну что?
1: Наша взяла. Наша взяла. Нет, представляешь, сколько народов едет в наш дом, а? Комиссия приняла, Краснов доволен. Плетнев очень хочет пристроиться к готовому дому. Хитер бобер, но и мы не лыком шиты. Так что можешь поздравить и себя, и меня, секретарь.
2: Да, да, нас с тобой есть чем поздравить. Вот сегодня у меня был Зонов. Вот, принес.
1: Что опять с ним?
2: Читай.
1: А. Ну, так, так, да, все, ясно, ясно, ясно.
2: Я вынужден назначить комиссию.
1: Фух. Значит, главбух решил дать нам бой под занавес. Да, новогодний подарочек, так сказать.
2: Слушай, Зонов отправил копии этих бумаг в обком и министерство, и нас заставят разбираться. Заставят, понимаешь?
1: Да. Зоновы, Зоновы, Зоновы. И ведь их слушают, а? Их доводы оценивают, взвешивают. И нередко чаша весов перевешивает в их пользу.
2: Да, и ко всему еще Зоновы не переносят успеха других. Не прощают успеха, вот и воюют.
1: Да, это они умеют. Да. Так. Подождите, а где Власов? Ну так найдите Власова и скажите Стивенсу, пусть решает Власов. Конечно, главный инженер у нас Власов, а я всего лишь директор. Ну когда мы научимся отвечать каждый за свое? Вот так. Да, да, давайте, работайте, работайте. Ничего, ничего. Даже Зонов оказался бессильным испортить мне настроение. Нет, бывают все-таки минуты, когда так хорошо, а? И так вот уверенно себя чувствуешь. Алексей Иванович, все кругом удивительно хорошо.
2: Ладно, разберемся. Ну, я пошел.
1: Иди.
0: Алексей Иванович, приветствую вас, милочка.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Павел Кириллович. Вы извините, я ухожу.
0: Ну да, конечно, с наступающим вас.
2: Вас тоже.
0: Видите, Виктор Сергеевич, как говорится, пути Господни неисповедимы. Виделись всего 3 часа назад, и вот...
1: Чем обязан, Павел Кириллович? Да вы присаживайтесь.
0: Да... А я ведь к вам с невеселыми новостями.
1: Что? Город утонул в снегу? Так мы этот снег мигом.
0: И город утонул, и дом ваш идет ко дну.
1: Как-то ко дну.
0: Да вот так. Дом мы у вас практически забираем. Другого выхода нет.
1: Шутите, Павел Кириллович? Как-то забираете.
0: Не до шуток, милочка. Самому тошно.
1: Простите, а ваше честное слово?
0: Товарищи меня поправили.
1: Павел Кириллович, какие товарищи? Товарищи. Выходит, вы обманули Ломакина, а Ломакин обманул всех. Я поверил вашему честному слову.
0: С этими товарищами я не мог не согласиться.
1: Зато я могу не согласиться с вами и не соглашусь.
0: Не согласитесь. Плетнев, этот Герман Андреевич Плетнев, был, оказывается, у самого Бориса Николаевича. И так все раскрутил. Я просто вынужден пустить дом по общему списку, по общей очереди.
1: Вынужден, Павел Кириллович, я дал людям слово.
3: Понимаете, дал слово, а мне дали слово. Вы председатель городского исполнительного комитета. И в данном случае единственный судья. Совесть наша.
0: Ну, будьте благоразумны, милочка. Не давите на мои чувства. Ну, подкинем вам на следующий год побольше квартир. Как-нибудь выкрутитесь. Народ у вас сознательный.
3: Да, конечно. Чему-чему, а играть на сознательности, как на хорошо настроенном инструменте, мы научились блистательно.
2: Что-то не то говорите.
3: Нельзя обманывать людей. Обещать им сегодня одно, а завтра другое.
2: Простите.
3: Это ведет к равнодушию, к безверию, а безверие губительно.
0: Но я не бог. А надо мной боги. Им виднее. Свои проценты получите в этом доме сполна. Пересматривайте списки, и кто первый по очереди, тот въедет.
2: Знаете, Павел Кириллович, мало иметь смелость высказывать свои суждения. Нужно обладать мужеством отстаивать их. Вы когда-нибудь пробовали делать это?
0: Милочка, у вас первый завод. А я уже 20 лет на руководящей работе и столько перепробовал. И потом, я же вам сказал, вмешался сам Борис Николаевич. У него был Плетнев. Но я вам сказал, Борис Николаевич поручил мне разобраться. И мое решение я вам тоже сказал. Другого не будет. Ну, я пошел. Все обойдется. Все обойдется, милочка.
2: Нет. Нет, не обойдется. Милочка, не обойдется.
4: Ну вот, Танюша.
5: Ой, это еще войдет?
4: Ага, конечно. Вот как раз. Угу. Ну вот, все мы с тобой и упаковали. Багаж у меня невелик. Не люблю обрастать вещами.
5: Да что вы, Елена Юрьевна, комната в общежитии, разве это дом? Вот зато теперь у вас квартирка будет. Суперблеск.
4: Ну, мне кажется, что и ты скоро будешь жить в суперблеске, а?
5: Нет.
4: Ну как, Тань? Ты что?
5: Да я сказала, Саша, пока институт не кончу. Да вообще, знаете, такой же баламутый.
4: Танечка, Саша просто веселый. И, по-моему, человек очень верный.
5: Да?
2: Можно?
5: Виктор Сергеевич, весь в снегу, как Дед Мороз.
2: Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится.
5: Елена Юрьевна, я пойду.
4: Да-да, спасибо, Танюша. Ага. Что это у вас в руке, Виктор Сергеевич?
2: У меня в руке морковка.
4: Я вижу.
2: Вот так. Забыл прилепить бабе нос.
4: Какой бабе?
2: Снежной. Я сейчас у вас во дворе лепил с ребятней снежную бабу. А на веревочке у бабы снежный пес. И вот забыл прилепить нос.
4: Что с вами? Что с вами, Виктор Сергеевич?
2: Я с поминок. Господа, у меня пренеприятнейшее известие. Наш дом отбирают у нас. Отнимают.
4: Ой. Да ну, Виктор Сергеевич, ну зачем вы меня так разыгрываете?
2: Нет, это не я разыгрываю.
6: Краснов отказался от данного им слова. Вот так.
4: Не может быть. Этого не может быть. Ну как же так?
7: Сейчас ехал в машине и думал. Нажать на газ и врезаться.
6: Как я посмотрю людям в глаза, что я им скажу? Нечего. Ломакин просто болтун, враль, трепач.
4: Что же теперь будет?
6: Что будет? Люди, поверив Ломакину, 3 месяца день и ночь строили дом. И вот, оказывается, директор завода, несостоятельный человек. Так?
4: Нет. Нет. Не так. Ломакин не может, не должен оказаться несостоятельным человеком. Ломакин не имеет права.
7: Не имеет права. Сейчас у меня одно право. Я брошу все, сяду за руль и буду крутить эту свою баранку.
4: Вы не смеете так рассуждать, не смеете. Какой же вы тогда Ломакин?
6: Ломакин. Ломакин самый обычный человек. У него тоже есть сердце, которое болит.
4: Виктор Сергеевич, я прошу вас, не надо так. Вы найдете выход. Вы обязательно найдете. Я знаю. Ну, поверьте мне. Я вижу вас. Я чувствую. Вы такой человек, что...
6: Спасибо вам, Лена.
4: Поверь в себя и своих товарищей. Стряхни груз безразличия. Встань и иди. Докажи делом, на что ты способен. Такой открывается директору одна из граней формулы успеха. Оригинальность и простота его технических рекомендаций удачно соединяются с большим организаторским умением, психологическим чутьем и необычайной трудоспособностью. При возникновении сложных, напряженных, казалось бы, безвыходных обстоятельств, Ломакин решительно берет ответственность на себя. Нередко способ его действий – риск. На сегодня все, Тань. Спасибо.
5: А что же теперь будет с нашим домом?
4: Пока не знаю.
8: Здравствуйте.
4: Добрый день, господин Стивенс.
8: Я могу пройти к директору?
5: Да-да, конечно. Пожалуйста.
8: Спасибо. Я не помешал? У вас господин Яковлев?
9: Да нет, что вы.
8: Мне сказалось, что...
9: Все в порядке, господин Стивенс, проходите.
8: Благодарю.
9: Мы решили все свои проблемы, ждем вас.
8: Пожалуйста.
9: Я знаю, что сегодня вы улетаете. Новый год хотите встретить дома?
8: О, да, да. Я и так опоздал на Рождество. Это у нас большой праздник.
9: Господин Стивенс, вы не должны улетать.
8: Простите, я не понял.
9: Я, господин Стивенс, протестую. И готов протестовать телеграфно в адрес вашей фирмы. Поездка туда и обратно у вас отнимет 10 дней.
8: А, что за юмор, господин Ломакин? Или это на Новый год у русских это принят такой юмор? Я через 2 недели вернусь, и мы продолжим с вами работу. Вы меня задержали на 3 месяца. И что еще я не понимаю? Господин Яковлев, я вас прошу, я прошу, умерьте жар вашего директора.
9: Пожалуйста, дослушайте, Виктор Сергеевич, господин Сидорс. Так вот,
10: господин Стивенс, если вы теперь задержитесь на неделю, вам совсем не надо будет возвращаться. 3 января мы пустим последний участок, где должна работать ваша техника. И 3 же числа вы можете по гарантии передать нам станки на этом участке. А если вы улетите, нам придется ждать почти 3 недели. И только для того, чтобы при вас распаковать ваши ящики с оборудованием. 5-6 мы проводим вас со всеми почестями, господин Стивенс. Извините.
11: Слушаю. Так. Игорь Ильич. Так это хорошо. Ну, так я думаю, машин хватит. Дайте распоряжение. Пусть начинают переезжать в дом. Вот так. Вы все помните? Вот и отлично. Работайте.
6: Виктор Сергеевич, еще не поздно все приостановить.
11: Уже поздно.
8: Да, да, это какой-то супердом. Кругом только и говорят,
11: что... Да нет, обычный дом. Всего 140 квартир.
8: Вы большой человек, господин Ломакин. Если можете дать своим рабочим сразу столько квартир.
11: Система позволяет.
8: Да, у каждой системы свои преимущества.
11: Да, да. И свои недостатки.
6: Сегодня у нас тяжелый день, господин Стивенс.
8: Разве у вас бывают легкие дни?
11: Легкие будут только в раю.
8: О, вы надеетесь попасть в рай.
6: Думаю, в рай попадают только бездельники.
8: Да, деловые люди всегда грешники. Это верно, да.
11: Ну вот видите, мы снова вернулись с вами к тому, господин Стивенс, что вы и я оба деловые люди. Ну так что, останетесь.
8: Опять вы меня, как это, ловите на слове. Да, и опять я должен подстраиваться под вашу музыку. А господин Яковлев вам хорошо, хорошо подпевает?
11: У нас это называется иначе, взаимопонимание. Мы всегда хорошо понимаем друг друга, правда, Алексей Иванович?
6: Ну, почти всегда.
4: Разрешите?
8: О, госпожа. Вы знаете, объект ваших наблюдений опять проявил свою активную волю.
4: Ох, но когда эта активная воля бьет через край?
8: Да.
11: Слушаю. Так, проследите, Игорь Ильич, чтобы въезжали не очень громко. Да, ну так, без суеты. Но и не мешкали.
6: Виктор Сергеевич.
11: Вот и отлично. Давайте, работайте. Я сказал поздно. Извините, господин Стивенс, у нас тут действительно такие дела, что... Так вот, я бы хотел быть уверенным, что вы останетесь.
8: А вот как? Вы знаете, это такая умелая русская мышеловка. Ну. Мне, пожалуй, надо опять пошевелить мозгами, чтобы... Как это? Чтобы не попасться. Да, хорошо, я пойду думать.
11: Да, долго думать, это не значит хорошо думать. Помните, господин Стивенс?
8: Да, я помню, да? Помню.
6: Что сказал Игорь Ильич?
11: Поехали.
6: Как хочешь, а все-таки это партизанщина.
11: Я все возьму на себя.
6: Нет, все взять на себя тебе не удастся. Я не собираюсь скрывать, что пошел у тебя на поводу.
11: Послушай. Послушайте, ну вот мы поступаем по совести.
6: Да по совести-то по совести, это так. Но ведь ты можешь положить партийный билет.
4: Конечно. И не посмотрят на ваши заслуги.
11: Меня должны понять, должны. Значит так, Алексей Иванович,
8: да.
11: Я исчез. Да, да, понял. Меня здесь нет ни для кого, кто бы ни искал.
6: Понимаешь, сейчас начнется светопредставление.
11: Ладно.
6: А я пошел к себе.
11: Таня, ни с кем меня не соединяйте. Все телефоны я отключил, кроме внутреннего. И в кабинете меня нет. Все.
4: Ой, что же будет?
1: Что будет? Что будет? Будет одно большое новоселье. Великое переселение народов. И некоторый шум от него на весь город.
9: Слушаю. Так. Сколько заняли квартир? Хорошо. Ну так поднажмите, поднажмите, давайте. Ваша служба всегда действует четко. Работайте.
4: Это Игорь Ильич?
9: Незаменимый человек. Чудак, на пенсию просится. Сказал ему, не отпущу.
4: Я посижу тихонько у вас. Можно?
9: Даже нужно. Спасибо.
1: Да. Нет, это нельзя. Это нельзя, нет. А может взять такси? Ну сколько, сколько? 30, 50, 100 машин. Ну сколько нужно? Оплатим. Пусть хоть что-то перевезут. Да только не все сразу. Телевизор поставили, считай, квартира занята. Работайте, работайте.
12: Виктор Сергеевич, в приемный Краснов.
1: Так.
12: Ну, да. Я сказала, что вас нет, а он не уходит. Звонит кому-то по телефону. А я как будто вам воду в графине сменила.
1: Ну так, так. Ну что ж, явление первое. Спасибо, Танечка. Все правильно. Поставьте графин. Идите, только...
12: Да.
4: Уже узнал. Вот видите?
9: Примчался. Хочет остановить заселение дома. Но поезд, как говорится, ушел. И я уверен, не поехал ни в обком, ни в горком, а сразу сюда.
4: Хорошо бы.
9: Ему пока не резон шуметь-то, а? Ничего-ничего. Пусть посидит там, милочка.
12: Виктор Сергеевич, приехал Плетнев.
9: Так, явление второе. Садитесь, хватит ходить. Танечка, вот, пейте воду, успокойтесь. Танечка, а ну-ка вспомните, кто предложил эту необыкновенную идею с домом? Кто?
12: Я, вот Виктор так. Сергеевич. Ну, я же не знала, что все так выйдет.
9: Ничего, ничего, прорвемся. Так, ну, пожалуй, пора. Сидите здесь, а я пойду к ним.
13: Здравствуйте, товарищи.
6: Виктор Сергеевич. Оказывается, вы были в кабинете? Вы что же, на парашюте спустились?
9: Да, на парашюте.
6: Ну? Ну, что скажете, милочка?
9: Все нормально. Не волнуйтесь. Дом заселен.

0: случилось у вас, господин Ломакин? Что-то произошло с вашим супердомом, который вы так энергично строили. Мне объяснили, но я ничего не понял.
1: И не стоит понимать, залезать в наши дебри. А, частный случай, нетипичный.
0: Но остаться честным человеком вы сумели в этом нетипичном случае?
1: Думаю, сумел.
0: Это очень немало. Остаться честным человеком. Честность есть истинный аристократизм нашего времени. Вы хотите знать, почему я задержался и раз, и два?
1: Да-да.
0: Мне хотелось лично вас выручить, господин Ломакин, лично вас. Вы строите завод «Люкс» и не хотите сбавлять скорости ни на день, ни на час. Я решил поддержать ваш престиж.
2: Это вам.
0: О, это?
1: На память о нашей совместной работе. И о России.
0: Русский палех. Это очень красивая и дорогая вещь.
1: Спасибо, господин Стивенс. Спасибо за все. Мы расстаемся друзьями.
0: Да, да. Деловые люди всегда найдут общий язык, да. Американцы и русские должны дружить. Тогда мы будем встречаться, когда захочется. И земля не собьется со своей оси. Наши правительства и президенты никогда, ни при каких ситуациях и обстоятельствах не имеют права забывать об этом. Господин Ломакин, я бы хотел видеть вас своим гостем. Я надеюсь.
1: Благодарю. Где вы встречаете Новый год? Может быть...
0: А, нет, спасибо. Ваши девушки, они пригласили меня на новогодний светлячок, да. Как они сказали, нельзя оторваться от коллектива, да, да.
1: И не отрывайтесь. Держитесь как можно крепче.
0: О, это я умею. Когда рядом эта красивая девушка, не все потеряно, а?
1: Вы хороший парень, Фрэнк Стивенс.
0: Это вы хороший парень, Виктор Ломакин. Окей.
1: Окей.
3: Разрешите?
0: О.
3: С Новым годом, господин Стивенс.
0: А с Новым годом, господин Яковлев. Я должен идти, простите, меня ждут девушки. До свидания.
1: До свидания.
3: Виктор, уже 4, пора на бюро. В горкоме не будут ждать.
1: Да.
3: Ну что ж.
1: Знаешь что? Я человек суеверный. Давай присядем перед дорогой.

Директор считает, что следует действовать по всему фронту, чтобы зримые приметы хозяйской заботы окружали людей повсюду и служили им психологическими опорами.

0: Не стол, а мы с тобой.
1: Да, еще.
2: Вот зато весь сверхплановый кирпич, выпущенный за месяц, пошел Ломакину на его стройку. Вот так.
3: Ну, Виктор Сергеевич, я что-то не пойму, было это или нет? Или, ну, правда?
2: Ну, было, было, не было, бельем поросло. Ну, я думаю, в диссертации фактов предостаточно, правда?
3: Да.
2: Ну, я только не знаю, где лучше защищать дело Ломакина, на ученом совете, в институте или на суде.
3: Виктор Сергеевич, а? Не надо в новогоднюю ночь так шутить.
2: Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало не льстит.
3: Пока вы были на бюро...
2: Ну, я уже сказал. Голову мою никто никогда не отнимет. Лена, голова у меня на месте?
3: На месте.
2: Хорошо. А сердце? Сердце стучит.
3: Сердце тоже на месте. Стучит. Но мне кажется, я не доктор, но кажется, оно не бьется, а барабанит. Это какая-то барабанная дробь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. И будто вот-вот начнется атака.
2: Леночка, милый мой психолог, наверное, вы правильно это чувствуете. Мое сердце приноровилось к атаке, к бою или к активной защите.
3: Но так нельзя. Нельзя. Однажды оно не выдержит, понимаете? Ну, надо поберечь сердце, надо поберечь себя. Ну...
2: Поберечь себя? Ну, что вы говорите? Поберечь себя? Для чего, Лен? Нет. Каждый день я должен засыпать с таким чувством, что не совершил и половины из того, что мог, обязан был сделать. Тогда на утро просыпаешься с бешеным желанием жить, немедленно действовать, чтобы...
3: Чтобы каждый день был как последний.
2: Вот именно, первый и последний. Ой, Лен, простите, что, о чем мы говорим? В новогодний вечер, ну, все, все, довольно. Мы радуемся жизни, радуемся этой зеленой красавице.
3: Ой, чудо какое!
2: В лесу родилась елочка, росла. Радуемся всему, что у нас на столе сегодня. Леночка, я гурман.
3: Я вижу.
2: Да, большой гурман, вот так, со мной нелегко. Одну секунду. Ну что? Проводим старый год. Ровно в 12 его можно забыть раз и навсегда.
3: Разве можно забыть раз и навсегда целый год жизни?
2: Наверное, нет. Но так хочется иногда все начать сначала, все сначала. Не повторять старых ошибок. И новыми глазами посмотреть на своих друзей и врагов.
3: А знаете, как в диссертации я называю ваших противников? Социальными оппонентами.
2: Социальными оппонентами. Любопытно. Молодец.
3: Стараюсь, Виктор Сергеевич.
2: Елена Юрьевна, а вам не кажется, что нам пора перейти на «ты»? Давайте попробуем на «ты».
3: Попробуем, но я не уверена, что получится.
2: Мы попробуем. Я всем сказал, чтобы меня не трогали, чтобы меня никуда не звали и чтобы никто не приходил.
3: Не откроем. Вот и все.
2: Да, не откроем и все. Вот так. А если опять что-нибудь с нашим домом? Алло. Да, Игорь Ильич. И тебя с Новым годом. Ну, что ты молчишь там? Как там в райисполкоме? Что решили? Угу. Да, тяжелый случай. Не спрашивай, я не знаю. Не знаю, что дальше, не знаю. Я не провидец. Ясно одно. Дом мы должны отстоять. Вот так. Ладно, спасибо.
3: Все плохо.
2: 20 человек получили ордера на наши квартиры. 6 заменили ордера. Они согласились, а остальные слышать не хотят ни о каком другом доме.
3: Ну и как же?
2: Все, потом. Леночка.

0: Будь счастлива.
1: С Новым годом. Будь счастлив, Виктор. Победитель. Виктор Ломакин.
2: Что год грядущий мне готовит?
0: А что? Что смешного? Я пел в школьном хоре и подавал надежды.
1: Ну, они оказались хрупкими, но в солисты Ломакину удалось прорваться. И надо сказать, солист не фальшивит.
0: Благодарю, благодарю.
1: А ну-ка, дайте руку.
0: Опять дайте.
1: Ну что? Ну, хорошо, ну, хорошо, хорошо. Дай руку.
0: Пожалуйста. Вот моя рука.
1: Так. Меня учила гадать по руке старая цыганка. Итак, мой король, вот здесь у тебя хорошо виден бугорок Юпитера.
0: Да.
1: Этот бог олицетворяет власть и силу. А все, кто находится под влиянием Юпитера, люди с видной осанкой, высоко поднятой головой и характер смесь добрых и дурных свойств, причем всегда доведенных до крайности. Народ сильный, рослый, широкоплечий. Юпитеры любят хорошо поесть.
0: Так, есть, это есть.
1: Они веселы.
0: Ой.
1: Говоруны, любезники и большие охотники до женщин.
0: Леночка, ты опаснейший человек. Тебя надо бояться.
1: Да-да.
0: Нет, я теперь точно знаю, ты меня к себе просто приворожила. Если человек умеет угадывать по руке судьбу...
1: Вот захотела и приворожила. Все. Все, хочу танцевать.
0: Сейчас.

0: Ой, мы что, мы не слышим?
1: Вообще, конечно, конечно, мы не слышим, но... Алло, да, я. Спасибо. Вас также. Да и вам всего наилучшего. Да-да, я слушаю. Да нет, ничего, друзья, поем, вот, танцуем, все как надо. Хорошо. Да, я понял. Ровно в 9. До свидания.
0: Если, конечно, не секрет, это...
1: Звонил Борис Николаевич, поздравлял с Новым годом. Моим гостям привет, добрые пожелания.
0: А дальше? Что дальше?
1: Дальше? Просил второго приехать к нему в обком. Утром, не заезжая на завод.

0: приемная директора. Виктор Сергеевич в обкоме партии. Нет, не сказал. Да, хорошо, я передам. Приемная директора. Виктор Сергеевич в обкоме партии. Да, да, будет обязательно. Просил зайти? А, это вы, Антонина Семеновна? Да, да, хорошо, как придет, я обязательно позвоню. Приемная директора. Нет, Виктор Сергеевич на заводе еще не был. Он в обкоме партии.
1: Ну, скажи прямо, почему ко мне не пришел? А? Ну, хорошо, хорошо, Краснов дал указание заселять дом по общему списку райисполкома. Он мэр. Его, конечно, слушаться надо. Но если твоя карта более сильная...
2: Так вот, я с этой картой зашел.
1: Зашел, не придя в обком. Могли посоветоваться, решить. Ведь ход-то у тебя был вне правил игры.
2: Борис Николаевич, все дело в том, кто первый нарушил правила.
1: Ага.
2: Ну вот скажите, как я мог не поверить председателю горосполкома? Поставить под сомнение его слово? На кого ж тогда у нас можно положиться?
1: Здесь кто кому задает вопрос, а? С Красновым разберемся. Я хочу знать, почему не пришел ко мне. Ну, что молчишь?
2: Сначала хотел прийти. И даже не прийти, а прибежать, примчаться. Но потом представил, вдруг вы поддержите Краснова. Что тогда?
1: Значит, ты не был уверен. Так, так. Когда действуешь на грани разумного риска, на грани допустимого, это понятно. Видимо, сейчас и нельзя иначе. Если хочешь двигаться вперед, не черепашьими шагами. Но директор завода заселил без ордеров по своему приказу целый жилой дом. Целый жилой дом. Нарушил закон. И надо теперь директора этого судить. Судить, ставить вопрос о его государственной и, естественно, партийной ответственности. И кто тебя должен защищать?
2: Я сам защищался на бюро горкома и сам готов защищаться на суде, если до него дойдет дело.
1: О, сам, сам. Когда ты строил завод и брал на себя, разве обком не поддерживал тебя во всем? Не поддерживал? Понимаю, нас угнетает скрипучий механизм согласования. Оперативные вопросы нужно решать быстро, без лишних проволочек. Ты работаешь именно так, и за это мы тебя хвалим. Но ты проявил самостоятельность, которая перехлестнула через край. И вот теперь вокруг говорят, что Ломакинский завод, ломакинские рабочие выигрывают за счет кого-то. Да-да, а кто-то остается без жилья. Ты понимаешь, без жилья. Потянул одеяло на себя, оголил другого.
2: Но ведь это совершенно не так. Борис Николаевич, Плетнев провалил дом, который мы построили, а теперь он требует в нем свои квартиры.
1: О всех перипетиях с домом я узнал от Плетнева и сказал Краснову, чтобы выяснил все как следует и доложил мне. А он принял мои слова за указание. Но повторяю, с ним мы разберемся. Разберемся. Что делать с тобой?
2: Делайте, что хотите. Но сначала постарайтесь понять меня.

0: приемная директора? Нет, Сидор Никодимыч не появлялся. Почему такой голос? Не знаю. Нормальный. Что вы? Разве можно железным тоном разговаривать с главным бухгалтером? Да? Алло, Москва? Да, приемная Ломакина. Виктор Сергеевич в обкоме партии. Когда будет, неизвестно. Да, поняла. Позвонить срочно. Да, я запишу.
1: Ну что, Танюш, нету? И не звонил, и ничего.
0: И не звонил, и ничего.
1: Уже 2 часа он там, сколько можно?
0: Ну, не переживайте так, Елена Юрьевна. Все будет хорошо.
1: Все хорошо быть не может.

0: Ну так вот, что я тебе скажу, дорогой Виктор Сергеевич. Есть у обкома к тебе просьба. Да-да, именно просьба. Так к этому и отнесись. Мы тут посоветовались. Хотим перевести тебя на другой завод. В Комаринск. Ну? Ну, ты знаешь, какая это большая стройка. И что она значит для страны, тоже знаешь. Ну, что ты на меня смотришь? Сколько там сменилось директоров за 5 лет? Ну, нам нужен там Ломакин.
1: Борис Николаевич, почему открыто не скажете, что снимаете меня с работы? Давайте уж на чистоту, как есть. Я не совершил никакого преступления и ничем не хочу прикрываться перед людьми. Я уходил от бесчестия. Мой приказ был единственно возможным. И, как говорится, Бог меня простит.
0: Ага, Бог. Бог-то, может, и простит. А партийный выговор? Будешь строить завод в Комаринске, придет время, снимем наказание. Своей работой докажешь.
1: Что доказать своей работой? У вас есть ко мне претензии, как к директору завода?
0: Нет. Я уже сказал нет. В данном случае я имел в виду правовую дисциплину, партийный порядок.
1: Борис Николаевич, мы не разошлись в главном. Правда на нашей стороне, вот ее и надо отстаивать. Перед Красновым, Плетневым.
0: Ну, продолжай, продолжай. Перед кем еще ее надо отстаивать? Передо мной? А? Ну, дальше. Перед всем человечеством.
1: Да, Борис Николаевич, да, перед всем народом. Вы скажете, это высокие слова? А я никогда не боялся и не боюсь высоких слов. А, собственно, что такое высокие слова? Это значит самые, ну, самые чистые, самые звонкие, самые светлые слова. Вот они и зовут к совершению действительно необыкновенных, значительных дел в нашей жизни, в нашей судьбе. Только не подумайте, что я романтик. Нет, нет, Борис Николаевич, я реалист, но для меня лично всякая реальность начинается с мечты. Может, на первый взгляд, и несбыточной мечты, но с мечты. И чтобы сбылось самое несбыточное, я ставлю на карту все, даже... Да, да, даже закон. А кто придумывает законы и утверждает их? Не боги же, правда? Но у нас нет ничего более костного и неповоротливого, чем когда-то кем-то изданные инструкции. Об этом не раз говорили и продолжают говорить с самых высоких партийных трибун. Из тех же трибун правильно призывают думать, думать, думать. Не слепо повторять устаревшие давно пройденное, а искать и находить верные рычаги в машине хозяйственного управления, в которой встречаются столько путаницы. Вот почему стройка завода в Комаринске топчется на месте? Да, наверное, не найдем города, где не было бы замороженных строек, жилых домов, заводов, домов культуры, театров, стадионов. Но ведь, простите, ведь кто-то планировал это строительство, кто-то давал разрешение начать эти стройки. И печать писала не как о наших грядущих свершениях и новых победах. А потом почему-то нам надо все выбивать, выколачивать, выкручиваться. Что это, Борис Николаевич? Вот вы секретарь обкома партии. Можете сказать, где тот изъян в механизме, который требуется немедленно исправить?
0: Виктор Сергеевич... Спрашиваешь, где тот изъян? Изъян. Думаю, в нас самих. Да-да, губительная безответственность. Ее вирус проник в вены, в кровь. Демонтаж, эрозия ответственности. И головотяпство, ух, головотяпство, отсутствие элементарной дисциплины. Нравственность уступает место элементарной боязни за свое место под солнцем. Да-да, за свое место под солнцем, теплое место. Так возникает местократия. Так появляются чиновники с твердыми, непрошибаемыми лбами. Крепкие, незыблемые инструкции определяют и обрамляют круг их действий. Но если инструкция к разуму – это большое дело. А если вместо разума, а? Если вместо разума и еще спокойствие. Спокойствие, которое рождает равнодушие. А равнодушие хуже, чем предательство. И такого равнодушного чиновника-бюрократа можно встретить на всех уровнях, на всех. Все призывы падают им на глухое ухо. Да-да, ты понимаешь, а? Ну, ты понимаешь, это не хуже меня. И когда допущена где-то ошибка, ее всеми силами стремятся скрыть, замазать. Не удается свалить на другого, а другой на третьего. И множатся ошибки, растут, как снежный ком. Отсюда и замороженные стройки, и много-много самых разных экономических сбоев. Экономических и других. Но главный изъян надо искать в своих мыслях. В своих мыслях, в своих чувствах, в своих поступках и устремлениях. Устремлениях. Ну, конечно, все это известно и истинно. Я не делаю никаких открытий. Но ты-то сумел окружить себя неравнодушными людьми? Смог? А если бы такое неравнодушие вообще стало принципом нашей работы во всех сферах. А равнодушных, ой, равнодушных гнать в зашей. Порядок был бы, порядок был бы идеальный. Уверен в этом. Как и в том, что завод в Комаринске без тебя нам не вытянуть. Да-да, не улыбайся, не вытянуть.
2: Ну что ж, значит, тащить из болота бегемота. Начинать все сначала.
0: Бегемота. Ай, повторяю, не принимай это как наказание. Вынужденная необходимость, понимаешь? Вынужденная.
2: А если бы не мои действия с домом?
0: С домом? Не знаю. Не знаю, думаю, все равно к этому пришли бы. Ну так что, по рукам?
2: Вы ждете немедленного ответа.
0: Ну вот тебе раз. Надо работать по-новому. Хотелось бы закрыть вопрос сразу.
2: Нет, сейчас я ничего не могу сказать. Мне нужно время.
0: Время не ждет. Время не ждет, я все объяснил.
2: Скорее нет. За Комаринск надо браться когда-то на взлете, а не с партийным выговором в кармане.
0: О, это в тебе говорит самолюбие. Самолюбие. А Комаринский завод действительно как бегемот в болоте. И мы на тебя надеемся. Да-да, я повторяю, мы на тебя надеемся.
2: Если разрешите, я позвоню вам.
0: Хорошо, позвони. Но цену себе не набивай.
2: Борис Николаевич, зачем же так?
0: Ну, хочу, чтобы понял, сам понял. И говорю не как секретарь обкома, нет, а как твой товарищ, старший товарищ. И не заставляй меня менять мое мнение о директоре Ломакине.
2: Спасибо, Борис Николаевич, за откровенность. Надо подумать.
0: Думай, думай. Превратности судьбы – пробный камень для мужественного человека. И нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя. Запомни это.
2: Запомню.

реальное достижение конкретного результата, рассуждает директор, незаменимый стимул трудового воодушевления людей. Слово и дело неразделимы. И любой руководитель, как никто другой, ответственен за свои дела и поступки. В стремлении реализовать новый стиль работы, перестраиваться на марше, Виктор Сергеевич Ломакин категоричен и непримирим.

0: Начинаем передачу по письмам москвичей. Передачу ведет журналист Георгий Анзимиров.
1: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Как, наверное, помнят постоянные слушатели нашей передачи, по предложению москвички Пироговой мы ввели новую рубрику «Имени героев революции», в которой рассказываем о тех, чьими именами названы московские улицы, переулки и площади. Недавно, например, прозвучал рассказ о проезде Сапунова. Сегодня мы предлагаем вам послушать очерк Валерия Дубинского «Имени Митрофана Шломина». Читает Валерия Лебедева.
2: Рассказывая о боевых действиях на улицах Москвы в октябре 1917 года, газета «Известия» писала: «Начался самый ужасный вид войны – уличная война. Окопы на Никитской, окопы на Остоженке, окопы у Сухаревой. Сообщается о занятии дома номер такой-то, о том, что неприятель выбит из углового дома такого-то переулка. Но опустить знамя Советов перед кучкой колединцев и корниловцев – этого враги от нас не дождутся». Особенно жестокие бои шли в районе Бородинского моста. Державшие здесь оборону красногвардейцы преграждали юнкерам подступы к Брянскому, ныне Киевскому вокзалу. 23 октября он был в руках белых. 29-го с помощью железнодорожных рабочих его заняли красногвардейцы. В ночь на 30 октября сюда прибыли ударники батальона смерти, которые при поддержке белых прорвались в город. Однако многие из ударников в результате агитации большевиков перешли на сторону пролетариата. 31 октября вокзал снова был в руках революционных войск. Помощь белым с фронта была отрезана. В один из этих дней и совершил свой подвиг красноармеец Митрофан Шломин. Успех обороны вокзала во многом обеспечивался защитниками Бородинского моста. Соорудив баррикады, они мужественно противостояли силам контрреволюции. Но день ото дня силы осажденных таяли, и, что самое страшное, у них были на исходе боеприпасы. Чтобы пополнить их запасы, нужно было направить связного в Моссовет, путь к которому пролегал через десятки белогвардейских позиций. И в путь отправляется Митрофан Иванович Шломин, большевик, слесарь обозных мастерских, один из организаторов Дорогомиловского отделения Союза рабочей молодежи «Третий интернационал». Шломин благополучно добрался до Моссовета. Получил 75 винтовок, несколько ящиков патронов, погрузил все это на грузовик и вместе с молодым шофером принял решение прорываться к Бородинскому мосту. Выжимая из старенькой машины все, на что та была способна, бойцы проскочили через несколько вражеских пикетов. Дерзость вылазки вызвала у белогвардейцев растерянность. И вот вдали уже стали видны красногвардейские позиции. «Поднажми, дружок, еще самые малости мы дома!» — ободрял Митрофан Иванович водителя. Но тут вражеская пуля попала в баллон, другая ударила в мотор, он тут же задымился, вспыхнул. Машина, едва не перевернувшись, замерла вблизи позиции юнкеров. Они быстро окружили машину. Через несколько дней, когда окопавшиеся у смоленского рынка юнкера уже не имели ни малейших шансов вырваться из железных тисков красногвардейцев, в безлюдном переулке революционные бойцы наткнулись на труп человека в рабочей одежде. Лицо его было настолько обезображено ударами прикладов, что не представлялось возможным установить личность убитого. И, может быть, так бы и считался пропавшим без вести Митрофан Шломин, если бы не найденная в кармане погибшего бойца короткая записка на листке из ученической тетради за его подписью. «За меня не беспокойся, береги детей». В словах Митрофана Шломина жене нет ничего торжественного, что свойственно многим предсмертным завещаниям. В этих простых словах большое мужество рядового бойца революции. Его похоронили вместе с другими павшими героями октябрьских боев в братской могиле у Кремлевской стены на Красной площади. Проездом Шломина стал называться бывший Третий Николо-Щеповский переулок, расположенный в районе Бородинского моста.
1: Вы слушаете программу «По письмам москвичей». Как свидетельствуют многочисленные письма, москвичи проявляют большой интерес и заинтересованность во всем том, что связано с улучшением состояния окружающей среды. Сегодня хотелось бы остановиться только на одном аспекте этого большого вопроса. Трудно представить себе обеспечение охраны окружающей среды без дальнейшего улучшения и совершенствования системы санитарной очистки и уборки города. Об этом и пишут нам многие радиослушатели, и в том числе москвичи Вертилев, Юрловский проезд, Трофимов, Малая набережная, Факанова, Русакова, дом 5, Слушкина, проспект Мира, дом 183, Семеновская, с улицы Совхозной, дом 6 и некоторые другие. В их письмах говорится примерно об одном и том же, а именно о мусоре и отходах, которые не убираются, о грязи около служебных дверей магазинов и так далее. Не будем забывать, что количество бытовых отходов в городе ежегодно растет. Достаточно сказать, что в прошлом году из домовладений было вывезено 9 миллионов кубометров мусора. Трудности с вывозом бытовых отходов легко объяснить, если учесть следующее. Отходы в основном вывозятся на свалки, под которыми уже занято более 200 гектаров земли. А ведь через 2-3 года большинство существующих свалок будет заполнено, и для новых потребуется дополнительная территория – площадью около 150 гектаров. Но вблизи города уже почти нет таких земель, которые могут быть использованы для этих целей. Как отмечалось на недавнем партийно-хозяйственном активе Москвы и Московской области, обсуждавшем вопросы усиления охраны и улучшения состояния окружающей среды, среднее расстояние вывоза мусора из Москвы возросло до 30 километров. Ну, а это, естественно, привело к значительному увеличению транспортных расходов. Они составляют сейчас 11 миллионов рублей в год. Где же, возможно, спросят многие, выход? Он в промышленной переработке мусора на специальных заводах. Такой опыт уже имеется. За годы 9-й пятилетки построено 2 завода, мусороперерабатывающий в Коровино и мусоросжигательный в Бескудниково. Идет работа по реконструкции завода в Нагатине. Начато строительство мусоросжигательного завода мощностью 1 миллион кубических метров в год в Бирюлеве. Учитывая создавшееся положение в городе с промышленными отходами, большую работу ведут министерства и ведомства по решению проблем учета, сбора и переработки этих отходов. Одним словом, в 10-й пятилетке предстоит и уже ведется большая работа по охране окружающей среды. А теперь ответ на письмо из школы номер 46. В нем школьники интересуются вопросом, который весьма тесно примыкает к теме охраны окружающей среды. Дело в том, что ребята шефствуют над рощей, расположенной поблизости от их школы. И их интересует, какие животные живут в наших городских парках. Ответить на этот и некоторые другие вопросы, связанные с проживанием различных животных в городских условиях, наш корреспондент Елена Рожкова попросила члена секции охраны животных Татьяну Николаевну Павлову.
3: В Москве много парков, например, Сокольнический, Измайловский, Кузьминский, Тимирязевский и много небольших. Несколько сотен прудов. В парках Москвы водятся на такие звери, как белки, ежи, такие птицы, как соловьи, скворцы, ласточки, синицы, ну, конечно, воробьи, галки, вороны, много голубей. В московских лесопарках живут даже такие животные, как лани, ну, например, на открытом шоссе. Ну и, наконец, в многочисленных прудах Москвы живут утки и даже лебеди.
4: К нам в редакцию часто приходят письма от людей, которые спрашивают, как и кто должен заботиться о животных, и кто должен заниматься ими в Москве.
3: Ну, общеизвестно, что подавляющее большинство людей очень любят животных и испытывают огромную потребность видеть вокруг себя и птиц, и зверей. Когда они идут, например, отдыхать в воскресный день в парк, наверное, это для них величайшее удовольствие видеть вокруг себя самую разнообразную живую природу, слушать пение птиц. Но вот, к сожалению, недостаточно просто населить пруды и парки Москвы животными, зверями и птицами. Нужно обеспечить им и достаточную охрану. У них, к сожалению, очень много врагов. Ну, во-первых, есть все-таки люди, с моей стороны, люди странные, непонятные, которые не в состоянии почувствовать любви к живому, не в состоянии понять этой прелести, когда перед тобой кто-то летает или плывет, или увидеть животное перед собой дикое. К нам приходят очень странные письма в секцию. Ну, например, нам сообщили тревожную весть о том, что собираются уничтожить ласточкины гнезда на фасаде кинотеатра «Узбекистан». По мнению дирекции, такие гнезда портили фасад. Ну, секция в данном случае приняла меры. Ну, кроме людей, которые просто безразличны к животным, есть еще и одна особая категория – хулиганы. Вы скажете, что их мало? Ну, даже если их и очень мало. Если вот тысячи людей, которые любят, уважают природу, пройдут через лес, лес останется после них неприкосновенным. Если один хулиган пройдет через лес или через парк, за ним потянется след, это обломанные ветки, это убитые птицы, искалеченные животные. В нашу секцию, например, пришло этим летом письмо, подписанное очень многими гражданами, о том, что в Измайловском, в Тимирязевском, в Бийцевском парках Москвы уничтожаются белки. Эти животные, которых, в общем-то, все очень любят, которые стали доверчивыми, берут пищу из рук граждан, становятся жертвами хулиганов, которые просто из совершенно какой-то бессмысленной жестокости их калечат и убивают. Ну и не только хулиганы. Браконьеры тоже отлавливают белок и других животных, которые потом появляются на Калитниковском рынке. И вот поэтому мне кажется, что прежде чем завозить животных в парки, нужно подумать хорошо о том, как они будут сохранены. Можно привести такой печальный пример искусственного заселения города животными – голуби. Несколько десятков лет назад в Москве было очень мало голубей. Потом они были привезены, и не было учтено, что голуби – это быстро размножающиеся птицы. И вот теперь они стали мешать гражданам города. И их попросту уничтожают, и это неприятно тем, кто любит и кормит этих птиц.
4: Расскажите, пожалуйста, о мерах наказания, предусмотренных за вред, причиняемый животным, птицам, деревьям города.
3: Такие меры существуют. Ну вот, во-первых, это решение Мосгорисполкома. Согласно этому решению, запрещается уничтожение и отлов любых видов диких зверей и птиц, имеющихся в Москве и в зеленой зоне Москвы. Во-вторых, это принятая Советом министров РСФСР в 70-м году шкала гражданских исков, или иначе говоря, штрафов, предъявляемых организациям и частным лицам за уничтожение диких животных. Нужно, чтобы больше людей знало о том, что действительно уничтожение диких животных наказуется. Ну и последнее, когда жестокое обращение с животными, уничтожение их носит характер открытого хулиганства, на этот случай уничтожение животных считается нарушением общественного порядка и квалифицируется по статье 206 Уголовного кодекса. По-моему, школьники 46-й школы, которые взялись организовать охрану животных, подали пример школьникам всей Москвы. Мне хочется обратиться и ко всем ребятам Москвы, и ко всем гражданам, особенно общественным организациям, ЖЭКам, на территориях которых находятся маленькие парки, где тоже живут животные, звери и птицы, обратиться к ним ко всем с просьбой, чтобы они подключились к этому общему делу охраны живой природы.

0: Что вам угодно, сударь?
1: Я словак из Венгрии. Долго ехал в Россию. Хочу видеть Льва Николаевича Толстого, говорить с ним.
0: Лев Николаевич, походу, не вставали. Рано еще.
2: К чему же врать, голубчик Михаил Иванович? Я уж сейчас как поднялся. И ты об этом знаешь прекрасно.
0: Да ходят здесь разные. Работать вам не дают.
2: Ну, будет. Это моя забота. Милости прошу, простите великодушно, как вас звать?
1: Душан Петрович Маковицкий.
2: Вот, милый Душан Петрович, лавочка. Положите сюда вещи, да пройдемся немного. А то дома еще не кончена уборка. С чем в Россию пожаловали?
3: Хочу сказать, как все славяне любят вас и ваши книги. Мы живем далеко, но душою и жизнью страны вашей. Потому что в ней вы и ваши книги. Простите, я правильно говорю?
2: Да, вы удивительно хорошо знаете по-русски. Я по-чешски и словацки куда хуже разговариваю.
3: Я нарочно выучил русский, чтобы читать вас так, как вы то думаете. Я люблю не только ваших героев, но и ваши мысли. Они тоже живые, почти как люди.
2: Спасибо, милый. Ответьте вы мне, что вам так в мыслях моих понравилось?
3: Все. Все, а больше, чем все, истину ищите. Смысл жизненный. И так веродостойно, достоверно об этом говорите, что любить людей надо, что к миру стремиться надо, что правда дороже жизни есть.
2: Интересно мне с вами разговаривать, Душан Петрович. Вы так все верно понимаете. Даже поверить трудно, что вчера... Да что вчера? Час назад я еще не догадывался о вашем существовании. Эта судьба нам подарила встречу. Судьба-то, она мудрая.
3: Когда завершился наш разговор, Толстой ласково попрощался со мной и медленно пошел в дом. И только тогда я очнулся от забытья. Ощущение блаженства хватило меня. Ну вот, досталось тебе счастье увидеть Толстого. Какой простой, тихий, милый человек. Так и стоит у меня перед глазами лицо его в ту первую нашу встречу. Лицо старца с таким усталым, грустным выражением, словно он испытывает боль, глядя

0: Судьба действительно оказалась мудрой и счастливой для меня. Я лечил самого Толстого, его семью, его друзей, крестьян в Яснополянской больнице и старался не пропускать ни единого слова, сказанного Львом Николаевичем. И как только выдавалась свободная минута, я потихоньку спускался в гостиную, садился в уголок, вынимал картонные карточки и записывал на них бесконечные беседы Толстого с гостями, приезжавшими почти каждый день. А потом, когда наступала ночь и все в доме засыпали, я брал карточки и записывал на них бесконечные беседы и составлял подробную хронику дня. Вот сколько листков у меня накопилось. Их трудно хранить, зато с легкостью могу я вспомнить каждое событие, каждую мысль, каждую встречу с Толстым. Ну, возьмем хотя бы этот листок. Начало февраля 1905 года. Приехал корреспондент газеты «Русское слово». Выспрашивал мнение Льва Николаевича касательно кровавых событий 9 января. Второй час пошел, а трудный этот разговор все еще далек от завершения.
1: Пролетарии разоряются. А посмотрите, как живет русское крестьянство. Разве оно не достойно быть предметом особой заботы государства? Разве слаженный крестьянский мир не может служить образом идеальных человеческих отношений?
2: Как ваш Платон Каратаев, такой спокойный, добрый и, простите меня, малость глуповатый.
1: Что значит глуповатый? Что значит глуповатый? А кто умный? Тот, кто умеет рассуждать о высокомысленных фикциях, пока на улице рядом с ним расстреливают невинных людей, тогда, конечно, народ куда как неумен. Ну, а если ум – это способность понять сердцем боль и радость каждого встречного, то нам с вами далеко до народной мудрости. Знаете, как говорят, собака сердцем бежит, а не ногами. И люди лучше свои мысли думают не умом, а сердцем. Я счастлив, что с молоду любил русский народ и преклонялся перед ним. Он знает истину, и нам необходимо у него учиться.
2: Да напрасно вы так на меня обиделись, Лев Николаевич. Я ведь хотел сказать только, что крестьянство необразованно, далеко от проблемы умственного порядка.
1: Да. А вот послушайте, какую открытку я получил сегодняшней почтой. Милый Лев Николаевич, я недавно прочел некоторые ваши произведения, в которых нашел много прекрасного, поучительного, чего прежде не находил во многих книгах. Прошу вас, трудитесь для народного блага, а в особенности для крестьян и рабочих. О, как я рад, что читаю ваши сочинения, книги. Желаю вам доброго здоровья. Крестьянин Подмарьков. Здесь и штемпель есть, Пенза. Крестьянин. Вон какие стали теперь крестьяне. Это тон вполне образованного человека. И вот по таким лучшим в стране нашей людям палят из ружей. Нет и не будет оправдания этому греху правительства.
2: Не подумайте, что я вступаюсь за убийц, вовсе нет. Просто я вернусь к своей теме. Народ может читать ваши книги, быть отзывчивым, чутким, но разве он в состоянии сам участвовать в развитии европейской культуры? Ну, поэт Кольцов всем известен. А почему же сейчас не видно Кольцовых в крестьянской массе?
1: Я очень не люблю слово «масса». Масса – это что-то расплывчатое, бесформенное. Каждый человек, из какого бы сословия он ни был, это целая судьба, неповторимая.

0: неповторимая и сложная. А что касается до поэзии, вы читали стихи крестьянина Спиридона Дрожжина?
1: Фамилию слышал, но читать не приходилось.
0: Вот видите, а какие у Дрожжина есть строчки. Я для песни задушевной взял лесов зеленых шепот, а у Волги в жар полдневный темных струй подслушал рокот. Взял у осени ненастье, у весны благоуханье, у народа взял я счастье и безмерное страдание. Ну как, есть поэты в русском народе?
1: Да, Лев Николаевич, наверное, я не прав. Ну, спасибо за беседу. Извините, что столько времени у вас отнял.
0: Ничего, лишь бы на пользу.
1: Честь имею.
0: Прощайте, голубчик. Как думаете, Душанчик, не переврет он мои слова? А?
2: Переврет. Обязательно переврет.
0: Я тоже так думаю. В прошлый раз другой газетчик приходил. Говорили с ним, потом получаю номер. Батюшки Светы. Какие-то словечки. Папаша, мамаша. Да что я в самом деле, мещанин нижегородский, чтобы такими пошлостями изъясняться? И потом, как можно описывать внешнюю жизнь человека, что он пьет, ест, как ходит гулять, если есть самое важное – его духовная жизнь?
2: В этом замечании весь Толстой. Ему не важно было, как выглядит человек, как он одет, богат ли, беден ли, грамотен ли или нет. Главное, какая у него душа. Так он относился не только к нам, своим современникам, но и к великим писателям, художникам, музыкантам. Он не просто читал книги, а как бы разговаривал или спорил с их авторами. И даже уровень чьей-то гениальности не мог остановить Толстого, если он считал, что какие-то идеи не соответствуют истине. Ну, скажем, в это время Лев Николаевич был убежден, что зло не следует изображать в литературном произведении, и критиковал самого Шекспира за то, что тот поступал иначе. Впрочем, Лев Николаевич был великим человеком и имел право спорить с великими людьми, но сердце его было открыто любому творческому дару. Доказательств тому множество. Возьмем хотя бы такой эпизод. Летним днем в гостиной Яснополянского дома собрались Лев Николаевич, Алексей Максимович Горький и композитор Сергей Иванович Танеев. Алексей Максимович рассказывал о бетховенских праздниках, проходивших незадолго до этого в Москве.
3: Лучшие пианисты России выступали. Вот, Сергей Иванович, ваш ученик участвовал. Рахманинов, тоже Сергей. И как играл! Ох, как играл! Мало ли, казалось, я в жизни видел и слышал, но они все равно... Текли.
0: Кто тек-то?
3: Да слезы, Лев Николаевич. От восторга не мог удержаться. Великий пианист, играющий великую музыку, это силища.
0: А было ли над чем плакать? Такая ли уж великая у Бетховена музыка? А, Сергей Иванович, как вы думаете?
4: Ну, не скажите.
0: Да нет, я серьезно. Мог ли глухой Бетховен быть гениальным композитором? Обратите внимание, сколько сумбура в его сочинениях.
4: Какой же это сумбур? Это грандиозность музыкальной мысли, ее глубина, выразительность.
0: Помилуйте, зачем музыке мысль?
4: Зачем? Одну минуту. Послушайте.

мы с Горьким обернулись к Толстому. Он сидел неподвижно, закрыв лицо руками, весь уйдя в музыку.

0: Напрасно он пытался скрыть свое восхищение. Мы, жившие рядом с ним, прекрасно знали о его душевной отзывчивости всему прекрасному, доброму. Неважно, совпадало это с его теоретической мыслью или нет. Лев Николаевич всю жизнь посвятил поиску истины, и преградой на этом пути для него не могли стать даже его собственные взгляды. Зная об этом, люди постоянно обращались к Толстому за советом, помощью, поддержкой. Кто только не бывал у него в последние годы, с кем только не беседовал он, с русскими, англичанами, японцами, индусами, немцами, чехами, с художниками, студентами, рабочими, крестьянами. Среди моих записей есть одна, которой я особенно дорожу. Зимою 1906 года Лев Николаевич пригласил меня на прогулку. Я рассказывал о своем отце, старом словаке, сказал, что лицом он очень похож на Толстого. Лев Николаевич смеялся, философствовал. Мы и не заметили, как дошли до дальнего поворота. Остановились и услышали вдалеке звон бубенца и песню. Но пел ее почему-то женский голос.
1: У меня жена раскрасавица. Стой!
2: Наше почтение, барин. И вам, господин Здоровичка, желаем.
3: День добрый, Агафья.
4: Здравствуйте.
3: Это откуда у тебя жена-то красавица взялась? И чего ты сено возишь? Дело вроде не бабье.
2: И, барин, счастье наше такое. Вчерась было, а седни нетуть его.
3: Да говори толком, что стряслось-то? Мужик-то твой Федор Кузнец что делает? На печке лежит?
2: Лежит. Да не по своей воле, барин. Как Сеньку, старшего нашего, на японской-то войне убили. Слег Федор, да и не встает боли.
3: Чего болит у него?
2: Да почитай, все болит. Сердце стукает, в ушах звенит. Поясницу ломит, исхудал весь. Второй месяц не встает. Бабка Настасья приходила, заговоры шептал, да не помогло. Верно, помирать пора пришла. Их горе наше горькое.
3: Ну вот еще помирать. Что ты раньше не сказала? Мы вот доктора попросим посмотреть. Глядишь, и вылечит. Завтра сможете, Душан Петрович?
4: Да, часов в 10.
2: Вот спасибочки-то, барин. Вот спасибочки-то. Поеду, мужика обрадую.
3: Ну, ну прощай, ну, пошла, прощай.
2: Пошла, ну.
0: Никогда, наверное, не перестану удивляться я тому, как умел Толстой разговаривать с людьми. Для каждого находил особое слово. Наверное, секрет в том, что он любил людей и заботился о них ничуть не меньше, чем о себе самом. И люди ему платили тем же. Толстой поистине был великим собеседником. В этом, может быть, заключалось второе его гениальное дарование, после литературного, конечно. Вот почему Толстой писал не только художественные произведения, но и публицистические, ведь он постоянно стремился вести открытый, серьезный разговор со своими современниками, делясь с ними сомнениями, открытиями, надеждами. Для этой же цели затеял он издание сборника «Круг чтения», куда включал полюбившиеся ему мысли из самых разных книг. Работа над сборником отнимала у Толстого очень много времени и сил, но он не бросал ее. Часто,
4: Заходя в его кабинет, я заставал Льва Николаевича, стоящим у окна, с огромным фолиантом в руках. Толстой диктовал своей дочери Марии Львовне, которая умела печатать на пишущей машинке «Ремингтон», очередной полюбившийся ему отрывок.
3: «Как милый младенец у матери своей земля русская, его мать ласкает, а за драку лозой сечет, а за добрые дела хвалит, хвалит».
5: «Лев Николаевич, к вам художник Нестеров пожаловал».
3: «Давно ждем. Вот и сам Михаил Васильевич».
6: «Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте. А что это на вас такое надето?»
4: «Ну, простудился он».
3: «Да лечит меня душанчик. А в основном женщины. Кофточку вот ихнюю ношу. И уже стал говорить о себе в женском роде. Я пила, я ела».
6: «Ну, судя по тому, что вы работаете, дело пошло на поправку».
3: «Отрывочек из Задонщины перепечатываем. Может, для круга чтения подойдет. Это повесть времен Куликовской битвы. Очень интересная. Читали?»
6: «Как же, конечно. Я как раз кончил работу над картиной и с того времени привез вам фотографическое изображение. Взгляните».
3: «Давайте. Жалко, красок не видно. Но ясность мысли чувствуется. И главное, что никакой нарочитости. Афанасий Фет рассказывал мне, что спросил мастера, который вырезывал из дерева чудесные фигурки, как это делается, а тот ответил, что лишнее, то снимаем. Так и вы, Михаил Васильевич, убрали из образа все лишнее, и вышла чудесная картина. А это что за эпизод?»
6: «Это детство Сергия Радонежского. Того самого, что русское войско на Куликовское сражение благословил».
3: «Смотрите, душанчик, какой пастушок. А взгляд уже серьезный, напряженный. Из таких вот лапотников на Руси самые великие люди выходят».
6: «Мне казалось, когда я писал эту фигуру, что она похожа на вас в детстве».
3: «Что ж, очень может быть. Но сейчас я все больше думаю не о юности, а о старости».
6: «Страшитесь ее?»
3: «Что вы, упаси Бог. Старость – самый лучший возраст. Что ни возьмите в ней, все прекрасно».
4: «А по-моему, все скверно».
3: «Ну, это вы по молодости. Станете стариками, сами увидите. Говорю серьезно, никогда в жизни не испытывал такого радостного чувства. И когда один гуляешь в лесу, и когда ложишься спать, и когда просыпаешься рано,